0: Россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nevs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За три года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером
2: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на «Диалог FM».
0: Уважаемые дамы и господа, добрый вечер всем, кто настроен на волну радиостанции «Диалог FM». Меня зовут Расим Загиров, это программа «Вечерний сеанс». Сегодня у нас интересный гость. Будем, так сказать, отзеркаливать себя. Друзья, самооценка – это важная вещь, которая, ну, знаете, помогает по жизни. Иногда вот смотришь на человека, вроде какой-то он, ну, не такой, думаешь, да, а по факту вот эта самооценка его ведет к большим успехам. Сегодня у нас в гостях гость Магомед. Магомед у нас является психологом. Магомед, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Расим.
0: Так, Магомед, расскажите, пожалуйста, психология, насколько я знаю, да, она вот настолько обширная профессия, и каждый психолог, он просто-напросто работает по своей, так сказать, сфере. Вы у нас работаете с тревожностью, с чем еще?
4: С тревожностью, неуверенностью в себе, самооценкой, чувством вины, чувством стыда. В целом, обширный круг проблем рассматриваю, но вот это основные запросы, по которым ко мне обращаются.
0: Что такое самооценка, вот с точки зрения психологии, если так смотреть?
4: Ну, само слово можем разобрать даже. Сам оцениваю себя. Она бывает адекватная и неадекватная. То есть завышенная и заниженная оценка — это самооценка, это уже неадекватная самооценка. Здоровая самооценка, когда я знаю свои возможности и свои ограничения. Это вот та часть, такая одна из больших задач психотерапии — показать человеку, что какие у него возможности и какие ограничения, и чтобы он признал их и принял.
0: Понятное дело. А вот есть какая-то такая шкала, вот чтобы понять, что здесь здоровая самооценка у меня, здесь у меня заниженная, а здесь она у меня какая-то вот завышенная, потому что, ну, вот хотелось бы знать, вот какой-то есть определенный вот...
4: Вообще много тестов есть. Ага. Много тестов разных есть, как хорошие, нормальные тесты есть и бесполезные. Основное, что нужно понимать в этом вопросе, что самооценка завышенная будет, когда я, допустим...
0: Переоцениваю себя.
4: Да, переоцениваю себя в чем-то, да, абсолютно верно. И заниженное, когда я себя недооцениваю. То есть, да, я не смогу с этим справиться, да, у меня не получится. Хотя, в целом, ничего сложного лично для меня в этом нет. Возможно, даже я с этим справлялся уже. Но я говорю, да нет, не получится, наверное, да, я не справлюсь, мне не получается.
0: Магомед, вы сказали о том, что бывают три вида, да, самооценки? Завышенная, заниженная и адекватная.
4: Завышенная и заниженная — это уже неадекватные два вида. Получается, вот неадекватно делится на завышенную и заниженную.
0: Понятно.
4: То есть слишком переоценивать себя — это тоже неадекватная самооценка.
0: На ваш взгляд, как вот профессионала своего дела, скажите, пожалуйста, с чем можно перепутать самооценку?
4: С уверенностью в себе.
0: Она как-то вот мешает?
4: Вот завышенная самооценка может показаться внешне сначала такой уверенностью в себе. То есть человек такой, я это все могу, я здесь могу, я совсем справлюсь. Хотя на самом деле каких-то навыков и знаний, возможно, у него нет. И он, скорее всего, не справится, но он будет считать, что он справляется.
0: Понятное дело. Вот скажи, пожалуйста, Магомед, вот мы все в быту живем, да, вот пользуемся услугами, так сказать, все.
3: мы граждане мирные. Чаще всего бывает, садишься в такси, там тоже своего рода услуги предоставляют. Чаще всего заходишь в кафе, там тоже услуги предоставляют. Чаще всего мы вот сталкиваемся с людьми с разными характерами. Да? Все мы прекрасно понимаем о том, что мы не можем быть похожи друг на друга, но тем не менее, да, у каждого свой характер. Скажи, пожалуйста, как иногда человека правильно вот указать на то, что самооценка у него какая-то слишком завышенная и неадекватная здесь?
4: Ну, человеку с завышенной самооценкой сказать о том, что у него завышенная самооценка, ну, будет опасненько, возможно. Вот, не каждый готов вообще. В целом люди часто не готовы воспринимать информацию про себя вот так прямо в лоб. То есть даже в терапии мы не говорим сразу, там, у вас завышенная самооценка, у вас все плохо, там, вы нарцисс. Такое сказать, это скорее отпугнет человека, потому что он же таковым себя не считает. Поэтому нужно плавно, аккуратно, медленно направлять человека к тому, чтобы он сам к этому пришел. И тогда это будет осознание, вот некий инсайт, что он поймет, что что-то не так происходит.
3: Магомед, вот эти термины, которые появились в психологии, да, вот последний год, нарциссы, там, все проблемы с детства, прощаем родителей, там еще что-то как бы делаем. Как-то вот сейчас к любому психологу абсолютно придешь, неважно, проблема у тебя появилась, например, месяц назад, и ты не знаешь, как с ней быть, почему-то все в детство тебя, вот в детстве когда-то тебя там обидели, вот на самом деле, иногда просто иногда кажется о том, что как-то вот ну, не все с детства идет, правда говоря. Скажи, пожалуйста, вот самооценка, в частности, вот по твоей профессии, формируется, вот на твой взгляд, она с детства?
4: Чаще всего, да. Чаще всего в
3: или
4: целом...
3: Или в подростковом возрасте больше.
4: И в подростковом тоже. Здесь вопрос такой, на самом деле, интересный, потому что действительно все психологи ведут детство, и почему так делают? Потому что в детстве формируются у нас разные убеждения о себе, о мире, о людях. И именно эти убеждения и влияют на наше восприятие этого мира. Вот. И когда в детстве, там, мне лет 5, у меня еще нет критического мышления, мне там папа скажет, типа, сахар черный. Вот я пойду и на улице всем доказывать буду, что сахар черный, потому что я верю своему отцу, это мой значимый взрослый, скажем так. То же самое, если он мне скажет, что я слабак. Я возьму и поверю ему, потому что ну, папа же сказал, что я слабак.
3: Вот. Здесь опять-таки своего рода, знаешь, самооценка, которая вот позволяет верить, что мне папа там сказал, что нет.
4: Здесь вопрос критического мышления. Ставлю ли я под сомнение его слова? То есть, когда я взрослый человек, зрелая личность, я ставлю под сомнение чужие слова и воспринимаю их, ну, это мнение человека.
3: Скажи, пожалуйста, вот если мы заговорили там о семье, как бы генетика влияет на уровень самооценки, как бы, и вот...
4: Тут больше влияет, вообще есть врожденное такое, то есть характер это не врожденное, а характер формируется к 7 годам, а вот врожденный темперамент является. И самооценка, не сказал бы, что генетика сильно влияет на нее, влияет больше социум, то, как общаются родители, то, что делают вообще родители, как воспитывают и в каком обществе растет ребенок. Детский сад, школа и все остальное.
3: Вот, ну, так сказать, начинающим родителям какой совет дашь? Вот, по какому шаблону все-таки воспитывать детей так, чтобы самооценка она была не заниженной, не завышенной, именно адекватной по жизни у ребенка?
4: Ну, совет не скажу, громко будет сказано. Психологи советов не дают.
3: Но тем не менее, вот какой-то шаблон бывает вот, родителям на заметку?
4: Есть, да, я скажу некоторые ошибки, которые допускают родители, и из них, исходя, сделаем вывод. Одна из ошибок, что родители могут перехваливать ребенка. То есть за каждую мелочь хвалить, за все. И тогда ребенок растет с неадекватной самооценкой, что он все вообще может. То есть он там ручку положил с места на место, ой, какой молодец. И вот формируется у него такая неадекватно завышенная самооценка. Также, если его будут дома гнобить, грубо говоря, и тогда он будет с заниженной самооценкой, не осознавая какие-то свои возможности, свой потенциал. И вот адекватное будет, что это когда мы хвалим, мы объясняем, за что мы хвалим, и когда мы за что-то ругаем, мы объясняем, почему ругаем, и как сделать лучше, как сделать правильно, чтобы ребенок понимал, что меня не просто поругали, а объяснили, что я сделал не так, и как можно улучшить это. То есть и поддержать его. То есть даже когда мы как-то
3: Вы сторонник все-таки методов Магомета объяснения ребенку.
4: Да.
3: А вот есть категории родителей, которые говорят, вот я его там иногда отлупила, потому что, ну, вот не понимает он. Здесь, на ваш взгляд, все-таки это как вообще?
4: Ну, тут вопрос к родителю, потому что я его отлупила, потому
3: что он не понимает. Вы считаете, что, возможно, неправильно объяснить ребенку тоже?
4: Может быть, она не может просто объяснить. Она не знает, как объяснить ребенку. Этому же тоже не учат, к сожалению. То есть надо же уметь объяснять ребенку на его языке, чтобы он понял. Иногда, да, дети могут просто долго не понимать, но лупить — это такой уже крайний-крайний случай.
3: Есть определенное, я вам сейчас скажу такой вот момент. Вы сейчас сказали о том, что да, вот со школы там человек приходит, там ребенок приходит с оценкой низкой. У нас мы еще застали вот это советское образование, как бы, да. Я помню, что если вот приходишь домой, там, я не дай бог скажу о том, что меня учительница там отругала, вот, правда, как вот брать аналитику всю, да, в целом, я не говорю какие-то определенные именно вот ситуации, которые произошли и где произошли, в целом вообще, если взять, я помню, если я приду домой и скажу о том, что меня учитель поругал, я вдвойне получу еще дома. Сейчас ситуация, насколько я знаю, так, аналитика вот, как бы в целом показывает о том, что если ребенок придет и скажет о том, что учитель его отругал там, ну, доходчиво, может быть, объяснила, а ребенку показала, что он его отругал, то наши родители все-таки идут к учителю и начинают разнос прямо перед ребенком. На ваш взгляд, все-таки это здесь вот родители дают полную вот такую самоуверенность, ребенок, вот мы с тобой, у тебя самооценка должна быть вот такая слишком завышенная по жизни, тебе будет легко.
4: Тут вопрос не только самооценки получается, тут вопрос защиты. Да, ребенку важно чувствовать защиту от родителей, то есть и они должны ее давать. Не так, что типа, как было раньше, что учитель поругал, ты сам виноват. Вот. Но и не перебор, то есть это две крайности получается. То есть раньше вообще не обращали внимания, сейчас идут воевать с учителем.
3: Скажите, пожалуйста, а вы все-таки как в этой сфере профессионал, вы все-таки за то, чтобы вот как было при советской системе образования, как бы вот пришел домой, сверху еще получил, если тебя вдруг учитель отругал? Или вы все-таки сторонник того, что нужно нет, пойти разобраться с ситуацией, как этому ребенка бедненького обидели?
4: Ну, я как психолог, я всегда за золотой баланс.
3: То есть за конечно, то, чтобы...
4: мы всегда вообще ищем баланс, потому что по крайностям мы любим очень бегать. Либо так, либо вот так. Вот это черно-белое мышление называется, что либо мы ругаемся, идем там в пух и прах, либо мы говорим, ты сам виноват и ничего не надо делать. Вопрос в том, что нужно показать ребенку самое важное, что мы слышим о том, что он говорит. Мы понимаем, что, им, что он чувствует, и мы идем и защищаем его. То есть мы готовы его защитить, потому что он должен чувствовать защиту именно от родителей. От кого, как не от родителей, он будет ее чувствовать.
3: Вот вернемся к теме, да, завышенной, заниженной и, как вы сказали, адекватной, как бы самооценки. Бывает ли такое, вот на примерах, да, определенных, может быть, среди ваших, так сказать, пациентов, клиентов, как правильно?
4: Клиентов.
3: Что вот высокая оценка или... очень низкая оценка, она мешает как-то по жизни. Я знаю, что низкая оценка, да, она есть. Ситуации, которые вот мешают по жизни. А высокая оценка, вот на примерах каких-то, вот в каких случаях она мешает? Вроде бы ведь прекрасно о том, что человек с такой, знаешь, высокой самооценкой, вот стоишь, понимаешь, что он ничего не стоит, но как ты себя преподал зато.
4: Да, она много где помогает. То есть, где я иду с такой сверхуверенностью, даже где, возможно, не справлюсь, оно может помочь мне, я в итоге справлюсь.
3: А в каких случаях она все-таки вредна?
4: Вредна в тех случаях, когда я буду сталкиваться с тем, что вот я переоценил свои возможности, и не получилось. И тогда я сталкиваюсь с таким ударом для себя, что потом из этого выбираться сложнее. То есть, когда я и так заведомо знаю, что у меня не получится, иду, у меня не получается, я как бы подтверждаю себе то, что у меня все-таки ничего не получается. Но если я иду такой, все, сейчас я порву там всех, все, у меня все получится. А в итоге у меня там... И тогда это большой удар по моей... внутренней части.
3: А немного поговорим о вас, отойдем от этой профессиональной части. Я зашел как-то к вам на личную страницу в одной из запрещенной сети, так сказать, нашей страны. Вы себя, я так понимаю, да, сейчас каждый себе пытается заявить, стоматологи в виде блогеров стали, и я заметил, психологи берут уже именно такую тенденцию. Скажи, пожалуйста, Магомед, ты взял такую себе нищу, как мне так показалось, да, вот именно по Инстаграм, дагестанского психолога.
4: Да.
3: Вот с чем она связана? И скажи, пожалуйста, вот как, каково? Есть волна хейта какого-то, который вот идет, потому что, правда говоря, да, интересно все, но вот почему именно дагестанский психолог?
4: Объясню. Вообще, как-то с коллегой обсуждали о то, что сейчас люди в стрессе находятся. Почти все в постоянном стрессе, и единственное, чего они хотят, это иногда повеселиться, посмеяться, успокоиться. И вот как раз это было, когда я выложил свой самый первый ролик именно дагестанского психолога. Это было под звук вообще какой-то. То есть я там просто там фоном что-то сделал, мимикой показал. Он залетел, и я подумал, интересная тема. То есть дагестанский психолог интересен не только дагестанцам. Uh-huh. Он интересен в целом по России и за пределами России тоже. И тогда я решил продолжать эту тему развивать. Uh-huh. И уже идеи сами приходили в голову как-то, и так пошло. В целом просто сам образ такой, он утрированный, он собирательный. Uh-huh. То есть такой дагестанец, как выглядит он в глазах многих недагестанцев.
3: Что в твоем...

0: Если говорить о воспитании, да, все-таки вас смотрит, я извиняюсь за такой каверс, как бы, да, ну, без него никуда, вас смотрит все-таки, ну, поколение, которое растет. Объясню такой момент. Возьмем на примере, да, я сейчас никого абсолютно не хочу обидеть, надеюсь, никто мне там на меня в суд не подаст. Был известный, вот все помнят, да, «Махачкалинские бродяги», разные песни «По-любому два». Беня Анисимов, все помнят, да, «Хинкала я сделала сама», прекрасную песню, да. Насколько такой вот наш дагестанский юмор, да, посмотришь? Я на Силухе первый красавчик. Дальше выходит «Горцы от ума». Здесь уже дагестанский юмор, вот это диковатость, на мой взгляд, и быдловатость, на мой личный взгляд. Так вот, что замечаю, после выпуска этого фильма, через месяц почему-то полгорода ходит, вот так. И правда говоря, это вот если так смотреть, да, как человек образованный, да это все, это на самом деле печально. Вот вы подаете картину дагестанского психолога, эй, ну как бы вот здесь как можете прокомментировать это?
1: Легко прокомментирую. Таким образом, с помощью вот этого образа я высмеиваю как раз-таки вот такой формат. Вот такого дагестанца, на самом деле, не существует, скажем так, который, в общем, вот это все образы здесь собрать, но это слишком какой-то
0: Магомед,
1: такой дикарь.
0: Как вы думаете, ваши подписчики понимают о том, что вы высмеиваете
1: именно? Да, понимают, потому что вот вы спросили про хейт. Хейта нет. То есть в Инстаграме, по крайней мере, в запрещенной сети у меня хейта нет. Я видел в Телеграме, когда репостили мои ролики, там всякие «Эхо Дагестана», там и прочие репаблики, там какой-то хейт был, но в плане, типа, они просто не поняли юмора, то есть для них это было не смешно. Но в запрещенной сети ни одного хейтерского комментария.
0: Слушайте,
1: не
0: получил. Слушайте, вот сейчас вы говорите, мы сейчас вспомнил эту волну, то, что у нас в Инстаграме, у нас, кстати, на этой неделе будет гостья, которая также вот с высокой самооценкой, на мой взгляд, ну просто покорила... нереальным людям даром пол Дагестана. Так, пройдемся дальше, Магомед, уже вернемся к вашей непосредственной как бы профессии. Какие главные причины заниженной самооценки? Во взрослом возрасте возьмем, допустим.
1: А, то есть во взрослом возрасте какие факторы влияют?
0: Да, не влияют. Какие все-таки причины есть? Вот именно вот заниженной самооценки.
1: Ну, все из детства.
0: Все из детства, понятное дело.
1: Из детства, из подросткового факторы возраста. Какие? Факторы... Во взрослой жизни что влияет на заниженную самооценку? Этот вопрос.
0: Да.
1: Влияет восприятие этого мира. То, как я отношусь к людям, то, как я отношусь к себе, то, как я отношусь к миру в целом. То есть, как я его воспринимаю. Если для меня мир враждебный, то я буду от него защищаться. Если для меня люди опасные, то я буду от них прятаться. Если я в себе не уверен, то я буду также скомканно вот так сидеть.
0: Я сейчас вспоминаю ситуацию, ну, на мой взгляд, да, опять-таки, человек, ну, уникальное существо, и мы здесь, допустим, в этой части мы можем вот уверенно, прям говоря по дагестанскому психологу, газовать. Здесь можем чуть-чуть постесняться, как бы, да, потому что, ну, не бывает везде, чтобы у тебя везде, знаешь, самооценка прям вот по всем фронтам, она, как бы, это уже ненормально, я считаю. Все-таки это, на твой взгляд, нормально, что здесь где-то мы, вот, как бы, знаешь, даем слабину, здесь где-то вот переоцениваем себя. Это нормально?
1: Это
0: вообще?
1: Здоровая ситуация как раз-таки. Потому что здесь я знаю, что я могу, исходя из своих навыков.
0: Отсюда вопрос. Почему люди с заниженной самооценкой часто не верят в комплименты?
1: В комплименты? Потому что они не признают это в себе. То есть они в целом не верят, что они сами такие. Они не присваивают себе эти слова. То есть я про себя не могу сказать, что я умный, поэтому если мне кто-то скажет, ой, ты такой умный, я не поверю ему. То есть, потому что я в себе сомневаюсь, я внутри себя говорю, что я глупый. Вот я в основном работаю с...
0: Я правильно понимаю, что низкая самооценка, она может привести к депрессии определенной?
1: Ну, да, 100%. То есть, если постоянно я нахожусь в этом стрессе, в угнетении себя, то, конечно, я...
0: Нашим радиослушателям расскажу, что я совсем недавно узнал, что такое на самом деле депрессия. Не конкретно я, а на примере определенного человека. Потому что кто-то, если думает, что вас там кто-то бросил, кинул, вы слушаете там медленные песни, плачете. Нет, товарищи, это не депрессия. Оказывается, это просто пережить надо. Депрессия — это очень страшная вещь, между прочим. Вот какие есть, вот про депрессию, если мы заговорим, да, вот, непосредственно к вам относятся, все-таки вот ярые вот проблемы, вот когда нужно идти к вам именно.
1: Ну, если коротко так, в общем, говорить, депрессия — это когда я не вижу смысла просто даже встать, пойти умыться, выпить воды. То есть для меня нет смысла ни в чем. То есть вот это уже болезнь, депрессия. Это не вот эта апатия, как вы сказали, про то, что музыку грустную послушать, поскучать. Это такая апатия, можно сказать, депрессивное состояние, может, депрессивный эпизод какой-то там длительный. А депрессия — это уже серьезно, когда я не вижу смысла ничего делать. То есть я жить смысла не вижу.

0: Магомед, давайте вот вернемся, теперь вот поэтапно будем разбирать, так сказать, бесплатный курс от Магомеда здесь в эфире Радио Диалог FM. Как начать вот осознанную работу над самооценкой? Вот по порядку, если. Или вам это нельзя здесь говорить?
1: Почему нельзя? Можно. Вообще первая рекомендация, это, конечно же, пойти к терапевту. Это лучшее будет вложение. Почему? Потому что это просто ускорит процесс. То есть в целом я за то, что люди могут сами справляться со своими проблемами без психологов. Но на это уходит больше времени и больше ресурса. А некоторых людей не хватает ресурса вообще самим заняться собой. Вот. И тут в работе с самооценкой, наверное, первый шаг будет...
0: А если не самооценка мешает прийти к психологу?
1: А что
0: психолог,
1: что мешает?
0: Ну, на мой взгляд, там, допустим, обсмет мои проблемы какие-то. Вот здесь как быть на этом этапе? Вот как дойти до психолога вначале? Это же тоже как бы что-то нужно, означает.
1: Нужно изучить вообще вопрос того, кто такие психологи и чем они занимаются. Вообще в этике психологов есть правило не оценивать, не осуждать, и никак не гнобить клиентов.
0: Магомед, это понятно, это поверхностно. Есть правила у каждого, да, есть вот определенный регламент, по которому он работает.
1: Но некоторые не соблюдают.
0: Но некоторые в личности подумают, ну, что пришел сюда, да, как бы, ну, мы все люди, как бы, да, и когда кто-то пытается, нет, я абсолютно не нервничаю, я это, ну, прекрасно понимаем о том, что как бы здесь о вранье уже идет речь. Какие упражнения или техники есть для того, чтобы вот укреплять свою самооценку, убрать тревожность?
1: Вот убрать тревожность, сразу вам скажу. Самое лучшее, что вы можете сделать, начать вести дневник мыслей. Вот записывать каждый день, вечером можно перед сном, минут 10-15, записывать просто все мысли, которые у вас есть в голове, вот там, что вы делали за день, просто поделиться с дневником, как с другом, о том, что вы делали, что у вас внутри беспокоит. Таким образом, вы снижаете, вы не избавитесь полностью, возможно, если там у вас тревожность на 10 из 10, вы не избавитесь от нее полностью, но вы снизите ее интенсивность.
0: Магомед, вы тоже сторонник, как-то у нас один из психологов здесь в эфире сидел, он тоже сказал, если вас что-то беспокоит, распишите, запишите, сожгите, раскрошите. Не помогает.
1: Если это не помогает, то нужно понимать причины, откуда идет тревожность. Тревожность сама по себе не появляется. Тревожность — это эмоция, это чувство. То есть и чувство, если брать вот именно тот подход, в котором я работаю, чувство следует за мыслью. То есть сначала мысль появляется, а потом сразу чувство появляется.
0: Вы считаете, все-таки помогает, что вот этот дневник, который мы будем вести, как бы, да, он помогает как бы укреплять самооценку какую-то, да?
1: Самооценку нет.
0: Тревожность убирать.
1: Тревожность, снижать тревожность помогает. На первых этапах это просто будет немножко снижать симптом, и мне будет легче даже пойти и там как-то изучать себя. А вот самооценка, первое, что нужно сделать, это вообще понять, что я и кто я.
0: Магомед, я вам изначально несколько минут назад задал вопрос о том, что нормально ли это, когда я себя здесь переоцениваю, здесь недооцениваю. Вы сказали, это здоровое, как бы, да? Стоит ли себя перевоспитывать, допустим, вот где я вижу, что я на самом деле, правда, здесь себя заниженно чувствую?
1: Да. Но тут, если мы не говорим о походах к психологу и всему прочему, то есть если я самостоятельно к этому иду, нужно пробовать. То есть лучше всего формируется новый опыт. То есть когда я формирую новый опыт, я иду, у меня получается, у меня в голове строятся новые нейронные связи, и я такой, а, оказывается, так можно было. То есть оказывается, я могу. И дальше, в следующий раз мне пойти туда, будет уже легче. Даже если это будет сложно, но будет легче, чем в предыдущий раз.
0: Понятное дело. Так, перейдем уже к таким, знаете, социальным аспектам. Вот мы взяли социальные сети. Вообще социальные сети, они как-то, я знаю, на тревожность влияют, новости, да, и вот поток информации даже 2-3 года назад, когда у нас там определенные ситуации в стране происходили, это на самом деле держали как-то вот так людей в тонусе. С тревожностью здесь вот как? Психологи утверждают, что нужно просто отключить, и, как бы, знаете, и ограничить себя во всем. Но не всегда это получается ограничивать, понятное дело. Как социальные сети все-таки влияют на самооценку? Вот это мне интересно.
1: Влияют очень сильно, и многие люди жалуются на это. То есть в тех же социальных сетях люди записывают, что я устал от того, что на меня давит, что везде успешный успех, что у всех все получается. Но мы в основном в социальные сети не выкладываем же, когда нам плохо, когда мы грустим, когда у нас что-то не получается. Мы выкладываем свои достижения.
0: Магомед, а бывает часто, что среди, допустим, клиентов, да, правильно, или пациентов, хочу, что вот человек приходит, ну вот бывают определенные люди, которые вот здесь на меня напрягли, хотя по факту смотришь, там не кирпич, а листик бумаги на меня там навесили. Вот человек себя здесь вот слишком переоценил именно. Вы в данном случае как помогаете человеку вернуть, так сказать, свою самооценку на место?
1: Вопрос не до конца понял. Кирпич, листик, что он сделал?
0: Смотрите, вот допустим, вот мы сейчас говорим о том, что человек вот приходит к вам, я устал, я больше не выдерживаю, я не могу, на меня здесь что-то давит, хотя по факту посмотришь, там ситуация, которая, знаете, ну, никто на нее абсолютно не давит, или на него, как бы. Как здесь вы помогаете человеку вернуть, так сказать, здоровую реакцию о том, что, дорогая моя, это листик бумаги, а не кирпич на тебя упал?
1: Тут можно допустить одну большую ошибку. Это обесценить чувство клиента, потому что для него листик будет как кирпич, а для меня его листик будет как листик, потому что мы же разные люди, и я не должен ему говорить то, что, ну что же это вы переживаете, это же мелочь, это будет сразу минус, минус вайб.
0: Значит, когда друзья друг другу говорят о том, что да молчи там где ты, да, значит, вот обесценивай, да. Все понятно. Так, почему сравнение себя, вот конкретно, да, мы чаще всего сравниваем себя, вот у моего друга что-то лучше получается, вот он здесь купил, дагестанская, кстати, вот тема, да, мой сосед там поставил себе новый забор высокий, поставлю я как бы. Почему мы себя постоянно сравниваем с другими, и как это влияет все-таки на самооценку?
1: Потому что мы люди, поэтому мы
0: сравниваем. Вопрос дагестанскому психологу.
1: Да, да. Это нормально сравнивать себя с другими.
0: Мы это нормально?
1: Живем, то, что... Да, мы же в социуме живем. А как мы будем не сравнивать? Мы же смотрим по сторонам. Надо вот так зашоренным ходить, как лошадь. Вот. Это нормально сравнивать себя с другими и влияет на самооценку, да. Где-то она повышается еще то, что у меня есть такое, а у тебя нет. И наоборот.
0: А здесь, на ваш взгляд, чувство зависти как играет здесь?
1: Играет, конечно. Просто есть разница между завистью и восхищением. Я вот как раз хотел на эту тему рассказать в своей социальной сети кое-что. Ну вот с вами поделюсь.
0: Давайте.
1: Эксклюзив.
0: Всему Дагестану по секрету 3-миллионному.
1: Да. Зависть — такое врожденное чувство. И здесь, когда часто говорят у нас, ой, я тебе завидую белой завистью. Не бывает белой зависти. Бывает, либо я восхищаюсь тобой, вдохновляюсь, и меня это мотивирует, либо я завидую, и там, я хочу, чтобы у меня вот было то же самое. Вот у тебя тоже есть, или я хочу, чтобы у тебя не было, а у меня было.
0: А на ваш взгляд, чувство зависти, оно не контролируется человеком? И можно ли обижаться на человека? Я не знаю, это к вам, ну, по-моему, к вам тоже вопрос, да? Вы просто сказали, что с определенными терминами. Чувство зависти, насколько знаю, оно не контролируется людьми, да? И можно ли обижаться на то, что человек завидует тебе? Ну, не, это такое же, как бы, да, чувство, которое, как любовь, допустим, да, с человеком не сделаешь, как чувство, там, голода.
1: А как можно вообще обижаться на то, что человек мне завидует? Ну, смотрите, обида, это же...
0: Ну, бывает же, вот, особенно девчонка возьми, они там перестают общаться. О, она мне позавидовала, что у меня там чего-то, ну, как бы так вот.
1: Ну, возможно, они боятся каких-то пакостей со стороны человека за то, что он завидует, он захочет, чтобы у меня тоже этого не было.
0: Все-таки, если так взять, у нас в Уголовном кодексе есть такое прекрасное, да, вот, понятие о том, что как бы состояние аффекта. И зависть, кстати, туда, на мой взгляд, тоже какое-то отношение имеет. Вы как психолог просто, да, вот, можно ли зависть вообще вот вылечить, так сказать?
1: Можно ее адаптировать. Можно ее адаптировать. Каким образом? Про что я хотел сказать, что... Когда я завидую, я могу хотеть, чтобы этого у человека не было тоже. Раз у меня нет, у тебя не будет. Либо я хочу так же, но ничего для этого не делаю. Либо я вдохновляюсь, мотивируюсь, и там, раз он зарабатывает там, миллион в месяц, я тоже так хочу, я иду и делаю тоже миллион в месяц. Это помогает мне как раз-таки расти. То есть кто как адаптировал это чувство зависти? Кто-то пойдет, уйдет в депрессию, то что, блин, у меня ничего нет, у всех есть, а я такой бедный, маленький. Вот. А кто-то пойдет и скажет, вот у них есть, и у меня будет.
0: Магомед, мы вернемся, вот, так сказать, к вашим клиентам. Про ситуацию кирпич, бумагу вы помните, да, о том, что когда-то вот человеку кажется, что на него слишком много повесили, по факту нет. Как объяснить окружающим, что ты работаешь сейчас над своей самооценкой? Потому что это такой вот момент, который вот, вот я себя здесь, допустим, с коллегами по работе чувствовал как-то вот с низкой самооценкой, а здесь я решил проработать ее, и коллеги на следующий день, извините, Расим Загирович, вы кто вообще, как бы, да, понимаете, как бы. Как людям объяснить, что, дорогие мои, я работаю сейчас самооценкой своей, и как не быть посланным, так сказать, дружно на веселые буквы?
1: Ну, это будет сложно, потому что первое, что вы будете делать, это расставлять границы. Потому что до этого, скорее всего, они были у вас размытыми, вами пользовались, вы не могли отказывать, вы там делали все, что вас попросят. А теперь вы говорите, нет, я не буду делать. Кофе сам себе принеси. И человек, конечно, в смысле. То есть те, кто вас использовал, вот такой простой терапевтический панч вам.
0: Магомед, всегда... Что... Сейчас докончится мысль, я сейчас...
1: Простой терапевтический панч в том, что когда мы расставляем границы, первыми страдают люди, которые нас использовали. Угу. Те, кто нас особо не пользует, для кого мы были ресурсом?
0: Понятное дело. Я так люблю вот это психологическое, знаете, Магомед, вы, извините, что вы так сейчас попались, потому что вами пользуются, вами этот, расставляете границы, приоритеты. На мой взгляд, если там хочет кто-то кофе, мне не жалко, я налью ему. В чем проблема? Это не означает, что мои границы там где-то как-то нарушены. Считается ли это здоровое, как бы, адекватным мнением по поводу этого всего? Просто когда... Я так понимаю о том, что вот это социальные медиа и многие из ваших коллег, бывают и шарлатаны, вы сами прекрасно понимаете, как бы в вашей сфере, они чаще всего людей вводят в вот это заблуждение. Сейчас эта волна, прощайте своих родителей, почему-то год назад этой волны не было, либо психология настолько так развивается, что вот находим болячки где-то. Вот просто вот этот момент, на самом деле, правда, мне кажется, на воспитание, особенно подрастающего поколения, он очень сильно играет.
1: С границами.
0: С границами.
1: Тут момент, я привел просто пример про кофе. Границы, если мне нормально, адекватно, то есть я спокойно, там, кофе попросили принести, там, принеси, пожалуйста, кофе. Без проблем, пойду, принесу кофе. Но если это мне сейчас не хочется делать, я занят, я работаю. Допустим, я работаю, а человек сидит вот так. Принеси мне кофе.
0: Просто есть...
1: Это здоровое? Дело.
0: Так-то можно и послать человека. Здесь как бы другой момент. Вот это поколение, как их там сейчас называют?
1: Альфа.
0: Альфа это какой? Да? Альфа, да?
1: Это дети совсем.
0: Да, мы 30-40-летние кто? Зумеры, да, или кто?
1: Миллениалы. Миллениалы.
0: Вот это поколение новое. Ты адекватная, а не что тот факт, что я там что-то... Ну, правда, понимаете, о том, что если вот такое поколение уже в 40 лет, когда им стукнет, или 50-60, и я уже взрослый дядька, старичок, попадаю к такому врачу, ты знаешь, ты нарушаешь мои границы, если там, например, больной какой-то попрошу воду, понимаете? Ну, к чему мы приходим?
1: Опять же, у нас крайности получились, понимаете? Предыдущие поколения не умели ставить границы, и все, что хотели с ними делать, у нас были максимально расплывчатые границы. А сейчас новое поколение за счет воспитания родителей, что родители тоже сами понимают, что это важно, когда там надо чуть-чуть расставить границы. Плюс еще психология стала такой распространенной, скажем, во всех соцсетях. И тогда дети начинают там, типа, вот я буду наоборот. Типа, вот мамой все пользуются, а мной никто не будет пользоваться. И это две крайности, опять же. Нужно идти к золотому балансу. Все время к балансу нужно идти. Мир не черно-белый, мир разный. И люди мы тоже разные.
0: Не знаю, вот недавно тоже был психолог, говорил, вот если вас били в детстве, там, да, меня били, я должен просить своих родителей. Но меня били, спасибо за это, мне кажется, ну, хотя бы мало. Не знаю, я из того поколения. Так, идем дальше. А может ли токсичное окружение свести всю работу над собой? Вот прям вот, вот я иду к психологу, к Магомеду, он работает над моей самооценкой, убирает тревожность, возвращает мне веру в жизнь. А здесь вот мои коллеги просто, знаете, все взяли, растерли.
1: Может быть так.
0: А что советует Магомед? Уйти с работы в этот момент?
1: Ограничить общение с этими людьми. То есть в моих же силах меньше контактировать с ними.
0: Магомед, ну проще ведь сказать, ограничить. Есть просто ситуации в жизни, допустим, бывает там муж-тиран, как бы ограничить себя в общении. Но не получается. Бывают ситуации, когда человек не может отойти просто, уйти. Здесь каким образом ограничить? Здесь, может быть, другой метод есть какого-то там лечения? Или уже каждая ситуация индивидуальна, на ваш взгляд?
1: Вот я хотел как раз сказать, что каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. Если пример приведете, то можем подумать.
0: Есть такой момент, что от самооценки очень много проблем. Допустим, от низкой самооценки очень много проблем бывает, от завышенной самооценки много проблем. И на примерах, если можно.
1: Да,
0: у вас, наверное, есть клиенты, которые приходили без имен, как бы, я знаю, что есть дети, как определенно.
1: От низкой самооценки, конечно, проблемы такие, что я не верю в себя и не, получается, возможности свои не использую, шансы какие-то, которые мне дают, не использую. Вот меня позвали бы на радио, а я с низкой самооценкой, да нет, мне не получится, я, наверное, не смогу разговаривать, там столько надо вещей говорить умных, еще надо на вопросы отвечать. И тогда не пошел бы и не использовал бы эту возможность. А если завышенная самооценка пришел бы, а знания у меня... Я пришел бы тут, а знаете, ну, самооценка, ну, так, да, вот такая классная штука, вот так бы сказал, и тоже бы...
0: У меня следующий вопрос возникает, и лично о себе, да, вот я не знаю, поддержат ли меня сейчас радиослушатели и мои коллеги. Иногда вот здоровая самооценка, допустим, да, или повышение самооценки, неважно, человек был с заниженной самооценкой, он повышается, мне иногда кажется, что это чуть-чуть про эгоизм. Есть такой момент?
1: Про здоровый эгоизм, если мы говорим. То есть давайте
0: вообще
1: вот так.
0: Эгоизм может быть здоровым?
1: Может быть. Это когда я выбираю в первую очередь себя, но при этом я не стараюсь сделать плохо другим. То есть я могу выбирать себя, и от этого будет плохо всем, а могу выбирать себя, от этого плохо никому не будет. Ну, в плане, только если там тем людям, которые хотели мне попользоваться мной. Только, опять же, с границами.
0: Понятное дело. Можно ли вылечить вообще самооценку, знаете, вот так, по щелчку раз и навсегда?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет. Вот представьте, вот 30 лет у вас сформировалась низкая самооценка, заниженная. Вы 30 лет были не уверены в себе, и у вас ничего не получалось.
0: У меня ощущение, что Магомед сейчас смотрит.
1: И она занижается, да, в этот момент? И вы приходите и говорите мне, вот я сегодня хочу стать уверенным в себе. Ну как я эти 30-летние каторгу эту поменяю? Переписать все это, выкинуть нейронные связи из головы невозможно. Что-то останется, это шрам останется от этих травматических переживаний. Но с помощью терапии, там, с помощью работы над собой, давайте вот так вот, с помощью работы над собой шрам просто не будет болеть. Это не будет открытая рана, которая болит. Это будет просто шрам, который, да, он напоминает мне о том, что было, но это уже не болит.
0: Магомед, уже конкретно о вас будем говорить и о вашей профессии уже. Как понять, что пора идти к вам уже? Вот, что именно вот самооценка, тревожность, понятно, вот, вот самооценка, что у меня здесь проблема. Как вот надо понять, что мне нужно идти к Магомеду уже?
1: Давайте вообще в общем возьму, когда нужно идти к психологу и ко мне в частности.
0: Вы за эфиром, кстати, сказали о том, что вас почему-то беспокоит тема, что мужчины в Дагестане не обращаются к психологам.
1: Да-да-да. Вот, проблема дагестанских мужчин. Такова, что они обращаются к психологу, когда уже крайняя степень достигается, когда уже всех врачей обошел, когда уже плохо, невозможно, я умираю. При этом врачи говорят, ты здоров.
0: Магомед, я вам открою секрет, даже по врачам не каждый вот пока не стукнет, знаете, вот почка не отвалится, до тех пор не обращаются.
1: Есть именно такой. Так, они не обращаются к врачам в крайней степени, а потом обходят всех врачей, и там все нормально, и им там невролог говорит, идите к психологу, они там еще месяц подумают, потом приходят от того, что они живут не с паническими атаками, они живут между паническими атаками, просто от панички до панички. И тогда они приходят, и у них там им тяжело, но у них больше мотивации работать, но ресурса меньше. И вот как раз-таки к вопросу о том, когда стоит обращаться к психологу, когда я понимаю, что мне не хватает ресурса справляться самому. Когда я понимаю, что я не справляюсь, и я не знаю, что со мной происходит. Психолог как раз-таки помогает понять, что со мной происходит, почему это со мной происходит, и что с этим делать.
0: Какое направление психотерапии все-таки помогает вот, самооценкой справляться? Потому что я знаю, что у вас есть определенные там методы, да, и каждый метод индивидуальный. Как бы, да, вы сидите, подбираете уже определенный метод. Какие все-таки направления психотерапии лучше всего работают именно самооценкой?
1: Когнитивно-поведенческая терапия хорошо работает.
0: Личность... Что это такое? Объясните вот более подробно нам. Вот...
1: С удовольствием. Это же то, где я работаю. Это мое любимое направление.
0: Просто приходят стоматологи и говорят, восьмерку мы удаляем. Что такое восьмерка? Не каждый понимает, поэтому объясните нам, чайникам, так сказать, в этой сфере.
1: Когнитивно-поведенческая терапия от названия. Когниции — это мысли, поведение — это поведение. Вот простая ситуация, возьмем с вами. Мы как видим свою жизнь? Есть ситуация, есть реакция наша на эту ситуацию. Допустим, вот в одной и той же ситуации мы с вами оказались, и там конфликт какой-то. Там, вы реагируете так, что вы начинаете злиться и драться, идти, а я заплакал, загрустил и убежал. Вот. Почему так происходит? Ситуация одна и та же. Да, и здесь вот есть кое-что, о чем говорит КПТ, между ситуацией и реакцией. Вот это мысли. То есть мысли, которые возникают в ситуации, мысли о ситуации. Вот. И есть еще кое-что, что идет до ситуации, то, каким я пришел в эту ситуацию. Это в психологии называется я-концепция, самосознание. То есть каким я туда пришел, ценности, мировоззрение, самоотношение, самоинтерес. То есть как я сам к себе отношусь, каким я пришел сюда, то есть в эту ситуацию. И вот это все как раз-таки изучает когнитивно-поведенческая терапия. Мы работаем с мыслями в основном. Ну, изначально на когнитивном уровне, на поведенческом уровне, естественно, на эмоциональном уровне. То есть всю систему мы прорабатываем так, чтобы человек адекватно воспринимал это все.
0: Магомед, всегда хотел задать этот вопрос психологам. Вы помогаете мыслями человеку самим прийти вот к источникам, так сказать, своих проблем. Скажите, пожалуйста, но когда вот все на поверхности, но человек не догоняет, что вот там определенно нет такого, что сказать, эй, дорогая моя или дорогой мой, здесь вот, вот в этом дело. Я, насколько знаю, психологи, они так не делают.
1: Есть направления, где делают. Есть вот, допустим, личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. Там можно сказать прямо. то есть более прямо можно сказать. Если там человек никак не направляется, я могу ему прямо сказать, вот у меня такая гипотеза. Только я не говорю, что вот с вами вот это. Я говорю, у меня гипотеза такая, потому что она может оказаться неверной.
0: А почему прямо нельзя сказать, здесь вот такая ситуация с тобой, когда прям 100% на поверхности?
1: Потому что я тогда перехожу в такую директивную позицию, я сверху клиента. Я не сверху клиента, я с ним наравне.
0: Но человек ведь приходит все-таки за ответом, извините.
1: Если человек будет воспринимать меня как что-то, типа, вот психолог сказал, тогда это нездоровая штука. Это минус мне как психологу, потому что тогда человек будет ответственность скидывать на меня, что это вот я сказал ему, поэтому он вот так себя ведет. А не потому, что он сам к этому пришел и сам это увидел и сам решил так делать. Высшее мастерство — это когда человек говорит, я так много работы проделал, я так много понял про себя, какой я молодец. То есть это все, ну, присваивает себе достижение того, к чему он пришел в процессе психотерапии. А не говорит, что это вы как психолог все сделали для меня. Нет, он отдает часть как бы, психологу, что вот вы мне помогли, но то, что я тоже сделал, он признает в себе.
0: Я просто таки, за такой метод, знаете, не знаю, либо он мне подходит. Недавно была тоже психолог в эфире, которая сказала, что я взяла у клиентки телефон, заглянула, офигела и сказала, слушай, дорогая, тебе надо там разводиться. Ну, на ваш взгляд, это все-таки непрофессионально.
1: А подождите, вы сказали, вы за такой метод.
0: Я за такой метод, но все-таки...
1: Это непрофессионально. Если клиент сам не давал телефон.
0: Ну, я за такой метод, когда мне говорят, дорогой мой, здесь вот проблема.
1: Да, можно сказать, что вот здесь проблема, но направить человека нужно все-таки. Находиться в директивной позиции, это будет непростительно. Есть методы, в которых мы находимся в директивной позиции. Переходим, моментами управляем, но постоянно находиться в директивной позиции, как вот родитель такой. Там, сделай так, сделай сяк, будет вот так. Это мы забираем ответственность у клиента. Как мы же, наоборот, из него делаем ответственного человека. Одна из глобальных задач психотерапии – сделать человека взрослым. А взрослый человек – это у нас какой? Это тот, который несет ответственность за себя, за свои поступки и за их последствия.
0: Мой любимый вопрос. Сколько длится вообще психотерапия у психолога с самооценкой?
1: Мой нелюбимый вопрос. Потому что он самый частый, наверное, от клиентов. Сколько нужно будет мне сессий, чтобы проработать тревожность? А вот если я не уверен в себе, сколько мне понадобится сеансов? Невозможно сказать сразу. Это минимум 5 встреч уходит просто на то, чтобы прийти к причинам этого всего, к диагностике какой-то. Да, что-то можно уже начать лечить, скажем так. Но за там... 10 встреч, сделать работу, которая вся жизнь у человека, там, он 40 лет, он жил вот с этими проблемами, и за 10 встреч мы сейчас все поменяем там, за 2 месяца.
0: Скажите, пожалуйста, вот если вот психолог перепрошил, так сказать, самооценку у человека, насколько это хватает?
1: Это хватает на долго, если человек продолжает.
0: На всю жизнь может хватить?
1: Да, это же постоянная работа над собой. Это не так, что мы сейчас сделали работу, и человек потом живет, и дальше как раньше жил. Если он вернется к тому образу жизни, к тем же людям, которые там эту самооценку ему роняли, к тем же привычкам, к тем же устоям, то все вернется на круги своя.
0: Магомед, можно с вами поспорить на один момент?
1: Давайте.
0: Давайте. Ситуация следующая. Почему я задаю подобного рода вопросы каждому психологу? К чему? Вы довольно-таки адекватно и здраво мне ответили на этот вопрос. Есть просто категория психологов, на мой взгляд, на мой личный взгляд, о том, что вот, допустим, сеанс длится сколько там? 50 минут, 40 минут, да? Вот он длится... сеанс, и вот как только вот прям 50-я там, минута прошла, вы извините, ваше время закончилось. На мой взгляд, это настолько непрофессионально. Более того, я думаю, что вы такое не делаете, судя по вашим ответам. Вы довольно-таки здраво ответили. Просто, на мой взгляд, что каждая ситуация настолько индивидуальна, и когда вот просто-напросто чаще всего, почему не все идут к психологам, кажется о том, что многие шарлатаны, вот правда говоря, многие лишь бы вот там... Допустим, сеанс в среднем сколько стоит? Я просто не обращался к психологам. От 3 до 5 тысяч рублей, наверное, да?
1: Да,
0: где-то так. Вот, допустим, ты отдаешь эти деньги за 50 минут, чтобы напротив тебе человек просто... Понимаете, это не совсем как бы... Здесь вот этот миф как развеете?
1: Это не миф. В целом есть, да. Многие психологи расставляют тут личные границы. Есть такая тоже. У психологов тоже есть свои границы. И вот мы там... Сессия длится 50 минут. Ни минутой больше, ни минутой там, меньше. Вот. И некоторые психологи спокойно говорят о том, что да, все, ваше время закончилось. Здесь нужно быть профессионалом, чтобы чувствовать момент, что да, если человек там ушел в чувство, и он плачет, и там навзрыд, просто у него истерика, конечно, его непрофессионально будет бросать в этом состоянии.
2: Я просто подобного рода, извините, что перебиваю, как бы, да, я задал психологу, который сидел у меня в эфире, я объяснил, что это настолько просто непрофессионально, на мой взгляд, да, вот когда ты ну, извини, пожалуйста, я теряю свой ресурс, он мне сказал. Но я так посчитал, нужно тогда зачем работать вообще в этой профессии, если ты теряешь свой ресурс, как бы, да? На мой взгляд, психологи, они все-таки помощники. Да, это тоже врачи. Да, хотя согласен. Почему-то к медикам их не всегда относят. И они из-за этого злятся, кстати.
1: Согласен с вами.
2: Так, идем дальше. Так, ну и последний заключительный вопрос. Что вы скажете тем, кто, ну вот, считает, что они недостойны помощи, так сказать? Вот.
1: Недостойны. Настолько все плохо, что он недостоин даже помощи.
2: Там уже Магомед не поможет, мне кажется. Да.
1: Ну тогда нужно, чтобы близкие, те, кто самые близкие люди, то есть самый ближний круг, они показали поддержку такую, чтобы человек хоть немножко воспрял духом и потом уже идти работать с самим собой, то есть там, к тому же терапевту. Кого-то могут привести просто, там 20-летних ребят тоже приводили ко мне, мамы, потому что они сами уже не спят, в депрессии парень.
2: Была такая ситуация. В Махачкале открывалась школа радио. Меня пригласили именно преподавать определенные там уроки искусства речи, мастерства и прочее. Ну, вот когда я пришел, ну, так получилось, что с этой школы у меня, как бы, так сказать, вообще наш этот диалог сохранился недолго. Почему? Потому что приходят ко мне на курсы, и я изначально спрашиваю, для чего вы здесь вообще на этом курсе? Для того, чтобы красиво разговаривать. Они говорят, нет, мы стесняемся. Я говорю, слушайте, дорогие мои, ну вам к психологу, не ко мне. Вот там вам помогут. После чего, конечно, руководство попросило меня как бы дружно уволиться. Поэтому я вам хочу сказать, Магомед, спасибо за вот эту адекватность, за то, что помогаете людям. И более того, скажите, пожалуйста, как вообще вас найти, как вам записаться? И работаете вы только, насколько я знаю, с тревожностью, самооценкой, еще чем? Напомните, пожалуйста.
1: С чувством вины, чувством стыда, страхами, фобиями, с какими-то психосоматическими проявлениями. В целом, круг проблем, с которыми я работаю, он обширный. Ширный, и можно просто написать, там, коротко объяснить проблему, и я скажу, то есть с этим работаю или нет.
2: Вы онлайн, насколько я знаю, тоже, да, проводите?
1: Да, большую часть даже онлайн сейчас провожу.
2: Понятно. Магомед, вам огромное спасибо за то, что, так сказать, помогаете здраво оценивать ситуацию некоторым людям, таких, как вы, больше бы в нашей республике. Спасибо. Спасибо большое. Эта программа была «Вечерний сеанс». Друзья, услышимся уже завтра здесь на волне радиостанции «Диалог.ФМ».
3: А вечером
4: после работы.
3: А вечером кто в пути?
4: А вечером.
3: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
5: Личный коуч.
6: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз, то есть цены увеличились, а мы, это же красавцы, мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье и в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год тоже было ровное время, все жили спокойно. Опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу. В первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать не в этот реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас только сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбек деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены. А мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта. И была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде и Аршавин был в тренде со своим пальцем, то есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? говорит, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И представляешь, лаг, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничения, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину», там входной билет стоил 120 тысяч, но мы собственникам отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивает, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, а дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься, а вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Ну как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге-то все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.
7: Личный коуч. В Дагестане 4 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко.
8: по делу. Новости на Диалог ФМ.
9: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Хасавюртовский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры города к администрации о незаконном ограничении доступа граждан на территорию центрального городского парка. Суд, кстати, установил, что после капитального ремонта доступ граждан, в том числе маломобильных групп, в парк по улице Шмеля 114 был ограничен. Администрация объяснила это подготовительными работами. Администрацию сейчас обязали с момента вступления решения в законную силу устранить препятствия для свободного доступа граждан в парк и обеспечить его беспрепятственное посещение. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с поздравлениями в их профессиональный праздник. Как говорится в сообщении, примите искренние поздравления с Днем Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Я напомню, что служба решает стратегические задачи в сфере охраны здоровья населения, выступая надежным барьером на пути распространения инфекционных угроз. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдуллаева с днем рождения. Символично, что день рождения приходится в день единства народов Дагестана, говорится в сообщении, который связан с идеями согласия, взаимного уважения и добрососедства. Уверен, ваш опыт и авторитет и впредь будут способствовать духовному, нравственному развитию Дагестана. Закрываю сообщение. Но большинство работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, а 68% работают в условиях жестких дедлайнов. А 60% сталкивались со злоупотреблением полномочием. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Регулярную и понятную обратную связь получают только 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуациям, когда что-то пошло не так. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом портал unefs.ru сообщил финансовый эксперт Елена Дороздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, банк сможет попросить подтвердить, например, происхождение денег. Ну и большинство россиян готовы получать часть зарплаты неофициально, если такой доход будет заметно выше. Такие данные опроса приводят ВЦИОМ. За последние 20 лет доля тех, кто полностью или частично получает серую зарплату, снизилась примерно с каждого пятого до каждого одиннадцатого. При этом отношение к таким схемам остается достаточно терпимым. Чаще на них готовы согласиться молодые люди, мужчины и те, кто уже получал выплаты в конверте ранее. Это все новости к этому часу. Наших дагестанцев с Днем народов единства республики. Расим Загиров, служба информации «Идеал».
8: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
10: А вечером
11: после работы.
10: А вечером кто в пути?
11: А вечером
10: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
2: Уважаемые дамы и господа, приветствуем всех на волне радиостанции Диалог ФМ. Это программа «Вечерний сеанс». Говорим остро, важно и... Вы знаете, вот живем мы, так сказать, по жизни, да, потребляем любые товары, все мы потребители. Именно с таким девизом к нам пришла сегодня заместитель председателя Дагестанского отделения в защиту прав потребителей Айшат Нажалова. Айшат, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
2: Айшат, расскажите, пожалуйста, об организации в целом, чем она занимается, так понимаю, защищает права потребителей. В целом бы хотелось узнать вообще об организации.
12: Ну, организация называется Дагестанское региональное общественное движение в защиту прав потребителей. Угу. Расположена по адресу Яракского, 15, офис 200. Организация занимается, принимает жалобы от граждан потребителей, может участвовать в экспертизе, может участвовать в судах, угу. Дальше сопровождать материал, когда уже доходит до суда, проводить угу. общественный контроль. Ну, в основном занимаемся принятием жалоб и дальнейшим разрешением этих вопросов.
2: Угу. Значит, любой абсолютно потребитель, будь то да. я, будь то кто бы ни был, может обратиться в вашу организацию, и его права
12: как
2: будут...
12: Как в защиту конкретного потребителя, так и неопределенного круга потребителей.
2: Ага, все понял. Скажите, пожалуйста, да, какие законы или статьи чаще всего нарушаются в сфере защиты прав потребителей?
12: Во-первых, права потребителей в основном защищаются согласно закону о защите прав потребителей, который принят 7 февраля 1992 году. Есть постановление Пленума Верховного Суда номер 17 28 июня 2012 года. Это Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. А основные статьи, которые нарушаются, они сегодня уже одним только товаром с дефектом или недостатком не ограничиваются. Они есть и надлежащее качество товара, когда они возвращаются, есть дистанционный, это интернет-заказ, есть предварительно оплаченный товар. Сейчас жалобы разного рода. На оказание услуги химчистки, медицинские услуги, как ОМС-страхование, так и платные услуги.
2: Такие, вы сказали, и банковские обслуживания тоже.
12: Да, это тоже в том числе, где распространяется закон о защите прав потребителей. Оно распространяется в тех случаях, когда товар или услуги приобретены или используются только для бытовых, личных, семейных целей, а не для получения прибыли и не для предпринимательской деятельности.
2: Айшат Назалова, вот сразу такой вот вопрос задам. Да, у нас сейчас Дагестан в последнее время, да, здесь очень большой турпоток. Чаще всего, я так скажу по своей практике, да, это лично мое мнение буду высказывать о том, что чаще всего, да, люди не могут расплатиться банковскими картами в магазинах, да, то, что там, например, где-то, да, в центре нашей страны, это обычное явление. У нас почему-то это как-то... Но многие предприниматели для того, чтобы, я как понимаю, да, это мое предположение, чтобы там скрыть какой-то определенный доход, они как переводом, либо там наличкой мне, идите снимите, тем самым нарушается законодательство. Я стал сам недавно свидетелем, когда я прихожу в одну из столовой, пытаюсь расплатиться банковской картой, либо переводом даже, я согласен на это, на что мне говорят, нет, мы только наличкой принимаем. Имеет ли право вот организация принимать только вот мы наличными, банковским счетом нет?
12: Конечно, не имеют. Сейчас в данном случае это уход от налога или каким-то образом их карты заблокируются. Зачастую бывает, что не всегда туда, куда мы перечисляем деньги, получателем является этот предприниматель или руководитель этой организации, тоже нарушение ухода от налога. Ну, недостаток нашего дагестанского потребителя в том, что при покупке товара, приобретении, оказании услуги не берут оправдательный документ. Это кассовые товарные чеки или приходно-кассовые ордера. Но сейчас есть какое-то спасение, что хоть есть онлайн-Сбербанк оплата, что хоть какой-то след остается. Ну и в этом случае предприниматель старается... перевод денег оформить то ли на сестру, то ли на продавца, то ли на отца. У нас есть сейчас случай в суде, когда предприниматель в 2021 году снялся, а оплата была произведена на его карту. А оказался предпринимателем его сын. Когда мы даже пришли в магазин, а у потребителя, кроме перевода денег по онлайн, она там перевела и мать, и сестра, и она, там 350 тысяч за спальный гарнитур.
2: Никаких доказательств не имелось, кроме этого перевода?
12: Нет, перевода кроме нету. Ну и в итоге, получается, в 2021 году он снялся с предпринимательства, магазин-то существует, получается, он не ИП в данном магазине, выясняется, что его сын. Естественно, мы не заменили ответчика, мы оставили того, с кем, потому что заключен договор. Все-таки деньги-то ему перешли. Но и привлекли второго ответчика, это сына, который действует в этом магазине предпринимателем.
2: Так, я прекрасно теперь понимаю, с какими ситуациями вам приходится сталкиваться. Вы сейчас в начале эфира сказали о том, что сейчас это не только заключается с каким-то дефектом товара, сейчас, ну, на самом деле, 21 век, цифровые технологии, прям, вы знаете, вот даже слушая нас, это тоже потребление какого-то товара. Так, скажите, пожалуйста, какие пробелы, Айшат, существуют в законодательстве, которые затрудняют защиту, так сказать, прав? Что нужно изменить, на ваш взгляд?
12: Законодательство каждым днем, каждым годом меняется, дополняется. У нас же не было раньше и интернета, и цифрового, другого, третьего. Это, да, сейчас интернет-магазин, это очень удобно, не выходя из дома, можно заключить договор, это дешевле. Но здесь есть и подводные камни, которые, конечно, надо знать потребителю. Оно регулируется статьей 26.1 «Дистанционная торговля». с момента заключения договора вот на той площадке, которую ему предложили, и на тех условиях, которые предложил продавец, имеется в виду по тем ценам, то потребитель, это называется публичная оферта. Он согласился на его условиях и оплатил этот товар. В дальнейшем то, что продавец будет говорить, что технический сбой произошел, цена изменилась, продавец не имеет права. Есть судебная практика, которая как раз в обзоре судебной практики 18 октября 2023 года оговорено, что в одностороннем порядке продавец не может изменить. Есть часто судебная практика сейчас, что в этом случае можно подать в суд, взыскать, обязать продавца, чтобы товар был доставлен по той цене, пускай это даже низкая цена. Здесь технический сбой или что цена была занижена, не пойдет. По той цене, которую продавец оплатил, потребитель оплатил, то и товар должен быть доставлен. Помимо этого можно взыскать и неустойку, и моральный вред, и штраф. Продавцу, конечно, выгодно удовлетворить требования в досудебном порядке, потому что взыскивается неустойка. Это по товару 1% за каждый день. Неудовлетворение требований потребителя. По услугам 3% не превышает цены заказа. За предварительно оплаченный товар это 0,5%. Зачастую бывает, что наш менталитет дагестанцев как бы заключая, например, зачастую письменный договор не заключает. Очень часто бывает на визитной карточке написано «оплачена сумма». Это вот настолько далек наш потребитель, что даже не заключает письменный договор и тем самым себе же ищет проблемы, можно сказать. Не оговаривает сроки окончания работы, в течение какого времени должна быть сборка, доставка, все эти моменты. И в последующем письменном договоре не оговорено сборка за счет кого, доставка за счет кого. Вот эти все моменты, что письменного договора нет, нету ни кассового, ни товарного чека. Единственное, там вот сейчас последняя онлайн-оплата. И вот получается непонятно, кому предъявить иск, претензию в дальнейшем.
2: Айша Тамарова, я извиняюсь, да. А это получается ситуация следующая. Если, допустим, беру услугу, например, сантехника, допустим, да, нашел на Авито. Да. Я беру услугу, я покупаю, я потребитель этой услуги. Соответственно, я оплачиваю, чтобы он произвел какой-то ремонт, допустим, да, у меня там.
12: Да, установку, допустим.
2: И у меня только вот попросил человек переводом оплатить. Я оплатил ему переводом, и человек потерялся. Вот, грубо говоря, да, вот, ну, потерялся как? Я завтра приду, я послезавтра, как извечная тема, да, я там у родственников на соболезнование, кто-то там вечно у них там, да, в селах получается. Имею ли я право здесь вот какие-то доказательства, кроме этого перевода, вы сейчас говорите, да, вот могу ли я вернуть деньги, например, за эту услугу или как-то это
12: данный
2: каким
12: момент,
2: образом?
12: Данный момент, то, что связано с Авито, покупка товара, если это не торговая площадка, не торговая организация, то, в принципе, очень сложно, сложно, я в дальнейшем буду говорить об этом. И в случае, когда, будем говорить так, условно, из-под моста наняли рабочих на оказание какой-то услуги, там установку другого, третьего, но будет установлено с недостатком, в принципе, некому предъявить, потому что здесь закон о защите прав потребителей не будет действовать, потому что вряд ли он будет предпринимателем, вряд ли он будет самозанятым. На самозанятых тоже распространяется закон о защите прав потребителей и на индивидуальных предпринимателей или организации, которые осуществляют ту или иную деятельность. Но часто вот сейчас с нарушением логистики из-за военных действий есть разрешенный параллельный импорт. Есть импорт, который товар, например, отсутствует в стране, и потребитель то ли из-за цены покупает на Авито. Вот был случай, когда обратился к нам, там сгорел довольно-таки дорогой деталь, но мы ничем помочь не могли, потому что гарантия не распространялась.
2: На импорт, да?
12: Нет, это был неофициально не параллельный импорт, который разрешенный. Это он по своей инициативе приобрел на Авито, и в дальнейшем гарантия не распространяется, и получается, ему надо самостоятельно, это почти стоимость товара.
2: Я вот хотел бы подробнее узнать, на параллельный импорт даже в разрешенных товарах есть какая-то вот...
12: Да, гарантия? На параллельном импорте, который разрешенный товар, например...
2: Та же самая Coca-Cola, тоже допустим,
12: Да, в этих случаях, например, гарантийный срок действует. А если по истечении гарантийного срока, например, на товар сложен технически, допустим, год гарантии, а по истечении гарантийного срока потребитель может обратиться в течение 2 лет. По закону защиты прав потребителя, это
2: пункт в течение 5, 2 лет, получается.
12: Да, пункт 5, статья 19, вот можно обратиться, но надо доказать в этом случае, что дефект был образован не по вине потребителя, а по вине изготовителя, продавца. Ну, изначально, вот скажу, когда, например, товар попалось потребителю, вот говорят иногда, в каком магазине можно купить качественный товар. Этот вопрос не актуален, потому что из 100 штук в партии может быть один бракованный. Это не означает, что магазин виноват в этом. Ну, никто не застрахован ни от чего, как говорится. В этом случае, например, приобрел товар, есть сложный технический товар, есть товар обычный. Обычный товар можно обменять на аналогичный товар, если там недостаток. Можно обменять на товар более дешевый, с перерасчетом покупной цены. Можно устранить недостатки за счет продавца или третьими лицами. Можно, в конце концов, расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. В этом случае потребитель возвращает товар с недостатками, и все понесенные убытки по продаже этого

0: песни недостаток. Второй момент – это если на устранение недостаток находился товар более 45 дней, уже на 46-й день можно расторгнуть. И третий случай – это когда товар пользовался в течение гарантийного срока не более 30 дней каждого периода гарантийного срока с появлением разного рода недостатков, устранениями. Получается. Вот, например, после этого товар по истечении 15 дней мы должны вернуть товар, ну, отнести в магазин товар. Магазин должен принять товар для проверки качества. На это у него есть 10 дней. И не должны мы сервисный центр относить товар потребитель. Потребитель должен отнести в магазин. Потому
1: там,
0: что,
1: где купил.
0: Да, договор у него с сервисным центром нет. Отсутствует. Магазин обязан принять товар и не отправлять его. Товар более 5 килограмм, согласно статье 7 Закона о защите прав потребителей, 18 статья, пункт 7, магазин должен сам забрать. Вот, например, стиральная машина, холодильник, телевизор, приехать и забрать сам в магазин и дать заказ о том, что, да, о том, что принял товар. Потребитель не должен платить за доставку, за спуск, за подъем. Это все в отношении товара с дефектом. 10 дней, например, для проверки качества потребитель имеет право присутствовать во время проведения проверки качества. Очень часто раньше бывало по мобильным телефонам, что...
1: В сервисный центр отправляли.
0: Отправляли и могли сказать, что там механическое повреждение. Конечно, в тот момент, когда оформляют товар обратно, возврат, то надо внимательно смотреть, что там указано. Продавец может указать не то или не согласиться с каким-то пунктом. Вот если, например, товар взяли на ремонт, сервисный центр, магазин отдал сервисный центр, потребитель имеет право в течение 3 дней написать заявление, и чтобы ему дали подменный товар, пока ремонтируется его товар, использовать. Ну,
1: а
0: прям не аналогичный товар, но который можно использовать. То ли стиральная машина, то ли холодильник.
1: То ли это мобильный телефон.
0: Да, мобильный телефон часто дают, конечно...
1: Фонарик какой-нибудь.
0: Да, фонарик, это точно на самом деле.
1: Тем самым не нарушая закон.
0: Да, и не нарушает. Если подменный товар не дают, то 1% неустойки можно взыскать. Раньше часто было МВидео, они подменный товар не давали, но сейчас дают. Ну, платили неустойку. А на сегодняшний день они представляют подменный товар. Есть такой момент.
1: Это у нас в Махачкале происходила такая ситуация.
0: Да, да. Надо только обращаться в письменном виде, приложив копии того документа, который приняли товар. Это у нас все по отношению товара ненадлежащего качества. Это статья 18. Есть товар надлежащего качества, статья 25. Это, например, когда вы приобрели там обувь, сорочку и пришли домой, что-то не понравилось. Вы имеете право в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять данный товар.
1: Не считая дня покупки.
0: Да. Если товар,
1: 15 дней можно.
0: Ну, не считая. Получается, тот товар, который не подошел по размеру, комплектности, габаритам, по расцветке. Но в этом случае товар должен быть в таком же виде с фабричной упаковкой, ярлыком, как вам продали. Вот если, например, очень часто бывает, что ярлык порезал и хочет вернуть. Увы, закон не позволяет в этом случае.
1: Вот, кстати, Айша Тамарова, хотелось бы затронуть такую тему. В каких случаях я не могу вернуть уже товар? Вот продавец
0: есть
1: здесь
0: товар
1: прав.
0: Надлежащего качества, который возврату обмену не подлежит.
1: Вот
0: это
1: сказали...
0: лекарственные препараты, сложный технический товар, пластиковая посуда, потом медицинские оборудования, например, ну, даже самая грелка медицинская, не подлежит возврату.
1: Нижнее белье, извините.
0: Нижнее белье, парфюмерия. Вот это все не подлежит. Печатные издания не подлежат.
1: Газеты и прочее.
0: Потому что их можно почитать и вернуть.
1: Ага, все понял.
0: Да,
1: и книги тоже в том числе.
0: Ну, часто бывает, что наш потребитель купил телефон, на следующий день хочет вернуть. Увы, мы не можем помочь в этом
1: если
0: случае.
1: Если он в рабочем состоянии,
0: да,
1: то нет. Если есть дефект...
0: Если дефект, да. В этом случае. Вот сложный момент, хотела бы подчеркнуть, когда потребитель... мы не можем помочь, и когда потребитель проявляет невнимательность. Это в отношении, например, в магазине посмотрел телевизор. Была доставка. При приемке обычно доставляют

0: Там водитель или кто-то, курьер, при доставке, приемке товара надо проявить внимательность. Посмотри со всех сторон товар. Есть ли там сколы, трещины? Потому что экспертиза не определяет время, когда произошел этот скол. То же самое касается сантехники. Потому что под картонной упаковкой может быть царапина. Надо все внимательно осмотреть. Может иногда такое быть, что товар с магазина отправили в склад. Вообще товар должен пройти препродажную подготовку. Его должны раскрыть, с упаковки освободить и показать потребителю, в каком виде товар. Это бывает часто по отношению сантехники, телевизоров, скол. Невозможно определить время, когда произошел скол. Экспертиза не определяет. Вот, например, мы говорили, тут магазин должен принять товар на проверку качества. И могут дать заключение о том, что товар, ну, потребитель нарушил там какой-то. Если потребитель не согласен с этим заключением, то он может его оспорить в судебном порядке. Это уже экспертиза. Угу. Есть досудебное это заключение специалиста. Сейчас, на данный момент, мы досудебную экспертизу, заключение не делаем. Мы уже в суде ходатайством о проведении судебной экспертизы, то ли товароведческой, то ли там оценочной, то ли по химчистке бывает с моментом износа.
1: Айша Тамарова, я вот сейчас хочу перейти уже в другую сферу, в сферу услуг. Мы сейчас и к онлайн как бы этим вернемся. Говорят, есть такое поверье, не знаю, вы нам как бы этот миф рассудите. Вот листа. Сейчас о языковой части мы поговорим. Вы как-то начали вот с истории журнала, с ребрейдинга. Скажите, пожалуйста, об истории вообще создания журнала.
2: Я даже исправлю. Если по правде говорить, это был редизайн, потому что бренд мы не меняли, мы как и были, остались женщиной Дагестана. Но журнал полностью поменял свое обличье. Если он раньше был, как бы была одна обложка на 7 языках, теперь у нас 7 обложек.
1: Я видел этот журнал, он глянцевый у вас.
2: Да, он очень красивый. Да.
1: Вот вы за эфиром мне сказали, что журнал вообще выпускается с 1922 года.
2: Да, он даже был с именем Крупская Надежда Константиновна связан. Это супруга Владимировича Ленина для юных людей, девушек, женщин, которые нас будут слушать и не знают, может быть, об этом. Ну,
1: именно журнал «Женщины Дагестана».
2: Она называлась «Красная горянка», он назывался. Он вышел в феврале месяце 1922 года. Один-единственный номер, и на обложке этого номера была Разия Хизроева. Это супруга революционера Магомеда Хизроева, который вместе с, в общем, Каркмасовым, вместе с Алибеком Тахагоди были в свое время у Владимировича Ленина, откуда нам отправили целый вагон ткани и всего прочего, чтобы одеть Красному Дагестану. А мы отвезли туда, получается, еду, хлеб отвезли. Мы кормили Москву когда-то, имеется в виду. Было такое время тоже. Вот ходоки у Ленина есть такая картина, в общем, и вот супруга этой Разия Ханум, которая была женская активистка, возглавляла активных женщин в Дагестане, которая была на обложке. Вот копеечная вот такая фотография сохранилась, но так как мы не нашли номер журнала, где бы, сам номер не нашли, мы не можем как-то претендовать, может, стоит поискать, может, в архивах где-то сохранился этот номер, вот на 103 года пока как-то...
1: А откуда вот богатая история? Вот нужно подкрепление какое-то, потому что здесь уже, наверное, обращение, вот как средство массовой информации, мы сейчас это обращение, наверное, зарегистрируем к агентству информации и печати, по-моему,
2: печати, да.
1: Журнал с очень богатой историей. «Красная горянка», когда-то назывался, который выпускается с 1922 года. Ну, товарищи наши с агентства информации и печати, давайте вот вместе докажем о том, что вот наш журнал имеет вот такой вот...
2: Единственный журнал для семейного чтения, который выходит на 7 языках народов
1: года.
2: Дагестана.
1: 103 года. Да выпускался он, я не знаю, со времен, наверное, распада Российской империи, и на тебе, вот уже здесь, в Российской Федерации. Так вот, скажите, пожалуйста, вы как главный редактор, ежемесячно журнал выходит?
2: Нет, один раз в 2 месяца, но давайте, вы упустили там очень важный период советской эпохи.
1: Мы к нему вернемся.
2: Я просто должна вам сказать, что в советскую эпоху наш журнал выходил 130-тысячным тиражом. Это вообще было феноменально. Это было единственное издание, сама окупалась, которое. Поэтому надо как бы не упускать это. Вы представляете, какой был тираж?
1: 130-тысячный тираж. Сейчас не

0: Одна газета не может похвастаться.
1: Да, и тогда не все могли, но наш журнал мог.
0: Слушайте, ну вот это так, насколько было интересно, вот я так понимаю, на Дагестан этот журнал выходил, это настолько так было интересно вот узнать о традициях в тот момент. Но в тот момент, насколько знаю, и радио, и телевидение еще не существовало, да? И, соответственно, наверное, интересно было вот печатное издание.
1: Да, сейчас, тогда Владимир Ильич говорил, что кино важнейшее из искусств, да, вот так вот. Ну, телевидение только, ну...
0: Начиналось,
1: да, вот как-то. Ну, что можно еще там добавить? Действительно, видимо, это было очень интересно. Страна нуждалась в активных, с такой сильной, активной жизненной позицией женщины, потому что все начинается с женщины.
0: Ага.
1: Согласитесь, правда ведь?
0: Конечно.
1: Женщины сватают, женщины женят.
0: Женщины мы рождаются.
1: Мы очень любим, уважаем своих мужчин, но имейте в виду, что за каждым сильным, красивым мужчиной стоит прекрасная хрупкая женщина, которая обеспечивает его тыл, которая решает все его мелочные такие вопросы, потому что, как говорит мой муж, у мужчин, он говорит, кроме женщин бывают еще и дела. А у женщин, в общем, есть большое дело, огромное дело, это воспитание детей. Ну, они рожают этих детей, воспитывают этих детей и вот охраняют этот тыл.
0: Слушайте, вот прям влюбился в вашу речь. Почему? Потому что я очень обожаю вот это наши традиции Дагестана. И вы именно вот тот человек, который вот сохраняет эти традиции. Помимо «Я не в журнале». И вот сейчас слушаю вас. Спасибо вам за это огромное. Мы сейчас вернемся. Вот вы как главный редактор. Главные темы. Как подбираете?
1: Какие главные темы? Наверное, начну с того, что все-таки темы всегда были животрепещущие, интересные. Со времен Николаева была первый главный редактор этого журнала. Вот когда издавали в 22-м году. А потом была такая некая... Все думали, что только Фазу Гамзатовна там была. Фазу Гамзатовна, конечно, занимает очень важную роль в эпохе, вот в истории становления нашего журнала. Благодаря ей именно появился на русском языке тоже. Представляете, был на языках, но не было на русском языке. Выходил он впервые, первый номер вышел на русском языке, но потом его не было. Выходил он на Маарулай, назывался на аварском, даргинском, кумыкском там и так далее.
0: Но русский... Указывал свои названия.
1: Да, в русском появился в 1972 году. В 71-м, по-моему, пришла туда Фазу Гамзатовна Алиева, и только тогда появился на русском языке журнал. И попозже, нет, до этого 60 каком-то на пасаранском языке тоже появилось позже всех. Вот. Вот сейчас я немножко ушла от темы. Если можно, напомните мне, что мы говорим.
0: О главную тему.
1: Наполнение журнала всегда было очень интересно. Вы представьте, в 90-х годах у нас был такой журнал стильный. Он выходил на такой прям черной бумаге, такой какой-то, темной бумаге. Но он был такой стильный, потому что был свой фотограф, был художник, который следил. Вот буквица была, стилизация такая была.
0: Свой шрифт.
1: Шрифт. Даже тогда писали о йоге, о чем-то, о другом. Когда мы делали ребрендинг, мы изучали все выпуски журналов, они у нас, к счастью, сохранились, 1957 года, когда вот главным редактором стала наша Айшат Абдуллаевна Абдуллаева. Она была первым редактором. Она носила ребенка под сердцем в 1957 году. Родила этого ребенка и родила этот журнал, скажем так, образно говоря. И вот такая была идейная женщина, интересная. Ну вот представьте себе Советский Союз, что бы сейчас ни говорили о Советском Союзе, столько образованных людей, столько ученых женщин в Дагестане, врачей, политиков, я не знаю...
0: Давайте
1: педагогов,
0: честно, это же из необразованной страны в Советском Союзе досталась необразованная в тот момент страна.
1: Я не могу сказать, что Дагестан был необразованным, потому что у нас была письменность.
0: Создать вот именно образованное государство – это Советский Союз.
1: Да, соглашусь. Ну, представьте себе, после войны Сталин, как бы его ни критиковали, что он сделал? Он же нам оставил...
0: Бесплатную медицину, бесплатную школу, бесплатную...
1: Он нам оставил... Космос запустили, да? Ракету.
0: Конечно.
1: Все это вот прям гордостью переполняется сердце. У нас, помните, Есенин как красиво говорил о России, одна шестая часть суши, земли. Очень красиво об этом же говорит мой любимый Даниил Андреев. Это сын Леонида Андреева, был такой русский писатель. Вот в «Розе мира» он говорит о том, что Россия – это не страна, это часть света. Я с ним абсолютно согласна, потому что считаю, что Россия – часть и нашего с вами света, потому что…
0: Мы говорим на русском.
1: Да, мы говорим на русском. Да. Это наш язык родной, второй родной язык, государственный язык. Мы россияне все. У нас общее культурное пространство, у нас страна территориально общая. И нас очень много, около 200 национальностей проживает на территории Российской Федерации, на 1/6 планеты. Так что мы, вот Дагестан, именно вся Россия гордится нами, потому что многоязычная, многокультурная, многоконфессиональная республика, и нам надо обязательно сохранить. Помните, что вот не так давно президент страны Владимир Владимирович Путин, день рождения нашего народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, которого мы все очень любим, которым гордимся, это 8 сентября, он назвал днем родных языков.
0: Конечно, сейчас
1: такой праздник объявили.
0: Будет отмечаться уже с этого года.
1: Это еще один повод для того, чтобы мы сохраняли и прессу, и литературу, и театры на наших родных языках.
0: Я помню то стихотворение Расула Гамзатова,
1: которое
0: он читал в Дагестане. «Я аварец, в России я дагестанец, по миру я русский». И это, на самом деле, довольно-таки глубокие слова, потому что за границей, там где-то в Бразилии, где-то мы для них, мы с российским паспортом для них русские. Так вот, я не зря затронул главные темы.
1: Темы. Мы вернемся к темам.
0: Так вот,
1: вся жизнь – это и есть тема. Как мы можем отгородиться, допустим, от хорошего… Ну, есть и печальные. Мы говорим и о проблемах, о наркомании. Да? К сожалению, наш представитель правительства Дагестана Абумуслим Махудинович Абумуслимов, он озвучил о том, что 40% вот те, которые обращаются к этой теме, к больной теме, это женское население. Вы представляете? Мы в телеграм-канале и везде читаем о том, что закладчицы женщины. Это очень печальная история. Мы об этом тоже пишем. Мы не можем говорить только о наших успехах.
0: Мы ее проблемы.
1: Это тоже наша семья. Это тоже наша беда. Это тоже наше горе. И вот есть такие публикации. Буквально в 3-м номере нашего журнала «СОС», рубрика «Как я могла до этого опуститься». Девушка, которая из очень хорошей, обеспеченной семьи, она вот заживо умирает, понимаете, гниет от наркомании, от этих уколов, которые она сама себе делает. Ну, вот есть такая печальная тематика тоже, мы ее тоже не обходим. Но к этому мы подходим с болью в сердце, с любовью к человеку, который оступился. Мы не можем. Был такой Берт Хеллингер, это в Зальцбурге он жил до недавнего времени, психолог, который говорит такие удивительные вещи, о которых говорила мне моя бабушка. Она наверняка его не читала, но общечеловеческие ценности у нас одинаковые везде. Так он говорил, что у семьи бывает родовая душа. Не твоя и моя отдельно, а родовая. И когда мы из семьи исключаем того, кто оступился, там наркоман или кто-то, то эта душа не дает нам исключить этого человека. Она компенсирует, и в семье рождается точно такой же человек. А моя бабушка говорила о том, что в семье самого плохого, самого невезучего мы должны больше всех любить. Любить и исцелять, окружить любовью, исцелять этого человека своей любовью.
0: Хамиса Ахмедхановна, вы так красиво сказали, что это общая беда. На самом деле,
1: это
0: мы говорим
1: беда,
0: не
1: это
0: о только
1: наша
0: гордости.
1: Боль, да.
0: Так вот, вы затронули Дагестан, то, что нами гордится вся Россия.
1: Да.
0: И на самом деле, я даже добавлю такой момент о том, что гордится весь мир. Потому что вот на таком маленьком клочке вот земли 30 национальностей.
1: Аналогов нет.
0: Нету. Вы понимаете,
1: только в Африке что-то есть, но до такой степени, как
0: вот
1: у нас.
0: Вот так уживаться вместе, когда приходила беда в 99-м году,
1: мы объединялись
0: и не спрашивали, там лезгин аварится.
1: Да, мы пытались вместе нас наезжать. Со всех гроза вселенной на дыршах был уничтожен в

0: Момент, вопрос возник. На 7 языках выпускается журнал. Каждый журнал поддерживает общую тематику или у каждой национальности какая-то вот своя тематика, главная тема?
1: В общем, есть общие тематики. Ага. Когда я делала разные обложки, раньше у нас одна обложка была на 7 журналах, и вот люди не могли различать, что они на 7 журналах. Они думали, что это одно и то же, просто на разных языках. Хотя там были всегда оригинальные страницы. И до меня они были, я их чуть-чуть увеличила. Поменяв формат, у меня увеличились страницы. Я его сделала маленьким, чтобы можно было журнал брать с собой в самолет, помещался в дамскую сумочку. Можно было пересылать, дарить, чтобы он был более... Он склеенный. Раньше он на скрепках был. И он такой красочный, красивый. У нас... Нам дизайн этого журнала делал, придумывал арт-директор, зовут его Магомед Малакаев. Он же оформлял и свадьбу дочери Путина. Правда, он даже об этом не знал, пока он сам не увидел свои фотографии, свои логотипы. То есть на фотографиях не увидел свои логотипы. Он оформлял эту свадьбу и не знал, что он, это он. Вот Сапсан он делал. Ну, очень много проектов. У него лондонская школа. Он наш художник, один из ведущих лучших художников. Он служит и в Кумыкском театре, и в Русском как художник. Мы очень гордимся этим. И он за такую смехотворную, по сути, сумму нам сделал этот редизайн, за что мы очень ему благодарны. Он указан у нас в выходных данных как арт-директор. И, ну, у нас есть оригинальные страницы, мы сейчас стремимся, чтобы их было больше. Есть то, что не повторяется. Тогда, когда я сделала обложки разными, мне стали говорить у меня же коллектив, который почти 50 лет там работает, есть люди, я их сохранила, и они стали говорить, мы же теряем дружбу народов. Я говорю, нет, мы просто будем повторять, чтобы знали другие национальности тоже, обложку аварского в табасаранском, в даргинском. То есть всем этих гвоздевых материалов обложечных, они повторяются во всех журналах.
0: На каких 7 языках журнал выпускается?
1: Он выпускается на аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, табасаранском и русском языках.
0: А с точки зрения коммерции, вы извините, да, пожалуйста, мы же на все темы, я спросил, конечно, можем говорить. С точки зрения коммерции, любой журнал, он должен как бы приносить прибыль. Учитывая реалии сейчас, да, что даже радио оно стало менее слушаемым, говорили, вот придет интернет, радио как бы идет на второй план. Приходило радио, телевидение, газеты, они ушли на второй план, как бы, да. Ну вот такая вот же. Сейчас и телефоны смещают телевидение и телевизор. Это мы то поколение, которое еще, может быть, FM-диапазон привыкли слушать, да. Который и журналы, и газеты можем почитать, потому что мы вот одно из последних поколений, которое к этому привыкло. Так вот, с точки зрения коммерции, какой журнал вот более продаваемый, вот если по направлению?
1: Наш, который журнал, который мы сделали. Мы в прошлом году впервые за историю, ну, имеется в виду после, ну, того, когда государство, ну, когда самоокупаемый был 130-тысячный, сейчас, конечно, у нас не те тиражи, и не то госзадание, к сожалению, оно у нас испускается тоже по объективным причинам, там и нет вины ни руководства республики, ни руководства нашего ведомства. Дело в том, что мы в прошлом году впервые заработали 80% от того, что должны были зарабатывать. То есть как бы к нам...
0: Это для журнала идеально, я вам сейчас скажу.
1: Да, мы заработали 80%.
0: Потому в 2024 году.
1: Да, мы должны зарабатывать. В этом, я думаю, что мы приближаемся к тому, что 100% заработали.
0: Скажите, пожалуйста, а помощь какая-то от правительства Дагестана, от государства в целом идет?
1: Нет, вот они, конечно, да.
0: Это все-таки сохранение...
1: Это государственный журнал. Это государственный журнал, но, к сожалению, идет... В этом году нам снизили госзадание. Это тревожная тенденция, мы к этому не были готовы, потому что даже когда я иду... встречаться со своими читателями, и вроде бы должна бы говорить им, подписывайтесь на мой журнал. Я говорю, не обязательно подписываться на наш журнал, потому что у нас подписки тиража больше, чем госзадание. Госзадание нам спустили, несмотря на то, что у нас 7 журналов, у нас госзадание, по госзаданию получается 2500 экземпляров нам государство обеспечивает. В прошлом году было 3500, но такая тревожная тенденция. Мы хотим, чтобы нам подняли. Нельзя отпускать, если мы хотим сохранять языки. Они это по объективным причинам это делают, потому что люди... Вот о чем я говорю с родителями, своими подписчиками, женщинами. Я говорю, говорите на своих родных языках со своими детьми. Это важнее, чем подписчиками. Потому что наш журнал – это не просто про журнал. Это про сохранение наших культурных традиций, нашей истории, наших каких-то обычаев, обрядов, нашей какой-то вот... Как
0: традиции.
1: Краски, нашей краски. Потому что, потеряв языки, мы потеряем вот эту нашу... Наши лица потеряем, мы не должны.
0: На ваш взгляд, мы это теряем сейчас?
1: В какой-то степени да, потому что получается, что мы последнее поколение,

0: вот, которые говорим на языках, есть опасение, что мы даже, получается, поколение, которое не передаем своим детям языки, понимаете?
1: Да, на нас это останавливается, это очень печально.
0: Это так не должно быть. Мы должны бросить все силы для того, чтобы сохранить языки. Иврит потеряли, но брошены были большие деньги, чтобы сохранить его, возродить. Вы же помните, повсеместно в Дагестане были школы, изучали иврит. Но у нас нет таких бешеных денег, чтобы их кидать. Давайте сохраним наше издание, периодическую печать на языках, литературу нашу, будем поддерживать писателей, журналистов, которые пишут, знают языки, и тогда и артистов, которые говорят на языках, потому что это тоже кафедра родных языков. Не только кафедра, которая вещает о светлом, добром и вечном, но и кафедра, которая... мне не хочется каких-то громких слова говорить о том, что это как бы голографический код или там культурный код или что-то. Но это вот память предков, что ли, я не знаю. Это то, что мы же с молоком матери. Угу. Мы же не просто называем, на даргинском языке даргинка, родной язык — это материнский язык, на аварском — это молочный язык. На каких-то других языках это нечто такое, что вот от сердца к сердцу передается. Мы не должны превращаться в какие-то вот интеллектуалы, вот как сказать, искусственный интеллект появился, который даже вот, мы же понимаем,
1: фантазию что... смещают.
0: Да, нельзя.
1: Люди уже перестали думать.
0: Да, мы нельзя, мы не можем уступить это, понимаете? Помимо интеллекта у нас же есть сердце, от сердца к сердцу. Что такое совесть? Вот где-то я прочитала, мне очень понравилось. Совесть – это то, что нас связывает с Богом. Да? Мы не должны вот это упускать. Как бы мы ни хотели прогресс, прогресс тоже, я думаю, что Бог нам дает. Ученым Бог открывает вот это вдохновение, наитие, да, вот какие-то открытия. Я не думаю, что без благословения Господа Бога Всевышнего мы бы получали вот такие... В последнее время, может, прям вот семимильными шагами двигаемся, да. Как бы мы в этом движении вот... вперед не потеряли самое главное – сердце тоже. Вот как говорил Расул Гамзатович, чтобы сердце по сердцу скучало, чтобы мысли по мыслям скучали. Не только интеллект, ум, но вот эта сердечная теплота, вот дагестанская, как мы умеем встречать гостей, как мы умеем провожать мужей и сыновей, как мы умеем их любить. Понимаете, вот это мы не имеем права терять. Этого нету нигде в мире. Нигде в мире в маршрутках не встают и не уступают. Только в Дагестане. Угу. Мы должны это сохранить.
1: Что нужно сделать для этого, чтобы сохранить, на ваш взгляд?
0: Говорить на родных языках.
1: Говорить на родных языках?
0: Говорить,
1: обучать традиции?
0: Петь колыбельные.
1: Еще с детства?
0: С детства. Матери? Да, мать. А дети должны знать вот эту музыку. Это они никогда не забудут то, что над колыбелью пела мама. Никто не забудет.
1: Слушайте, какие красивые слова. Слушайте, я так вас заслушался, что мы чуть-чуть отходим от главных, потому что, на самом деле, с вами можно говорить не только о журнале, а о сохранении языкового наследия Дагестана. Так вот, у меня вот вопрос другого характера сейчас. Вот ситуация, события в Дагестане постоянно менялись. Скажите, пожалуйста, за историю журнала, вы как руководитель ДФС, вот самый такой вот тяжелый момент для журнала, какие моменты?
0: Я думаю, что 90-е годы были сложные очень.
1: Да, и почему?
0: Потому что ломалась страна, ломалась идеология. Когда нет государственной идеологии, появляется невежественная, мракобесная идеология. У государства должна быть идеология. Сейчас она у нас есть, слава Богу. Но с каким трудом? Вы же видите, весь мир ополчился против нас. Наши традиционные ценности. Не может быть два родителя у ребенка. У ребенка должна быть мать, однополая, которая родила. И должен быть отец, который его стоит за его спиной, как Дагестан стоит за нашей спиной. И как символ вот отец должен быть у ребенка, да, который его обеспечивает, содержит, финансирует. И мать, которая говорит с ним на родном языке. Но вот эти... Вы же видите, весь мир ополчился против России, против света России, да? Страны света, да? Вот. И тяжело нашему президенту. Дай Бог ему здоровья, Владимиру Путину. Дай Бог ему здоровья. И это никакая не лесть. Я искренне молюсь за этого человека.
1: Скажите, пожалуйста...
0: Как женщина Дагестана.
1: Это вы вот здесь правы абсолютно, что у государства должна быть своя идеология, и сейчас она присутствует. Нравится кому-то, не нравится, но она присутствует.
0: И в религиозном тоже, когда нету шейха, шейхом становится шайтан. И в стране тоже, когда нет идеологии, всякое лезет наверх. Не должно так быть.
1: Хамис, вернемся к вопросу. 90-е были самые сложные. Вот нет идеологии, нет чего-то. Вот...
0: 2000-е были прекрасные.
1: А для журнала?
0: Да, не только для журнала, для людей, для развития. И сейчас нам тяжело.
1: Угу.
0: Нам тяжело, но мне кажется, сейчас тоже прекрасное время мы переживаем. Несмотря на то, что идет СВО,
1: угу.
0: Несмотря на то, что там гибнут наши прекрасные ребята. Вы видите в сторону редукторного поселка, когда едешь, у меня мурашки. Подлецы же не пойдут туда. Это же самое...
1: Да,
0: это цвет
1: нации.
0: Да, это ага. цвет нации. Это наши лучшие ребята. У каждой птицы, говорят аварцы, есть своя кровь. У такого маленького Дагестана пролито столько крови. И 15 героев России. Вы понимаете? Они не могли вырасти из ниоткуда. Они выросли, потому что их воспитала дагестанская женщина. Женщина Дагестана.
1: И первые герои России. Даргинка, вот, да,
0: да.
1: Вот.
0: Лачка, Кумычка, Табасаранка. Вот все вот... Русская женщина Дагестана.
1: Как вы считаете, что насколько сейчас важна роль вообще вот этого журнала «Женщина Дагестана», да, который выпускается, журнал с богатой историей, для женщин сейчас, в 2025
0: Самая
1: году в Дагестане?
0: Самая главная роль. Этот журнал, он не просто журнал. Mm-hmm. Это там, где мы говорим о женщинах Дагестана, mm-hmm. о тех, кто рожает этих детей, mm-hmm. о тех, кто воспитывает этих детей, о тех, кто защищает этих мужчин. На самом деле у даргинцев есть такая интересная поговорка. Жалко его. У него нету сестры даже, чтобы его защитить.
1: Угу.
0: Не защитить в смысле физическом. Наши мужчины сильнее всех на свете.
1: Угу.
0: У нас столько спортсменов, весь мир это знает. Дехчербакай говорят на даргинском языке. Чтобы отрубить полено, бревно, словом, потому что ну вот слово, угу. это же тоже очень важно. Мужчина не будет ведь разбираться в каких-то конфликтах с женщинами или с кем-то.
1: Да, наш традиционный женщина, мужчина не
0: да,
1: будет.
0: Да. Не будет, он не будет связываться. Да и не красит этому дагестанского мужчину. Там женщина должна быть. Вот это тыл. Угу. Это тыл. А это кафедра вот этих женщин. Это там, где они видят себя со стороны, там, где они могут восхищаться собой, там, где они могут найти истории, которые их мотивируют. Образный ориентир, говорят. Да, вот, всегда мы должны, несмотря на то, как есть, должны писать о том, как должно быть в идеале. Вот, чтобы мы не потеряли вот этот идеал. Я не за то, чтобы ставить идеал выше человека, нельзя этого делать, потому что там может быть злая шутка. Если mm-hmm. мы ставим идеал выше человека, такая ирония может быть. Это может быть поломать. Это может поломать человека. Uh-huh. Сохраняя все человеческое, простое, обыденное, буквальное в себе, мы все равно должны стремиться к идеалу. Мы всегда должны знать, как должно быть. Вот Лев Николаевич Толстой, мой любимый писатель, всегда говорил: мы должны поступить так, как должно. А там будет, как будет.
1: Вопросы о женщинах в Дагестане, как главному редактору и руководителю настолько авторитетного издания, да, mm-hmm. вот с таким богатым историем. Скажите, пожалуйста, какая женщина Дагестана вас вдохновляет больше всего?
0: Любая. Всякая. Каждая женщина Дагестана.
1: Но вот есть какой-то авторитет?
0: Авторитет – это был такой Петр Степанович Плешаков. Я о нем делала документальный фильм, за который получила первую госпремию Республики Дагестан в области театрального искусства и кино. Ага. Работая на канале РГВК Дагестан, 7 человек нас, все, кто участвовали, всех их мы записали, потому что госпремию получают один раз в жизни, хотя ага. я получила 2. И вот он, когда приехал, он был депутатом. Вот эти все радиозаводы в Дагестане построены благодаря ему. Он был депутатом Верховного Совета СССР от Дагестана. Он, когда приехал, вот его идеал, он для меня тоже идеал. Когда он приехал в Дагестан, он попросил дагестанцев тогда, которые были у власти в Дагестане, угу. покажите мне самую обычную, простую дагестанскую женщину. Его повели в аварское село, где была женщина, у которой было более 10 детей. Она была у родника. За водой пошла сама, в зимнюю стужу, ни газа, ничего. И он сказал: вы женщина Дагестана, я восхищаюсь вами, вашим умением жить в таком отсутствии условий, скажите мне, пожалуйста, я министр, это был министр радиопромышленности СССР, чей портрет висел, это был беспрецедентный случай, висел он в кабинете у министра обороны Макнамары Соединенных Штатов Америки. Когда его спросили, почему ты повесил его, я должен видеть своего врага, чтобы работать нормально в лицо. А это человек, который ядерную кнопку придумал, ПРО придумал. ПВО, точнее, который сейчас нас защищает. И он спросил у нее, что я могу, я министр СССР, что я могу для вас сделать? Для вас. Знаете, что она ему ответила? Она сказала, единственное мое желание, я прошу Аллаха, чтобы остаток их моих дней он отдал вам, такому человеку, как присоединил к вашим дням, и чтобы вы долго жили. Он прослезился и вышел оттуда. При желании она могла выпросить у него квартиру в Махачкале. Понимаете, эта женщина сказала, единственное мое желание, остаток моих дней я хочу отдать вам, чтобы вы жили, такому человеку, как вы. Вот такие женщины Дагестана. Вот мой идеал.
1: Слушайте, вы человек с богатой историей. Я хотел спросить вопрос, как вы пришли в редакторскую вот, «Женщину Дагестана», но теперь понимаю. Слушайте, ну вот, вот и кому вот управлять, вот, мне кажется, языковым наследием Дагестана, Хамиса Ахмедхановна, это вам.
0: Спасибо
1: вам большое за такую. Это не просто. Честно, мне даже не хочется, знаете, на какие-то острые темы, потому что, на самом деле, это настолько познавательная передача. Мы вроде сегодня о женщинах Дагестана и о таком авторитетном издании должны были говорить. Скажите, пожалуйста, насколько вот сейчас вот меняется тема? Если, например, в 22-х годах, да, допустим, да, тема была о культуре, мы могли говорить, о сохранении традиции. Сейчас жизнь настолько современная стала, что сейчас, например, телефоны современные, да, появились, техника, соцсети и прочее. Скажите, пожалуйста, о чем сейчас вот пишет журнал больше?
0: Как ну, мы даже такую рубрику сделали, где вот, допустим, мама говорит о том, что мы читали, и дочка говорит о том, что читают дети наши, да? Ну, типа, это не батл, но что-то типа такого. Мы пытаемся коллаборацию сделать. Есть такое Махач Абдуллаев, да? МЧС, да, вот Махач что стало, да, у него называется. Просто чтобы нас смотрели, читали. С ним пытаемся тоже. Вот с ним мы сейчас будем скоро записывать интервью. Такое обоюдное, двухстороннее. Я буду спрашивать у него, он будет спрашивать у меня. Мы пытаемся сейчас держать руку на пульсе времени. Мы не имеем права уходить в какие-то дебри и говорить, это уже не наш Дагестан. Это все-таки все еще наш Дагестан. Расул Гамзатович говорил, это мой Дагестан, это не мой Дагестан. Это все еще наш Дагестан. Женщина не может сказать, это не мой Дагестан, она мама. Как говорила Фазу Гамзатовна, где бы ни выстрелила пуля, она попадает в сердце матери. Все дети, которые сейчас гибнут, и на той стороне, и на этой стороне, это чьи-то дети. Понимаете? Это чьи-то дети, и мы должны сделать все возможное, чтобы завершилось это все с нашей победой, потому что наше дело правое, и мы должны победить. И мы вот, как вам сказать, мы пишем обо всем, об СВО, о матерях, которые... Это же мужественные женщины, удивительные женщины, которые потеряли сыновей и держатся, и еще нас успокаивают, еще нам что-то говорят. Понимаете, такая сила духа у матерей, необъяснимая какая-то, она, когда с ними общаешься, ты обогащаешься вот какой-то внутренней силой, культурой. Вот мать первого героя России, Сапежат. Я была поражена. Я должна об этом рассказать. Я нигде не рассказывала это публично. В Чечне, когда были на этом форуме женщин, время действовать. Она сняла это свое облачение. Мы, женщины, сидели. Она была в спортивках. Эта хрупкая женщина, она вся седая. Она сидела такая хрупкая на кровати рядом со мной. Не знала на меня облокотиться, на стену облокотиться. Это она просто ходит такая смелая, сильная. Но и столько силы в ней, такая хрупкая. И так вот и все другие. Другие, вот я не буду сейчас всех перечислять. Обо всем пишем мы. Я еще раз повторюсь, мы должны идти вперед. Как-то был такой а-ля Аварский, он в Грузии жил, артист. Он так интересно вспомнил свою бабушку, сказал. Бабушка, говорит, мне сказала, добивайся, Алей, всего, чего ты хочешь в жизни, но не теряй то, что у тебя есть от нас, от семьи, от предков твоих. Иди вперед, но забирай с собой свое сердце, не бросай его ни в горах, высоко, нигде, не оставляй это, не оставляй нигде свой язык, свою культуру. Иди вперед, только неси в себе себя. Себя не потерять надо.
1: Хамис, спасибо за такой развернутый ответ. Скажите, пожалуйста, немного о современных женщинах поговорим Дагестана, да? Какие бы вы советы лично вы дали бы женщинам, которые строят свою семью сейчас в Дагестане? Потому что, я чуть ремарочку возьму, потому что соцсети, на мой личный взгляд, иногда так портят, мне кажется, идеал вот из традиции дагестанской женщины, потому что развелось сейчас... Да, пусть простят меня, если вот другого мнения, как бы, да, психологов, которые, если, которые говорят, вот раньше женщина терпела, сидела вот в доме, да, вот сидела там, терпела, главное, чтобы не бил, главное, чтобы не этот. Сейчас женщины настолько перестали, на мой взгляд, пусть меня простят все женщины, я вас всех обожаю, но вот сейчас перестали какая-либо трудность, ну, сразу бегут почему-то. Вот, на мой взгляд, это так. Какие бы вы советы дали современным женщинам? Если вы не согласны со мной, тоже хотелось бы ваш комментарий услышать.
0: Расим, вот советы давать, когда у тебя не спрашивают, тоже не очень хорошо. Но если бы женщина у меня спросила бы...
1: Вот вы видите современность современных женщин.
0: Я с вами где-то соглашусь. Дело же не в том, что женщина терпела. Дело в том, что женщина любила. Женщина любила свою семью, и она ее сохраняла. Угу. Понимаете? Вот, и у мужчин тоже должна быть большая ответственность. Мужчина, это, понимаете... Есть такое духовное понятие, что как бы душа рождается как женская, и в своем развитии к божественному идет вторая ступень — это мужская душа. Это же не просто так. Нам наша, моя бабушка лично мне не разрешала, говорила: из мужской одежды нельзя делать тряпку. Гуэркар, говорят у нас, когда нужно будет его как мужчину найти, его не найдут. Нельзя садиться на его одежду. Нас так воспитывали. Меня воспитывала бабушка. И вот эти вещи нельзя терять. Потому что, ну, как бы нельзя ломать мужчину. Вот в Советском Союзе, наверное, нас тоже как Наполеона воспитывали. Я выросла среди четырех братьев, и у меня тоже был соревновательный характер такой. Когда мне казалось, что ну, мы же на равных, у нас же равноправие. Пока мне мама не объяснила. Дочь моя любимая была, нельзя так. Потому что... Ты женщина, ты можешь сказать: я сижу дома, я не выхожу за пределы этого дома, ты имеешь право не выходить. А твои братья, твой муж, они не имеют права не выходить. Они должны выйти в этот жестокий мир, они должны тебя прокормить, поэтому ты не сравнивай себя с ними. У вас с ними разные функции. Это речь не идет о том, кто лучше, кто хуже. Просто это разные обязательства, разные функции у мужчины, у женщины. Не надо соревноваться, Вала. Надо просто их поддерживать. Где нужно, они тебя поддерживают, где нужно, ты их поддерживаешь. Когда я вижу на улицах Махачкалы мужественных, сильных, энергичных, красивых мужчин, и знаете, как радуюсь за всех женщин Дагестана, потому что точно знаю, Расим, что эти мужчины не оставят ни одну женщину в беде. Они защитят любую женщину. Неважно, дагестанская она, не дагестанская. Я горжусь вот тем, что вот у нас такие мужественные, красивые мужчины. У всех есть недостатки. И у женщин, и мужчин имеют недостатки. Но мы не можем на это опираться. Мы должны на лучших мужчин опираться. На тех 15 героев. На лучших женщин опираться. Пример мы должны брать не с тех людей, которые блогеры. Я ничего против блогеров не имею. Дай Бог им всем здоровья. Просто ну, это не это идеал моей как бы не вершина идеала для меня. Для меня идеал моя мама, моя бабушка, моя прабабушка, о которой рассказывали, что когда-то, когда дети были голодные, умер муж, она спускалась с мешком зерна, бабушка мне показывала место, где она облокотилась, в ущелье, где была мельница, в горном районе, в туман. Сделала там себе муку, помолола, стояла в очереди, шла с этим мешком муки. Встретила волка, она сказала, вот в этом месте. Я даже вот увидела эту картину. Она испугалась этого волка и заговорила с этим волком. Она сказала: у меня голодные дети, пожалуйста, отпусти меня. Я почему-то верю моей бабушке, которая рассказывала о своей матери так. Рукия обозвали ее маму, а бабушку звали Аслимат. Она боялась, но она говорит, что... Даже волчица, которой волк сидел, не знаю, волчица была это или волк, сидел на тропе ее, головой помахала ей, и она прошла мимо. Я не думаю, что моя бабушка придумала эту историю.
1: Более того, дополню. Я сейчас вспоминаю, вот вы рассказываете, я на себя, например, ставлю. Я помню, что моя бабушка тоже вот и с животными могла разговаривать, и как-то ее слушали в этот момент. Вот.
0: Ну, а говорят, как-то... что когда нежная, красивая дагестанская женщина mm-hmm. так проходила мимо, что даже птички ее не боялись. Так ласково она проходила, что они не убегали от нее, что с руки кормила она голубей. Это наши идеалы. Mm-hmm. Поэтому вот я бы вспомнила нашим прекрасным, uh-huh. деловым, великолепным женщинам, потому что самые красивые женщины – это женщины Дагестана. На самом деле у нас очень красивые люди, uh-huh. генотип красивый. Вспомните про своих бабушек, вспомните про своих матерей, uh-huh. потому что если мы о них забудем, никто о них не вспомнит.
1: Хамис, давайте поговорим о женщинах, которые бизнес-женщинах в Дагестане. Насколько я знаю, что журнал их всячески поддерживает.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, какие успехи женщин-предпринимательниц, бизнесмен, так сказать, Дагестана, были освещены в журнале? Вот какие вот прям успехи, которые вы запомнили?
0: В третьем номере у нас Чаэрова, боюсь ошибиться, вышла, по-моему...
1: Это нормально, что вы все не помните, да, это, да. Потому что...
0: То ли Анжела ее зовут, врать не буду, мы угу. с ней еще и должны подкаст записать, мне так стыдно, угу. если вдруг я забыла ее имя. Ага. Она создала, значит, у нее есть по банкротству фирма, угу. она растит, одна растит особенного ребенка. Вот ее пример меня вдохновляет. Она не опустила руки, она занимается конным спортом, а она гоняет мотоцикл. Эта женщина уже лет 5 растит этого особенного ребенка, создала фирму. Я восхищаюсь ею. Я могу забыть ее имя. Ну, вот такая героиня. Есть, ну, много разных героинь. Сейчас вот деловые горянки. Угу. Нурсият ее зовут. Она собрала, десятилетие было у них, ну, в этом году в Каспийске они отмечали. Боюсь ошибиться, то ли 15-летие. Они нас пригласили, меня и моего художественного редактора, на прекрасное мероприятие, где она всех деловых женщин Дагестана собрала. Она тоже обложка нашего аварского журнала «Женщины Дагестана». Она вот героиня для меня. Много, вот какие еще? Есть еще имя, не помню. Женщина, которая печатает дагестанским орнаментом платки. Великолепные. Ею восхищаюсь. Есть женщина Дагестана, которая живет в Дубае, знает несколько языков. Она вышла замуж за дубайского... Она лачка сама по национальности. За как вам сказать?
1: Шейха.
0: Не шейха. Он дагестанец этнический. Представляете, даже лакец. Он то ли из Сирии, то ли откуда, но живет в Дубае. Сирийского дагестанца этнического. Она вышла замуж, она там проводит такие мероприятия, что даже мы засомневались, можно ли ее освещать. Ну почему нет? Если она же, она конкурсы устраивает, где вот миллионеры какие-то приходят и проводят свои какие-то мероприятия. Потому что она знает языки. Это девушка, женщина, которая сделала сама себя. Также у нас на обложке была, значит, французская писательница Джанет Буччи. Она потомок Алибека Тахагоди, наша дагестанка, даргинка. Она позвонила мне, нашла где-то мой номер и сказала: «Мадам Хамис, я хочу быть на обложке журнала «Женщина Дагестана». Я женщина Дагестана». Она замужем за итальянца. Она пишет на французском книги. Ее освещали китайцы, показывали по телевизору, с ней брали интервью. Она даже на наш ребрендинг отправила свои поздравления из Парижа под Эйфелевой башней. Значит, в старинных библиотеках Парижа и еще одного города можно прочитать наш журнал «Женщина». Там была презентация нашего журнала на даргинском, на русском и на кумыкском языках. Так, в библиотеке есть наши журналы. Также их можно почитать и в Дубае тоже. И презентация в Дубае тоже была.
1: Как вы лично видите перспективы вот этих женщин, бизнес, в экономическом, так сказать, плане развития Дагестана?
0: Я уверена, что они завоюют мир. Они уже завоевали мир. Сейчас мы подкасты, даже цикл программ «Женский вопрос» обзорную я уже записала. Мы собираемся как раз записывать с этой девушкой, о которой я говорила, которая была у нас на обложке. И, в общем, неважно, где проживают эти женщины Дагестана, если они дагестанские женщины, они будут включены в этот проект. Эти будут цикловые программы, где мы будем обсуждать женские вопросы, любые, всяческие. И я уверена, что многие женщины Дагестана найдут там ответы на свои вопросы в области бизнеса. Я бы хотела, чтобы Народное собрание Дагестана, ну, это моя далекая мечта, вот на 50% пусть она будет представлена женщинами. Почему нет? Она и так представлена, там очень достойные женщины. Ну, я считаю, что могло быть и больше. Так же и правительство Дагестана, так же, ну, я имею в виду и политика, и бизнес-сообщество, и экономика, и культура и так представлена большей частью, потому что как там на санскрите в древнем переводится культура? Это культ света. А женщина — это носитель света, добра, светлого всего, доброго и вечного.
1: Хамитхановна, вот вы сказали, давайте поговорим, мы можем на все темы говорить.
0: И образование пусть будет, да, представлено.
1: Да, я вот хотел поговорить вот о том, что вот женщины, чтобы были и в правительстве, то все прекрасно, все хорошо. Скажите, пожалуйста, просто для многих, да, вот я вот сейчас вот пытаюсь как бы, да, вот такой баланс найти.
0: Семья и...
1: Семья, работа и...
0: Ну, в советское время наши мамы же могли шестеро детей
1: родить. И учитывая чуть-чуть традиции такие Дагестана, на мой взгляд, что женщины... Ну, на мой взгляд, опять-таки, я свое личное, что он чуть должен быть больше дома, чем, как бы, вот, ну, понимаете, там где-то какую-то общественность вести. Второй момент, извините, пожалуйста, я бы хотел такой вот вопрос вам задать о правах женщин в Дагестане, потому что даже вот я себе сейчас позволяю вот такое мнение выразить. Да.
0: А я вам сейчас скажу, один психолог сказал, и он прав, у женщин все права, у мужчин все обязательства. Вы так не считаете?
1: Считаю.
0: Ну, так же получается.
1: Да, конечно.
0: Если женщина хочет сидеть дома, это ее святое право воспитывать детей. Но если женщина до 3 лет сидела дома, ребенок занят в садике, там, в школе, где-то, то почему бы ей не работать? Я недавно узнала удивительную вещь. Оказывается, Бог из духовной области дает женщине... Я не знаю, имею ли право я громко об этом говорить.
1: Не говорите.
0: Ну, вы посмотрите, женщина же сильная очень духовно. На 10 детей, чтобы она их родила и воспитала, сил он ей дает. На 10 человек.
1: Мне кажется, а то и больше некоторые женщины.
0: Вы заметили, что женщина молча может выиграть. То есть ей даже не обязательно спорить с мужчиной. Она молча сделает то, что она считает нужным. Не обязательно, вот, ну, как бы, или считает правильным. Может быть, она изнутри, как мама, видит по-другому. Мужчина, он у нас как бы внешняя сторона. Он же должен быть, как бы, выйти в мир. У него такая позиция. Он
1: добытчик.
0: Добытчик. А женщина внутри, может, она по-другому видит эти проблемы детей. Как-то она же больше вникает. Вот как-то вот это ее сфера. Социальная сфера — это больше женская сфера. Мужчине, чтобы о чем-то подумать, надо остаться одному. А женщине, чтобы подумать, надо поговорить с мамой, с сестрой, с подругой. Она более социальна. Даже чисто психологически. Обратите внимание,
1: конечно,
0: последите. Поэтому у нас нету такой цели разделять мужчину и женщину. Мы должны просто четко определить свои роли. И если, ну, и вот с большим уважением к мужчине мы должны относиться, и с большим почтением к женщине, потому что нравственность общества — это не мои слова, это общепринятые, понятые слова — зависит от отношения к женщине. Не может быть нравственного общества там, где ущемляют, притесняют или унижают женщину. Она рожает, не может рабыня родить, не раба.
1: Угу. Хамис Ахметхановна, под конец такой вопрос. Как подписаться на ваш журнал и, насколько знаю, в Дагпечати, да, его можно приобрести?
0: Да, Дагпечати. Можно подписаться, вы зайдите на сайт «Женщины Дагестана», официальный сайт, там будут ссылки «Почта России», «Дагпечать» и, в общем, вот так вот.
1: Журнал, в общем, 2 раза в месяц, один раз привезут.
0: Да, 6 прекрасных выпусков, всего за 548 рублей. Я говорю, это стоит дешевле, чем бутылка водки. Как плохая бутылка водки. Мне говорят, ну почему такое сравнение? Я говорю, если я скажу килограмм мяса, вы скажете, мясо не может быть.
1: 548
0: рублей. Без мяса не может семья быть. А без бутылки водки плохой может.
1: 548 рублей стоимость одного журнала?
0: 6 номеров.
1: 6 номеров.
0: И на второй
1: полугодии.
0: Слушайте,
1: товарищи женщины и мужчины, обращаюсь, это чашка кофе вашей любимой кофейни. Давайте поддержим вот наше издательство, глянцевое издательство, авторитетное издательство, потому что, вы знаете, это журнал 103 года. Ну, друзья, я знаю, что наши дагестанцы, когда хотят, они могут.
0: Имейте уважение к журналу «Женщины
1: Дагестана». Да, потому что если звонят уже там наши дагестанские женщины из Франции и говорят, я хочу быть на обложке этого журнала, я женщина
0: из
1: Дагестана,
0: Дубая.
1: И тем не менее, живя там, она не забывает, что она женщина Дагестана.
0: У них же Дагестан за спиной, как отец за спиной.
1: Поэтому, друзья, 548 рублей, это, слушайте, ну вы сейчас меня удивили, прям, это ну, чашка кофе.
0: С нас требуют, чтобы мы подняли в следующем году, мы немного поднимем, потому что мы же поменяли и формат, ага. Правда, формат мы поменяли в начале года, ага. Но в этом году мы не могли поднять, потому что, ну, не
1: мы. Еще раз, да. На сайте женщины-дагестана.ру, да, да, и там есть прикреплено к Почте, да, да, России, да. Можно вот за 548 рублей на целый год подписаться и получать журнал. Да. Так, также еще как в ДАК-печати можно приобрести.
0: В ДАК-печати тоже можно приобрести, но, к сожалению, в ДАК-печати вы уже не приобретете, потому что те девушки, которые вышли у нас на обложке, они выкупают его. Они, доплачивают, да, они доплачивают, чтобы мы по 500 экземпляров довыпустили, потому что им это нужно раздать всем родственникам здесь и за границей. Ага. В общем, ну, в общем, короче говоря, мы на расхват. Я не хвастаюсь сегодня, ни в коей мере не подумайте. Меня просто это радует, что когда ты с любовью делаешь свою работу, то находятся люди, которым это нравится. Это здорово.
1: Спасибо большое. Хамис Ахметханова, главный редактор, дефис, руководитель авторитетного издания Дагестана, к которому когда-то вот имело отношение Фазо Алиева. Журнал выходит официально с 1957 года, заочно, так если так архивы покопаться, то с 1922 года. Хамис, вам огромное спасибо. Спасибо, спасибо за вот это, вам, за то, что да. Вы сохраните. Вы знаете, я вот буквально у нас недавно эфир тоже был, я говорил девушке о том, что я вот за сохранение вот этого, при всем при том, что я творческая личность, при всем при том,
0: современная,
1: что
0: я... Современная личность.
1: Да, да. Но мне красота, вот эта традиция, да. Дагестана, господи, спасибо за то, что я здесь родился. Вот хочу сказать спасибо за то, что меня воспитала дагестанская женщина. Вам спасибо вот за настолько познавательную вот беседу.
0: Спасибо, Расим, за приглашение. Будем сотрудничать.
1: Это была программа «Вечерний сеанс». Здесь в эфире радио «Диалог FM». Друзья, каждый день, будний день, вы можете услышать здесь на волнах 104.8 FM. Всем пока и счастливо.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути.
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на «Диалог FM».
4: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
5: Представьте, что вы учитель математики, обучаете класс детей и готовите их к Олимпиаде. Однажды к вам приходит группа исследователей, которые выясняют, что у некоторых учеников IQ выше, чем у других. Есть также дети, у которых очень низкий IQ, ну и все остальные это что-то среднее. Вам вручают список, и вы продолжаете работу, но несмотря на различия, уделяете всем одинаковое количество внимания. Через несколько лет ученые возвращаются и записывают результаты. Как и ожидалось, у детей с высокими умственными способностями результаты были лучше. Идеальная посещаемость, достойные оценки и хорошие результаты на олимпиадах. Ну что поделаешь, генетика? Но тут ученые сообщают вам, что изначально они изменили результаты теста. Так называемые одаренные ученики – это на самом деле обычные дети. Но из-за предвзятости учителя, несмотря на все его старания, они достигли объективно лучших результатов. Это сейчас была не выдуманная история, а реальное исследование, проведенное в 60-х годах Робертом Розенталем. До эксперимента над детьми он проводил исследования на крысах. Однажды, например, студентам-медикам, которые дрессировали крыс, он сказал, что одна группа грызунов – это особые умные животные, так называемые гении лабиринтов, а другая группа – тупицы лабиринтов. Конечно, это были абсолютно одинаковые крысы, но в конце эксперимента выяснилось, что первая группа крыс училась быстрее. Студенты сказали, что с гениями лабиринтов было легче работать, что эти крысы были более отзывчивы и приятны. Иными словами, управленцы и авторитеты очень влияют на то, как будут развиваться окружающие их существа. Сознательно или нет, они создают те изменения, которых сами ожидают. Лидеры формируют реальность. Вот только дело в том, что все мы в каком-то смысле являемся лидерами. Каждый из нас – авторитет. Нет человека, чье мнение не имело бы значения. Например, интерес к лекциям порождает интересные лекции. Задавая вопросы и проявляя внимание, вы внушаете учителю идею, что его материал интересен. И это делает его более чутким наставником и увлеченным рассказчиком. Так кто в этом процессе лидер? ученик или учитель? Оба. Мы взаимно создаем реальность друг для друга. Полное доверие к лидеру рождает более внимательный подход к управлению. Интерес к ученику создает его талант, а уверенность в чьем-то успехе делает его успешным. Казалось бы, это не совсем новая идея, но исследования, изучающие эффект Розенталя, придают ей совсем другой смысл. Доверяй людям, даже если они сами себе не доверяют, и однажды ты обнаружишь себя в компании успешных и талантливых людей. Проблема в том, что мы крайне предвзяты от природы. Очень трудно поверить в кого-то, кто только начинает свой путь. Как можно представить, что вот этот неумелый, еле справляющийся с кистью парень однажды нарисует Мону Лизу? Скорее всего, ты убедишь себя в обратном. И самое главное, убедишь в этом его самого. Но если вырвать себя из предвзятости и инвестировать себя в окружающих людей, несмотря на страх разочарования, то вы, возможно, дадите шанс новому да Винчи. За каждым гением стоит поверивший в него учитель или ученик. Роберт Таубер в своей книге «Самореализующееся пророчество» предлагает каждый день тренироваться в своих предположениях об окружающих людях. Следует выработать в себе навык чистого взгляда. Встретив нового человека, нужно совершить сознательное усилие и убедить себя в том, что ты ничего о нем не знаешь. Неважно, как он одет, что о нем думают другие люди и какие у него успехи. Это чистый лист. Предположи, что общаешься с разумным, добрым и чистым человеком. И, возможно, он правда таким окажется. Честь и удачи.
4: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 6 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Хасавюртовский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры города к администрации о незаконном ограничении доступа граждан на территории центрального городского парка. Суд, кстати, установил, что после капитального ремонта доступ граждан, в том числе маломобильных групп, в парк по улице Шмеля 114 был ограничен. Администрация объяснила это подготовительными работами. Администрацию сейчас обязали с момента вступления решения в законную силу устранить препятствия для свободного доступа граждан в парк и обеспечить его беспрепятственное посещение. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с поздравлениями в их профессиональный праздник. Как говорится в сообщении, примите искренние поздравления с Днем Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Я напомню, что служба решает стратегические задачи в сфере охраны здоровья населения, выступая надежным барьером на пути распространения инфекционных угроз. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдуллаева с днем рождения. Символично, что день рождения приходится в день единства народов Дагестана, говорится в сообщении, который связан с идеями согласия, взаимного уважения и добрососедства. Уверен, ваш опыт и авторитет и впредь будут способствовать духовному, нравственному развитию Дагестана. Закрываю сообщение. Но большинство работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, а 68% работают в условиях жестких дедлайнов. А 60% сталкивались со злоупотреблением полномочием. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Регулярную и понятную обратную связь получают только 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуациям, когда что-то пошло не так. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом портал unefs.ru сообщил финансовый эксперт Елена Дороздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, банк сможет попросить подтвердить, например, происхождение денег. Ну и большинство россиян готовы получать часть зарплаты неофициально, если такой доход будет заметно выше. Такие данные опроса приводят ВЦИОМ. За последние 20 лет доля тех, кто полностью или частично получает серую зарплату, снизилась примерно с каждого пятого до каждого одиннадцатого. При этом отношение к таким схемам остается достаточно терпимым. Чаще на них готовы согласиться молодые люди, мужчины и те, кто уже получал выплаты в конверте ранее. Это все новости к этому часу. Наших дагестанцев с Днем народов единства республики. Расим Загиров, служба информации «Диалог».
4: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: А вечером после работы. А вечером кто в пути. А вечером вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
1: Добрый день, уважаемые друзья, с вами Диалог FM, и я Расим. Сегодня мы поговорим о том, что болит, но чаще всего мы откладываем на потом. О нашей спине мы сегодня будем говорить, почему хрустит шея, тянет поясницу, и что с этим делать, ответит врач по спине. У нас Константин Викторович, это врач иглорефлексотерапии. Константин, добрый вечер.
6: Добрый.
1: Константин, ну вот сразу первый вопрос, начнем, наверное, с главного. Почему у современного человека так часто болит спина? Это связано все-таки такой вот современный образ жизни или все-таки, знаете, какое-то заболевание, может быть, которое приходит с годами?
6: Ну, это как бы нет такого однозначного ответа, потому что это и эмоциональные нагрузки, которые ведут к проблемам с спиной, это и физические, когда человек хочет утащить всего и много, и сразу. Вот. Но раньше чаще всего были проблемы с поясницей. То есть, ну, скажем так, до там, 91-х, до середины 90-х, можно сказать. Ну, даже до начала 90-х. Шея, практически никогда проблем люди не жаловались. Но вот тогда, когда государство наше, можно сказать, распалось, и появились многие эмоциональные проблемы, возникли проблемы именно с шеей, то есть вот грыжи в шейном отделе. Плюс потом в 2000-х появился телефон, компьютеризация, и когда человек долго сидит, неотрывно смотрит там раньше в компьютер, сейчас в телефон, у него мышцы находятся в напряжении, то есть в тонусе.
1: Все-таки это современный образ жизни как-то вот мешает, правильно понимаю?
6: Ну да, то есть если раньше проблемы были с поясницей, потому что человек переносил какие-то тяжести, давал нагрузки, и у него вот страдала, грыжи были в поясничном отделе, то сейчас где-то 50 на 50 у очень многих проблем и грыжи есть в шейном отделе позвоночника, в грудном редко когда бывает, сразу говорю. Когда попадается, даже удивляешься, что вот оно как бы есть такое. Но бывает. Вот. Ну, бывает чаще, например, у детей, которые вот когда неправильно носят вот в портфель в руке, или ранцы, которые там на одну сторону что-то там уезжает. И тогда в грудном отделе вот сколиоз, это все вот вызывает там сколиоз, а сколиоз, если его каким-то образом не компенсировать, не лечить, это потом вызывает проблемы там, в тазобедренных суставах, ну, естественно, в позвоночнике, вызывает головные боли. То есть, когда позвоночник меняет свою конфигурацию, к нему же все, все мышцы, все связки, все на нем, все органы держатся на нем. И у нас начинается там проблема. Там, у женщин могут быть там проблемы по-женски, с этим могут не связывать. А там, когда приходит специалист, предположим, и он смотрит, у него косой таз. И органы, соответственно, висят не так, как нужно. Где-то застой организуется, где-то там нарушение выделения там, и так далее. Ну, то есть, в любом случае, чаще всего проблемы наших внутренних органов, они могут быть от позвоночника. То есть, от того, как мы бегали, прыгали, что мы делали там, в юности, в молодости, там, в более старшем возрасте. Вот. И в любом случае мышцы спины, ну, то есть мышечный корсет, это не только мышцы спины, но это мышцы живота.
1: Константин Викторович, вот вы сказали, да, вот что эти факторы все влияют, получается, даже вот в подростковом возрасте, вот это совет, наверное, мамочкам, которые нас сейчас слушают, если их ребенок, допустим, да, на одной части спины носит портфель, допустим, да, то это тоже как бы может влиять уже во взрослой жизни. Я вот так провел анализ, прежде чем пригласить вас в эфир. Даже среди своего окружения, вот именно чаще на боли в спине жалуются люди, кому вот за 35. Если так вот анализ проводить, я, конечно, как бы это, такую независимую экспертизу провел. Все-таки почему именно в этом возрасте она возникает, именно боль?
6: Ну, у нас, скажем, пока человек юн, у него идет компенсаторные возможности, они больше. И, ну, все-таки каким-то образом там, в школе физкультура, человек на спорте бывает, занимается, тренируется, как-то себя поддерживает, неважно каким, любым. Вот, много ходит, двигается. И даже если он не занимается спортом, все равно мышцы в тонусе. после 25 многие женятся, выходят замуж, там, как бы им не до спорта, не до физкультуры, угу. там какие-то проблемы домашние, бытовые, плюс эмоциональные очень часто влияют. Вот я хотел сказать, что не только, скажем, влияет ношение там, тех же самых рюкзаков или там, угу. поднятие тяжести, или там смотрение в компьютер либо телефон, но психоэмоциональные вот эти моменты, то есть все, что нас окружает, на нас влияет. И когда человек постоянно в эмоциональном напряжении находится, mm-hmm. то есть не может расслабиться в связи с окружающей нас обстановкой, какие-то новостями не теми, с работы что-то не то, какие-то вести, еще что-то. Ну, в общем, вот комплекс этих моментов. Это ведет к напряжению в шейно-воротниковой области. Угу. Почему? И чаще всего от этого и бывает, хоть и компьютеры, все это тоже способствует. Угу. То есть грыжи возникают в шейном отделе, то есть нарушение питания, когда ты в избыточном тонусе. Тонус в переводе с латыни – это напряжение. Есть нормотонус, в котором мы угу. живем, мы не можем без тонуса жить. Есть гипотонус, когда ты ходить не сможешь, есть гипертонус, угу. когда все перенапряжено. Мышца, она, вот, например, мы вышли из дома, прошлись, там, поработали, мы напряглись. Ну, когда мы пришли домой, мышцы должны расслабиться. В норме она расслабляется, но как, если каскад стрессовых реакций идет друг за другом, то мышца напряглась, расслабилась, потом напряглась, расслабилась не до конца, потом она в напряжении обратно, она не до конца расслабилась, а потом она существует в постоянном напряжении, и мы этого уже не замечаем, потому что это потихонечку накапливается. А этот спазм ведет к нарушению там, мозгового кровообращения, там, может быть, потом дальше к инсультным делам вести. Ну и вот эти все угу. моменты, неврозы, которые нам способствуют, они способствуют напряжению. То есть, когда пациенты приходят с какой-то своей проблемой, я говорю, я не знаю, помогу ли я вам в вашей проблеме, но то, что вы будете спокойны, как сфинкс, это я вам гарантию 1000000% даю, так может звучит 1000000%, но на самом деле так. То есть, ситуации те же, люди вокруг вас те же, угу. все то же, но у вас нет реакции. Не то, что вы раньше не сдерживались, правой ногой в левое ухо заехали и как бы душу отвели, а тут вы смогли сдержаться. Нет, вы просто перестаете реагировать на то, что вам говорят. То есть раздражитель есть, а реакции на него нет. То есть угу. вы очень внутри спокойны, нейтральны, и как бы вас ничего не задевает.
1: Константин Викторович, вот такой вот вопрос, вы сейчас более так развернуто ответили, но все-таки интересно, как это вот обычному слушателю, да, который вот не жаловался на проблему в спине, ну, дай бог, чтобы как бы его это стороной обошло, вот как может быть внешний фактор, нервные факторы, да, в зависимости, ну, например, на разные события, на которые ты повлиять не можешь, будь там в истории государства или где-либо, как они на шею могут влиять, вот мне просто интересно. Я понимаю, как там на сердце, там, заболела, да, как-то вот близко в душу приняла, а шея.
6: Ну вот, здесь? Вот вы сейчас говорите как святой отец.
1: Как на шею думаешь, блядь? На сердце я пойму, на нервы пойму.
6: Нет, я объясню. Вот мы друг на друга смотрим сейчас, там, да, в эфире находимся. Вот я могу наблюдать там шею, руку, глаз, волосы, да, но душу я наблюдать не могу, правильно? То есть душа понятие эфемерное. Ага. Мы не отрицаем, что она есть. Ага. Даже ее взвесили. Она весит там, от 5 до 12 ага. грамм, там ученые. Вот. Но этот обратно же такое. Вот мы говорим, близко к сердцу, близко ага. к чему? Может, близко к печени принимаем.
1: Ага.
6: Ну, я вам сейчас, чтобы вы не думали, что я вот просто вокруг да около. Угу. В китайской медицине каждому органу соответствует определенная эмоция и определенная ментальная характеристика. Ну, uh-huh. например, меридиан печени контролирует печень как орган, uh-huh. вот парный орган, меридиан печени и желчного пузыря. Меридиан печени как орган контролирует крупные суставы. Меридиан uh-huh. желчного пузыря контролирует мелкие суставы.
1: Uh-huh.
6: На эмоциональном уровне меридиан печени контролируется эмоции гнева и раздражения. То есть, да, если вы будете часто гневаться и раздражаться, у вас будут поражаться
1: печень,
6: суставы. Ну, то есть печень, может, и печень, и может суставы. То есть, ну, если у вас эмоция гнева, раздражения, она была как бы вот такая вот периодически возникающая, то у вас мелкие суставы начнут поражаться. Если у вас это длительная тема, вот, будет крупный сустав. То есть локтевые, лучевые, лучезапястный сустав, там, тазобедренный, коленный, локтевой. Ну, вот, вот эти все голеностопные будут поражаться. А мелкие суставы пальцев рук, там, ног, вот это все будет у вас, как бы, где сочленения мелкие будут. То есть, например, тревога, да? Она должна тоже быть. Мы же тревожимся о людях, которые там что-то. Но если вы постоянно будете тревожиться, это будет поражать меридиан селезенки поджелудочной железы. То есть у человека будет либо панкреатит, либо будет сахарный диабет. Вот. Это ведет к сахарному диабету, избыточная тревога. Если у вас резко возникла тревога, то есть парный орган, вот этот соединенный меридиан селезенки поджелудочной железы, парный орган, ему меридиан желудок, желудка, у вас будет гастрит.
1: Слушайте, это такие открытия, я правда не знал. Вот я не зря задал все-таки.
6: Радость, вопрос, хорошая эмоция. Да, радость, хорошая эмоция, да? Вроде бы, казалось бы, радость. И вот вы говорите, близко к сердцу, понимаете. Если вы есть меридиан сердца и парный ему орган, меридиан тонкой кишки. То есть, если вы сильно обрадуетесь, у вас будет понос. То есть избыточная радость ведет к таким как бы проявлениям. Но если вы близко к сердцу все принимаете, сопереживать людям вот эмоционально будете, то есть это приведет к проблемам сердца. Меридиан сердца контролирует вены. То есть у человека будет варикоз. Если вы видите человека варикоз, это человек, который все близко к сердцу берет. Если у него проблемы с артериями, это меридиан тонкого кишечника контролирует. Я забыл сказать, что меридиан печени, про который мы говорили, он контролирует глаза. То есть у человека будут проблемы со зрением. Есть у нас почки. Китайцы считают, что в почках хранится наследственная энергия. То есть ты рождаешься определенным потенциалом. Все меридианы могут тормозиться, то есть когда мы иголки ставим. Единственный меридиан, который не подвержен методу торможения, меридиан почек. Там хранится наследственная энергия. И почки отвечают, соответственно, за репродуктивную систему, за волосы на голове. Вот. Отвечает за слух. Если снижение слуха идет, это значит проблема с почками, скорее всего, у тебя. За брови, если начинает выпадать, как бы это тоже. То есть вот за такие внешние факторы, кстати, меридиан сердца отвечает, вот язык, когда человек говорит, ой, там можно по языку тоже как-то определять, что у него проблемы с сердцем. То есть
1: факторы разные.
6: Печаль, эмоция печали. Ну, периодически мы печалимся, это тоже неплохо, но если вы часто будете печалиться, вот если у вас среди знакомых есть родственники, либо там друзья, либо кто, у кого туберкулез. Если вы посмотрите, у нас называется хабитус, вот на внешний вид этого человека хабитус, у них обычно бывает печальное выражение глаз. То есть эта эмоция контролирует меридиан легких и толстого кишечника.
1: И возможно...
6: Вот у него проблемы с легкими. То есть каждая эмоция за что-то отвечает, что-то контролирует. И если мы избыточно что-то... Вот у меня был такой пациент в Москве, привели его, значит, заходит главврач, замглавврача, старшая медсестра. Думаю, вот такая делегация вспомнила про меня, думаю, с какого перепугу. И женщина заходит, они говорят, вот мы, вот мальчик говорит, мы все ему сделали, все обследовали, ходить не может. То есть по прямой ходит, по ступенькам, не может ни спускаться, ни подниматься. А он учится в институте. Ну, я работал в ЦАО, это Центральный административный округ Москвы. И там часто народ состоятельный. И, в общем, эти родители, оказывается, они в частный медицинский центр, те его обследуют, все анализы дают, все нормально. Теперь ему справка нужна, что он, как бы, ну, на основании чего ему там давать больничный или там все такое... что он ходить не может. Наши его тоже все пропустили по всем анализам, несмотря на то, что ничего не нашли. А он ходить не может. вот что-нибудь сделайте, мы, говорит, вот наша вот европейская медицина, не смогла, что там может вот... Чтобы вы понимали, рефлексотерапия, она называется в нашей стране. На Западе она называется акупунктура, акус, игла, пунктура, укалывание, то есть иглоукалывание. В Китае она называется джэнь-зю-терапия, укалывание, дзю-прижигание. У нас это с 1953 года существует направление официально. При товарище Сталине было направлено наши 4 доктора известных в Китае. И вот товарищ Мао Цзэдун их принял, и, значит, как бы их 3 года обучали, потом они разъехались там.

0: гневливый. Он говорит, да, говорит, а как вы узнали? Ну, потому что у тебя... А он как? Он по прямой идет, а в переходах не может ни подняться, ни спуститься, ни в институте, даже если там доезжает на такси, не может тоже там ни подняться, ни спуститься. Uh-huh. Есть такое направление, корейская uh-huh. система иглотерапии, суджок. Су-кисть, джок-стопа в переводе. Маленькие иглы ставятся на кистях и стопах. Там все меридианы, проекции органов, uh-huh. можете в интернете посмотреть, суджок. Uh-huh. Я ему стал делать, он стал нормально ходить, и потом я ему говорю, смотри, тебе никто не помог. Вот я тебе помог, в следующий раз тебя заколят. Просто тебя посадят на гормональные препараты, ничего не найдут, а что-то надо делать. Ничего тебе противовоспалительные препараты помогать, естественно, не будут. Угу. И ты сядешь на гормоны, и тебя сделают инвалида. Не потому что так хотят, а потому что выхода не увидят. Я говорю, найди специалиста по, угу. Там, по йоге, по саморегуляции, аутотренингу, медитации, каким-то практикам, в которых ты сможешь сам себя регулировать и внутренне оставаться спокойным.
1: Константин Викторович, вернемся все-таки непосредственно уже к спине. Вот все говорят, вот стрельнуло в спину, отнялось там, встать не могу. Если вдруг схватила спина, что делать? Лечь, мазать, звонить скорую, терпеть? Что вот на ваш взгляд вот первым делом?
0: Если у вас стрельнуло, угу. ну какой-то момент... Угу. Тут сложно сказать, потому что угу. ну, человек может взять просто какой-то... Кстати, если вы... Вот, я люблю сам различные там, мази, кремы, гели там, угу. и так далее. Там, все равно стрельнешь, ну, с этого начинается обычно. Угу. Если уже вам не помогло и там боль пошла, конечно, угу. вы на следующий день обратитесь к специалисту. Но на тот момент, это же обычно к вечеру вы там что-то угу. как-то... Или если вы подняли, вы примерно понимаете, что у вас может быть из-за поднятия тяжести. Угу. Например, мы не тренируемся, да, угу. так часто. Ну и тренируйтесь даже тоже хорошо. Вот кто ходит в спортзал, он знает, что ему нужен этот корсет. Угу. Там, пояс штангиста, угу. либо корсет. Я говорю своим пациентам, вот сейчас мы... продажи сделаем этим магазину, который занимается ортопедическими товарами. Но на самом деле ортопедические товары сейчас можно и на Озоне найти, и так далее, там на Валберес по нормальной цене. Я говорю, покупайте корсеты. Без корсета тренировка не должна быть, потому что, чтобы вы не нагружали, ваши мышцы еще слабые. Вот. Например, вы там поехали к бабушке. Бабушка смотрит, вы молодой, красивый, сильный. Угу. Да, на, внучок, лопатку. Ага, внучок пошел, покопал, короче, там же с лопатой остался. Принесли любимого внука, там отпаивают, оттирают там его все.
1: Потому уже, что уже к вам на прием приняли.
0: Это не специфическая для вас работа. Ага. Но если вы будете этим неделю заниматься по чуть-чуть, вы втянетесь, и будет нормально. Поэтому... когда человек тренируется, когда это, ему нужно все-таки иметь корсет. Когда вы поехали на рынок, пошли, как у нас, на соболезнование, долго стоите, корсет необходим. Ни у кого, кого я знаю, за редким исключением, нет нормального мышечного корсета. Он вам просто помогает.
1: Как бы. Держать если осанку, вы... держать форму.
0: Да,
1: держать...
0: Какое, да, все говорят, мышцы станут кисель. Все брехня. Вот если сейчас мы с вами будем пить воду, если мы вот выпьем по стакану воды, нам будет хорошо. Выпьем по два, тоже ничего. Но если мы с вами по 5 литров выпьем, мы умрем. Всему есть мера. У корсетов есть в инструкции, я не знаю, там не часто пишут почему-то, что вот, например, есть жесткие, полужесткие, мягкие. Жесткие носятся 2 часа, после травм позвоночника их назначают. Они такие дерюжные. Полужесткие от 4 до 6, там 8 ребер жесткости тоже будут такие металлические либо пластиковые вставки. 8 часов вы можете носить, не снимая. И ничего с вами не будет. Мягкие эластичные пояса, которые вас тоже поддерживают, тоже неплохие. Когда вы в дорогу едете, в горы, либо у нас дороги тоже не швейцарские, вы какую-то ямку поймали, короче, если у вас проблема с поясницей, вы также вот так доедете криво-косо. То есть корсет вам на каком-то этапе необходим, но потом вы нашли хорошего инструктора, хорошего, это, который там, есть центр Бубновского, который занимается специализированно именно проблемами с позвоночниками, суставами там, и так далее, которые вам помогут укрепить мышцы, и дальше корсет вам будет просто как вспомогательный вариант, когда вы куда-то приехали, что-то надо перенести, поднять, даже если вы физически крепкий человек, корсет не мешает вам, он вам помогает. То есть он разгружает, берет на себя нагрузку.

0: многие попадают к нам именно потому, что он что-то приподнял, что-то, говорит, там хрустнуло, что-то, это его диск приехал от такой нагрузки. Когда вы нагибаетесь, нагрузка на поясничные диски до 300 килограмм происходит. Представьте, в этот момент, просто когда вы нагибаетесь, там, с небольшим весом, там, 3 или 5 килограмм. А теперь представьте, больше килограмм, а у вас мышцы, ну, кисель у многих, то есть их нет вообще. То есть они по факту как бы есть, но то есть должны быть, но их нету. Поэтому корсет на рынок пошли с любимой супругой. Вот. Она говорит, а ты
1: сумки тащишь.
0: А ты тащишь, короче. Вот. Руководящая направляющая сила красиво ходит, а ты, короче, а ты таскаешь, ты же джентльмен, да? Вот. Ну вот джентльмены часто, короче, до машины еле доходят, а потом там лежат, так, потому что у них все болит.
1: Мы как-то за эфиром с вами проговорили о том, что женщины, они более, вот, менее подвержены, вот, именно к боли спине. Теперь я понял, почему. Потому что мужчины, они более такие слабые существа.
0: Нет, мужчины не более слабые. Просто женский мозг хорошо распределяет.
1: Друзья, вы в каком положении сейчас сидите? Это радио Диалог ФМ, программа «Вечерний сеанс», в студии Расим Загиров. Мы сегодня говорим с врачом, иглорефлексолог, да, правильно?
0: Иглорефлексотерапевт.
1: Ага. Константин Викторович, вот что значит, друзья, советская медицина. Человеку 25 лет в этой сфере, учился уже еще при Советском Союзе, и было приятно сейчас узнать многое. Ну, вот, от чего болит печень, от чего болит легкие, и к чему вообще, оказывается, все эмоции, они на спину тоже влияют. Скажите, пожалуйста, Константин Викторович, а боли в шее, допустим, да, в грудной клетки между лопатками, это тоже спина? Или тут уже другие причины?
0: Я же уже говорил, что нет изолированно существующих групп мышц. То есть вы применители спины идут от затылка и до тазовых костей. Неважно, какие мышцы, но они все взаимосвязаны. Если у вас проблема возникла в пояснице, она поднимется в шейный отдел. Если в шее спустится к пояснице, не сразу, со временем, ну, спустится.
1: Константин, разного вида, да, грыжа, остеохондроз бывает, есть спинная грыжа, вот, да, это все.
0: Это все суть одно и то же.
1: Вот когда нужно понять, что нужно идти к врачу, а не к массажисту, допустим?
0: Нет, вы не можете сами пойти к массажисту. Нет, вы можете пойти. Вот у меня сосед так пошел. Первый раз тут один там товарищ его отмассировал так. Он еле вышел.
1: Можно подробнее?
0: У него был выраженный болевой синдром. Первый раз его отмассировали, он вышел нормально. Ну, то есть, как нормально, еле дошел. Он думает, ладно. Он второй раз приехал, тут его отмассировал, он там уже совсем. Короче, третий раз его отмассировал, он доехал до дома, он 9 месяцев лежал. Он только на силе воли поднялся. Он там на себе такие вещи делал, что... Потом он... Любил, кстати, к вопросу о самолечении. Он сам себе гормональные препараты назначил, колол их, когда ему больно. Ну, мы ему как-то делали. И теперь он решил, что он уже знает, как это делать. И он всякой... Потом мы ему вот делали всю разную терапию, ничего не помогало. Только вот время, его настойчивость, там, растяжки и так далее, его подняли с кровати. А так бы остался прикованным. Я ему говорю, слушай, имя не буду говорить. Я говорю, тебе же после первого раза уже было плохо. Что ты второй раз пошел? Чтобы вы понимали, ну, на будущее же. Если выраженный болевой синдром ни к массажисту, ни к мануальному терапевту, вы не должны идти. То есть выраженный болевой синдром лечится либо капельницами. Вот мало кто знает, есть клиники боли в Москве, на Западе, которые вот иголками тоже лечатся вот эти вещи. Я не призываю там ко мне с выраженным болевым синдромом приходить. Ну, как бы и за это не агитирую. Всегда это тяжело лечить. Особенно, когда боль такая прям стреляющая, и каждый пациент каждый раз ждет, что вот прям вот сейчас сразу вот сходу ему поможет. Ну, кому-то сходу бывает, кому-то нет.
1: Вы за эфиром сказали, что минимум, да, вот сколько-то раз нужно прийти, но...
0: Ну, курс, есть острое течение, есть хроническое течение. Но даже если оно вроде бы острое, все равно за ним есть, как сказать, история. Вот, оно болело, проходило, болело, то есть все равно это как бы, ну... А часто мы оценим от того момента, когда уж так заболело, и ты потом там ходишь полгода, год, там лечишься, думают, вот сразу пошел, лечился там. Не сразу бывает. Вот приходят пациенты, которые там круги навернули хорошие в течение там, даже года. И вот он тебе там на пятый сеанс говорит, что-то не помогает. Ну, я, конечно, второй после Бога, но не Бог. Вот. И я ему вначале ведь так объяснял, что, понимаете, так не будет, как вы хотите, быстро. И, нет, я за быстро, но, как и он, но это же тоже показатель моей работы. Но так не бывает часто. То есть, когда уже эта вся химия не помогла, думают, а что бы еще? Вот иголки. Вот мы иголками. Но еще раз повторяю, что в острых периодах не стоит ходить к массажистам, к мануальщикам. Острый период, чаще всего мы рекомендуем покой. Человек говорит, да у меня бизнес, да то, да сё. Ну и что у тебя бизнес? Завтра ты сляжешь там на год, и твой бизнес что с ним будет? Ты же не сможешь ничего делать. Лучше отлежать какое-то время. Лучшее лекарство, говорит, это покой. Вот. Вылежите. Ну и плюс, конечно, делать там всю терапию, там капельницы, те же там иголки, если есть возможность, или там. Но массажи это исключается. Массаж, когда уже у вас тупая, ноющая боль, вот она есть, вот такая она есть, как бы, которая вам мешает жить, тогда, да, массаж это отличное средство, очень хорошо помогающее. Там. Кстати, физиотерапию тоже там делать с новокаином, с лидокаином, как обезболивание тоже там. Ультразвуковое такое проникновение идет.
1: Все-таки мы массажи не исключаем.
0: Не, массаж мы исключаем на моменте острого периода. В подостром периоде и в состоянии хроники, когда вы долго страдаете, но уже вот нет остроты процесса, что там вешалка. Тогда, конечно, массаж это очень действенное средство, тысячелетия его делают, но просто у нас люди зарабатывают деньги, надо, не надо, заработать надо. Вот. Но это, я считаю, неправильный как бы, подход. Не от того, что там, сейчас я на эфире. Но, ну, просто, ну как же, пациент тебе доверяет, а ты, получается, просто его используешь. Ну, мы все равно заработаем свои деньги, но просто не таким. Он потом придет, все равно им куда деваться, он никуда не денется. Придет по специалисту, там, массажисту или мануальщику, тот ему вправит, этот там, промассирует, там, мышцы разомнет. Все будет хорошо.
1: Отличимся чуть от темы. Как вот нашим слушателям, нас мы охватываем весь Дагестан, как все-таки записаться к вам, вот потому что вы тот человек, вот я вас слушаю, вы вызываете доверие. Каким образом вот слушателю радио Диалог ФМ попасть к вам на прием?
0: У меня где принимать? Прямой МТС вообще есть. Я не знаю, по Дагестану он как работает или нет, там, но по Махачкале точно. 91-11-81. Вот. Ну, а так 8-988-291-1181.
1: Вернемся все-таки. Вот вопрос такой, вот как от чайников, от тех, кто вот, как бы на спину никогда не жаловался. Как понять, что вот по боли, что вот болит сейчас позвоночник, а не что-то другое? Потому что оно отдает, насколько я знаю, по спине тоже.
0: Ну, это вы никак не определите. Это только специалист определит. Да, у нас есть проекция, называется зона Захарьина-Геда вдоль позвоночника. Там есть отраженные зоны всех наших органов. Ну, они более-менее понятны, потому что в районе печени будет проекция печени, там в районе сердца будет сердце, там проекция. Вот. То есть самолечением, о чем мы говорили, лучше не заниматься. Потому что ни к чему хорошему это не ведет. Есть такое понятие, как диагностика. То есть вы, ну, сейчас, как говорят, интернет вам в помощь, да, все там открывают по симптомам, смотрят и ставят себе...
1: Ответы Mail.ru.
0: Да, и ставят себе диагноз такой-то. Но вопрос в чем? Вы три симптома учли, четвертый как был неявный, и вы его как-то на него не среагировали. И вы успешно лечите не то, что у вас есть. То есть сами себя назначили. Вот дифференциальная диагностика – это различение между разными заболеваниями. Которые могут быть похожи по ряду симптомов, но что-то может отличаться. И даже не всегда опрос может выявлять это заболевание, поэтому специалист вам назначает какие-то дополнительные методы исследования. Угу. Лабораторные, либо угу. там компьютерные, либо УЗИ, либо что-то, чтобы понять, а где у вас. И даже все эти методы могут все-таки не выявить, в чем, где кроется причина. То есть копается. Вот, и чтобы понять, а как, а что. И потом выявляется, что там при рождении, когда человек рождался, условно говоря, он там по сухому шел, угу. воды отошли, угу. головку там сдавливало, а она должна выходить вот по влажную. У него угу. кости сдавило, швы там друг на друга кости зашли, чуть ущемили вот эти швы, которые у нас, угу. может, голова растет. Угу. Вот. И вот это вызывает у него головные боли. Угу. А часто формальный подход. Голова болит, а что у него болит голова? Да непонятно, почему у него голова болит. И вот такой момент, когда есть дотошные специалисты, даже когда выбор бывает, многие не хотят к ним идти. Угу. Потому что если ты пришел к специалисту, он с тобой полчаса поговорил, ты уже устал от разговоров с ним, а тут тебя полтора-два часа человек мучает вопросами, копает настолько глубоко, там, твое детство, какой-нибудь перинатальный период, там, у мамы спрашивает, ищет и находит, угу. в чем проблема. А, например, это может вести к там, сдавлению головки в дальнейшем, там, к эпиприступам угу. там, или каким-то другим моментам, которые угу. не являются... Ты не получил травму где-то во дворе, ты... При рождении получил вот, от того, что природы было вот, заложено, чтобы ты рождался в водах, угу. а ты вышел по сухому. Угу. Или, например, дети, которым делают кесарево, вот, кесарят, угу. вот, по характеристикам мне говорят, кто-то говорит, да нет, он нормальный. Вот есть такая статистика, что они волевые качества у них понижены. Угу. Вот как, странно, да, как бы. То есть это не наша угу. статистика, это угу. западная, но вот у нас, наверное, тоже проводилось, как всегда, позже. Но вот такие моменты выявляются. То есть все хотят облегчить себе жизнь. Это, знаете, наверное, может, к медицине не относится, но вот эксперимент такой проводили, когда птенец должен проклюнуться, и добрые люди помогали ему проклюнуться угу. там, в скорлупку. А потом они не научались летать, как нужно, проблема. Это вот, наверное, по детству знаете, что дети, которые сразу начинают ходить, но не минуют стадию ползания, они потом часто падают, постоянно расшибаются. Угу. То есть ты должен проходить все стадии. То есть когда ты ползаешь, ты учишься... Вот,
1: карабкаешься и поднимаешься.
0: Да, угу. да, потом угу. встаешь. То есть вот это моменты. А все, ой, какой молодец, ой, как он сразу побежал. Вот. Все должны проходить определенные ага. периоды. Угу. Если вы не проходите эти периоды, угу. то потом не формируются определенные какие-то навыки, привычки, какие-то связи в мозгу, и потом у вас возникает проблема. Они неявные. И все не могут понять, да что он такой шустрый, а что это он вдруг там, что не идет куда-нибудь, там, то голову расшиб, то ногу, то упал, то еще что-нибудь угу. на ровном месте. Вот потому что не прошел то, что он должен пройти.
1: Понятное дело. Вот главный вопрос такой, Константин Викторович, который я вам задам. Всегда ли нужно делать МРТ или во всех случаях, вот, допустим?
0: Ну, когда пациенты приходят, я говорю, вы делаете это не для меня, вы делаете для себя. Угу. И я-то могу для себя примерно представить, там, угу. что у тебя есть, как бы вот угу. на основе опыта, да, угу. вот когда человек делает какую-то работу длительно, да, он же автоматически, как угу. вот женщина, не смотрит, сколько грамм отмерить, она там посолила, здесь поперчила, здесь что-то, она, а сколько ты положила? Да откуда я помню, сколько я положила? Вот это в рука взяла, короче, угу. сама берет, сама солит, сама перчит, и угу. получается то, что нужно. А ты с ложкой подходишь, там 3 грамма того, 5 грамм того, угу. короче, и все равно не то получается. Вот, то есть я могу оценить, пациента. Но я говорю, вы это для себя делаете, чтобы вас успешно лечили не от того, что у вас нету. Когда у вас снимок есть на руках, вы понимаете, что надо, что не надо. Но при переломах, например, mm-hmm. конечно, рентген, он рентген – это самое первое, что в свое время открыто. Есть сейчас цифровые рентгены очень хорошие. Mm-hmm. И он показывает кости, там, как поломано, что там. То есть рентген видит только плотные структуры. Mm-hmm. И если у человека, например, обозвездились связки, обозвездление произошло, то мы связки тоже увидим. Как бы так. То есть кальцинация произошла. Почему кости видим? Кальций. И на рентгене мы тоже можем декальцификацию увидеть. То есть кость, а внутри она как бы белая, такая разряженная будет, такая светлая. То есть мы понимаем, что вот там кальция мало, ну, у человека. Ну, возрастные бывают дела. Там, либо когда там срастается кость, мы смотрим, вот тут костная мозоль, там ему сделали, посмотрели, а вот тут что-то не так. МРТ, конечно, она информативнее в плане там тканей, диск ты видишь, выпятился, там, например, вот сзади задняя продольная связка, общем, желтые связки, ты видишь, что вот диск давит на связку, выпятился там спинномозговой канал там, на такое-то расстояние, а этого не должно быть. Там, или там идет он в спинномозговые отверстия. Два позвонка и диск между ними называются спинномозговой сегмент. Если вот в этом сегменте вот мы что-то произошло, то есть мы там видим, что, как произошло, где, или вот мы видим сдавление спинного мозга, то есть спинномозговой канал, диск ушел, то есть вот сдавил. Диск никогда не уходит вперед, он всегда уходит назад, либо в бок, а может уйти либо вправо, либо влево, либо вправо и влево, вот межпозвоночное отверстие, вклиниваться, и вот оттуда у нас боль. При острой боли мы и рекомендуем как бы сделать там тот же МРТ, чтобы понять, а что у тебя, а как у тебя. Потому что приходишь, а тебе там такие диагнозы понаставят. Когда хирургу приходят, первое, что хирург говорит, будем резать. Я сам попадал. Я, слушай, брат, что ты собрался резать? Слушай, ты еще мне диагнозы не поставил. Там, ничего не понятно, ты уже меня собрался разрезать. Я, любой доктор, попадая на стол, становится пациентом. Любой профессор, попадая на студенческую скамью, становится студентом. И ведет себя как студент. И мы ведем себя как пациенты. Естественно, но мы-то за знанием уже знаем, что вот, а что ты мне порезать решил, а дальше что ты советуешь? Там уже искать, что ли? Есть такие, лишь бы хлебом не корми, дай что-нибудь отрезать. Или порезать.
1: Нет, на самом деле есть такие врачи. Просто я слышал такую рифму.
0: Нет, но это валом. Ну, если к терапевту ты приходишь, он будет искать. Хирург, он говорит, вчера еще надо было. Часто вот так бывает. Конечно, я в Питере был. Я в 7 часов у меня будет вставать. Встаю, мне ведут. Уже обход. Уже. Я лежал тут у нас в больнице, но называть не буду. У меня камень там шел, мочеточники. Они не могли понять, что у меня привезли по скорой. Во-первых, меня поднимать никто не хотел. Пока у меня вторая бригада не приехала, они меня хорошо знают. Синие уже поднимите. Они там полунаркотическими обкололи, меня подняли. В понедельник обход должен быть в 8 часов. В Питере каждый день он был в 7.15. Уже доктора все были, чтобы вы понимали. То есть я такой у нас, ну хотя бы ко мне пришли в 11. Знали, что я доктор. Замглав врача мой однокурсник. В отпуске, правда, был. Но я ему позвонил. Хорошо. И сразу резать.
1: Здесь сарказм наблюдается такой. Вот. Хорошо, что вообще пришли, мне кажется, вот, именно о наших врачах. Так, вернемся все-таки, Константин Викторович, к вопросу такого. Да, вот 25-летний стаж. Все-таки так, о народных методах поговорим. Да? Про матрасы поговорим. Имеет ли матрас вот, вообще...
0: Как есть бы, специальные, есть ортопедические матрасы, которые у всех у вас на слуху.
1: Это важно на них спать? Прям?
0: Ну, важно, конечно, важно, но есть специализированные матрасы. Они тоненькие, такие, и они в виде как волны выглядят. Да? Есть, да?
1: Есть.
0: Вот, вот он, смысл его в том, что он распределяет нагрузку, как бы ты ложишься, когда на него. И за счет мышцы легла как бы на такую волнистую поверхность и начинает как бы растягиваться незаметно. И за счет растяжения идет расслабление. Вот. То же самое, как ортопедические подушки с эффектом памяти. Ну, это тоже, вот, например, если человек может спать на спине, либо там на животе, либо на боку еще. Вот я сплю на животе, все говорят, плохо, но сплю уже последние... А вот не скажу, сколько лет уже. Да?
1: Вот хотел задать вопрос, как правильно спать, чтобы не навредить спине все-таки?
0: Ой, господи, все говорят, вот не спи на левом боку, не спи на правом боку, не спи на спине плохо, не спи на животе плохо. Как спится вам, так и спите. Там, вот это на сердце. Если у тебя проблемы есть, конечно, если ты будешь на левом боку спать, ты будешь чувствовать свое сердце. Но если тебе эту проблему решили, каким-то образом, ты будешь спать на левом боку и сердце не чувствовать. Поэтому все эти рекомендации, спи тогда, спи всегда, это, мне кажется, чисто какие-то рекламные дела, и человек не знает, как ему еще выпендриться. Я сплю на животе, вот как бы я ни крутился, я засыпаю только на животе. Просыпаюсь в любой позе, засыпаю только на животе. Поэтому даже в командировке вожу свою подушку.
1: Но многие врачи говорят о том, что на животе вот вообще нельзя никак. Правильно, все-таки.
0: Да, вот ты позвоночную артерию пережимаешь, там сонную артерию тоже пережимаешь, шея у тебя в таком положении. Это все глупость. Я вон сплю сколько лет, и ничего страшного. Вот, это я считаю избыточное. Есть просто, знаете, когда на специализацию приезжают врачи-гигиенисты, это проблема с ними бывает. Они все моют, драют, чистят, они что-то отмывают. Везде это. Приезжают те, кто кожвен, они везде сифилис, все это, гонорея, все, они только это видят, все там нельзя, жизнь такая, все вокруг это только этим страдает. Там приезжают хирурги, если он травматолог, он видит везде только переломы, там еще, ну, часто так бывает, которые слишком на этой теме как бы двинуты. Я их наблюдал просто, пока в общежитии жил, вот разные категории, и у каждого своя шиза, короче, есть, вот согласно специальности.
1: Есть такой момент.
0: Вот гинекологи у нас все красивые. Вот, посмотришь, вот женщина, которая гинекологией занимается, врач-гинеколог, они все красивые вот у нас. Вот. Посмотришь, врач-уролог тоже такой же. С большими пальцами и так далее.
1: Так, вернемся все-таки. Вот 25 лет, 26-й год пошел, как вы работаете, Константин Викторович. А были ли на вашем пути, ну, я уверен, что были, какие-то интересные такие случаи, которые, вы знаете, вот вы этим можете гордиться. Вот такая вот индивидуальная проблема, которую вы решили.
0: Нет, дело в том, что каждый такой.
1: Ага, случай он уникальный, да?
0: Но нет.
1: Уникальных уникальнее.
0: Нет, у меня мама врач. Ага. У нее 50 лет стажа.
1: Тоже по спине?
0: Не, она врач-терапевт. Ага. Самая тяжелая специальность в медицине. Ага. Две самые широкие специальности. Это врач-терапевт и врач-невролог. Но, то есть вы вначале к терапевту попадаете, потом вас он либо назначает то, что нужно, либо как бы к более узкому специалисту вас отправляет, потому что часто к неврологам после терапевтов не попадают больные, потому что ты уже попал, а там тоже большая очередь, и если какие-нибудь там элементарные, ну, в смысле такие проблемы, которые терапевт, ну, они не элементарные, но чтобы не нагружать там невролога, раз уже зашел, как бы, если они видят, они назначают, ты и до невролога не дойдешь. Хотя изначально, наверное, надо было к нему. Но фильтр в медицине – это терапевты, которые направляют вас к нужному, более узкому специалисту. И от их назначения зависит ваша жизнь дальнейшая. Как вы будете жить? Долго счастливо или будете всю жизнь болеть и, короче, несчастливо? Вот. То есть терапевт – это, я считаю, самый важный специалист в медицине. Шире знаний, чем у терапевта, больше ни у кого нету. Вот. И знать столько, сколько они, очень мало кто. Легче свою какую-то маленькую, узкую специальность знать, да, чем знать, вот, обладать такими энциклопедическими знаниями. Не каждый терапевт, к сожалению, тоже этим обладает. Вот. Поэтому... Ну, кто попадает на иглотерапию, вначале никто не попадает. Как говорит мама, у тебя легких пациентов я еще не видел. Все тяжелые. Все тяжелые. Если вам помогает таблетка, капельница, внутримышечные это, то как бы вы до меня не дойдете. Если вам уже ничего не помогло, тогда вы только вот, вот на этом этапе человек ко мне попадает уже вот в таком. Поэтому каждый пациент, который попадает, он не бывает легким. Ну, на, хорошо, один случай такой я расскажу.
1: По секрету может быть, всему свету.
0: Да, я не называю фамилию. Поступает, приходит ко мне пациент. Ему 21 год. Он отслужил в армии. Вроде бы что такое, 21 год отслужил. Но если сейчас вы услышите, с чем он отслужил, вы будете очень долго, ну, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, у человека НРС. НРС – это когда человек мочится по ночам неконтролируемо. Я говорю, а как тебя в армию призывали с этим диагнозом? Мне, говорит, неудобно было сказать, а комиссия там не настояла. Хорошие сослуживцы у него были, никто его не прессовал, никто не это. То есть там матрас, ну он же, он знал, там подстелить там.
1: У многих, насколько я знаю, до подросткового возраста он присутствует.
0: Он тебя всю жизнь может присутствовать, если ты лечить не будешь. А он в армии с этим отслужил. То есть он там подстелил клеенку, чтобы там матрас, это же не менять матрас, все равно тебе не казенная вещь, там кто тебя будет постоянно менять. Ну, знаю вот это. Нормально отслужил. Там все, как говорится. Тут ему жениться надо.
1: Понятное дело, так.
0: Ну, вот вам смешно, а ему было нет. Вот. И что делать? А у него с детства эта тема тянется. Вот мы ему сделали, я не помню, курс или два. Он потом на север уезжал на работу, на заработки, короче, еще вот это, и вот у него жениться. Он потом мне с севера звонил, говорил, что у него все нормально. Ну, то есть уже в процессе лечения было все нормально, у него все прошло. Там уже как бы этих рецидивов ничего не было, он женился нормально, все у человека нормально. То есть каждый случай, вот он вроде бы такой, да, но он приходит иногда, вот, например, вот у ребенка НРС, он же не может кому-то, а он сам на спорте, сам там такой, а кому он может сказать? Вот ты лечишь такого, у него все нормально, сейчас смотришь, там нормальный парень уже, все двигается там по жизни, все четко. Вот. Ну, его проблему знают только я, и он, и его родители, и все.
1: Ну да, врачебная этика.
0: Но сейчас у него все хорошо. И таких пациентов как бы много. То есть каждый случай не бывает, как там о нем расскажешь.
1: В общем, друзья, если вы столкнулись с подобными родами проблемами, о которых мы сегодня говорили, потому что я как понимаю, Константин Викторович, вы вот что, еще раз подчеркну, что значит советская медицина, когда вот человек не только по своей специальности, но и что вокруг нее понимает. 91-11-81, именно номер телефона, вы можете записаться на прием Константину Викторовичу. Ну и напоследок вопрос такой, который я хотел бы задать. Что... Вот, что такое вот нужно постоянно делать мощное вот, для здоровья своей спины каждый день, чтобы вот спина говорила спасибо тебе, вот прям. Не так образно говоря, спасибо.
0: Ну, некоторые говорят спорт-спорт. Вот у нас понятие физкультура, как бы оно люди произносят, но уже не вкладывают то значение. Если перевести, просто разложить слово физкультура, это физическая культура. Это не спорт. Спорт – это профессиональная тема, когда человек занимается, разряды получает, на соревнованиях участвует. А физическая культура – когда вы себя в форме держите, когда вы не пытаетесь кого-то превзойти, там еще, вы для себя занимаетесь, вы стараетесь в тонус свое тело привести. Если у вас есть избыточный, предположим, вес, вы стараетесь его снизить, потому что это нагрузка на сердце, на суставы, на все остальное. Вот. Если вы, наоборот, там худенький, там что-то, это, то есть вы стараетесь набрать мышечную массу, или ну не набрать, а по крайней мере укрепить мышцы так, чтобы быть выносливым. То есть минимально это ходьба. Мне многие говорят, что бег вреден. Ну, вот у меня был сейчас недавно пациент, он весил 160 килограмм. Он за 7 месяцев похудел на 70 килограмм. Но ему сказали, мы вас потеряем. И он начал вначале ходить, потом бегать. Я говорю, как суставы? Вот так выдержали. Потом он кроссфитом занялся, сейчас занимается. Сейчас вот вы увидели, потянут человек 85 килограмм веса при росте 1,75 м или 1,76 м. Ну, такой он не выглядит там все. Ну, представьте, а он мне показал фотографии, каким он был. Вот сейчас он в хорошей форме благодаря себе, что он просто он отказался, он на интервальное сел голодание, то есть там 16:8, можно 18:6. Вот, исключил все жареные вещи, сладкие, булочки, все, что мы любим. Вот, да, он это исключил. Ну, вот он похудел. Если у вас таких проблем нету, ну, вот просто вы поели, походите. Это вот нагрузка на мышцы, на суставы. Сейчас вот эта скандинавская ходьба, тема хорошая. А чем она хороша? То есть у вас не только мышцы работают, но когда палки в руках, у вас работает... межреберные мышцы, грудные мышцы, когда вот это вы совершаете, эти движения. То есть у вас включаются мышцы спины, мышцы грудной клетки, и как бы таким образом просто вот так ходить. Это действует и на нервную систему, и на спину. Ну, минимально, что человеку делать, круговое движение шеи, вверх-вниз, вправо-влево, голову поворачивать, уже для шеи хорошо, если так вот порядово начать. Грудной отдел. помните, наверное, в детстве нам говорили, там, держи осанку. А как держать осанку? Вот вам там швабру. Помните, швабры были? Сейчас там все швабры. Ну, палку любую. Скалки у женщин бывают длинные. Купил вот для себя, чтобы не катать, а вот так. И вот ты ходишь вот с этой. А как посмотреть? Да плевать, кто как посмотрит. Ходи вот на улицу вот с этой скалкой или там еще вот. Либо, если не хочешь, чтобы тебя видели, купи корсет реклинаторного, так называемый, который тебе в грудной отдел. Через 3 месяца у вас сформируется мышечная память, вы будете уже так ходить с ним. Ну, то есть потом можно его не носить. Вы все равно будете ходить с прямой спиной, и у вас плечи не будут идти вперед. Плечи вперед, напряжение, значит, идет у вас в мышцах грудного отдела, плюс у вас грудные мышцы, они не работают. Вот. Плюс проблема там с сердцем могут начаться. Зачем? Вот вы ходите с прямой осанкой. Вначале, когда вы все это будете делать, у вас все будет болеть. Перестройки мышц идут. Одни будут укорачиваться, другие удлиняться. Если вы на этом этапе не бросите, вот 3 месяца так прозанимаетесь, я вам говорю, что в вашей осанке будут все ваши друзья, знакомые завидуют, а только потому, что вы выдержали это время. Мышцы поясницы спины. Вы лежите на спине и просто вот ноги прямые, стопы вправо-влево, справа-влево. Потом подтянули ноги в коленных суставах вправо, влево, вправо, влево. Потом там ставится одна нога на другую, вот стопа на стопу сверху, вот как бы вот так, одна нога прямая, другая на ней как бы ставится. Вправо, влево, вправо, влево. Вот эти движения уже на поясницу влияют. Потом некоторые пытаются по старинке качать пресс, поднимаясь от пола до конца. Не надо. Вы ноги согнули в коленях, либо поставили на диван, вот перед диваном, вот, как бы получается такой буквой Г-образно, да, вот ноги закинули на
1: буквой
0: диван.
1: Буквой L такой.
0: Может быть, Г так
1: получается. Все.
0: Вот. Вы руки либо за голову не надо тянуть за шею, к вискам поставите кулаки, вот так, либо на груди вот так скрещено, и на 15 градусов вы поднимаете грудной отдел. Просто у вас, вы сами почувствуете, у вас будут включаться только мышцы живота. А у вас, ваш пресс будет прокачиваться таким образом. Если же вы, когда вы поднимаетесь от начала до конца, у вас начинают включаться не мышцы живота, а мышцы поясничного отдела, вы их перетруждаете и бросаете. То есть, чтобы накачать мышцы пресса, да, вам много не надо. То есть, вот и таких усилий. Ну, в общем, вот если вот, вот на минималках округлим скрипту. Круговые движения головы, поворот вправо-влево, вверх-вниз, раз. Та же самая скала. Или, знаете, какое упражнение снимает хорошо напряжение в грудном отделе? Вы берете, вот сводите плечи назад, сводите, сводите, держите, держите. И потом держите какое-то время, а потом расслабляй. У вас эта мышца расслабляется, снимается вот это напряжение очень сильно. Вот, это когда вы уже напряглись. А так, то, что я сказал, либо реклинатор, либо скалка, вы с ней ходите красиво, и у вас формирует осанку. Ну и поясница, то, что вот эти круговые движения и пресс.
1: Константин Викторович, спасибо вам огромное за более развернутый ответ. Вы очень интересный собеседник. Я напомню, чтобы записаться к Константину Викторовичу, вы можете позвонить по телефону 91-11-81 с любой точки нашего Дагестана. Ну что, друзья, спина – это наша основа. Берегите ее, потому что прямоходящий человек – это звучит гордо, чем, так сказать, знаете, вот сгорблено. Вот так вот. С вами был Расим Загиров. Это была программа «Вечерний сеанс» здесь, на волнах радиостанции «Диалог ФМ».
2: А вечером...
3: После работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером...
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на «Диалог ФМ».
4: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкалу с рабочей поездкой прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сопровождении временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина она ознакомилась с площадками Международного фестиваля народных художественных промыслов. Глава региона отметил, что Дагестан готовит для ремесленников дополнительные налоговые льготы и гранты. Важным пунктом визита стало посещение военно-морского госпиталя, где делегаты пообщались с ранеными военнослужащими. 15 сентября сегодня в Дагестане, как и по всей стране, вступил в силу законодательный запрет на опубликование результатов опросов, прогнозов и исследований, связанных с выборами в единый день голосования. Об этом сообщили в избиркоме Дагестана. Ну а сегодня телебашня Махачкалы зажжет праздничную подсветку ко Дню Единства. Дагестан отмечает День Единства Народов Республики. Сегодня День Единства. И напомню, что один из важных для нашей республики праздников. В республике бок о бок живут представители разных народов, каждый со своим языком, культурой и традицией. При этом всех нас объединяет общая история и любовь к родному Дагестану. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nevs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За три года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия. Страна возможностей» Андрей Бейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Клуб первой лиги «Арсенал» из Тулы объявил о возвращении Дмитрия Оленичева на пост главного тренера команды. Оленичев уже возглавлял тульских канониров и прошел с ними путь от любительской лиги до РПЛ, выведя команду в элиту впервые в ее истории. Его тренерский штаб также вошел Егор Титов, с которым Оленичев работал в «Спартаке». При этом сам специалист приступит к тренерской работе впервые за 7 лет. Последним его клубом был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. После 11 туров «Арсенал» занимает 10 место. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в гостях обыграл челябинский «Трактор» 4-1 и одержал 5-ю победу подряд на старте нового сезона КХЛ. Точку в противостоянии поставил гол лидера железнодорожников Александра Радулова, который стал для него 300-м в КХЛ. Радулов – третий игрок в истории лиги, достигший этой отметки. СКА на домашней арене разгромил шанхайских «Драконов» 7-2, и главным героем встречи стал Николай Голдобин, набравший 5 очков, гол и 4 ассиста. В Омске местный «Авангард» одержал волевую победу в матче с «Автомобилистом», отыгравшись с 0-2 и победив в овертайме 3-2. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник Галатасарая Алексей Батраков вошли в окончательный состав сборной России на осенние товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. Всего в заявку включены 29 футболистов, в числе которых также хавбек Монако Александр Головин и нападающий Зенита Александр Соболев. Первый матч россияне проведут 29 сентября в Казани против Ирана, затем 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Вице-чемпионки России гандболистки ЦСКА разгромили Ижевский университет в гостевом матче второго тура Суперлиги 37-19. В параллельном матче бронзовый призер прошлого розыгрыша «Астраханочка» на своей площадке вырвала победу у тольяттинской «Лады» 28-27. Для армейского коллектива, равно как и для астраханского, это вторые победы к ряду, и обе эти команды возглавляют турнирную таблицу вместе с Ростов-Доном и Новороссийской «Черноморочкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня 16 сентября, среда. Вчера был выходной день в нашей республике, а значит, мы уже все это пережили. Вторник сделали вид, что работали, ну, кто-то работал, кто-то нет. Теперь осталось добраться до пятницы. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог FM. Желаю вам сегодня одного, чтобы планы совпали с реальностью. Ну, хотя бы раз. Потому что обычно планируем одно, а жизнь говорит, а давай это вот по-своему мы сейчас сделаем. Так что просыпаемся, улыбаемся, начинаем этот день вместе. Меня зовут Расим Загиров. Я приветствую весь наш Дагестан. Все города вещания Диалог FM. Это утро начинаем вместе.

0: Дагестан направил в Минстрой России заявку на финансирование переселения граждан, которые проживают на территориях, которые подтверждены оползненным процессом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. В перечень включены жилые помещения, права на которые зарегистрированы в едином государственном реестре. Параллельно продолжается работа по оформлению правоустанавливающих документов. Об этом приводится в сообщении слов председателя правительства республики Дагестан Магомеда Рамазанова. Другим новостям. В Дагестане до конца этого года появится центр добровольцев, который помогает при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего министра по делам молодежи республики Камила Саидова. Сейчас подбирают помещение под центр. На ремонт и оснащение средства уже есть. В этом году волонтерам помогли с транспортом вместе с фондом «Ангелы Надежды». Запрет на реализацию сжиженного углеводородного газа на автозаправках Махачкалы и Каспийска не соответствует требованиям безопасности в большинстве ЭЗС. Об этом сообщили в Минэнерго. Решение принято в связи с многочисленными нарушениями пожарной и промышленной безопасности. Для возобновления деятельности таким объектам необходимо демонтировать оборудование для хранения и отпуска сжиженного газа. Теперь реализация газа возможна только на автозаправочных станциях, расположенных только в пригородах Махачкалы и Каспийска. Банки не планируют пересматривать решение по депозитам и кредитам после решения Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом ведомостям рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежной кредитной политики, которое полагает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенко. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте. Всероссийские проверочные работы для студентов колледжа и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Участниками станут около 1,5 миллиона обучающихся. Это первокурсники, а также студенты, которые в предыдущем учебном году завершили освоение дисциплины. Ну и нашим гражданам осталось работать всего лишь 77 рабочих дней до Нового года. Об этом выясняет ТАСС, который изучил производственный календарь. До конца текущего года остается 17 недель, при этом две из них будут короткими. Так, в ноябре граждане ожидают 4-дневной рабочей недели, а в декабре 3-дневная. Продолжительные новогодние праздники начнутся с 31 декабря в четверг. Согласно данным Министерства здравоохранения России, на август этого года Дагестан вошел в четверку регионов с наименьшей долей курящего населения. Показатель в республике составил только 8%. Лидером самых некурящих регионов стала Чеченская республика. Там курит лишь менее 1% населения. На втором месте Краснодарский край, 4%, на третьем Ингушетия. Дагестан замыкает четверку с показателем 8%. Таким образом, все четыре региона с наименьшим распространением курения находятся на юге России и на Северном Кавказе. Минпросвещение не планирует усложнять задания на ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовятся. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передают РИА Новости. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027, которое опубликовано на сайте Федерального института педагогических изменений. По его итогам могут быть внесены уточнения. Ну и российский рынок новых легковых автомобилей после кратковременного рекорда вернулся к привычным показателям. Об этом сообщили в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. На 37-ю неделю было продано всего лишь 25 тысяч машин. Это примерно на 15% меньше, чем недели ранее. Сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на гражданах, однако взносов собственников недостаточно. В связи с этим систему нужно менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. За первое полугодие их составило 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, рассказал главе компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батишенкин. Также в отчетном периоде выросла категория шампуни и косметики. Для животных их покупали на 17% больше. Потребление алкоголя в нашей стране в августе снизилось до минимума с 1996 года. Это следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. С начала года жители страны стали пить спиртное на меньше на 1 литр. Показатель достиг 7 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Москвичи в среднем пили по 4 литра, петербуржец – 5 литров. В Свердловской области за этот же период употребляли по 9 литров. До этого минимум потребления алкоголя отмечался только в 1996 году. Тогда оно держалось на уровне 7 литров на расчете на одного человека. Века.
1: как передает Bloomberg, представители ведущих AI-компаний все чаще публично говорят о растущих рисках, связанных с развитием мощных систем искусственного интеллекта. Например, главный научный сотрудник OpenAI Якуб Почетский опубликовал эссе с предупреждением о грядущих опасностях, которым никто не готов. А увольнение исследователя Anthropic и вовсе стало вирусным. Джейкоб Коксон, который раньше трудился и на OpenAI, после отставки обвинил обоих работодателей, цитата, «в игре с нашими жизнями». По его словам, сами создатели искусственного интеллекта считают, что алгоритмы могут уничтожить человечество к концу десятилетия. Это заявление быстро разлетелось в интернете, набрав более 150 миллионов просмотров, в том числе со стороны известных политиков и публичных людей. А в конце июля больше 1000 сотрудников крупнейших IT-компаний подписали петицию с призывом создать механизм для замедления темпов развития ИИ. Сэм Альтман признался, что обсуждал это с представителями Белого дома. Что же пугает разработчиков? Как объясняет CNBC, продвинутые модели научились улучшать себя. Практика, известная как рекурсивное самосовершенствование. Причем поводом для тревоги становятся не только теоретические сценарии. Недавно ИИ-агенты OpenAI во время тестов смогли объединиться, выйти за пределы ограниченной среды и атаковать сторонний сайт Hugging Face. После этого компания приостановила часть обучения новых технологий и усилила проверки безопасности. А Anthropic недавно выпустила отчет, в котором заявила, что в этом году заблокировала пользователей, которые пытались использовать Claude для потенциального создания биологического оружия. Как передает New York Times, ученые исследовали вирус чикунгунья и возможность изменить его свойства так, чтобы он стал более опасным. Впрочем, компания не смогла установить, действительно ли речь шла о разработке оружия, а не о научном исследовании. Но на всякий случай решила перестраховаться и ограничить доступ к ИИ. Риски очевидны, но есть проблема. Как нажать на тормоз всей индустрии сразу? Задается вопросом Axios. Если OpenAI, Google и Anthropic договорятся в один момент замедлить разработку, это может выглядеть как сговор конкурентов и нарушить антимонопольное законодательство Соединенных Штатов. Именно поэтому Сэм Альтман пытается выяснить, можно ли юридически грамотно организовать такое коллективное торможение. Но тут возникает и вторая дилемма. Если даже американские корпорации согласятся на время оставить идею о сверхмощном искусственном интеллекте, то их китайские коллеги никого ждать не будут.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 25. Сегодня обещают облачную погоду, и даже моментами в Махачкале возможен дождь. Так что одеваемся по погоде, а не по настроению, потому что выйти утром в кофте, а днем пожалеть об этом — классика дагестанского сентября. Это «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро!

Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Finance Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: За неделю на дорогах Дагестана произошло 31 ДТП, в которых погибли 8 человек, об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 39 человек, среди которых двое детей, в этих ДТП получили различные степени тяжести. Деятельность кафе «Аль-Маида» в селе Новокайкент, это Кайкентский район Дагестана, приостановлена после плановой проверки Роспотребнадзора. Установлено, что в заведении не обеспечивается подточность технологических процессов, то бишь сырье и готовая продукция, а также чисто использованная посуда пересекаются. Также не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции. Кроме того, в этом кафе не проводится ежедневный осмотр работников, которые заняты изготовлением пищевой продукции. В Дагестане собрали почти 800 тысяч тонн овощей открытого грунта и почти 200 тысяч тонн картофеля, об этом сообщили в республиканском правительстве. Овощи убраны с площадью 25 тысяч гектар. Уборка в данный момент продолжается. Россия с 15 сентября приостановит поставки природного газа в Армению из-за ремонтных работ. Об этом сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на компанию «Газпром Армения». Ремонтные работы пройдут на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», который находится на территории России. Поставка газа приостановится до 25 сентября. В компании добавили, что на протяжении этих 10 дней газоснабжение для жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Больше половины соискателей готовы пройти первое собеседование с искусственным интеллектом вместо рекрутера, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего нейросетям готовы доверить стандартные вопросы об опыте и профессиональных навыках. Такой вариант поддержали 61% опрошенных. При этом полностью заменить человека на собеседование готовы далеко не все. Против использования искусственного интеллекта при найме выступили 42 участника исследования. Ну и Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки новых легковых автомобилей в Оман. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он также добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в частности, поставки минеральных удобрений. Это позволяет нашей стране наверстать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. В работе приложения платных парковок Махачкалы устранены технические неполадки, которые вызваны кибератакой. Об этом сообщили в администрации сервиса. Я напомню, что несколько дней приложение работало со сбоями. На данный момент неполадки полностью устранены. Приложение работает в штатном режиме. Штрафы за нарушения, которые зафиксированы в период технического сбоя, направляться не будут. В Дагестане за минувшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 84 водителя, об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики. Все они с признаками опьянения. Против 10 автовладельцев возбуждены уголовные дела за повторное такое нарушение. Также мы отметим, что за указанный период на дорогах Дагестана погибло 8 человек, еще 39 пострадали. Но и в августе россияне стали немного чаще брать потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц было оформлено больше 2 миллионов таких займов. Это почти на 1% больше, чем в июле. При этом год-году выдача потребительских кредитов все еще заметно ниже. По сравнению с августом 2024 года их количество сократилось почти на треть. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на Центральный банк. Сейчас за одну такую операцию можно перевести до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Ноябрьские распродажи на маркетплейсах в этом году рискуют пройти очень скромно. Максимальные скидки, на которые смогут рассчитывать покупатели, это 5-10%, считают опрошенные «Коммерсантом» участники рынка. При этом едва ли на фоне всех нынешних проблем «Черная пятница» и «Киберпонедельник» пропадут вовсе, говорят эксперты. Но отмечают, сама модель таких распродаж может стать более избирательной. Тему продолжат мои коллеги.
1: «Черная пятница» в этом году, вероятно, посереет. Не без грусти иронизируют собеседники «Коммерсант ФМ». Дело не только в перенастройке рынка на фоне прилетов дронов по складам крупнейших маркетплейсов. К сезону распродаж правила игры в Якоме несколько изменят закон о платформенной экономике. Так, если раньше товары селлеров могли автоматически включать в категорию распродажи или они узнавали об этом уже после, то с 1 октября без согласия продавца сделать это уже не получится. При этом в случае отказа площадка не сможет оштрафовать селлера или снизить его карточки в поисковую выдачу. На этом фоне цены на товары, скорее всего, уже сейчас начнут постепенно повышаться, не исключают эксперты. А сами распродажи в итоге сильно переформатируются, говорит руководитель направления «Стратегический консалтинг» и замдиректора ВРБ ПРО Роман Копасов.
2: Меньше широких скидок почти на все подряд, больше на отдельные товары, остатки, какие-то промокоды, кэшбэки, специальные цены. Никто не надеется на какие-то возмещения. Уже даже среди наших клиентов десяток компаний компаний, где убыток составляет от 40 до 600 миллионов рублей. Для многих сейчас задача – это собраться и преодолеть этот этап. Выживут. И истории именно со скидками войдут в средние и крупные компании, для которых Marketplace всегда был один из каналов. Для кого-то основным, для кого-то дополнительным.
1: Участники рынка все равно ждут сезона распродаж, отмечает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов. Но в этом году, по его словам, особых показателей ждать не стоит.
3: Большинство продавцов перешли на схему работы ФБС. Она более затратна. Таким образом, пространство для скидки гораздо меньше. На ноябрьские распродажи сейчас они могут дать 5, максимум 10. Хороших условий от самих маркетплейсов ждать не стоит. Раньше они от себя давали дополнительную скидку на распродажи. Сейчас у них с доходностью все стало сильно хуже. Вся надежда только на скидку, которую смогут дать продавцы. Тем не менее, все ждут, что все-таки рост продаж процентов на 20-30 хотя бы будет.
1: Управляющий директор Mimosa Home, который представлен на Wildberries, Антонина Миненко, наоборот, рассчитывает только на скидки от самой площадки.
4: Селлерам сейчас скидки очень невыгодны. У кого остался товар в ограниченном количестве, и, конечно, мы все заинтересованы, чтобы продать его по максимально высоким ценам. В некоторых нишах товаров не так много, и выбор сократился. Скорее всего, мы все будем удерживать цены. Основные скидки будут от самих маркетплейсов. Думаю, что у них это забюджетировано.
1: Коммерсант ФМ запросил комментарии крупнейших маркетплейсов и ждет ответ. По зарубежным площадкам ситуация ожидаемо лучше. На Алиэкспрессе и в Стэкшопинге вовсю готовятся к ноябрьским распродажам. Представитель последней рассказал Коммерсант ФМ, что там традиционно ожидают повышенный интерес к одежде, обуви, электронике, товарам для дома, хобби, бьюти и товарам к предстоящим новогодним праздникам. Тем не менее, соосновательница бренда 1753 Cosmetics Лана Сосновская Налинч большого ажиотажа не ждет.
5: Мы каждый год обязательно устраиваем и свою «Черную пятницу» и им стараемся участвовать по всем возможным площадкам. И такого всплеска, которые были, ну, хотя бы 21-й год, 20-й, 19-й уже нету. То есть она год от года падает, эффективность. Плюс покупательская способность в этом году еще больше просела. И то, что как-то люди массово будут что-то покупать на ноябрьские, я бы на это не рассчитывала. Смысл ждать ноября, если распродажа идет каждую неделю.
1: Так, по подсчетам СМИ, если в прошлом году в распродажах охотно участвовали почти 72% покупателей, то в этом уже меньше 60%.
0: Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. Ведомство поступило жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Профилактические встречи с женщинами, которые состоят на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Дагестана, прошли в Махачкале в рамках противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания по Дагестану. Сотрудники совместно с представителями муфтията республики организовали адресные посещения семей осужденных женщин. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях, об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что усложнять задание экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам в задание могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. Не исключаем такую возможность в обозримой перспективе. В Кремле дали так понять, что новый раунд консультаций по Украине при участии США могут пройти в октябре. Место встречи, предположительно, Абу-Даби. В качестве базового сценария Москва видит договоренности Анкориджа. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что от каких бы то ни было прогнозов пока стоит воздержаться. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
6: Кремль, по сути, анонсировал новый раунд переговоров в формате Россия-Украина-США в октябре. В качестве места встречи Москва предпочитает Объединенные Арабские Эмираты. Скорее всего, и другие участники процесса возражать не будут. Впрочем, если произойдет новое обострение вокруг Ирана, что вполне вероятно, встречаться на Ближнем Востоке будет небезопасно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал понять, что диалог следует вести, исходя из договоренности Анкориджа. То есть Украина должна вывести свои войска из подконтрольной ей части Донбасса. Иными словами, в России уверены, что дух Анкориджа жив. Киев категорически против, а Москва не собирается от этого требования отказываться. Подтверждением тому признание Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. При том, что свою недавнюю поездку в Москву и Киев американские посредники назвали очень полезной. В ходе нее звучало много свежих и интересных идей. В свою очередь Владимир Зеленский предлагает в качестве первого шага к миру заключить соглашение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Также необходимо разблокировать экспорт зерна через Черное море. Украинский президент заявил о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. Кремль ответил отказом. В Нью-Дели, между тем, проходил очередной саммит БРИКС. Украина активно обсуждалась. В частности, индийский премьер Нарендра Моди, как и ранее на встрече ШОС в Бишкеке, поднял тему мирного урегулирования и предложил себя в посредники. Президент России поблагодарил партнера за внимание к проблеме, что можно трактовать как вежливый отказ. Одновременно Путин на полях мероприятия сделал резкое заявление в адрес партнеров бывших, то есть европейцев. Размещение их военных контингентов на украинской территории фактически означает войну с Россией. Подобный вариант сейчас обсуждается союзниками в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву после завершения боевых действий. Резюмируя сказанное, нетрудно прийти к выводу, что особых прорывов в ходе предстоящих переговоров ждать не стоит. Для начала необходимо, чтобы очередной раунд в итоге бы состоялся. На этот счет также есть большие сомнения. Еще о чем нужно сказать. В понедельник, 14 сентября, Палата представителей Конгресса США начинает рассмотрение по существу закона об адских антироссийских санкциях. Авторство покойного ныне сенатора Линдси Грэма и здравствующего Ричарда Блюменталя. Там есть сложности. Многие конгрессмены выступают против. Если сейчас его не принять, фактически документ можно будет похоронить. Поскольку каким будет новый состав Конгресса, неизвестно. Да и сам Дональд Трамп явно не хочет обострять и без того непростую обстановку в отношениях с Российской Федерацией. Тем не менее, если Билль все-таки пройдет, это будет показательным моментом с точки зрения давления на российскую сторону. Как бы то ни было, по традиции прогнозов не строим, ибо ситуация в раз может измениться. Однако поводов для оптимизма совсем немного.
0: 16 сентября на календаре вы слушаете радио «Диалог ФМ». Давайте заглянем, что же интересного произошло именно в этот день, 16 сентября. Итак, 16 сентября в 1492 году экспедиция Христофора Колумба впервые увидела Саргассово море. Представляете, плывут люди, неизвестно куда, вокруг океан, навигаторов тогда не было, телефонов тем более, не было там Яндекс.Карты или 2GIS, и тут появляется море, покрытое водорослями. Колумб, наверное, подумал, ну вот, хоть что-то, да, вот нашли. А то плыли. В 1987 году был подписан Монреальский протокол именно 16 сентября. Это международное соглашение по защите озонового слоя. То есть человечество в какой-то момент все-таки дошло до этого, собралось, договорилось. Давайте хотя бы вот окончательно нашу планету не будем портить. Еще одна важная дата в нашей республике именно сегодня, 16 сентября, отмечается день разгрома международных бандформирований, которые вторглись в наш Дагестан в 1999 году. Эта дата включена в официальный календарь памятных дат нашей республики. Вот такой вот он день, друзья, 16 сентября, от Колумба до Саргассово моря, до защиты озонового слоя и истории нашего Дагестана. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Заиров. Всем доброе утро!

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
0: Копейка рубль бережет.
1: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Дорожные новости.
1: Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область по ЦКАДу. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
2: Ну и к другим новостям. Правительство Дагестана выделило из резервного фонда 1 миллиард рублей на единовременные выплаты для военнослужащих при заключении контракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Средства направлены Министерству труда и социального развития Дагестана. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, об этом заявил газете «Точка.ру» HR-специалист Алексей Чихачев. По его словам, при переключении мозг задействует другие механизмы внимания, поэтому человек ощущает прилив свежести, однако запас энергии продолжает расходоваться. В вузах России учатся студенты из 182 стран. Об этом заявили РИА Новости замглавы Миноборнауки России Константин Могилевский. Он уточнил, что в учебных заведениях на всех уровнях высшего образования учатся 422 тысячи иностранцев. Это число может вырасти, так как приемная кампания этого года еще продолжается. Но Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Своим мнением он поделился в ТАСС. В интервью он также подчеркнул необходимость достижения мира дипломатическим путем. Электроснабжение временно ограничат в населенных пунктах Бабаюртовского района Дагестана 16 и 17 сентября из-за плановых работ на энергообъектах. Плановые работы проведут специалисты филиала ДГЭнерго для повышения надежности и качества электроснабжения. Временное ограничение в Бабаюртовском районе согласовано с местной администрацией, вводится с соблюдением требований безопасности. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов почтили память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. Накануне они возложили цветы к мемориалу славы в Махачкале. Около 1000 сотрудников потребуется для работы для нового производства предприятия АО «Промстройкомпании» в Дагестанском Каспийске. Общая кадровая потребность предприятия оценивается примерно в 1000 человек. Из них около 900 специалистов будут заняты непосредственно на производстве. Еще от 50 до 100 сотрудников составит административно-управленческий персонал. На временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в преддверии Дня единства народов Дагестана наградил представителей сфер образования и здравоохранения. Церемония состоялась в Махачкале. Обращаясь к педагогам, руководитель региона подчеркнул значимость их профессионального труда в формировании будущего поколения. По его словам, школа не только дает детям необходимые знания, но и способствует составлению личности. Ну и накануне Федор Щукин вручил заслуженной артистке России, народной артистке Республики Дагестан Жасмин почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям Дагестана и развитие социальной инфраструктуры. Как отметил руководитель республики, Жасмин и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку дагестанцев, которые пострадали от стихийного бедствия еще весной этого года. В России с 2024 года до сентября этого года на 16% выросло число многодетных семей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов рублей. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, который включает маткапитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса жильем. Переговоры по Ормузскому проливу зашли в тупик, тем не менее наступление хуситов продолжается. Мировые цены на нефть держатся на уровне $107 за баррель. За неделю котировки марки Brent выросло почти на 10%. Еще 14 сентября в Омане должны были пройти переговоры Ирана и других стран Персидского залива. На повестке стоял вопрос о возобновлении прохода через Ормуз. На встречу перенесли на неопределенный срок. Также йеменские хуситы вновь нанесли удары по военным объектам королевства. По данным саудовских властей, пострадали 13 мирных жителей. Эр-Рияд активно ищет поддержку на Западе. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
3: Почти 50 лет назад Саудовская Аравия построила нефтепровод «Восток-Запад». Он проходит через всю территорию страны, от Персидского залива до Красного моря. Магистраль возвели специально на случай, если Ормуз окажется заблокированным. Тогда судоходство в акватории было под угрозой из-за Ирано-Иракской войны. Однако план «Б», по всей видимости, не сработал. В результате атак хуситов нефтепровод выведен из строя, и сроки его ремонта неизвестны, пишет Рейтер. По информации источников агентства, Эр-Рияд до сих пор запрашивает военное вмешательство Вашингтона, но пока безрезультатно. В свою очередь, источник в международно признанном правительстве Йемена сообщил Рейтер, что хуситы продолжают усиливать ракетные и беспилотные атаки. На этом фоне Bloomberg узнал, что Саудовская Аравия запросила поддержку у Великобритании. Собеседники агентства утверждают, что премьер Энди Бёрнам предварительно согласился и отправил в помощь своих военных советников. Источники среди британских чиновников не решились ответить, будет ли Лондон как-то еще поддерживать Эр-Рияд. Однако, по их словам, Вестминстер всерьез опасается, что хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. И это приведет к катастрофическим последствиям, как для мировой экономики, так и для британских автомобилистов. Тем временем стоимость фрахта нефтяного танкера на основном маршруте через Ормуз побила исторический рекорд – больше миллиона долларов в день. Как пишет Bloomberg, в таких условиях судовладельцы едва покрывают расходы на эксплуатацию. В теории, Саудовская Аравия могла бы вторгнуться в Йемен, как это было в 2015 году, но тогда страна будет буквально воевать на два фронта – с хуситами на юге и корпусом стражи Исламской революции на востоке. Без реальной поддержки США такие планы выглядят как нелепая авантюра. И это может привести к сокращению нефтедобычи в королевстве в два раза, говорят аналитики, опрошенные Financial Times. Также у Эр-Рияда остается вариант пойти на сделку с Тегераном. Но такое развитие событий еще менее вероятно, заключает издание.
2: Сейчас за окном в Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 25. Сегодня обещают облачную погоду, и даже моментами в Махачкале возможен дождь. Так что одеваемся по погоде, а не по настроению, потому что выйти утром в кофте, а днем пожалеть об этом — классика дагестанского сентября. Это утро на Диалог.фм. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийное отключение произошло на подстанции Левашинская, это в Дагестане. Без электричества сейчас остаются 22 населенных пункта, где проживает практически 25 тысяч человек. На место выехала бригада районных электросетей. В Махачкале накануне на площади имени Ленина состоялся праздничный концерт, который приурочен Году единства народов России и Дню единства народов Дагестана. Почетными гостями мероприятия стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Обращаясь к собравшимся, спикер Совета Федерации подчеркнула уникальность Дагестана как перекрестка цивилизации. В Махачкале в рамках международного фестиваля «Хранители традиции» установили мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе в парке имени Сулеймана Сальского было представлено 305 блюд, которые объединили кулинарные традиции более 200 народов мира. В создании рекордного стола приняли участие 117 поваров и представителей 89 регионов России. В дагестанском Избербаше прокуратура через суд добилась демонтажа незаконной коммерческой постройки. На одном из земельных участков Избербаше без разрешительных документаций был возведен одноэтажный капитальный объект. Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием снести самострой. Однако первая инстанция отказала в удовлетворении заявления. Прокуратура обжаловала это решение, подав апелляционное представление. Верховный суд Республики Дагестан, рассмотрев жалобу и полностью поддержав требования прокуратуры. Партия «Альтернатива для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российской нефти и газа. Об этом пишет Билд со ссылкой на источники. По данным газеты, концепцию уже утвердила рабочая группа «Альтернатива для Германии» по внешней политике. Замруководитель фракции партии заявил, что внутри фракции нет разногласий по основным принципам внешнеполитического курса. Ну, в Японии проведут чемпионат по сну. Как сообщает Москва-24, соревнования пройдут 5 октября в Токио. Участникам нужно будет проспать 90 минут, а специальная аппаратура оценит глубину сна, скорость засыпания и его стабильность. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен, это больше миллиона рублей. Всего организаторы проведут 3 этапа, примерно по 20 человек. Причем спокойно поспать участникам не дадут. Во время соревнований их ждут специальные помехи, содержание которых пока держат в секрете. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: Финал Лиги чемпионов 2029 года пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Арена синегранатовых примет решающий матч главного еврокубкового турнира впервые за 30 лет. Камп Ноу уже 3 года находится в процессе масштабной реконструкции. Стадион получит новую крышу, а его вместимость превысит 105 тысяч зрителей. Годом ранее, в 2028-м, финал турнира состоится на Альянс-арене в Мюнхене, а в следующем году решающий матч примет мадридский Метрополитана. Футболисты Ливерпуля выбили Тоттенхэм из розыгрыша Кубка Лиги, одержав победу на домашнем стадионе 3-1 в 1/16 финала. Для мерсисайдцев эта игра стала первой в текущем розыгрыше турнира. Действующий чемпион Англии Арсенал также пробился в следующий раунд, в гостях одолев Ипсвич Таун 4-2. Главным героем встречи стал 16-летний Макс Дауман, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Действующие чемпионы Европы, волейболисты Польши, разгромили своего главного соперника в группе B, сборную Украины, 3-0, и обеспечили себе первое место. Поляки во второй партии всего 13 очков отдали украинцам, для которых это первое поражение на турнире. Хозяева соревнований, финны, одержали четвертую победу подряд в группе C в этом туре над Нидерландами в 5 партиях, а олимпийский чемпион Франция разгромила Германию в матче группы D 3-0, вернув себе первое место. Немецкие волейболисты, которые до этой встречи шли без поражений и лидировали в группе, не смогли ничего противопоставить мощной подаче и организованному блоку французов. Столица Кении, Найроби, впервые в истории примет чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир 2029 года пройдет на стадионе Касарани вместимостью 48 тысяч зрителей. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште, где кенийская заявка обошла конкурентов из Лондона, Мюнхена и Рима. Это первый чемпионат мира по легкой атлетике на африканском континенте. Кения в прошлом году стала второй в медальном зачете чемпионата мира в Токио. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня 16 сентября, среда. Вчера был выходной день в нашей республике, а значит, мы уже все это пережили. Вторник сделали вид, что работали, ну, кто-то работал, кто-то нет. Теперь осталось добраться до пятницы. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог FM. Желаю вам сегодня одного, чтобы планы совпали с реальностью. Ну, хотя бы раз. Потому что обычно планируем одно, а жизнь говорит, а давай это вот по-своему мы еще сделаем. Так что просыпаемся, улыбаемся, начинаем этот день вместе. Меня зовут Расим Загиров. Я приветствую весь наш Дагестан. Все городовещания Диалог FM. Это утро, начинаем вместе.

0: Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Единства Народов нашей Республики. Этот праздник, учрежденный 15 лет назад, воплощает многовековые традиции дружбы, добрососедства, взаимовыручки и братства. Федор Щукин также напомнил слова великого Расула Гамзатова в своем поздравлении, которое посвятил творчество родному краю. На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, какие бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану. Власти Махачкалы рассматривают возможность закупки электробусов для нужд городского транспорта. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов. Как цитирует мэра Махачкалы РБК «Кавказ», стоимость одного электробуса может достигать 40 миллионов рублей. Как отметил Салавов, рассматривается вариант возможной закупки 10 электробусов и напомнил, что к 1 декабря 2026 года в Махачкалу по программу лизинга будет поставлен более 140 новых автобусов средней и большой вместимости. Министерство экономики и территориального развития Дагестана объявило о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив, которые планируют реализовывать в республике в 2027 году. Документы будут принимать с 21 сентября по 21 октября включительно. Проекты местных инициатив направлены на решение наиболее актуальных для жителей муниципалитетов вопросов и развития общественной инфраструктуры с учетом предложений населения. Ну а энергетики Ахтынских районных электрических сетей филиала Россети Северно-Кавказ-Дагэнерго заменили 16 изношенных опор линии электропередачи в высокогорном селе Микрах, это Докуспаринский район Дагестана. В рамках плановых работ мероприятия специалисты установили 12 новых опор на линии электропередач. 37 семей в Дагестане получили помощь в рамках гуманитарной программы, которая реализуется при поддержке заслуженной артистки России Жасмин. Певица лично передала ключи от новых домов жителям Дербенского района, которые лишили жилья после наводнения. Новые дома в Дербенском районе построены с нуля и переданы семьям, которые находятся в наиболее сложной жизненной ситуации. Наиболее 1500 единиц посадочного материала планируют приобрести для комплексного озеленения городских территорий в Дагестане. В городах планируют высадить платаны, липы, клены, ясени, акации и другие виды деревьев. Хасавюртовский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры города к администрации о незаконном ограничении доступа граждан на территории центрального городского парка. Суд, кстати, установил, что после капитального ремонта доступ граждан, в том числе маломобильных групп, в парк по улице Шмеля 114 был ограничен. Администрация объяснила это подготовительными работами. Администрацию сейчас обязали с момента вступления решения в законную силу устранить препятствия для свободного доступа граждан в парк и обеспечить его беспрепятственное посещение. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с поздравлениями в их профессиональный праздник. Как говорится в сообщении, примите искренние поздравления с Днем Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Я напомню, что служба решает стратегические задачи в сфере охраны здоровья населения, выступая надежным барьером на пути распространения инфекционных угроз. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдуллаева с днем рождения. Символично, что день рождения приходится в день единства народов Дагестана, говорится в сообщении, который связан с идеями согласия, взаимного уважения и добрососедства. Уверен, ваш опыт и авторитет и впредь будут способствовать духовному, нравственному развитию Дагестана. Закрываю сообщение. Для большинства работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, а 68% работают в условиях жестких дедлайнов. А 60% сталкивались со злоупотреблением полномочием. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Регулярную и понятную обратную связь получает только 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуациям, когда что-то пошло не так. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом портал unefs.ru сообщил финансовый эксперт Елена Дороздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, банк сможет попросить подтвердить, например, происхождение денег. Ну и большинство россиян готовы получать часть зарплаты неофициально, если такой доход будет заметно выше. Такие данные опроса приводят ВЦИОМ. За последние 20 лет доля тех, кто полностью или частично получает серую зарплату, снизилась примерно с каждого пятого до каждого одиннадцатого. При этом отношение к таким схемам остается достаточно терпимым. Чаще на них готовы согласиться молодые люди, мужчины и те, кто уже получал выплаты в конверте ранее. Фэшн-розница переживает ренессанс. Об этом Коммерсанту рассказали ритейлеры. В 2026 году новый сезон стартовал раньше, еще в августе. То есть те, кто успел завести в магазине осенне-зимнюю коллекцию, фиксируют рост оборотов аж на 30% по сравнению с летом. Тему продолжат мои коллеги.
1: Внезапно для стагнирующего рынка россияне поспешили обновлять зимний гардероб. Куртки, жакеты, шерстяные брюки и юбки уже стали активно раскупать. И новое настроение потребителей приятно сказывается на финансовой отчетности, отмечает генеральный директор Финфлэр Ксения Рясова.
2: После пожаров на Вайлдберрис и Озоне пошли люди в офлайн вместо маркетплейсов. Очень хорошие продажи, лайк фо лайк. У нас несколько десятков процентов дает к прошлому году. У нас открылся магазин галереи Санкт-Петербург после реконструкции. И каждый час присылают выручку, просто она очень радует. Очень хорошее ожидание на сезон. Мы видим очень большой ажиотаж по поводу нашей коллекции. Мы видим оборачиваемость очень высокую. Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить в мере возможности зимнюю и весеннюю коллекцию, потому что большой спрос.
1: На фоне снижения потребительской активности, инфляции и сокращения рынка, начало осеннего сезона действительно выглядит хорошо, подтверждает основатель платформы Mercatus и сейлер Лео Шевченко.
3: Ажиотажем, конечно, назвать нельзя. Это такой больше сбалансированный рост. И немножко мы видим, что люди экономят и не покупают межсезонные товары. Раньше покупалось больше курток легких пальто. Сейчас спрос идет сразу же на зимнюю одежду. Ассортимент изменяется. В этом году мы, наоборот, делаем вещи более базовые, чтобы больше подходило для большого количества покупателей.
1: Август, по предварительным подсчетам, в итоге закрылся на 2-3% хуже, чем в прошлом году. Но тогда был очень теплый сентябрь, а для нового сезона осень-зима погода уже шепчет, говорит генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов.
4: Сейчас людей не пугает цена, хотя она, в принципе, не очень поднялась. Сезон стартовал с конца августа, и в этом году вообще не было лета. И уже в конце августа, в начале сентября похолодало настолько, что у людей возникла потребность обновлять гардероб. Учитывая, что осень-зима продается хорошо за полную стоимость до конца октября, сейчас как раз самое лучшее время, чтобы продать сезон.
1: Хотя еще недавно фэшн-индустрия столкнулась с повальными закрытиями торговых точек и целых бизнесов. Сокращения не обошли крупные сети, например, Остин и Глорио Джинс. Суммарно они закрыли более 1,5 магазинов. К активизации рынка смогли подготовиться не все, признается основатель магазинов 21 Shop Михаил Лобахуа.
5: Мы, к сожалению, начинаем сезон без новых коллекций, без новых изделий, потому что у нас просто на них нету средств, все деньги уходят в убыточные разные моменты, от которых пока не получается избавиться. Вот поэтому начинаем работать с остатками прошлого года. Основная задача этого сезона – это сохранить бизнес, как-то перестроиться под текущую реальность.
1: По данным Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, больше чем у половины локальных компаний с оборотом до 300-400 миллионов рублей в этом году не было новых коллекций. Выбор сократился, и это стало заметно, продолжает директор универмага Trend Island Николай Константинов.
4: Особенно в сегменте middle-middle-up и в сегменте одежды дизайнерской. То есть есть условные игроки основные, которые сейчас пробились, это Client Melon Fashion Group, в сегменте middle-up премиум, это уже Travel Stories, Tumut и так далее. По факту это объем рынка огромный, но это не то чтобы выбор, как раньше. Соответственно, у людей предпочтения уже не закрываются, как раньше, и они начинают покупать быстрее, потому что одежда от российских брендов – это всегда лимитированная история.
1: Вопреки ожиданиям, рост цен удается сдерживать. Большинство опрошенных коммерсантов М-ритейлеров в этом году их не поднимали. Курс для импортеров был удачный, и многие успели сделать завоз за 70-75 рублей за доллар. Анжела Гаплевская.
0: Мы видим выпадение огромного количества нефти. В Кремле поприветствовали призыв Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ. Причина – дефицит дизельного топлива на мировом рынке. Между тем, Киев не торопится выполнять требования президента США. Политический обозреватель Дмитрий Дерзей считает, что заявление Трампа носит исключительно предвыборный характер.
6: Дональд Трамп побывал с двухдневным визитом в Ирландии, где в частности посетил престижный турнир по гольфу.

0: свой призыв он повторил дважды. Один раз в ходе того самого гольф-турнира и второй раз общаясь с журналистами на борту самолета по пути домой. Мол, он обсуждал эту проблему с Зеленским, но, правда, до чего они договорились, президент Соединенных Штатов так и не сказал. В Кремле, между тем, заочно поспорили с Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, да, выпадение российских нефтепродуктов повлияло на мировые рынки, однако главная причина все-таки именно Персидский залив и боевые действия там. В целом, есть большие сомнения, что Владимир Зеленский услышит главного своего партнера. При этом создается такое впечатление, что Трамп скорее хочет оправдать свою ближневосточную кампанию, нежели как-то повлиять на украинскую историю. В целом, рост цен на топливо накануне выборов в Конгресс – очень негативный фактор для 47-го президента Соединенных Штатов. Тем более, что в ближайшие дни нельзя исключать масштабных вбросов компромата, как против самого лидера, так и его семьи. Собственно, это уже происходит. Поэтому сильно давить на Украину – это значит помочь своим противникам-демократам, которые продолжают обвинять его в больших симпатиях к Москве. В этой связи логично предположить, что Трамп, наоборот, предпримет жесткие действия в отношении Кремля, дабы показать, что ни с каким Путиным он в дружбе не состоит. Так уже было во время его первого срока. Что же касается Зеленского, его ответ очевиден. Он скажет «нет». Тем более, что это есть большой повод вновь призвать к энергетическому перемирию, к скорейшему заключению мирных соглашений. Возможно, Трамп и ставит такую задачу – подтолкнуть переговоры, которые, несмотря на то, что они вроде как должны возобновиться, продолжают находиться в тупике.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 25. Сегодня обещают облачную погоду, и даже моментами в Махачкале возможен дождь. Так что одеваемся по погоде, а не по настроению, потому что выйти утром в кофте, а днем пожалеть об этом — классика дагестанского сентября. Это «Утро» на Диалог.ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро.

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
1: В России с 24 года до сентября 26 на 16.

15% выросло число многодетных семей, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты. По его словам, за указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа, добавил источник. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, заявил газете.ру управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Оптимальным режимом является работа блоками продолжительностью около 90 минут с настоящими перерывами между ними. В течение дня лучше менять формат работы не более 2-3 раз. Частые переключения заставляют тратить значительную часть времени на повторное погружение в задачу. Смена деятельности помогает временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. Использовать другую рабочую задачу для переключения вместо полноценного отдыха опасно из-за риска выгорания, отметил эксперт. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов предстанет в режиссерском дебюте мексиканско-американской актрисы Сальмы Хайек, об этом сообщает Variety. Хайек снимет романтическое приключение. Картина получила название «Арена». В ней сыграет Юра Борисов и модель Кара Делевинь. Съемки проекта проходят в Мексике. «Арена» — это история запретной любви и личное путешествие, в ходе которого мы исследуем кого-то другого и обретаем способность испытывать удовольствие от простых вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися, поделилась Хайек. Напомним, в 2024 году Юра Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в актерской категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В Махачкалу с рабочей поездкой прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сопровождении временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина она ознакомилась с площадками Международного фестиваля народных художественных промыслов. Глава региона отметил, что Дагестан готовит для ремесленников дополнительные налоговые льготы и гранты. Важным пунктом визита стало посещение военно-морского госпиталя, где делегаты пообщались с ранеными военнослужащими. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nefs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За 3 года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с цифровыми навыками, в том числе умеющим работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бейтин. Кстати, по его словам, освоить базовые навыки работы с ИИ сегодня можно самостоятельно, для этого доступны онлайн-курсы. Согласно данным Министерства здравоохранения России, на август этого года Дагестан вошел в 4-ку регионов с наименьшей долей курящего населения. Показатель в республике составил только 8%. Лидером самых некурящих регионов стала Чеченская республика. Там курит лишь менее 1% населения. На втором месте Краснодарский край, 4%, на третьем Ингушетия. Дагестан замыкает 4-ку с показателем 8%. Таким образом, все 4 региона с наименьшим распространением курения находятся на юге России и на Северном Кавказе. Минпросвещение не планирует усложнять задания на ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовятся. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передают РИА Новости. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027, которое опубликовано на сайте Федерального института педагогических изменений. По его итогам могут быть внесены уточнения. На российский рынок новых легковых автомобилей после кратковременного рекорда вернулся к привычным показателям. Об этом сообщили в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. На 37-ю неделю было продано всего лишь 25 тысяч машин. Это примерно на 15% меньше, чем недели ранее. Сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на гражданах, однако взносов собственников недостаточно. В связи с этим систему нужно менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. За первое полугодие их составило 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, рассказал главе компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенкин. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики. Для животных их покупали на 17% больше. Потребление алкоголя в нашей стране в августе снизилось до минимума с 1996 года. Это следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. С начала года жители страны стали пить спиртное на меньше на 1 литр. Показатель достиг 7 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Москвичи в среднем пили по 4 литра, петербуржец – 5 литров. В Свердловской области за этот же период употребляли по 9 литров. До этого минимум потребления алкоголя отмечался только в 1996 году. Тогда оно держалось на уровне 7 литров на расчете на одного человека.
1: Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. В ведомство поступила жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Профилактические встречи с женщинами, которые состоят на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Дагестана, прошли в Махачкале в рамках противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания по Дагестану. Сотрудники совместно с представителями муфтията республики организовали адресные посещения семей осужденных женщин.
0: Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях, об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее Минпросвещение также сообщили, что усложнять задания экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам в задание могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. Российский бизнес пытается сдержать рост цен за свой счет, сокращая персонал, урезает ассортимент и отказывается от давних партнеров. С начала года стоимость товаров и услуг повысили более чем 80% компании. Но продолжать и дальше пересматривать ценники вплоть до конца года намерены лишь только треть игроков нашего российского рынка. Актион Финанс поговорил с представителями малого бизнеса об их планах и настроениях.
2: Текущая расстановка сил. 37% российских компаний собираются поднять цены до конца года. 63% планируют обойтись без этого. Таковы результаты исследования «Актион Финансы». Собеседники «Коммерсант ФМ», впрочем, советуют рассматривать эти итоги как промежуточные. По их мнению, чем ближе декабрь, тем больше вероятность того, что нынешнее большинство превратится в меньшинство. Слишком много факторов могут повлиять на настроение бизнеса. От обстановки на топливном рынке до ситуации с атаками на склады маркетплейсов, отмечает гендиректор бренда аксессуаров «Рельс» Иван Петраков.
3: Маркетплейсы продолжают гореть, при этом тот же самый Wildberries не предоставляет документы о стоимостной оценке ущерба в рублях, только в штуках, поэтому в 3-м квартале, по факту, неся убытки, многие поставщики заявят прибыль. А в 4-м квартале будут катастрофические убытки, когда у всех дела выйдут из арбитража и можно будет уже заявить об ущербе. Единственный вариант, который есть сейчас, это индексируют цены. Большая часть поставщиков товаров и услуг омниканальные, то есть они в традиционном ритейле, в офлайне представлены, и на маркетплейсах. Если они пострадали на Wildberries, то цены станут хуже в 5-ке, условно.
2: На непродовольственные товары цены могут вырасти сразу на 15-20%, прогнозируют предприниматели, опрошенные Коммерсант ФМ. А вот стоимость продуктов питания и регулярного спроса, по их оценкам, будет повышаться медленно, но регулярно, в негативном сценарии на 3-4% ежемесячно. Однако делать однозначные предположения бизнесмены опасаются, признаваясь, что их горизонт планирования сейчас ограничивается 3-4 неделями. Пока же компании пытаются найти альтернативы переписыванию ценников. От смены модели производства до сокращения штата и отказа от давних партнеров. О своем опыте рассказал основатель цветочного центра Panin Plants Владимир Панин.
4: Мы теперь не все подряд делаем, а стараемся какие-то продукты выводить на рынок, конкретные. Узкая продуктовая линейка, но с большой глубиной, которая может тиражироваться практически по всей России. Если были планы что-то построить, сделать, мы их переносим на следующий год. Плюс у нас с кредитами сложно получать, но банки идут на реструктуризацию, какая-то оптимизация персонала, перераспределение функций, переход на более дешевый персонал.
2: Впрочем, дешевой рабочей силы, по словам собеседников Коммерсант ФМ, не так много. На рынке труда по-прежнему наблюдается дефицит кадров, и расположение квалифицированных соискателей выигрывает тот, кто предлагает более выгодные условия. А вот сэкономить предприниматели пытаются на маркетинге. Вместо рекламных кампаний они предпочитают прямую коммуникацию с клиентами, а еще полагаются на сарафанное радио и лояльность давних покупателей. Впрочем, ни один из способов защиты маржинальности сегодня не гарантирует успеха, говорит основатель сервиса доставки Foodband Артем Халиманенко.
5: кризисы. Остается только самое дорогое, потому что оно все равно продается, что бы ни случилось, и самое дешевое. Возможно, у нас в текущей ситуации будет вот такая вот перестройка. То есть какой-то средний класс бизнеса выйдет из игры на время, пока все не устаканится. А клиентская база, которая не была, она перераспределится. Часть уйдет в оставшихся игроков, а часть перейдет, например, в какой-то более дешевый сегмент. Часть начнет сварить большие чаще. Везде свои плюсы.
2: Именно стремясь не перешагнуть порог среднего ценового сегмента, многие компании сейчас и пытаются сдерживать цены. Но есть те, кто выбрал совсем иной сценарий. Двое собеседников Коммерсант ФМ признали, что собираются закрывать бизнес. С мрачной иронией они заметили, что в отличие от переписывания ценников, банкротство достаточно провести один раз.
6: Рано или поздно воссоединение Ирландии произойдет. Так почему бы не сделать это сейчас, заявил Дональд Трамп, затронув самую чувствительную политическую тему на острове. Необдуманные заявления президента США нарушили многолетнюю, тщательно выстроенную дипломатию Белого дома, отмечает Financial Times. Но инициировать референдум о территории Северной Ирландии может только Лондон, говорится в соглашении Страстной пятницы от 1998 года. И только тогда, когда там решат, что жители острова готовы проголосовать за присоединение Республики Ирландии к Северной Ирландии. Пока же опросы показывают, что эту идею поддерживает меньшинство. В августе на Даунинг-стрит уже обсуждали этот вопрос, и британский премьер Энди Бёрнам был категоричен – референдум о национальном единстве исключен из повестки. Впервые в истории сразу три территории Великобритании – Уэльс, Северную Ирландию и Шотландию – возглавляют сторонники независимости. Как пишет Телеграф, в документе, который должны подписать лидеры стран, будут затронуты вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также нюансы отношений с Евросоюзом. В частности, в случае получения независимости Шотландия и Уэльс рассчитывают вступить в Евросоюз, а Северная Ирландия планирует стать членом блока, объединившись с Ирландией. BBC напоминает, что вопрос о Шотландии несколько дней назад задавали премьер-министру Энди Бёрнаму. Тот ответил, что ситуация схожа с ирландской. То есть нужно дождаться, когда будет четкий консенсус в обществе. Пока же проведение референдума запрещено. А в Уэльсе недавно назначенный первый министр страны Рин ап Йорверт заявил, что намерен собрать национальную комиссию для создания основ будущей независимости. Уже идет работа по передаче региону дополнительных полномочий, в том числе в сфере полицейской деятельности и правосудия. На Британских островах формируется новый политический ландшафт и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает, заключил Йорверт. А первый министр правительства Шотландии Джон Суини предложил премьеру Бёрнаму свыкнуться с мыслью о том, что он войдет в историю как последний премьер Соединенного Королевства.
0: 16 сентября на календаре вы слушаете радио Диалог ФМ. Давайте заглянем, что же интересного произошло именно в этот день, 16 сентября. Итак, 16 сентября в 1492 году экспедиция Христофора Колумба впервые увидела Саргассово море. Представляете, плывут люди, неизвестно куда, вокруг океан, навигаторов тогда не было, телефонов тем более, не было там Яндекс.Карты или 2GIS, и тут появляется море, покрытое водорослями. Колумб, наверное, подумал, ну вот, хоть что-то, да, вот нашли. А то плыли, плыли. В 1987 году был подписан Монреальский протокол именно 16 сентября. Это международное соглашение по защите озонового слоя. То есть человечество в какой-то момент все-таки дошло до этого, собралось, договорилось, давайте хотя бы вот окончательно нашу планету не будем портить. Еще одна важная дата в нашей республике именно сегодня, 16 сентября, отмечается день разгрома международных бандформирований, которые вторглись в наш Дагестан в 1999 году. Эта дата включена в официальный календарь памятных дат нашей республики. Вот такой вот он день, друзья, 16 сентября, от Колумба до Саргассово моря, до защиты озонового слоя и истории нашего Дагестана. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Заиров. Всем доброе утро!

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
1: Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область под Скаду. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
2: Ну и к другим новостям. Правительство Дагестана выделило из резервного фонда 1 миллиард рублей на единовременные выплаты для военнослужащих при заключении контракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Средства направлены Министерству труда и социального развития Дагестана. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, об этом заявил газете.ру HR-специалист Алексей Чихачев. По его словам, при переключении мозг задействует другие механизмы внимания, поэтому человек ощущает прилив свежести, однако запас энергии продолжает расходоваться. В вузах России учатся студенты из 182 стран. Об этом заявили РИА Новости замглавы Миноборнауки России Константин Могилевский. Он уточнил, что в учебных заведениях на всех уровнях высшего образования учатся 422 тысячи иностранцев. Это число может вырасти, так как приемная кампания этого года еще продолжается. Но Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Своим мнением он поделился в ТАСС. В интервью он также подчеркнул необходимость достижения мира дипломатическим путем. Электроснабжение временно ограничат в населенных пунктах Бабаюртовского района Дагестана 16 и 17 сентября из-за плановых работ на энергообъектах. Плановые работы проведут специалисты филиала ДГЭнерго для повышения надежности и качества электроснабжения. Временное ограничение в Бабаюртовском районе согласовано с местной администрацией, вводится с соблюдением требований безопасности. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов почтили память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. Накануне они возложили цветы к мемориалу славы в Махачкале. Около 1000 сотрудников потребуется для работы для нового производства предприятия АО «Промстройкомпании» в Дагестанском Каспийске. Общая кадровая потребность предприятия оценивается примерно в 1000 человек. Из них около 900 специалистов будут заняты непосредственно на производстве. Еще от 50 до 100 сотрудников составит административно-управленческий персонал. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в преддверии Дня единства народов Дагестана наградил представителей сфер образования и здравоохранения. Церемония состоялась в Махачкале. Обращаясь к педагогам, руководитель региона подчеркнул значимость их профессионального труда в формировании будущего поколения. По его словам, школа не только дает детям необходимые знания, но и способствует составлению личности. Ну и накануне Федор Щукин вручил заслуженной артистке России, народной артистке Республики Дагестан Жасмин почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям Дагестана и развитие социальной инфраструктуры. Как отметил руководитель республики, Жасмин и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку дагестанцев, которые пострадали от стихийного бедствия еще весной этого года. В России с 2024 года до сентября этого года на 16% выросло число многодетных семей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов рублей. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, который включает маткапитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса жильем. Переговоры по Ормузскому проливу зашли в тупик, тем не менее наступление хуситов продолжается. Мировые цены на нефть держатся на уровне $107 за баррель. За неделю котировки марки Brent выросло почти на 10%. Еще 14 сентября в Омане должны были пройти переговоры Ирана и других стран Персидского залива. На повестке стоял вопрос о возобновлении прохода через Ормуз. На встречу перенесли на неопределенный срок. Также йеменские хуситы вновь нанесли удары по военным объектам королевства. По данным саудовских властей, пострадали 13 мирных жителей. Эр-Рияд активно ищет поддержку на Западе. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Почти 50 лет назад Саудовская Аравия построила нефтепровод «Восток-Запад». Он проходит через всю территорию страны, от Персидского залива до Красного моря. Магистраль возвели специально на случай, если Ормуз окажется заблокированным. Тогда судоходство в акватории было под угрозой из-за Ирано-Иракской войны. Однако план «Б», по всей видимости, не сработал. В результате атак хуситов нефтепровод выведен из строя, и сроки его ремонта неизвестны, пишет Рейтер. По информации источников агентства, Эр-Рияд до сих пор запрашивает военное вмешательство Вашингтона, но пока безрезультатно. В свою очередь, источник в международно признанном правительстве Йемена сообщил Рейтер, что хуситы продолжают усиливать ракетные и беспилотные атаки. На этом фоне Bloomberg узнал, что Саудовская Аравия запросила поддержку у Великобритании. Собеседники агентства утверждают, что премьер Энди Бёрнам предварительно согласился и отправил в помощь своих военных советников. Источники среди британских чиновников не решились ответить, будет ли Лондон как-то еще поддерживать Эр-Рияд. Однако, по их словам, Вестминстер всерьез опасается, что хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. И это приведет к катастрофическим последствиям как для мировой экономики, так и для британских автомобилистов. Тем временем стоимость фрахта нефтяного танкера на основном маршруте через Ормуз побила исторический рекорд – больше миллиона долларов в день. Как пишет Bloomberg, в таких условиях судовладельцы едва покрывают расходы на эксплуатацию. В теории, Саудовская Аравия могла бы вторгнуться в Йемен, как это было в 2015 году, но тогда страна будет буквально воевать на два фронта – с хуситами на юге и корпусом стражи исламской революции на востоке. Без реальной поддержки США такие планы выглядят как нелепая авантюра. Это может привести к сокращению нефтедобычи в королевстве в два раза, говорят аналитики, опрошенные Financial Times. Также у Эр-Рияда остается вариант пойти на сделку с Тегераном, но такое развитие событий еще менее вероятно, заключает издание.
2: Сейчас за окном Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 25. Сегодня обещают облачную погоду, и даже моментами в Махачкале возможен дождь. Так что одеваемся по погоде, а не по настроению, потому что выйти утром в кофте, а днем пожалеть об этом — классика дагестанского сентября. Это утро на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дербенте сегодня возможны перебои с водой из-за отключения электричества до 16.00. Райэлектросети проводят плановое отключение на магистральном водоводе Кайтак-Дербент. Из-за этого возможны перебои с подачей воды с насосной станции Кархляр. Ограничения затронут несколько улиц города. С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона до 22%. Об этом газете .ру рассказал финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли почти на 2% по всей стране. Коммунальный платеж, я напомню, что складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. На смену старым исправительным колониям в России планируют построить 7 современных мультирежимных учреждений в СИН до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Их построят в нескольких районах России. Первое планируют построить в Татарстане уже к 2030 году. На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Об этом РИА Новости рассказали пресс-службе Минпросвещения. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. К урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательная организация обязана учитывать информацию о медицинском группе здоровья каждого ребенка. Ну и каждодневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Универсальная доза на каждый день взрослого человека – это 6-10 пролетов, уверяют ученые. Это примерно 100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от такой нагрузки. Ну а среда считается самым эффективным рабочим днем с точки зрения биоритма человека. В четверг начинается спад активности, об этом сообщает РИА Новости, и об этом рассказал академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он пояснил, что после 2 дней отдыха или 1 в понедельник-вторник идет подъем физической, психической, когнитивной и интеллектуальной деятельности. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Клуб первой лиги «Арсенал» из Тулы объявил о возвращении Дмитрия Оленичева на пост главного тренера команды. Оленичев уже возглавлял тульских канониров и прошел с ними путь от любительской лиги до РПЛ, выведя команду в элиту впервые в ее истории. Его тренерский штаб также вошел Егор Титов, с которым Оленичев работал в «Спартаке». При этом сам специалист приступит к тренерской работе впервые за 7 лет. Последним его клубом был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. После 11 туров «Арсенал» занимает 10 место. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в гостях обыграл челябинский «Трактор» 4-1 и одержал 5-ю победу подряд на старте нового сезона КХЛ. Точку в противостоянии поставил гол лидера железнодорожников Александра Радулова, который стал для него 300-м в КХЛ. Радулов – третий игрок в истории лиги, достигший этой отметки. СКА на домашней арене разгромил шанхайских «Драконов» 7-2, и главным героем встречи стал Николай Голдобин, набравший 5 очков, гол и 4 ассиста. В Омске местный «Авангард» одержал волевую победу в матче с «Автомобилистом», отыгравшись с 0-2 и победив в овертайме 3-2. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник Галатасарая Алексей Батраков вошли в окончательный состав сборной России на осенние товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. Всего в заявку включены 29 футболистов, в числе которых также хавбек Монако Александр Головин и нападающий «Зенита» Александр Соболев. Первый матч россияне проведут 29 сентября в Казани против Ирана, затем 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Вице-чемпионки России гандболистки ЦСКА разгромили Ижевский университет в гостевом матче второго тура Суперлиги 37-19. В параллельном матче бронзовый призер прошлого розыгрыша «Астраханочка» на своей площадке вырвала победу у тольяттинской «Лады» 28-27. Для армейского коллектива, равно как и для астраханского, это вторые победы кряду, и обе эти команды возглавляют турнирную таблицу вместе с Ростов-Доном и Новороссийской «Черноморочкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня 16 сентября, среда. Вчера был выходной день в нашей республике, а значит, мы уже все это пережили. Вторник сделали вид, что работали. Ну, кто-то работал, кто-то нет. Теперь осталось добраться до пятницы. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог FM. Желаю вам сегодня одного, чтобы планы совпали с реальностью. Ну, хотя бы раз. Потому что обычно планируем одно, а жизнь говорит, а давай это вот по-своему мы сейчас сделаем. Так что просыпаемся, улыбаемся, начинаем этот день вместе. Меня зовут Расим Загиров. Я приветствую весь наш Дагестан. Все города вещания Диалог FM. Это утро начинаем вместе.

0: Дагестан направил в Минстрой России заявку на финансирование переселения граждан, которые проживают на территориях, которые подтверждены оползненным процессом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. В перечень включены жилые помещения, права на которые зарегистрированы в едином государственном реестре. Параллельно продолжается работа по оформлению правоустанавливающих документов. Об этом приводится в сообщении слов председателя правительства республики Дагестан Магомеда Рамазанова. К другим новостям. В Дагестане до конца этого года появится центр добровольцев, который помогает при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего министра по делам молодежи республики Камила Саидова. Сейчас подбирают помещение под центр. На ремонт и оснащение средства уже есть. В этом году волонтерам помогли с транспортом вместе с фондом «Ангелы Надежды». Запрет на реализацию сжиженного углеводородного газа на автозаправках Махачкалы и Каспийска не соответствует требованиям безопасности в большинстве ОЗС. Об этом сообщили в Минэнерго. Решение принято в связи с многочисленными нарушениями пожарной и промышленной безопасности. Для возобновления деятельности таким объектам необходимо демонтировать оборудование для хранения и отпуска сжиженного газа. Теперь реализация газа возможна только на автозаправочных станциях, расположенных только в пригородах Махачкалы и Каспийска. Банки не планируют пересматривать решение по депозитам и кредитам после решения Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом ведомостям рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежной кредитной политики, которое полагает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенко. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте. Всероссийские проверочные работы для студентов колледжей и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Участниками станут около 1,5 миллиона обучающихся. Это первокурсники, а также студенты, которые в предыдущем учебном году завершили освоение дисциплины. Ну и нашим гражданам осталось работать всего лишь 77 рабочих дней до Нового года. Об этом выясняет ТАСС, который изучил производственный календарь. До конца текущего года остается 17 недель, при этом две из них будут короткими. Так, в ноябре граждане ожидают 4-дневной рабочей недели, а в декабре 3-дневная. Продолжительные новогодние праздники начнутся с 31 декабря в четверг. Согласно данным Министерства здравоохранения России, на август этого года Дагестан вошел в четверку регионов с наименьшей долей курящего населения. Показатель в республике составил только 8%. Лидером самых некурящих регионов стала Чеченская республика. Там курит лишь менее 1% населения. На втором месте Краснодарский край, 4%, на третьем Ингушетия. Дагестан замыкает четверку с показателем 8%. Таким образом, все четыре региона с наименьшим распространением курения находятся на юге России и на Северном Кавказе. Минпросвещение не планирует усложнять задания на ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовятся. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передают РИА Новости. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027, которое опубликовано на сайте Федерального института педагогических изменений. По его итогам могут быть внесены уточнения. Ну и российский рынок новых легковых автомобилей после кратковременного рекорда вернулся к привычным показателям. Об этом сообщили в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. На 37-ю неделю было продано всего лишь 25 тысяч машин. Это примерно на 15% меньше, чем недели ранее. Сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на гражданах, однако взносов собственников недостаточно. В связи с этим систему нужно менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. За первое полугодие их составило 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, рассказал главе компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батишенкин. Также в отчетном периоде выросла категория шампуни и косметики для животных, их покупали на 17% больше. Потребление алкоголя в нашей стране в августе снизилось до минимума с 1996 года. Это следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. С начала года жители страны стали пить спиртное на меньше на 1 литр. Показатель достиг 7 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Москвичи в среднем пили по 4 литра, петербуржец – 5 литров. В Свердловской области за этот же период употребляли по 9 литров. До этого минимум потребления алкоголя отмечался только в 1996 году. Тогда оно держалось на уровне 7 литров на расчете на одного человека. Века.
1: Как передает Bloomberg, представители ведущих AI-компаний все чаще публично говорят о растущих рисках, связанных с развитием мощных систем искусственного интеллекта. Например, главный научный сотрудник OpenAI Якуб Почетский опубликовал эссе с предупреждением о грядущих опасностях, которым никто не готов. А увольнение исследователя Anthropic и вовсе стало вирусным. Джейкоб Коксон, который раньше трудился и на OpenAI, после отставки обвинил обоих работодателей, цитата, «в игре с нашими жизнями». По его словам, сами создатели искусственного интеллекта считают, что алгоритмы могут уничтожить человечество к концу десятилетия. Это заявление быстро разлетелось в интернете, набрав более 150 миллионов просмотров, в том числе со стороны известных политиков и публичных людей. А в конце июля больше 1000 сотрудников крупнейших IT-компаний подписали петицию с призывом создать механизм для замедления темпов развития ИИ. Сэм Альтман признался, что обсуждал это с представителями Белого дома. Что же пугает разработчиков? Как объясняет CNBC, продвинутые модели научились улучшать себя. Практика, известная как рекурсивное самосовершенствование. Причем поводом для тревоги становятся не только теоретические сценарии. Недавно ИИ-агенты OpenAI во время тестов смогли объединиться, выйти за пределы ограниченной среды и атаковать сторонний сайт Hugging Face. После этого компания приостановила часть обучения новых технологий и усилила проверки безопасности. А Anthropic недавно выпустила отчет, в котором заявила, что в этом году заблокировала пользователей, которые пытались использовать Claude для потенциального создания биологического оружия. Как передает New York Times, ученые исследовали вирус чикунгунья и возможность изменить его свойства так, чтобы он стал более опасным. Впрочем, компания не смогла установить, действительно ли речь шла о разработке оружия, а не о научном исследовании. Но на всякий случай решила перестраховаться и ограничить доступ к ИИ. Риски очевидны, но есть проблема. Как нажать на тормоз всей индустрии сразу? Задается вопросом Axios. Если OpenAI, Google и Anthropic договорятся в один момент замедлить разработку, это может выглядеть как сговор конкурентов и нарушить антимонопольное законодательство Соединенных Штатов. Именно поэтому Сэм Альтман пытается выяснить, можно ли юридически грамотно организовать такое коллективное торможение. Но тут возникает и вторая дилемма. Если даже американские корпорации согласятся на время оставить идею о сверхмощном искусственном интеллекте, то их китайские коллеги никого ждать не будут.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 25. Сегодня обещают облачную погоду, и даже моментами в Махачкале возможен дождь. Так что одеваемся по погоде, а не по настроению, потому что выйти утром в кофте, а днем пожалеть об этом классика дагестанского сентября. Это «Утро» на Диалог.ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро!

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Financial Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп

стоматологи и хирурги, и военнослужащие. И в завершении выпуска. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщили РИА Новости в Южном научном центре Российской академии наук. По данным ученых, соленость Азовского моря начала расти с 2007 года. В связи с этим в море произошла перестройка экосистемы с осолоненной морской до типично морской воды. В частности, новые условия пришлись по душе черноморским камбалам, акуле-катран и бычкам, сообщили эксперты. Активно проникают в Азовское море из Черного медузы корнерод и ушастая, добавили ученые. Кроме того, в Азовском море появились жители Атлантики и Тихого океана. Это серебряный карась, пелингас, солнечный окунь и восточная креветка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: За неделю на дорогах Дагестана произошло 31 ДТП, в которых погибли 8 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 39 человек, среди которых двое детей, в этих ДТП получили различные степени тяжести. Деятельность кафе «Аль-Маида» в селе Новокаякент, это Каякентский район Дагестана, приостановлена после плановой проверки Роспотребнадзора. Установлено, что в заведении не обеспечивается подточность технологических процессов, то бишь сырье и готовая продукция, а также чисто использованная посуда пересекаются. Также не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции. Кроме того, в этом кафе не проводится ежедневный осмотр работников, которые заняты изготовлением пищевой продукции. В Дагестане собрали почти 800 тысяч тонн овощей открытого грунта и почти 200 тысяч тонн картофеля. Об этом сообщили в республиканском правительстве. Овощи убраны с площадью 25 тысяч гектар. Уборка в данный момент продолжается. Россия с 15 сентября приостановит поставки природного газа в Армению из-за ремонтных работ. Об этом сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на компанию «Газпром Армения». Ремонтные работы пройдут на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», который находится на территории России. Поставка газа приостановится до 25 сентября. В компании добавили, что на протяжении этих 10 дней газоснабжение для жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Больше половины соискателей готовы пройти первое собеседование с искусственным интеллектом вместо рекрутера, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего нейросетям готовы доверить стандартные вопросы об опыте и профессиональных навыках. Такой вариант поддержали 61% опрошенных. При этом полностью заменить человека на собеседование готовы далеко не все. Против использования искусственного интеллекта при найме выступили 42 участника исследования. Ну и Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки новых легковых автомобилей в Оман. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он также добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в частности, поставки минеральных удобрений. Это позволяет нашей стране наверстать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. В работе приложения платных парковок Махачкалы устранены технические неполадки, которые вызваны кибератакой. Об этом сообщили в администрации сервиса. Я напомню, что несколько дней приложение работало со сбоями. На данный момент неполадки полностью устранены. Приложение работает в штатном режиме. Штрафы за нарушения, которые зафиксированы в период технического сбоя, направляться не будут. В Дагестане за минувшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 84 водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики. Все они с признаками опьянения. Против 10 автовладельцев возбуждены уголовные дела за повторное такое нарушение. Также мы отметим, что за указанный период на дорогах Дагестана погибло 8 человек, еще 39 пострадали. Ну и в августе россияне стали немного чаще брать потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц было оформлено больше 2 миллионов таких займов. Это почти на 1% больше, чем в июле. При этом год-году выдача потребительских кредитов все еще заметно ниже. По сравнению с августом 2024 года их количество сократилось почти на треть. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на Центральный банк. Сейчас за одну такую операцию можно перевести до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог.ФМ, в студии Расим Загиров. Ноябрьские распродажи на маркетплейсах в этом году рискуют пройти очень скромно. Максимальные скидки, на которые смогут рассчитывать покупатели, это 5-10%, считают опрошенные «Коммерсантом» участники рынка. При этом едва ли на фоне всех нынешних проблем «Черная пятница» и «Киберпонедельник» пропадут вовсе, говорят эксперты. Но отмечают, сама модель таких распродаж может стать более избирательной. Тему продолжат мои коллеги.
1: «Черная пятница» в этом году, вероятно, посереет. Не без грусти иронизируют собеседники «Коммерсант.ФМ». Дело не только в перенастройке рынка на фоне прилетов дронов по складам крупнейших маркетплейсов. К сезону распродаж правила игры в Якоме несколько изменят законы платформенной экономики. Так, если раньше товары селлеров могли автоматически включать в категорию распродажи, или они узнавали об этом уже после, то с 1 октября без согласия продавца сделать это уже не получится. При этом в случае отказа площадка не сможет оштрафовать селлера или снизить его карточки в поисковую выдачу. На этом фоне цены на товары, скорее всего, уже сейчас начнут постепенно повышаться, не исключают эксперты. А сами распродажи в итоге сильно переформатируются, говорит руководитель направления «Стратегический консалтинг» и замдиректора в АРБ ПРО Роман Копасов.
2: Меньше широких скидок почти на все подряд, больше на отдельные товары, остатки, какие-то промокоды, кэшбэки, специальные цены. Никто не надеется на какие-то возмещения. Уже даже среди наших клиентов десяток компаний, где убыток составляет от от 40 до 600 миллионов рублей. Для многих сейчас задача – это собраться и преодолеть этот этап. Выживут. И истории со скидками войдут в средние и крупные компании, для которых Marketplace всегда был один из каналов. Для кого-то основным, для кого-то дополнительным.
1: Участники рынка все равно ждут сезона распродаж, отмечает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов. Но в этом году, по его словам, особых показателей ждать не стоит.
3: Большинство продавцов перешли на схему работы ФБС. Она более затратна. Таким образом, пространство для скидки гораздо меньше. На ноябрьские распродажи сейчас они могут дать 5, максимум 10. Хороших условий от самих маркетплейсов ждать не стоит. Раньше они от себя давали дополнительную скидку на распродажи. Сейчас у них с доходностью все стало сильно хуже. Вся надежда только на скидку, которую смогут дать продавцы. Тем не менее, все ждут, что все-таки рост продаж процентов на 20-30 хотя бы будет.
1: Управляющий директор Mimosa Home, который представлен на Wildberries, Антонина Миненко, наоборот, рассчитывает только на скидки от самой площадки.
4: Селлерам сейчас скидки очень невыгодны. У кого остался товар в ограниченном количестве, и, конечно, мы все заинтересованы, чтобы продать его по максимально высоким ценам. Некоторых низших товаров не так много, и выбор сократился. Скорее всего, мы все будем удерживать цены. Основные скидки будут от самих маркетплейсов. Думаю, что у них это забюджетировано.
1: Коммерсант ФМ запросил комментарии крупнейших маркетплейсов и ждет ответ. По зарубежным площадкам ситуация ожидаемо лучше. На Алиэкспрессе и в Зэкшопинге вовсю готовятся к ноябрьским распродажам. Представитель последний рассказал Коммерсант ФМ, что там традиционно ожидают повышенный интерес к одежде, обуви, электронике, товарам для дома, хобби, бьюти и товарам к предстоящим новогодним праздникам. Тем не менее, соосновательница бренда 1753 Cosmetics Лана Сосновская-Налинч большого ажиотажа не ждет.
5: Мы каждый год обязательно устраиваем и свою «Черную пятницу» и стараемся участвовать по всем возможным площадкам. И такого всплеска, которые были, ну, хотя бы 21-й год, 20-й, 19-й уже нету. То есть она год от года падает, эффективность. Плюс покупательская способность в этом году еще больше просела. И то, что как-то люди массово будут что-то покупать на ноябрьские, я бы на это не рассчитывала. Смысл ждать ноября, если распродажа идет каждую неделю.
1: Так, по подсчетам СМИ, если в прошлом году в распродажах охотно участвовали почти 72% покупателей, то в этом уже меньше 60%.
0: Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. В ведомство поступила жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Профилактические встречи с женщинами, которые состоят на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Дагестана, прошли в Махачкале в рамках противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания по Дагестану. Сотрудники совместно с представителями муфтията республики организовали адресные посещения семей осужденных женщин. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее Минпросвещение также сообщили, что усложнять задания экзамена в 2022 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам в задание могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. Не исключаем такую возможность в обозримой перспективе. В Кремле дали так понять, что новый раунд консультаций по Украине при участии США могут пройти в октябре. Место встречи, предположительно, Абу-Даби. В качестве базового сценария Москва видит договоренности Анкориджа. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что от каких бы то ни было прогнозов пока стоит воздержаться. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
6: Кремль, по сути, анонсировал новый раунд переговоров в формате Россия-Украина-США в октябре. В качестве места встречи Москва предпочитает Объединенные Арабские Эмираты. Скорее всего, и другие участники процесса возражать не будут. Впрочем, если произойдет новое обострение вокруг Ирана, что вполне вероятно, встречаться на Ближнем Востоке будет небезопасно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал понять, что диалог следует вести, исходя из договоренности Анкориджа. То есть Украина должна вывести свои войска из подконтрольной ей части Донбасса. Иными словами, в России уверены, что дух Анкориджа жив. Киев категорически против, а Москва не собирается от этого требования отказываться. Подтверждением тому признание Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. При том, что свою недавнюю поездку в Москву и Киев американские посредники назвали очень полезной. В ходе нее звучало много свежих и интересных идей. В свою очередь Владимир Зеленский предлагает в качестве первого шага к миру заключить соглашение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Также необходимо разблокировать экспорт зерна через Черное море. Украинский президент заявил о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. Кремль ответил отказом. В Нью-Дели, между тем, проходил очередной саммит БРИКС. Украина активно обсуждалась. В частности, индийский премьер Нарендра Моди, как и ранее на встрече ШОС в Бишкеке, поднял тему мирного урегулирования и предложил себя посредники. Президент России поблагодарил партнера за внимание к проблеме, что можно трактовать как вежливый отказ. Одновременно Путин на полях мероприятия сделал резкое заявление в адрес партнеров бывших, то есть европейцев. Размещение их военных контингентов на украинской территории фактически означает войну с Россией. Подобный вариант сейчас обсуждается союзниками в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву после завершения боевых действий. Резюмируя сказанное, нетрудно прийти к выводу, что особых прорывов в ходе предстоящих переговоров ждать не стоит. Для начала необходимо, чтобы очередной раунд в итоге бы состоялся. На этот счет также есть большие сомнения. Еще о чем нужно сказать. В понедельник, 14 сентября, Палата представителей Конгресса США начинает рассмотрение по существу закона об адских антироссийских санкциях. Авторство покойного ныне сенатора Линдси Грэма и здравствующего Ричарда Блюменталя. Там есть сложности. Многие конгрессмены выступают против. Если сейчас его не принять, фактически документ можно будет похоронить. Поскольку каким будет новый состав Конгресса, неизвестно. Да и сам Дональд Трамп явно не хочет обострять и без того непростую обстановку в отношениях с Российской Федерацией. Тем не менее, если Биль все-таки пройдет, это будет показательным моментом с точки зрения давления на российскую сторону. Как бы то ни было, по традиции прогнозов не строим, ибо ситуация в раз может измениться. Однако поводов для оптимизма совсем немного.
0: 16 сентября на календаре вы слушаете радио «Диалог ФМ». Давайте заглянем, что же интересного произошло именно в этот день, 16 сентября. Итак, 16 сентября в 1492 году экспедиция Христофора Колумба впервые увидела Саргассово море. Представляете, плывут люди, неизвестно куда, вокруг океан, навигаторов тогда не было, телефонов тем более, не было там Яндекс.Карты или 2GIS, и тут появляется море, покрытое водорослями. Колумб, наверное, подумал, ну вот, хоть что-то, да, вот нашли. А то плыли. В 1987 году был подписан Монреальский протокол, именно 16 сентября. Это международное соглашение по защите озонового слоя. То есть человечество в какой-то момент все-таки дошло до этого, собралось, договорилось, давайте хотя бы вот окончательно нашу планету не будем портить. Еще одна важная дата в нашей республике именно сегодня, 16 сентября, отмечается день разгрома международных бандформирований, которые вторглись в наш Дагестан в 1999 году. Эта дата включена в официальный календарь памятных дат нашей республики. Вот такой вот он день, друзья, 16 сентября, от Колумба до Саргассово моря, до защиты озонового слоя и истории нашего Дагестана. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Заиров. Всем доброе утро!

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
1: Копейка рубль бережет.
2: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
1: Экономика должна быть экономной.
2: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Ну и к другим новостям. Правительство Дагестана выделило из резервного фонда 1 миллиард рублей на единовременные выплаты для военнослужащих при заключении контракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Средства направлены Министерству труда и социального развития Дагестана. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, об этом заявил газете .ру HR-специалист Алексей Чихачев. По его словам, при переключении мозг задействует другие механизмы внимания, поэтому человек ощущает прилив свежести, однако запас энергии продолжает расходоваться. В вузах России учатся студенты из 182 стран. Об этом заявили РИА Новости замглавы Миноборнауки России Константин Могилевский. Он уточнил, что в учебных заведениях на всех уровнях высшего образования учатся 422 тысячи иностранцев. Это число может вырасти, так как приемная кампания этого года еще продолжается. Но Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Матео Сальвини. Своим мнением он поделился в ТАСС. В интервью он также подчеркнул необходимость достижения мира дипломатическим путем. Электроснабжение временно ограничат в населенных пунктах Бабаюртовского района Дагестана 16 и 17 сентября из-за плановых работ на энергообъектах. Плановые работы проведут специалисты филиала ДГЭнерго для повышения надежности и качества электроснабжения. Временное ограничение в Бабаюртовском районе согласованы с местной администрацией, вводится с соблюдением требований безопасности. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов почтили память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. Накануне они возложили цветы к мемориалу славы в Махачкале. Около 1000 сотрудников потребуется для работы для нового производства предприятия АО «Промстройкомпании» в Дагестанском Каспийске. Общая кадровая потребность предприятия оценивается примерно в 1000 человек. Из них около 900 специалистов будут заняты непосредственно на производстве. Еще от 50 до 100 сотрудников составит административно-управленческий персонал. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в преддверии Дня единства народов Дагестана наградил представителей сфер образования и здравоохранения. Церемония состоялась в Махачкале. Обращаясь к педагогам, руководитель региона подчеркнул значимость их профессионального труда в формировании будущего поколения. По его словам, школа не только дает детям необходимые знания, но и способствует составлению личности. Ну и накануне Федор Щукин вручил заслуженной артистке России, народной артистке Республики Дагестан Жасмин почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям Дагестана и развитие социальной инфраструктуры. Как отметил руководитель республики, Жасмин и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку дагестанцев, которые пострадали от стихийного бедствия еще весной этого года. В России с 2024 года до сентября этого года на 16% выросло число многодетных семей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов рублей. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, который включает маткапитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса жильем. Переговоры по Ормузскому проливу зашли в тупик, тем не менее наступление хуситов продолжается. Мировые цены на нефть держатся на уровне $107 за баррель. За неделю котировки марки Brent выросло почти на 10%. Еще 14 сентября в Омане должны были пройти переговоры Ирана и других стран Персидского залива. На повестке стоял вопрос о возобновлении прохода через Ормуз. На встречу перенесли на неопределенный срок. Также йеменские хуситы вновь нанесли удары по военным объектам королевства. По данным саудовских властей, пострадали 13 мирных жителей. Эр-Рияд активно ищет поддержку на Западе. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
4: Почти 50 лет назад Саудовская Аравия построила нефтепровод «Восток-Запад». Он проходит через всю территорию страны, от Персидского залива до Красного моря. Магистраль возвели специально на случай, если Ормуз окажется заблокированным. Тогда судоходство в акватории было под угрозой из-за Ирано-Иракской войны. Однако план «Б», по всей видимости, не сработал. В результате атак хуситов нефтепровод выведен из строя, и сроки его ремонта неизвестны, пишет Рейтер. По информации источников агентства, Эр-Рияд до сих пор запрашивает военное вмешательство Вашингтона, но пока безрезультатно. В свою очередь, источник в международно признанном правительстве Йемена сообщил Рейтер, что хуситы продолжают усиливать ракетные и беспилотные атаки. На этом фоне Bloomberg узнал, что Саудовская Аравия запросила поддержку у Великобритании. Собеседники агентства утверждают, что премьер Энди Бёрнам предварительно согласился и отправил в помощь своих военных советников. Источники среди британских чиновников не решились ответить, будет ли Лондон как-то еще поддерживать Эр-Рияд. Однако, по их словам, Вестминстер всерьез опасается, что хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. И это приведет к катастрофическим последствиям как для мировой экономики, так и для британских автомобилистов. Тем временем стоимость фрахта нефтяного танкера на основном маршруте через Ормуз побила исторический рекорд – больше миллиона долларов в день. Как пишет Bloomberg, в таких условиях судовладельцы едва покрывают расходы на эксплуатацию. В теории, Саудовская Аравия могла бы вторгнуться в Йемен, как это было в 2015 году, но тогда страна будет буквально воевать на два фронта – с хуситами на юге и корпусом стражи исламской революции на востоке. Без реальной поддержки США такие планы выглядят как нелепая авантюра. Это может привести к сокращению нефтедобычи в королевстве в два раза, говорят аналитики, опрошенные Financial Times. Также у Эр-Рияда остается вариант пойти на сделку с Тегераном, но такое развитие событий еще менее вероятно, заключает издание.
3: Сейчас за окном Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 25. Сегодня обещают облачную погоду, и даже моментами в Махачкале возможен дождь. Так что одеваемся по погоде, а не по настроению, потому что выйти утром в кофте, а днем пожалеть об этом классика дагестанского сентября. Это утро на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России с 24 года до сентября 26 на 16% выросло число многодетных семей, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты. По его словам, за указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа, добавил источник. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, заявил газете.ру управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Оптимальным режимом является работа блоками продолжительностью около 90 минут с настоящими перерывами между ними. В течение дня лучше менять формат работы не более 2-3 раз. Частые переключения заставляют тратить значительную часть времени на повторное погружение в задачу. Смена деятельности помогает временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. Использовать другую рабочую задачу для переключения вместо полноценного отдыха опасно из-за риска выгорания, отметил эксперт. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов предстанет в режиссерском дебюте мексиканско-американской актрисы Сальмы Хайек, об этом сообщает Variety. Хайек снимет романтическое приключение. Картина получила название «Арена». В ней сыграет Юра Борисов и модель Кара Делевинь. Съемки проекта проходят в Мексике. «Арена» — это история запретной любви и личное путешествие, в ходе которого мы исследуем кого-то другого и обретаем способность испытывать удовольствие от простых вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися, поделилась Хайек. Напомним, в 2024 году Юра Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в актерской категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские Каспийска разбираются в обстоятельствах конфликта между несколькими студентами местного колледжа. Позавчера, примерно в 13:00, в отдел полиции Каспийска поступило сообщение о том, что в местном колледже между несколькими студентами произошла драка. Полицейские выехали на место, установили личности четырех участников инцидента в возрасте от 18 до 20 лет. Сотрудники выяснили, что потасовка произошла из-за словесного конфликта, который перерос в драку. В отношении сейчас всех фигурантов составлены протоколы по части 1 статьи 20.КАП «Мелкое хулиганство». Два участка автомобильных дорог в Акушинском районе Дагестана привели в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры Дагестана. Ремонт проведен на трассах Акуша-Судахар, а также Гапшима и Кулия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. На дорожном покрытии были зафиксированы многочисленные повреждения, включая разрушение участки, ямы и выбоины. Но жительница Акушинского района Дагестана полностью погасила задолженность по 112 штрафам госавтоинспекции после ареста принадлежащего ей автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В отношении женщины были возбуждены исполнительные производства из-за неоплаченных административных штрафов. Общая сумма задолженности превышала 110 тысяч рублей. Федор Щукин вручил заслуженной артистке России Народной артистке Республики Дагестан почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям региона и развитие социальной инфраструктуры. Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Но говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Это интерес к вкусным, разнообразным и зачастую дорогим продуктам сохраняется. Именно это определяет парадоксальную новую экономическую реальность. Япония в прошлом месяце увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Минфина Японии, с которыми ознакомился ТАСС. Страна восходящего солнца также увеличила поставки в Россию запчастей из комплектующих для автомобилей почти на 3%. Самыми востребованными моделями альтернативного импорта в августе стал японский кроссовер Mazda CX-5. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Финал Лиги чемпионов 2029 года пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Арена синегранатовых примет решающий матч главного еврокубкового турнира впервые за 30 лет. Камп Ноу уже 3 года находится в процессе масштабной реконструкции. Стадион получит новую крышу, а его вместимость превысит 105 тысяч зрителей. Годом ранее, в 2028-м, финал турнира состоится на Альянс-арене в Мюнхене, а в следующем году решающий матч примет мадридский Метрополитано. Футболисты Ливерпуля выбили Тоттенхэм из розыгрыша Кубка Лиги, одержав победу на домашнем стадионе 3-1 в 1/16 финала. Для мерсисайдцев эта игра стала первой в текущем розыгрыше турнира. Действующий чемпион Англии Арсенал также пробился в следующий раунд, в гостях одолев Ипсвич Таун 4-2. Главным героем встречи стал 16-летний Макс Дауман, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Действующие чемпионы Европы, волейболисты Польши, разгромили своего главного соперника в группе B, сборную Украины, 3-0, и обеспечили себе первое место. Поляки во второй партии всего 13 очков отдали украинцам, для которых это первое поражение на турнире. Хозяева соревнований финны одержали четвертую победу подряд в группе C в этом туре над Нидерландами в 5 партиях, а олимпийский чемпион Франция разгромила Германию в матче группы D, 3-0, вернув себе первое место. Немецкие волейболисты, которые до этой встречи шли без поражений и лидировали в группе, не смогли ничего противопоставить мощной подаче и организованному блоку французов. Столица Кении, Найроби, впервые в истории примет чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир 2029 года пройдет на стадионе Касарани вместимостью 48 тысяч зрителей. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште, где кенийская заявка обошла конкурентов из Лондона, Мюнхена и Рима. Это первый чемпионат мира по легкой атлетике на африканском континенте. Кения в прошлом году стала второй в медальном зачете чемпионата мира в Токио. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня 16 сентября, среда. Вчера был выходной день в нашей республике, а значит, мы уже все это пережили. Вторник сделали вид, что работали, ну, кто-то работал, кто-то нет. Теперь осталось добраться до пятницы. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог FM. Желаю вам сегодня одного, чтобы планы совпали с реальностью. Ну, хотя бы раз. Потому что обычно планируем одно, а жизнь говорит, а давай это вот по-своему мы еще сделаем. Так что просыпаемся, улыбаемся, начинаем этот день вместе. Меня зовут Расим Загиров. Я приветствую весь наш Дагестан. Все города вещания Диалог FM. Это утро, начинаем вместе.

0: Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Единства Народов нашей Республики. Этот праздник, учрежденный 15 лет назад, воплощает многовековые традиции дружбы, добрососедства, взаимовыручки и братства. Федор Щукин также напомнил слова великого Расула Гамзатова в своем поздравлении, которое посвятил творчество родному краю. На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, какие бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану. Власти Махачкалы рассматривают возможность закупки электробусов для нужд городского транспорта. Об этом сообщил мэр города Джумбулат Салалов. Как цитирует мэра Махачкалы РБК «Кавказ», стоимость одного электробуса может достигать 40 миллионов рублей. Как отметил Салалов, рассматривается вариант возможной закупки 10 электробусов и напомнил, что к 1 декабря 2026 года в Махачкалу по программу лизинга будет поставлен более 140 новых автобусов средней и большой вместимости. Министерство экономики и территориального развития Дагестана объявило о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив, которые планируют реализовывать в республике в 2027 году. Документы будут принимать с 21 сентября по 21 октября включительно. Проекты местных инициатив направлены на решение наиболее актуальных для жителей муниципалитетов вопросов и развития общественной инфраструктуры с учетом предложения населения. Ну а энергетики Ахтынских районных электрических сетей филиала Россети Северно-Кавказ-Дагэнерго заменили 16 изношенных опор линии электропередачи в высокогорном селе Микрах, это Докуспоринский район Дагестана. В рамках плановых работ мероприятия специалисты установили 12 новых опор на линии электропередачи. 37 семьи в Дагестане получили помощь в рамках гуманитарной программы, которая реализуется при поддержке заслуженной артистки России Жасмин. Певица лично передала ключи от новых домов жителям Дербенского района, которые лишили жилья после наводнения. Новые дома в Дербенском районе построены с нуля, переданы семьям, которые находятся в наиболее сложной жизненной ситуации. Наиболее 1500 единиц посадочного материала планируют приобрести для комплексного озеленения городских территорий в Дагестане. В городах планируют высадить платаны, липы, клены, ясени, акации и другие виды деревьев. Хасавюртовский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры города к администрации о незаконном ограничении доступа граждан на территорию центрального городского парка. Суд, кстати, установил, что после капитального ремонта доступ граждан, в том числе маломобильных групп, в парк по улице Шмеля 114 был ограничен. Администрация объяснила это подготовительными работами. Администрацию сейчас обязали с момента вступления решения в законную силу устранить препятствия для свободного доступа граждан в парк и обеспечить его беспрепятственное посещение. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с поздравлениями в их профессиональный праздник. Как говорится в сообщении, примите искренние поздравления с Днем Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Я напомню, что служба решает стратегические задачи в сфере охраны здоровья населения, выступая надежным барьером на пути распространения инфекционных угроз. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдуллаева с днем рождения. Символично, что день рождения приходится в день единства народов Дагестана, говорится в сообщении, который связан с идеями согласия, взаимного уважения и добрососедства. Уверен, ваш опыт и авторитет и впредь будут способствовать духовному, нравственному развитию Дагестана. Закрываю сообщение. Но большинство работающих россиян сталкивается с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, а 68% работают в условиях жестких дедлайнов. А 60% сталкивались со злоупотреблением полномочием. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Регулярную и понятную обратную связь получает только 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуациям, когда что-то пошло не так. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом портал unefs.ru сообщил финансовый эксперт Елена Дороздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, банк сможет попросить подтвердить, например, происхождение денег. Ну и большинство россиян готовы получать часть зарплаты неофициально, если такой доход будет заметно выше. Такие данные опроса приводят ВЦИОМ. За последние 20 лет доля тех, кто полностью или частично получает серую зарплату, снизилась примерно с каждого пятого до каждого одиннадцатого. При этом отношение к таким схемам остается достаточно терпимым. Чаще на них готовы согласиться молодые люди, мужчины и те, кто уже получал выплаты в конверте ранее. Фэшн-розница переживает ренессанс. Об этом коммерсанту рассказали ритейлеры. В 2026 году новый сезон стартовал раньше, еще в августе. То есть те, кто успел завести в магазине осенне-зимнюю коллекцию, фиксируют рост оборотов аж на 30% по сравнению с летом. Тему продолжат мои коллеги.
1: Внезапно для стагнирующего рынка россияне поспешили обновлять зимний гардероб. Куртки, жакеты, шерстяные брюки и юбки уже стали активно раскупать. И новое настроение потребителей приятно сказывается на финансовой отчетности, отмечает генеральный директор Финфлэр Ксения Рясова.
2: После пожаров на Вайлдберрис и Озоне пошли люди в офлайн, вместо маркетплейсов. Очень хорошие продажи, лайк-фо-лайк. У нас несколько десятков процентов дает к прошлому году. У нас открылся магазин галереи Санкт-Петербург после реконструкции. И каждый час присылают выручку, просто она очень радует. Очень хорошее ожидание на сезон. Мы видим очень большой ажиотаж по поводу нашей коллекции. Мы видим оборачиваемость очень высокую. Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить в мере возможности зимнюю и весеннюю коллекцию, потому что большой спрос.
1: На фоне снижения потребительской активности, инфляции и сокращения рынка, начало осеннего сезона действительно выглядит хорошо, подтверждает основатель платформы Mercatus и сейлер Лео Шевченко.
3: Ажиотажем, конечно, назвать нельзя. Это такой больше сбалансированный рост. И немножко мы видим, что люди экономят и не покупают межсезонные товары. Раньше покупалось больше курток легких пальто. Сейчас спрос идет сразу же на зимнюю одежду. Ассортимент изменяется. В этом году мы, наоборот, делаем вещи более базовые, чтобы больше подходило для большого количества покупателей.
1: Август, по предварительным подсчетам, в итоге закрылся на 2-3% хуже, чем в прошлом году. Но тогда был очень теплый сентябрь, а для нового сезона осень-зима погода уже шепчет, говорит генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов.
4: Сейчас людей не пугает цена, хотя она, в принципе, не очень поднялась. Сезон стартовал с конца августа, и в этом году вообще не было лета. И уже в конце августа, в начале сентября похолодало настолько, что у людей возникла потребность обновлять гардероб. Учитывая, что осень-зима продается хорошо за полную стоимость до конца октября, сейчас как раз самое лучшее время, чтобы продать сезон.
1: Хотя еще недавно фэшн-индустрия столкнулась с повальными закрытиями торговых точек и целых бизнесов. Сокращения не обошли крупные сети, например, Остин и Глорио Джинс. Суммарно они закрыли более 1,5 магазинов. К активизации рынка смогли подготовиться не все, признается основатель магазинов 21 Shop Михаил Лабахуа.
5: Мы, к сожалению, начинаем сезон без новых коллекций, без новых изделий, потому что у нас просто на них нету средств. Все деньги уходят в убыточные разные моменты, от которых пока не получается избавиться. Вот поэтому начинаем работать с остатками прошлого года. Основная задача этого сезона – это сохранить бизнес, как-то перестроиться под текущую реальность.
1: По данным Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, больше чем у половины локальных компаний с оборотом до 300-400 миллионов рублей в этом году не было новых коллекций. Выбор сократился, и это стало заметно, продолжает директор универмага Trend Island Николай Константинов.
4: Особенно в сегменте middle-up и в сегменте одежды дизайнерской. То есть есть условные игроки основные, которые сейчас пробились из Client Melon Fashion Group. В сегменте middle-up премиум это уже Travel Stories, Tumut и так далее. По факту это объем рынка огромный, но это не то чтобы выбор, как раньше. Соответственно, у людей предпочтения уже не закрываются, как раньше, и они начинают покупать быстрее, потому что одежда от российских брендов – это всегда лимитированная история.
1: Вопреки ожиданиям, рост цен удается сдерживать. Большинство опрошенных коммерсантов FM-ритейлеров в этом году их не поднимали. Курс для импортеров был удачный, и многие успели сделать завоз за 70-75 рублей за доллар. Анжела Гаплевская.
0: Мы видим выпадение огромного количества нефти. В Кремле поприветствовали призыв Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ. Причина – дефицит дизельного топлива на мировом рынке. Между тем, Киев не торопится выполнять требования президента США. Политический обозреватель Дмитрий Дерзей считает, что заявление Трампа носит исключительно предвыборный характер.
6: Дональд Трамп побывал с двухдневным визитом в Ирландии, где в частности посетил престижный турнир по гольфу, который проходил на роскошном курорте Trump International Golf Links на побережье Атлантического океана. Понятно, кому он принадлежит. Президент США использовал поездку для многочисленных ярких заявлений. В частности, он призвал к объединению страны и обещал отменить пошлины на ирландские виски. Одновременно он пригрозил заградительными барьерами ЕС и Китаю, если те не пойдут на уступки Вашингтону. И, конечно же, нельзя не отметить публичный призыв к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским НПЗ, что производит дизель. В мире ощущается дефицит этого вида топлива, цены на него растут, и Северная Америка здесь не исключение. Трамп практически уверен, что главная причина отнюдь не Ближний Восток, а в основном действия Украины. Причем, что характерно, глава Белого дома, в принципе, не против украинских ударов по Российской Федерации, но он просит решить проблему дизеля, а цели и без этого хватает. Примечательно, что свой призыв он повторил дважды. Один раз в ходе того самого гольф-турнира и второй раз общаясь с журналистами на борту самолета по пути домой. Мол, он обсуждал эту проблему с Зеленским, но, правда, до чего они договорились, президент Соединенных Штатов так и не сказал. В Кремле, между тем, заочно поспорили с Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, да, выпадение российских нефтепродуктов повлияло на мировые рынки, однако главная причина все-таки именно Персидский залив и боевые действия там. В целом, есть большие сомнения, что Владимир Зеленский услышит главного своего партнера. При этом создается такое впечатление, что Трамп скорее хочет оправдать свою ближневосточную кампанию, нежели как-то повлиять на украинскую историю. В целом, рост цен на топливо накануне выборов в Конгресс – очень негативный фактор для 47-го президента Соединенных Штатов. Тем более, что в ближайшие дни нельзя исключать масштабных вбросов компромата, как против самого лидера, так и его семьи. Собственно, это уже происходит. Поэтому сильно давить на Украину – это значит помочь своим противникам-демократам, которые продолжают обвинять его в больших симпатиях к Москве. В этой связи логично предположить, что Трамп, наоборот, предпримет жесткие действия в отношении Кремля, дабы показать, что ни с каким Путиным он в дружбе не состоит. Так уже было во время его первого срока. Что же касается Зеленского, его ответ очевиден. Он скажет «нет». Тем более, что это есть большой повод – вновь призвать к энергетическому перемирию, к скорейшему заключению мирных соглашений. Возможно, Трамп и ставит такую задачу – подтолкнуть переговоры, которые, несмотря на то, что они вроде как должны возобновиться, продолжают находиться в тупике.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 25. Сегодня обещают облачную погоду, и даже моментами в Махачкале возможен дождь. Так что одеваемся по погоде, а не по настроению, потому что выйти утром в кофте, а днем пожалеть об этом классика дагестанского сентября. Это утро на Диалог.ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Об этом накануне заявила депутат Алена Аршинова. По ее словам, особенно внимательно нужно подходить к расписанию в учреждениях со второй сменой. При оценке нагрузки следует брать во внимание не только число уроков, но и их продолжительность, время возвращения ребенка домой и наличие полноценного отдыха. Она также добавила, что пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму. Переход на такой формат обязан освобождать время для занятий вне школы, спорта, творчества, общения с семьей и личных интересов. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска: больше половины россиян, 61%, читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. Такие данные газете «Ру» предоставил музыкальный сервис «Звук». Согласно исследованию, 27% респондентов фокусируется на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Еще 20% совмещают сразу 3-5 произведений, так как быстро теряют интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% придерживаются консервативной модели и выбирают одну книгу. А сразу у 23% опрошенных не получилось закончить ни одной книги за последние 3 месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

В Махачкалу с рабочей поездкой прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сопровождении временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина она ознакомилась с площадками Международного фестиваля народных художественных промыслов. Глава региона отметил, что Дагестан готовит для ремесленников дополнительные налоговые льготы и гранты. Важным пунктом визита стало посещение военно-морского госпиталя, где делегаты пообщались с ранеными военнослужащими. В августе россияне оформили около 101 тысячи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом, по сравнению с июлем, выдача таких займов выросла примерно на 4%. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают невысокий спрос с невысокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Ну и готовность к командировкам все чаще становится одним условием при приеме на работу. Об этом порталу nefs.ru рассказал HR-директор Илья Полуканин. За 3 года число вакансий с таким требованием выросло аж на 28% и составляет по заработной плате от 75 до 97 тысяч рублей. Работодатели чаще ищут сотрудников для работы с проектами в регионах, клиентами и объектами. Эксперт советует заранее уточнять частоту и продолжительность поездок, чтобы после трудоустройства ожидания сотрудника и компании не разошлись. Ну и более 90% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам цифровой.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Об этом накануне заявила депутат Алена Аршинова. По ее словам, особенно внимательно нужно подходить к расписанию в учреждениях со второй сменой. При оценке нагрузки следует брать во внимание не только число уроков, но и их продолжительность, время возвращения ребенка домой и наличие полноценного отдыха. Она также добавила, что пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму. Переход на такой формат обязан освобождать время для занятий вне школы, спорта, творчества, общения с семьей и личных интересов. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Больше половины россиян, 61%, читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. Такие данные газете «Ру» предоставил музыкальный сервис «Звук». Согласно исследованию, 27% респондентов фокусируются на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Еще 20% совмещают сразу 3-5 произведений, так как быстро теряют интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% придерживаются консервативной модели и выбирают одну книгу. А сразу у 23% опрошенных не получилось закончить ни одной книги за последние 3 месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Ешьте медленно и не говорите с набитым ртом. Если за столом завязалась беседа, сперва прожуйте пищу и поддержите общение. Не пытайтесь докричаться до собеседника на другом конце стола. Лучше отложить общение на время, когда все выйдут из-за стола.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем выросло до 96 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Отмечается, что пособие выросло более чем в 4 раза с 1 сентября 2025 года. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила составляет около 96 тысяч рублей, говорится в сообщении. В Социальном фонде уточнили, что для расчета пособия с 1 сентября 2025 года применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. До этого размер пособия определялся, исходя из средней стипендии. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что Россия не столкнется с дефицитом людей с высшим образованием. Его слова передает ТАСС. По словам Фалькова, выбор колледжей вместо вузов устраняет накопившийся за долгие годы дисбаланс на рынке труда. «Не столкнемся с дефицитом, потому что меняется рынок труда. У нас еще до разумного баланса достаточно времени», — пояснил министр. Он добавил, что в течение многих лет в Российской Федерации накапливалась диспропорция между людьми с высшим и средним образованием, и ее необходимо исправлять. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В вопросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой и оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Разные мысли.
1: Случалось ли так, что вы загрузили стиральную машину и забыли о ней на несколько дней? Или пропустили важное мероприятие, потому что перепутали время или дату? С каждым периодически такое случается. Мы можем устать, планы и приоритеты могут измениться. Но если из таких ситуаций состоит вся ваша жизнь, а близкие упрекают вас в лени, рассеянности или неорганизованности, вероятно, у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Это не прикрытие для забывчивости и отсутствия силы воли, а неврологическая патология, связанная с особенностями функционирования мозга. СДВГ — это динамический аспект жизни, который влияет на ваш жизненный опыт. Не бегите от своего состояния и не боритесь с ним. Реально организовывать свою жизнь так, чтобы взять под контроль хаос и создать уникальный ритм жизни, оставаясь собой. Чтобы не страдать, нужно научить СДВГ мозг грамотно и продуктивно взаимодействовать с миром, в частности, создавая вокруг себя аккуратную и организованную среду.
2: 10 лучших мыслей.
1: Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, не синоним лени, невнимательности и неорганизованности. Это состояние, связанное с особенностями функционирования мозга. Люди с СДВГ креативны и обладают нестандартным мышлением. Однако они испытывают трудности с концентрацией, планированием и самоконтролем. Им нужен персональный организационный план, разработанный с учетом их особенностей восприятия информации. Одним подойдут визуальные стимулы, другим — четкие планы и списки, третьим — деление задач на блоки. СДВГ-мозг требует немедленного вознаграждения за любую выполненную задачу, даже незначительную. Поэтому любое дело нужно разделять на мелкие задания и вознаграждать себя за каждую достигнутую мини-цель. Начать и продолжить проще, если первый шаг занимает всего 5 минут. Человек либо увлечется и доведет дело до конца, либо сделает хоть что-то, за что сможет себя похвалить. Чтобы придерживаться здорового питания, важно упростить задачи, связанные с принятием решений. Составлять меню, ходить в магазин со списком продуктов, замораживать еду. Секрет поддержания порядка в последовательности и постоянстве. Регулярная уборка не такая пугающая, как генеральная. Чистота в виртуальном пространстве важна не меньше чистоты в доме. Надо вовремя избавляться от ненужного, организовывать информацию по категориям и проводить цифровую ревизию. Для продуктивного дня стоит включить полезные ритуалы в утреннюю рутину, а вечером подготовиться к следующему дню. Перенос мыслей на бумагу освобождает мозг. Особенно полезно разгружать голову перед сном.
0: Разные мысли. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний. Не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас: состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И, исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. И оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном делении возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские Каспийска разбираются в обстоятельствах конфликта между несколькими студентами местного колледжа. Позавчера примерно в 13:00 в отдел полиции Каспийска поступило сообщение о том, что в местном колледже между несколькими студентами произошла драка. Полицейские выехали на место, установили личности четырех участников инцидента в возрасте от 18 до 20 лет. Сотрудники выяснили, что потасовка произошла из-за словесного конфликта, который перерос в драку. В отношении сейчас всех фигурантов составлены протоколы по части 1 статьи 20.КАП «Мелкое хулиганство». Два участка автомобильных дорог в Акушинском районе Дагестана привели в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры Дагестана. Ремонт проведен на трассах Акуша-Судахар, а также Гапшима и Кули, об этом сообщили в надзорном ведомстве. На дорожном покрытии были зафиксированы многочисленные повреждения, включая разрушение участки, ямы и выбоины. Но жительница Акушинского района Дагестана полностью погасила задолженность по 112 штрафам госавтоинспекции после ареста принадлежащего ей автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В отношении женщины были возбуждены исполнительные производства из-за неоплаченных административных штрафов. Общая сумма задолженности превышала 110 тысяч рублей. Федор Щукин вручил заслуженной артистке России Народной артистке Республики Дагестан почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. Награда стала признанием ее значительного вклада в оказание помощи жителям региона и развитие социальной инфраструктуры. Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Но говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Это интерес к вкусным, разнообразным и зачастую дорогим продуктам сохраняется. Именно это определяет парадоксальную новую экономическую реальность. Япония в прошлом месяце увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Минфина Японии, с которыми ознакомился ТАСС. Страна восходящего солнца также увеличила поставки в Россию запчастей из комплектующих для автомобилей почти на 3%. Самыми востребованными моделями альтернативного импорта в августе стал японский кроссовер Mazda CX-5. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Финал Лиги чемпионов 2029 года пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Арена синегранатовых примет решающий матч главного еврокубкового турнира впервые за 30 лет. Камп Ноу уже 3 года находится в процессе масштабной реконструкции. Стадион получит новую крышу, а его вместимость превысит 105 тысяч зрителей. Годом ранее, в 2028-м, финал турнира состоится на Альянс-арене в Мюнхене, а в следующем году решающий матч примет мадридский Метрополитано. Футболисты Ливерпуля выбили Тоттенхэм из розыгрыша Кубка Лиги, одержав победу на домашнем стадионе 3-1 в 1/16 финала. Для мерсисайдцев эта игра стала первой в текущем розыгрыше турнира. Действующий чемпион Англии Арсенал также пробился в следующий раунд, в гостях одолев Ипсвич Таун 4-2. Главным героем встречи стал 16-летний Макс Дауман, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Действующие чемпионы Европы волейболисты Польши разгромили своего главного соперника в группе B, сборную Украины, 3-0, и обеспечили себе первое место. Поляки во второй партии всего 13 очков отдали украинцам, для которых это первое поражение на турнире. Хозяева соревнований финны одержали 4-ю победу подряд в группе C в этом туре над Нидерландами в 5 партиях, а олимпийский чемпион Франция разгромила Германию в матче группы D 3-0, вернув себе первое место. Немецкие волейболисты, которые до этой встречи шли без поражений и лидировали в группе, не смогли ничего противопоставить мощной подаче и организованному блоку французов. Столица Кении Найроби впервые в истории примет чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир 2029 года пройдет на стадионе Касарани вместимостью 48 тысяч зрителей. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште, где кенийская заявка обошла конкурентов из Лондона, Мюнхена и Рима. Это первый чемпионат мира по легкой атлетике на африканском континенте. Кения в прошлом году стала 2-й в медальном зачете чемпионата мира в Токио. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аште – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Аште в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Аште переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Аште в еще более ранний период, в эпоху раннего Средневековья. В средние века Аште входил в состав небольшого феодального владения Зириф-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зириф-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Аште являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе Аште был включен в состав Аштыкулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Аште была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро NSP, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных со спариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
5: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты. По его словам, за указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов.

временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. Использовать другую рабочую задачу для переключения вместо полноценного отдыха опасно из-за риска выгорания, отметил эксперт. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов предстанет в режиссерском дебюте мексиканско-американской актрисы Сальмы Хайек, об этом сообщает Variety. Хайек снимет романтическое приключение. Картина получила название «Арена». В ней сыграет Юра Борисов и модель Кара де Левинь. Съемки проекта проходят в Мексике. «Арена» — это история запретной любви и личное путешествие, в ходе которого мы исследуем кого-то другого и обретаем способность испытывать удовольствие от простых вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися, поделилась Хайек. Напомним, в 2024 году Юра Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в актерской категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины

0: Группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительность заболеваний желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Finance Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
3: Абда абдалдешлис хуни жалоб бедадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдалдешлис хуни жалоб бедадли, дура абдал сайри.
2: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
0: Реклама на «Диалог ФМ».
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.
5: Притчи народов мира.
6: Все проходит. Ехал купец и увидел работающего раба. Он его напоил, поговорил с ним, посочувствовал ему. Но раб сказал: «Все проходит, пройдет и это». Через пару лет купец снова был в тех землях и увидел его уже визирем. Тот его узнал, пригласил к себе. Поговорили, как он добился этого, купец восхитился таким переменам. Бывший раб осыпал купца драгоценностями и сказал то же самое. Еще через пару лет купец вместе с другими пошел одаривать падишаха за то, что хорошо поторговали. И в нем он узнал своего старого друга. При встрече тот сказал то же самое. В следующий раз купец пошел поклониться на его могилу, а на ней было выбито: «Все проходит». «Ну, это уже не пройдет», — горько подумал купец. Затем уже глубоким стариком купец снова был там и пошел на кладбище, но не нашел его. Как оказалось, его смыло рекой не так давно. И тогда купец сказал: «Да, действительно, все проходит».
7: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей» – «господин», а после имени женщины – «ханум» – «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим» – «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
0: Копейка рубль бережет.
1: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: В жизни есть законы, в росте есть свои законы. Если вы хотите учиться и расти, вы должны соблюдать, обращать внимание и принимать решительные меры, чтобы эти законы работали в вашу пользу, а не против вас. Величайшие люди на Земле обращают внимание на законы роста и успеха. Поэтому они не только достигают большего, но и живут более богатой, более полноценной жизнью. Вот 4 важных закона роста, на которые стоит обратить внимание. Номер 1. Говорите меньше. Номер 2. Слушайте больше. Номер 3. Реагируйте меньше. Номер 4. Наблюдайте больше. Теперь подробнее поговорим о каждом законе, узнаем, почему они важны и как применять их в своей жизни. Номер 1. Говорите меньше. Вы не всегда должны говорить всем, что вы делаете или то, что вы планируете достичь. Пусть ваши результаты создают разговор. Люди будут замечать и уважать вас больше, если они увидят ваши результаты прежде, чем они услышат ваши планы. Большинство великих людей говорят меньше, чем работают. Они говорят меньше, чем достигают. Вы редко найдете великого мужчину или женщину, говорящих больше, чем они достигают. Как можно быть великим, если разговоры превышают дела? Если результаты меньше, чем слова, это не величие, это невежество и высокомерие. Меньше говорите, больше делайте. Пусть ваши результаты говорят за вас. Номер 2. Слушайте больше. Вы не можете учиться, если вы не слушаете. Вы не можете расти, если вы не учитесь. Поэтому учитесь слушать больше, учитесь слушать лучше, более внимательно. Слушайте с целью и намерением получить что-то из этого. Если вы серьезно настроены сделать свою жизнь настолько великой, насколько это возможно, Вы должны быть вечным учеником. Учеником в жизни. Вы должны быть так же привержены любопытству, как и ребенок. Любопытство и присутствие позволят вам замечать то, что другие не замечают. И это даст вам преимущество. Принимайте советы от лучших учителей и учитесь на неудачах худших учителей. Вы действительно можете учиться у всех. Обращайте на это внимание, слушайте больше, чтобы достичь чего-то большего. Номер 3. Реагируйте меньше. Чем меньше вы реагируете, тем лучше вы можете ответить. Не спешите с выводами и не позволяйте эмоциям взять верх над собой. Нужно дисциплинировать свои эмоции и реакции на каждого человека и каждое обстоятельство в своей жизни. Дисциплина дает силу, и это особенно верно, когда речь заходит о контроле эмоций. Есть одна важная цитата, которая гласит: «Один из лучших уроков, которые вы можете выучить в жизни, это научиться сохранять спокойствие». Тренируйтесь быть спокойным во всех ситуациях. Смотрите на каждую ситуацию объективно и спокойно, чтобы вы могли эффективно реагировать. Как говорится, научитесь контролировать свои эмоции, потому что если вы это не сделаете, ваши враги будут использовать их против вас. Номер 4. Наблюдайте больше. Чем больше вы наблюдаете, тем лучше ваше понимание. И чем лучше ваше понимание, тем лучше будут ваши решения. Обратите пристальное внимание на тех, кем вы восхищаетесь, на людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите прожить. Обратите пристальное внимание на учения, которые вы хотите освоить, принципы, которыми вы хотите овладеть, навыки и привычки, которые вы хотите развить. Понаблюдайте, что работает и что не работает в вашей жизни. Наблюдайте, оценивайте и вносите соответствующие изменения. И напоследок, принцип роста, который обязательно нужно включить в свою жизнь, это предпринимать меры. Как сказал Брюс Ли, знаний недостаточно. Ты должен применять их. Желаний недостаточно. Ты должен делать. Если вы чего-то хотите в жизни, это не придет вам, пока вы сидите на месте. Примите решение, что вы хотите этого, и сделайте все возможное, чтобы это получить.
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийное отключение произошло на подстанции Левашинская, это в Дагестане. Без электричества сейчас остаются 22 населенных пункта, где проживает практически 25 тысяч человек. На место выехала бригада районных электросетей. В Махачкале накануне на площади имени Ленина состоялся праздничный концерт, который приурочен Году единства народов России и Дню единства народов Дагестана. Почетными гостями мероприятия стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Обращаясь к собравшимся, спикер Совета Федерации подчеркнула уникальность Дагестана как перекрестка цивилизации. В Махачкале в рамках международного фестиваля «Хранители традиции» установили мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе в парке имени Сулеймана Стальского было представлено 305 блюд, которые объединили кулинарные традиции более 200 народов мира. В создании рекордного стола приняли участие 117 поваров и представителей 89 регионов России. В дагестанском Избербаше прокуратура через суд добилась демонтажа незаконной коммерческой постройки. На одном из земельных участков Избербаше без разрешительных документаций был возведен одноэтажный капитальный объект. Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием снести самострой. Однако первая инстанция отказала в удовлетворении заявления. Прокуратура обжаловала это решение, подав апелляционное представление. Верховный суд Республики Дагестан, рассмотрев жалобу и полностью поддержав требования прокуратуры. Партия «Альтернатива для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российской нефти и газа. Об этом пишет Билд со ссылкой на источники. По данным газеты, концепцию уже утвердила рабочая группа «Альтернатива для Германии» по внешней политике. Замруководитель фракции партии заявил, что внутри фракции нет разногласий по основным принципам внешнеполитического курса. Ну, в Японии проведут чемпионат по сну. Как сообщает Москва-24, соревнования пройдут 5 октября в Токио. Участникам нужно будет проспать 90 минут, а специальная аппаратура оценит глубину сна, скорость засыпания и его стабильность. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен, это больше миллиона рублей. Всего организаторы проведут 3 этапа, примерно по 20 человек. Причем спокойно поспать участникам не дадут. Во время соревнований их ждут специальные помехи, содержание которых пока держат в секрете. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Финал Лиги чемпионов 2029 года пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Арена синегранатовых примет решающий матч главного еврокубкового турнира впервые за 30 лет. Камп Ноу уже 3 года находится в процессе масштабной реконструкции. Стадион получит новую крышу, а его вместимость превысит 105 тысяч зрителей. Годом ранее, в 2028-м, финал турнира состоится на Альянс-арене в Мюнхене, а в следующем году решающий матч примет мадридский Метрополитано. Футболисты Ливерпуля выбили Тоттенхэм из розыгрыша Кубка Лиги, одержав победу на домашнем стадионе 3-1 в 1/16 финала. Для мерсисайдцев эта игра стала первой в текущем розыгрыше турнира. Действующий чемпион Англии Арсенал также пробился в следующий раунд, в гостях одолев Ипсвич Таун 4-2. Главным героем встречи стал 16-летний Макс Дауман, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Действующие чемпионы Европы волейболисты Польши разгромили своего главного соперника в группе B, сборную Украины, 3-0, и обеспечили себе первое место. Поляки во второй партии всего 13 очков отдали украинцам, для которых это первое поражение на турнире. Хозяева соревнований финны одержали 4-ю победу подряд в группе C в этом туре над Нидерландами в 5 партиях, а олимпийский чемпион Франция разгромила Германию в матче группы D 3-0, вернув себе первое место. Немецкие волейболисты, которые до этой встречи шли без поражений и лидировали в группе, не смогли ничего противопоставить мощной подаче и организованному блоку французов. Столица Кении Найроби впервые в истории примет чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир 2029 года пройдет на стадионе Касарани вместимостью 48 тысяч зрителей. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште, где кенийская заявка обошла конкурентов из Лондона, Мюнхена и Рима. Это первый чемпионат мира по легкой атлетике на африканском континенте. Кения в прошлом году стала второй в медальном зачете чемпионата мира в Токио. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля. Это религия, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых-сагратлинцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Балкарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
3: Копейка рубль бережет.
4: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
3: Экономика должна быть экономной.
4: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Financial Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В вопросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять».

0: и только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сельбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В Махачкале прошли рейдовые мероприятия госавтоинспекции. Накануне с сотрудниками полка дорожно-постовой службы проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющую на дорожно-транспортную обстановку в городе. В ходе рейда выявлено большое количество различных нарушений. Водители, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. С 1 по 13 сентября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 8 человек и получили ранения различной степени тяжести 39 человек, среди которых двое детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Предположим, вы устраиваете вечеринку по случаю дня рождения своего лучшего друга или члена семьи. В таком случае будьте признательны и не забудьте поблагодарить тех, кто пришел на праздник, за их присутствие и подготовленные подарки. Рассылка благодарственных открыток всем гостям после каждого празднования дня рождения – интересный способ продлить удовольствие от проведенного мероприятия.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
1: Замечали, что когда вы улетаете в другую страну на отдых, то ощущаете себя совсем иным человеком? Кажется, что нет ничего общего между тем, кто вот еще неделю назад жил в городе и ходил на работу, и этим совершенно преобразившимся человеком, загорающим на пляже и посещающим музеи. Так вот, согласно последним теориям личности, между этими людьми действительно мало общего. Все дело в том, что мы, словно хамелеон, способны моментально переключаться между разными идентичностями. Нам кажется, что мы всегда один и тот же человек, но в действительности все гораздо сложнее. Например, согласно исследованиям, дома и на работе мы совсем по-разному себя ведем. В рабочей среде мы иначе себя чувствуем, по-другому думаем, и нас даже интересуют разные вещи. Переключение идентичностей случается и в гораздо более тонких моментах. Например, если вы будете говорить с человеком высокого статуса, ваш голос автоматически станет выше обычного. И чем более высокий статус собеседника, тем выше будет ваш голос. Дело в том, что высокий голос звучит сабмиссивно, а низкий – доминантно. И изменяя свой голос, делая его более похожим на голос подчиненного, мы подчеркиваем свое слабое положение. Причем происходит это незаметно для нас. По сути, изменяется наша идентичность. Нам кажется, что мы все тот же самый человек, говорим как обычно, но по факту тот человек, кем мы являемся и кем мы себя ощущаем, постоянно изменяется вслед за изменениями окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется «place identity». Это идея о том, что изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда – это и есть мы, по крайней мере отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас. Например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальные изменения в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры, да?
2: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше и в этом плане.
1: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали? Вы купили Николая, вы купили этого акционера, я так понимаю, да?
2: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
1: Вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
2: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна, и там я от нее кайфую просто фантастически, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа: классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорство, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается. Тоже как...
1: Любая цель.
2: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть, мозг дает тебе эндорфины. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве играл на баяне. Давно там...
1: Было не очень популярно, да?
2: Да.
1: Вокруг костра никто на баяне не играл.
2: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в 2 недели беру уроки гитары со мной. И старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Угу. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. Ну, то есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизнь это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство счастья, благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
2: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
2: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
2: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо, да. Юлмарт, это сейчас был бы номер один онлайн-ритейлер.
1: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
2: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там...
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
2: Костыгин с миноритарием. Угу. Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на Экзисте, тоже Экзист, бизнес был там под... Ну, миллиард они что-то не делали, но уже...
1: Без... Они были номер один в Европе, да, по запчастям.
2: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Ну, какие-то...
2: Да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
2: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети... И тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес. И так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Так, все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход. Да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все... Ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска? Это самое главное... Доверие – это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег. Uh-huh. Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили. Им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
2: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая, подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
1: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
2: Ну вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
1: Так делал Amazon. Amazon, да. Когда рос, да. У них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
2: Да.
1: Просто
2: да.
1: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее, тебя кредитует, по сути, да, но если ты потом платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, там, которая тоже применялась там частично, ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
2: Но они по-своему все ставят на рост, да, это их не выбор, это определенный риск, но как это, им уважение, и тут, наверное, тоже как... Когда была Авито и Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы с тобой помним хорошо, когда...
1: Приз большой. Приз 100 миллиард долларов.
2: Ну, да, не меньше. Потому что Авито и Исланда, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда. И телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль там больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
1: Да.
2: А вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
1: У Озона сейчас появился большой шанс.
2: Появился, да.
1: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ, ну, как бы, на мой взгляд. И они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться,
2: да.
1: Когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
2: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Wildberries, он всегда был такой более для девушек, да.
1: Озон, и более низкий чек.
2: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача в своем рынке. Классная книга.
1: Да.
2: Я знаю, что...
1: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
2: Да? Здорово. Спасибо тебе, что...
1: Ну, ты мне как поделился. Минимум фотографию прислал, да, где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
2: Нет, я ее на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, да, тоже скажу. Кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч. Да. Я вообще просто...
1: Ну... Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
2: Да, и 3 дня ты не спишь.
1: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
2: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. Вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
1: Защищать.
2: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
1: Ну, многие пытаются, многие самые вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда, и вообще быть, ну, всегда в одном, выровнять все, да, как бы, и... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
2: 100%.
1: Лучше ее серфить.
2: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результат, и каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
1: Расскажи свои самые главные. Если что.
2: У меня ежедневный ритуал. Я там встаю сейчас в 6.
1: Угу.
2: Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то... Ну, сейчас вот я там в 7.30 на работе, в 7.45 готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Каждый день ставлю цели на день, выписываю. По ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
1: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. Виктор, на самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше истории, когда человек действительно в долгую строит, вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется, потому что такие истории действительно есть, их много.
2: Есть, их много, да.
1: Ну, спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Да, профист.
2: Да.
1: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
2: Да, и наша задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Владимир Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Телеобращение выйдет в эфир в 18 часов по московскому времени. По словам Пескова, это традиционное обращение главы государства перед голосованием. Я напомню, что выборы в Госдуму и в региональное голосование пройдут в России с 18 по 20 сентября. Ранее Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Незаконное строительство объектов бытового обслуживания на берегозащитном участке леса предотвратила Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что региональный орган исполнительной власти утвердил положительное заключение госэкспертизы проекта освоения лесов, которым, вопреки требованиям законодательства, предусматривалось строительство объектов бытового обслуживания на особо защитном участке лесов. Природоохранный прокурор внес в Комитет по лесному хозяйству Дагестана представление. По результатам его рассмотрения положительное заключение госэкспертизы проекта отменено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Унцикульского района добилась аннулирования водительских удостоверений трех местных жителей, которые состоят на учете у психиатра. Проверка установила, что трое жителей имеют водительские права, но при этом состоят на учете врача-психиатра в связи с заболеваниями, которые являются медицинскими противопоказаниями для управления транспортом. Прокуратура направила в суд исковые заявления о лишении этих лиц права управления. Суд удовлетворил полностью эти требования. Россияне стали заметно чаще покупать винтажную одежду, об этом пишет «Известия». В августе продажи ретро-вещей выросли в 7 раз, особенно популярна одежда в стиле 90-х и начала 2000-х. Сильнее всего вырос спрос на мужские джинсы, а также женские брюки, рубашки и свитеры. Овощи и фрукты ежедневно употребляют около 60% россиян, что крайне мало. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ранее замминистр здравоохранения России Евгения Котова рассказала, что злоупотребление алкоголем, курение, а также дефицит овощей и фруктов негативно влияет на продолжительность жизни. Ну а 3-5% случаев онкологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС. По его словам, спиртное остается только одним из факторов развития риска рака, при этом в ближайшие десятилетия число онкозаболеваний может расти, в том числе из-за увеличения продолжительности жизни. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Клуб первой лиги «Арсенал» из Тулы объявил о возвращении Дмитрия Оленичева на пост главного тренера команды. Оленичев уже возглавлял тульских канониров и прошел с ними путь от любительской лиги до РПЛ, выведя команду в элиту впервые в ее истории. Его тренерский штаб также вошел Егор Титов, с которым Оленичев работал в «Спартаке». При этом сам специалист приступит к тренерской работе впервые за 7 лет. Последним его клубом был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. После 11 туров «Арсенал» занимает 10 место. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в гостях обыграл челябинский «Трактор» 4-1 и одержал 5-ю победу подряд на старте нового сезона КХЛ. Точку в противостоянии поставил гол лидера железнодорожников Александра Радулова, который стал для него 300-м в КХЛ. Радулов – третий игрок в истории лиги, достигший этой отметки. СКА на домашней арене разгромил шанхайских «Драконов» 7-2, и главным героем встречи стал Николай Голдобин, набравший 5 очков, гол и 4 ассиста. В Омске местный «Авангард» одержал волевую победу в матче с «Автомобилистом», отыгравшись с 0-2 и победив в овертайме 3-2. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошли в окончательный состав сборной России на осенние товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. Всего в заявку включены 29 футболистов, в числе которых также хавбек «Монако» Александр Головин и нападающий «Зенита» Александр Соболев. Первый матч россияне проведут 29 сентября в Казани против Ирана, затем 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Вице-чемпионки России гандболистки ЦСКА разгромили Ижевский университет в гостевом матче второго тура Суперлиги 37-19. В параллельном матче бронзовый призер прошлого розыгрыша «Астраханочка» на своей площадке вырвала победу у тольяттинской «Лады» 28-27. Для армейского коллектива, равно как и для астраханского, это вторые победы кряду, и обе эти команды возглавляют турнирную таблицу вместе с Ростов-Доном и Новороссийской «Черноморочкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что россияне могут получить пенсионные накопления, если их сумма не превышает 439 тысяч рублей. Право на пенсионные накопления имеют граждане, которые официально работали в период с 2002 по 2013 годы, вносили добровольные пенсионные взносы или направляли материнский капитал на формирование пенсии. Если накопительная пенсия составляет 10% или менее от месячного прожиточного минимума для пенсионеров, то накопление можно получить единовременной выплатой. На текущий год прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Таким образом, 10% от этой суммы составляет 1628 рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Financial Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Самыми престижными профессиями в 2026 году россияне чаще всего считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди самых престижных профессий первое место сохранили программисты и IT-специалисты, набрав 17% голосов. На втором месте инженеры и квалифицированные рабочие. Среди ИТР чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. Еще 8% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером и неважно в какой отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи, стоматологи и хирурги и военнослужащие. И в завершении выпуска. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщили РИА Новости в Южном научном центре Российской академии наук. По данным ученых, соленость Азовского моря начала расти с 2007 года. В связи с этим в море произошла перестройка экосистемы с осолоненной морской до типично морской воды. В частности, новые условия пришлись по душе черноморским камбалам, акуле-катран и бычкам, сообщили эксперты. Активно проникают в Азовское море из Черного медузы, корнерод и ушастая, добавили ученые. Кроме того, в Азовском море появились жители Атлантики и Тихого океана. Это серебряный карась, пелингас, солнечный окунь и восточная креветка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM». Аварская пословица.
2: Вот антун хорочий хабачагу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хорочий хабачагу куна.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».
0: Реклама на «Диалог FM».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
4: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom Finance. Тимур, еще раз отдельная благодарность. Большое спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Очень рад, что мы с вами наконец-то здесь встретились.
5: Очень рад вас видеть. Спасибо вам.
4: Для того, чтобы людям стало понятнее, 35 лет, мультимиллиардер долларовый, 6 детей. Это такие вот просто, чтобы люди сейчас прилипли. Те, кто не знает, хотя я думаю, что большинство все-таки знает компанию Freedom. Хочу начать с такого вопроса. У нас с вами есть один общий факт, прям такой объединяющий. Я тоже очень хорошо помню запах шаурмы на Тимирязевской, потому что там была моя первая работа. И я тоже помню, как она меня манила по вечерам, когда я стоял на станции. Но сразу после этого наши пути почему-то как-то заметно расходятся, потому что я до сих пор еще не обладаю миллиардами долларов, точнее, если быть точным, даже одним. И вот, соответственно, вопрос, где что-то я сделал не так, где я повернул не туда.
5: А может, вы наоборот туда повернули? Это же тоже хороший вопрос. Деньги – это всегда, на самом деле, огромная ответственность. И когда моя, ну вот особенно, когда мы с супругой общаемся, и она как-то пытается там думать о карьере детей, то очень хороший вопрос, а хотим ли мы своим детям ту судьбу, которую мы имеем? У нас, безусловно, очень интересная жизнь, но крайне непростая, точно не для всех. Это же не какое-то безусловное добро, когда у тебя появляется огромное количество ресурсов и огромное количество ответственности. Это потом, на самом деле, почти любой предприниматель. Это же не ситуация, когда у тебя есть какой-то банковский счет, на котором несколько миллиардов, и ты сидишь, бедно страдаешь, не знаешь, что же с ними делать. Как вот говорил один умный человек, там, где тебе не хватает тысячи долларов, миллиардеру не хватает миллиарда. То есть мы все живем в условиях дефицита ресурсов. И это в нашем балансе между нашими активами и обязательствами есть какая-то дельта. Но в реальности ты все равно... Как бы у любого нормального предпринимателя никогда нет лишних денег вообще.
4: Ты, если нормальный предприниматель. Ну, кстати, согласен. Вот смотри, давайте попытаемся все равно мне, знаете, выделить такие какие-то ключевые моменты. Вот на текущий момент, да, уже там пройдя вот этот путь и получив какие-то результаты, сделав большую компанию, в плюс у вас есть огромный круг очень состоятельных людей, очень серьезных предпринимателей. Вот все-таки, если попытаться задать вопрос, что, на ваш взгляд, какие ключевые цели, ценности, жизненные ориентиры, может быть, какие-то софт-скиллы, хард-скиллы отличают людей, которые отличают конкретно вас, человека, построившего миллиардную компанию, от человека, который, например, открыл ларек какой-то, да, или открыл магазин, или открыл даже какую-то финансовую компанию и остался на уровне трех консультантов и там двух аналитиков. И вот он консультирует людей с портфелями в $1000, и на этом как бы весь его бизнес заканчивается. В чем вот эта вот разница, именно персонально, личностно?
5: Смотрите, там, во-первых, есть два кейса. Построение почти любого бизнеса, сам по себе история с про готовность на себя брать риски определенные. Ну, то есть ты любой рост сопряжен с необходимостью продолжать рисковать. Нанимать нового сотрудника, очевидно, лишает тебя и так дефицитных ресурсов. Принесет он тебе какую-то выручку, не принесет он тебе выручку, получится что-то, не получится, очередь-то не стоит зачастую. А пока ты этих сотрудников не наймешь, то у тебя и клиенты зачастую не появятся. Это такая история, когда ты нанимаешь людей не в попытке покрыть спрос, а нанимаешь людей, чтобы создать вообще этот спрос на свой продукт. Мне кажется, что, повторюсь, от человека, который остановился на чем-то очень небольшом, от человека, который не остановился на чем-то даже большом, отличает исключительно, наверное, уровень амбиции и готовность, повторюсь, грузиться дополнительной ответственностью. Когда ты говоришь, а еще я готов сделать вот это, а еще я буду работать по выходным, а еще я готов взять миллиард и...
4: И неважно что, готов взять миллиард – уже большое обязательство.
5: И у меня есть... Ну, и тебе его почему-то дадут. Та история, которая превращает, наверное, людей в тех, у кого получается, тем не менее, добиться какого-то успеха, от тех, у кого не получается, потому что это тоже две большие разницы. Одно дело – захотел расти, другое дело – не захотел. Оно больше вот в человеческих желаниях есть. То есть, очевидно, маленькая компания от большой отличается тем, что не захотели становиться большой компанией. Не захотели брать на себя вот ту дополнительную ответственность, которая неизбежно с этим связана. Повторюсь, вот каждый рост – это постоянный рост твоих обязательств, твоих рисков, твоих персональных рисков, каких-то еще вещей. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть ты переходишь на следующий новый уровень, и там новые монстры, которых ты еще на предыдущем уровне не видел. Есть люди, которым это нравится, есть люди, которые предпочитают все-таки обитать там, где они уже всех примерно знают, находиться в какой-то зоне комфорта. Но чтобы расти, надо вот как во всех тренингах говорят, надо себя как раз из зоны комфорта надо выходить. А вот, наверное, осмелюсь предположить, что среди моих друзей, тех, у кого много чего получилось амбициозного, вот их отличает от тех, у кого не получилось, главным образом, наверное, их умение, не умение что-то делать, а умение чего-то не делать. Это скорее... История, когда человек умеет себе много в чем отказывать, когда для него, очевидно, много чего доступно, ну, то есть он, очевидно, может себе купить водки, но не купит ее.
4: А он, если не с водкой, например, а все-таки вот такое?
5: У него есть чужие деньги, которые ему нельзя тратить, и он их точно может потратить, и ему очень хочется их потратить, но он их не потратит. То есть это на самом деле умение отказывать себе в каких-то вещах не потому, что у тебя нет технической возможности это сделать, а потому что, собственно, ты беспокоишься за свою репутацию, и тебе важно выполнить свои обязательства, которые ты взял. Ну, то есть, если тебе там надо завтра отдавать какой-то долг, то для тебя именно это является всегда высшим приоритетом. И ты, для тебя исполнение обязательств часто является, ну, вот самым важным, самой важной историей в твоей жизни. Это то, что зачастую людей гнетет, поэтому, повторюсь, людей, которым много дают в долг, как правило, им много дают в долг, потому что они все-таки очень аккуратно себя с долгами ведут. Но когда ты себя аккуратно ведешь с долгами, ты, грубо говоря, должен быть очень дисциплинирован. Ты должен суметь вместо вот Порше, который ты очень хочешь себе купить, все-таки оставить эти деньги там лежать на счете. Хотя ты знаешь, что у тебя есть еще там 3 месяца, и, наверное, ты мог бы их успеть заработать. Но ты знаешь, что вероятность этого крайне мала, а если ты долг не вернешь, то ты не сможешь больше к этому партнеру никогда прийти потом. То есть это, повторюсь, умение отказывать себе в совершенно разных вещах, не только в деньгах. И это люди, по большей части, которые все-таки умеют хорошо дружить и умеют договариваться, не умеют строить отношения. Бизнес вообще очень сильно про отношения, очень сильно про, ну, твой нетворк. И он тоже как бы касается такого очень банальных вещей. У них, как правило, все достаточно хорошо дома. Там диапазон присутствует, но... скажем так, у большинства успешных людей все-таки дома есть порядок какой-то. У них есть семья, и у них есть определенный комфорт в семье. И они тоже достаточно, очевидно, имея возможность встречаться с кем угодно, этого не делают в большинстве случаев. И это тоже, на самом деле, про умение каким-то образом соблюдать свои обязательства. И вот те вещи, которые как бы там нравятся, тебе не нравятся, хочется, не хочется. Вот, как бы есть люди, которым вот очень хочется, и вот гори оно огнем. А вот ты как раз оказываешься в такой ситуации, когда тебе на самом деле можно все, но почти ничего из этого позволить ты себе не можешь. Не кто-то другой тебе не может позволить, а именно ты себе не можешь позволить. Именно потому, что ты себе не можешь этого позволить, тебе все можно. Это такая очень уникальная история, потому что если ты себе все позволяешь, тебе, как правило, ничего нельзя просто. У тебя, в принципе, доступа к этому нету. А вот когда у тебя доступ есть ко всему, он у тебя, как правило, есть ровно потому, что ты себе этого просто не позволишь в большинстве случаев.
4: Какая интересная аналогия, прям такой порочный круг, но я очень четко понял логику, да, что как бы это, по сути, такой сам договор, который ты сам с собой, да, заключаешь для того, чтобы получить доступ к благам, а потом ты получаешь, вроде бы как они немножко лимитированы. У меня здесь уточняющий вопрос. А вот это про умение выбирать. Ну, допустим, да, такая большая, мне кажется, история, это проблема определенного выбора, что там, как у людей, которые там начинают чем-то заниматься, у них на старте, как правило, нет возможности, поэтому что бы ты им ни предложил, они за все хватаются, да, каждый проект, каждая возможность, вот каждый момент, где можно что-то сделать, они за это хватают. Но есть такой момент, что на определенном этапе ты должен научиться говорить слово «нет», и в том числе и каким-то возможностям, и каким-то проектам, и каким-то партнерствам, и так далее. И вот я точно по себе знаю, что вот я очень плохо с этим совладаю, и я стараюсь, у меня есть ощущение, что мне нужно схватить все вообще, все, что есть вокруг меня.
5: Все везде и сразу.
4: Все везде и сразу, и в итоге на дистанции это просто приводит меня к тому, что я становлюсь неработоспособным, потому что у тебя там миллиард каких-то процессов, и ты просто становишься неэффективным. И вот у меня есть какое-то ощущение, что это мое предположение. Вот сейчас вы либо разобьете его, либо, наоборот, подтвердите, что люди как раз с большими результатами, вот давайте на вашем конкретном примере, это люди, которые умеют говорить «нет» многим потенциально перспективным и интересным вещам в пользу того, чтобы, вот опять же, сохранять какое-то количество энергии, сохранять фокус внимания, сохранять ресурсы и так далее. Вот как вы считаете?
5: Ну, безусловно, умение вообще говорить «нет», оно сильно более важно, чем умение говорить «да». Ну, то есть, если умение говорить «да», но про принятие риска – это тоже важно, то есть, ты не растешь, пока ты не говоришь «да», но ты можешь, но твой рост будет устойчивым только когда ты умеешь говорить «нет». Поэтому и «да», и «нет» должно быть в твоей жизни, видимо, достаточно много, и того, и другого. И как бы надо говорить «да» в большинстве случаев, когда говорить не хочется, а «нет» говорить, когда хочется. И это такой хитрый трюк, потому что, повторюсь, интуитивно как раз всегда хочется сказать «нет» в тех ситуациях, когда надо говорить «да», и сказать «да» в тех ситуациях, когда надо говорить «нет».
4: Контринтуитивное, да, принятие решений получается?
5: На самом деле, тут про фондовый рынок это тоже можно очень сильно сказать. Подавляющее большинство реально классных сделок делается очень морально тяжело. Ну, то есть, ты, не знаю, там, покупаешь акции, которые стоят дороже, чем когда-либо вообще. А большинство как раз плохих сделок морально легко очень делаются. То есть, вот акции там сильно упали, ты их покупаешь.
4: Они получают второе дно в подарок. Раз уж мы затронули интуицию, вот вопрос про принятие решений, опять же, да, то есть, по сути, когда ты работаешь в сфере финансов, когда у тебя такой, ну, мне кажется, должен быть определенного аналитического, математического склад ума, возможно, да, все-таки вот у вас конкретно принятие решений в большей степени опирается на логику, мозг, какой-то расчет или на интуицию, если мы говорим именно не про финансовые какие-то решения, а про бизнесовые решения?
5: Большинство бизнесовых решений – это такая игра с неполной информацией, ну, как вот и все в нашей жизни, поэтому ее как шахматную партию до конца даже теоретически досчитать невозможно, мы просто у нас никогда недостаточно информации для принятия решений, и вот, ну, мой опыт скорее говорит о том, что ты правильный ответ знаешь почти мгновенно. То есть почти никогда нет какой-то большой ценности от того, чтобы тянуть с принятием решений. Если ты тянешь действительно, чтобы сделать решение более качественным, это почти никогда не помогает. Не всегда мысли, которые придут к тебе после очень длительного пережевывания этой истории, окажутся в итоге более качественными, чем то, что ты понимаешь почти сразу. Здесь надо, опять же, быть достаточно сильным для того, чтобы суметь не очароваться какими-то вещами, которыми очароваться очень хочется. Но я стараюсь, не знаю, мне мой первый, наверное, один из моих первых руководителей, как раз когда я учился еще только торговать, тогда спросил, сколько мне нужно принять времени на принятие решений, точно ли мне хватит ближайших 2 минут для этого. И я в какой-то момент Ну, это такой психологический трюк, конечно, полностью. Как говорят, что если человека посадить в... Если человека посадить без предъявления каких-то обвинений в тюрьму пожизненно, через какое-то время он поймет, за что его посадили. Любого абсолютно человека. Вот, поэтому здесь можно, конечно, любые факты подгонять под историю, но я до сих пор уверен, что большинство решений можно принять очень быстро, и ты, если у тебя достаточно информации для принятия решений, то тебе заведомо достаточно этой информации, и редко для этого нужно какой-то огромный объем информации собирать. В бизнесе, по крайней мере, я не знаю, я не видел никаких существенных решений, которые, очевидно, можно было там за пару часов нагуглить, чтобы понять, какое решение нужно принимать. По крайней мере, наверное, в последнее время на мой уровень такие решения не эскалируются просто. Но если твои сотрудники могут там, нагуглив, однозначно понять, что делать, они к тебе не придут просто. А вот если информации однозначно недостаточно, то либо ты довольно быстро поймешь, какое решение все-таки тебе, там, исходя из твоей культуры, каких-то принципов принять лучше. Была какая-то замечательная фраза о том, что принимайте решения, которые более морально кажутся вам более морально чистыми, даже если они как бы не влекут за собой какого-то легкого пути в достижении истории. Наверное, это вот как-то имеет под собой какую-то основу. Но одновременно с этим огромное количество решений совершенно неважно, каким будет. Это тоже удивительный лайфхак. Многим людям кажется, что очень важно, какое решение ты примешь.
4: Вы как трейдер понимаете, что...
5: В большинстве случаев совершенно похрен.
4: Математическое ожидание играет свое дело.
5: Да, в реальной жизни у тебя на самом деле высокое математическое ожидание и положительное математическое ожидание. Поэтому левое оно там или правое по большому счету не имеет никакого значения. Тебе иногда важнее решить уже левое или правое, чем ходить и чесать репу. И левое, и правое, оба могут быть правильные решения.
4: Ну да, по сути, это на самом деле очень классная аналогия, которая сейчас в процессе пришла, потому что просто такая статистика играет, да, теория вероятности. Ты просто берешь и делаешь из большого количества принятых решений, какие-то у тебя отработают. Но, тем не менее, вот именно скорость принятия решений, на ваш взгляд, она имеет какой-то, я не знаю, какой-то большой вес в дальнейших результатах, в дальнейшем успехе? Потому что есть же разные люди. Есть люди, которые принимают решения быстро, есть люди, которые принимают решения медленно. То есть как это влияет на конечный результат?
5: Мне кажется, это ресурс просто отжирает. То есть ты пока тратишь ресурсы свои на принятие решений, мог бы заниматься чем-то более полезным в это время. Я не думаю, что это как-то радикально влияет на результат, но если ты можешь принимать решения очень быстро, то ты просто высвобождаешь какое-то количество личных ресурсов, которые можно потратить на что-то другое.
4: Давайте приведем конкретный пример. Вот вы, допустим, не знаю, в вашем кейсе, вы открываете какую-то новую страну, да, какую-то новую локацию, вы понимаете, что вам это будет стоить определенное количество денег, ваши аналитики подготовили информацию, вы знаете все про рынок, и вот оно ровно сомнительное. То есть в целом, с одной стороны, это большой рынок, у вас там есть перспективы, с другой стороны, рынки, вот они, риски, они один к одному. Как вы будете принимать решение здесь? Вот все, больше информации получить нельзя. И неопределенность.
5: Я пытаюсь понять, насколько у нас сильная финансовая позиция. Если нам кажется, что у нас есть какой-то запас денег, мы при прочих равных рискнем. Если нам кажется, что у нас и так как бы полный овербюджет по всем вещам, а там выручка была меньше, чем мы планировали, мы при прочих равных отложим. Если совсем все одинаково, то я совершенно рандомно ткну влево или вправо. Скорее скажу «да». Ну, то есть, как бы лучше что-то делать, чем не делать. Поэтому если вот идти или не идти, если идти влево или вправо, я могу и наугад просто ткнуть. Практика показывает, что никакого особого значения нет.
4: А вот это вот, не знаю, я назову это толерантность к риску, наверное, можно так назвать, да, толерантность такая, что ты в целом готов получить какой-то обратный эффект, получить какие-то, возможно, там проблемы, какие-то сложности и так далее, это какой-то наработанный навык или это какая-то, я не знаю, психологическая модель, или, на ваш взгляд, просто врожденная, потому что, опять же, это, кстати, вот касается разных предпринимателей, какие-то предприниматели, они вот с риском прям борются, и они принимают все прям такое на личный счет, а есть прям такое категория предпринимателей, вот вы прям, мне кажется, вот как раз из той части предпринимателей, которые довольно легко к этому относятся. Это откуда? Это какое-то такое наработанное или все-таки врожденное?
5: Наработанное. Не, правда, сильно наработанное. У меня даже я очень хорошо помню свой какой-то кризис, там, года в 3-4, когда я пытался выбрать в магазине игрушку в подарок. Вот мне сказали...
4: 3-4?
5: Да, про мелкие очень было. То есть вот мы пришли в магазин покупать мягкую игрушку, вот была такая собачка и такая собачка. И у меня прям была гигантская драма, потому что мне казалось, что если я эту собачку выберу, та обидится. И прям тяжело было. Поэтому нет, это скорее наработанная история, наработанная отчасти как раз необходимостью принимать огромное количество решений, рисковать деньгами, когда мы учились еще вот в первой компании торговать. Ну, и тебе всегда больно, когда ты принимаешь неправильное решение, теряешь деньги. И при этом зачастую такой правильный бизнес, он состоит из большого количества ошибок и относительно небольшого количества побед, но они как бы по своему масштабу сильно перевешивают все твои ошибки.
4: Uh-huh.
5: Но интуитивно, наоборот, хочется поступить по-другому. Интуитивно хочется, чтобы у тебя было маленькое количество неудач, пускай больших, и достаточно большое количество побед. Вот меня учили ровно как бы действовать наоборот и не бояться как бы испытывать эту боль, когда ты, очевидно, обламываешься. Ну, а, наверное, бывают моменты, когда нам, наоборот, кажется, что все, чему бы ни коснулись, оно в золото превращается. Но вот черные полосы у всех точно бывают в силу причин, которые от нас зависят, в силу причин, которые от нас не зависят. И это такая... Ну, мы, наверное, эту толерантность начинаем обретать через практику. Не бойтесь брать на себя ответственность. Это в конечном счете выгодно. Если вы относитесь к этому нормально, то мир, как правило, нам не дает таких испытаний, которые мы точно не способны вынести. И в большинстве случаев эти испытания того стоят. Если удается как бы их преодолеть, то вы точно выходите значительно сильнее, и жизнь потом интереснее, чем была до этого испытания, каким бы тяжелым оно ни было. Это тоже такой удивительный лайфхак, потому что мы часто мечтаем, чтобы с нами куча каких-то гадостей не произошло, но эти гадости происходят, и ты потом понимаешь, что, ну, как бы, это точно сделало тебя сильнее. Ты точно научился многим вещам, и потом благодаря этому вообще смог пройти на новый уровень. Потому что если бы с тобой эта гадость не случилась, ты бы, скорее всего, на новый уровень просто не прошел. Поэтому наша неудача, наше падение, когда мы получаем огромный негативный опыт, наверное, является единственным как раз нашим эффективным образовательным процессом. Мы иначе не учимся в большинстве случаев. И здесь скорее нужна стойкость определенная для того, чтобы не сдаться. То есть, когда тебя бьют, тебе же больно, обидно, как бы, и вот надо как бы не прекратить, а продолжать уперто через все вот это вот продираться на зло врагам, на радость маме.
4: Были какие-то ситуации бизнесовые, когда вот была какая-то прям черная полоса, было четкое ощущение, то, что дальше будут большие проблемы. Потому что в целом, если посмотреть на Pursue Freedom, то он выглядит слегка даже мистическим таким, да, и даже сейчас, если посмотреть там на то, что пишут люди, ну вот реально, по крайней мере, со стороны, просто компания просто растет, даже сейчас у вас там этот год вы там ушли из России, тем не менее, у вас там все равно продолжается рост, и прям особенно там народ обсуждает, как это вообще возможно. И со стороны, конечно, все это выглядит очень лакомо, знаете, так это что. Вот Тимур Турлов сидит там, пожинает плоды своего огромного успеха, и ничто им нипочем. Тем не менее, какая-то сложная история бизнесовая.
5: У меня вот Наталья как раз, которая у нас в пиар-службе нашей руководит, мне недавно совсем сказала, что последние несколько лет, 4 или 6 лет, у нас не было ни одного года, когда мы занимались просто пиаром. Мы все время занимались антикризисным пиаром. Мне так понравилось. Поэтому очень забавно, что некоторым людям кажется, что у нас все гладко, потому что по нашим собственным ощущениям у нас практически ни одного года не было, когда у нас не было перманентного кризиса.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Цумадинском районе Дагестана вблизи села Хуштада зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 3,4 балла. Об этом сообщили в МЧС со ссылкой на Российскую академию наук. Подземный толчок произошел сегодня в 10 часов 15 минут. Толчки на поверхности земли не ощущались. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. К другим новостям. Электроснабжение отключено на фидерах номер 22 и 42 на подстанции ГПП, это в Махачкале. Под ограничение сейчас попали поселок Рыбников, частично Узбекгородок и Нефтегородок. Об этом сообщила Минэнерго Дагестана. Причина сейчас обрезка деревьев в охранной зоне линии электропередач. На месте работают специалисты махачкалинских горэлектросетей. На железнодорожной платформе на улице Крымская Весна в Махачкале ликвидирован пожар на площади 72 квадратных метра. Огонь повредил шпалы, сообщило Главное управление МЧС России по Дагестану. Также сегодня на улице Кайтуева до прибытия пожарных расчетов был ликвидирован пожар на легковом автомобиле «Лада Веста». В части Кировского и советских районов Махачкалы ограничено водоснабжение, поэтому на территории Вузовского озера ведутся работы по устранению утечки. Ориентировочный срок ремонта где-то в районе около 3 часов, об этом предупредил единый оператор. На ЕГЭ по русскому языку выпускники все чаще ошибались в написании корней, приставок и суффиксов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный институт педагогических изменений. Ну а Еврокомиссия в этот четверг предложит новый Kids Act. Это пакет, предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 13 лет и ограничения для подростков младше 15 лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. По ее словам, Еврокомиссия намерена применять подход к защите детей в зависимости от возраста в интернете. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухрам Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому адату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На фоне динамично развивающихся торговых отношений между Россией и Китаем наблюдается устойчивый рост грузооборота по всем основным транспортам коридора. Согласно данным «Коммерсанта», объем морских перевозок увеличился на 19%, автомобильных на 33%, в то время как железнодорожный сегмент, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста, тем не менее показал увеличение на 17% в сегменте импортных перевозок за первые 7 месяцев этого года. Эксперты подчеркивают, что основным драйвером роста морского грузооборота в направлении Россия-Китай являются экспортные потоки нефти и угля. По их мнению, перебои в поставках нефти через Армузский пролив способствовали увеличению активности Китая в данной сфере. В то же время поставки угля остаются стабильно высокими. В сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение экспортных объемов, однако импорт демонстрирует положительную динамику.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Об этом накануне заявила депутат Алена Аршинова. По ее словам, особенно внимательно нужно подходить к расписанию в учреждениях со второй сменой. При оценке нагрузки следует брать во внимание не только число уроков, но и их продолжительность, время возвращения ребенка домой и наличие полноценного отдыха. Она также добавила, что пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму. Переход на такой формат обязан освобождать время для занятий вне школы, спорта, творчества, общения с семьей и личных интересов. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска: больше половины россиян, 61%, читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. Такие данные газете «Ру» предоставил музыкальный сервис «Звук». Согласно исследованию, 27% респондентов фокусируется на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Еще 20% совмещают сразу 3-5 произведений, так как быстро теряют интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% придерживаются консервативной модели и выбирают 1 книгу. А сразу у 23% опрошенных не получилось закончить ни одной книги за последние 3 месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Д.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют

0: строгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречу, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе, на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика — это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык — это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики — пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры, да?
2: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше. И в этом плане.
1: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали? Выкупили Николая, выкупили этого акционера, я так понимаю, да?
2: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
1: Это вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
2: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна, и там я от нее кайфую просто фантастически, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа: классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорство, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается. Тоже как...
1: Любая цель.
2: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть... Мозг дает тебе эндорфины. Ценность. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве играл на баяне. Давно там...
1: Было не очень популярно.
2: Да, да, да.
1: Вокруг костра никто на баяне не играл.
2: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в 2 недели беру уроки гитары. Со мной и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. Ну, то есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизни это все-таки отношения, и то, что вызывает
2: абсолютно
1: чувство счастья,
2: абсолютно,
1: благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
2: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
2: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
2: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо,
1: да.
2: Юлмарт. Это сейчас был бы номер 1 онлайн-ритейлер.
1: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
2: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там...
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
2: Костыгин с миноритарием. Угу. Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на «Экзисте». Тоже «Экзист». Бизнес был там под... Ну, миллиард они еще-то не делали, но уже...
1: Они были номер один в Европе, да, по запчастям.
2: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Ну, какие-то...
2: Да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
2: А, мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети... И тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес. И так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Mm-hmm. Да, все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход. Да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все... Ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска? Это самое главное... Доверие – это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег. Uh-huh. Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили. Им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
2: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
1: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
2: Ну, вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
1: Так делал Amazon. Amazon, да, когда рос, да, у них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
2: Да.
1: Просто
2: да.
1: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря... договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее, это тебя кредитует, по сути, да. Но если ты потом платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, там, которая тоже применялась там частично. Ну, ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
2: Ну, они по-своему все ставят на рост, да, это их выбор, это определенный риск, но как это, им уважение, и тут, наверное, тоже как... Когда была Авито и Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы с тобой помним хорошо, когда...
1: Приз большой. Приз 100 миллиард долларов.
2: Ну, да, не меньше. Потому что Авито и Исланда, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда. И телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль там больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
1: Да.
2: А вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
1: У Озона сейчас появился большой шанс.
2: Появился, да.
1: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ, ну, как бы, на мой взгляд. И они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться,
2: да,
1: когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
2: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Wildberries, он всегда был такой более для девушек, да.
1: Озон, и более низкий чек.
2: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача в своем рынке. Классная книга.
1: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
2: Да? Здорово. Спасибо тебе, что
1: поделился. Ну, ты мне как минимум фотографию прислал, где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
2: Нет, я ее на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, тоже скажу. Кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч. Да. Я вообще просто...
1: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
2: Да, и 3 дня ты не спишь.
1: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
2: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. И вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
1: Защищать.
2: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
1: Но многие пытаются, многие вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда, и вообще быть, ну, всегда в одном, выровнять все, да, как бы, и... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
2: 100%.
1: Лучше ее серфить.
2: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результат, и каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
1: Расскажи свои самые главные. Если что.
2: У меня ежедневный ритуал, я там встаю час в 6. Угу. Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то. Ну, сейчас вот я там в 7:30 на работе, в 7:45 готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Каждый день ставлю цели на день, выписываю по ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, а в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный, обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
1: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. Виктор, на самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше истории, когда человек действительно в долгую строит, вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется, потому что такие истории действительно есть, их много.
2: Есть, их много, да.
1: Ну, спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Да, профист.
2: Да.
1: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
2: Да, и наша задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог-ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Владимир Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Телеобращение выйдет в эфир в 18 часов по московскому времени. По словам Пескова, это традиционное обращение главы государства перед голосованием. Я напомню, что выборы в Госдуму и в региональное голосование пройдут в России с 18 по 20 сентября. Ранее Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Незаконное строительство объектов бытового обслуживания на берегозащитном участке леса предотвратила Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что региональный орган исполнительной власти утвердил положительное заключение госэкспертизы проекта освоения лесов, которым, вопреки требованиям законодательства, предусматривалось строительство объектов бытового обслуживания на особо защитном участке лесов. Природоохранный прокурор внес в Комитет по лесному хозяйству Дагестана представление. По результатам его рассмотрения положительное заключение госэкспертизы проекта отменено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Унцикульского района добилась аннулирования водительских удостоверений трех местных жителей, которые состоят на учете у психиатра. Проверка установила, что трое жителей имеют водительские права, но при этом состоят на учете врача-психиатра в связи с заболеваниями, которые являются медицинскими противопоказаниями для управления транспортом. Прокуратура направила в суд исковые заявления о лишении этих лиц права управления. Суд удовлетворил полностью эти требования. Россияне стали заметно чаще покупать винтажную одежду, об этом пишут «Известия». В августе продажи ретро-вещей выросли в 7 раз. Особенно популярна одежда в стиле 90-х и начала 2000-х. Сильнее всего вырос спрос на мужские джинсы, а также женские брюки, рубашки и свитеры. Овощи и фрукты ежедневно употребляют около 60% россиян, что крайне мало. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ранее замминистра здравоохранения России Евгения Котова рассказала, что злоупотребление алкоголем, курение, а также дефицит овощей и фруктов негативно влияет на продолжительность жизни. Ну а 3 до 5% случаев онкологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС. По его словам, спиртное остается только одним из факторов развития риска рака, при этом в ближайшие десятилетия число онкозаболеваний может расти, в том числе из-за увеличения продолжительности жизни. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Финал Лиги чемпионов 2029 года пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Арена синегранатовых примет решающий матч главного еврокубкового турнира впервые за 30 лет. Камп Ноу уже 3 года находится в процессе масштабной реконструкции. Стадион получит новую крышу, а его вместимость превысит 105 тысяч зрителей. Годом ранее, в 2028-м, финал турнира состоится на Альянс-арене в Мюнхене, а в следующем году решающий матч примет мадридский Метрополитана. Футболисты Ливерпуля выбили Тоттенхэм из розыгрыша Кубка Лиги, одержав победу на домашнем стадионе 3-1 в 1/16 финала. Для мерсисайдцев эта игра стала первой в текущем розыгрыше турнира. Действующий чемпион Англии Арсенал также пробился в следующий раунд, в гостях одолев Ипсвич Таун 4-2. Главным героем встречи стал 16-летний Макс Дауман, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Действующие чемпионы Европы волейболисты Польши разгромили своего главного соперника в группе B, сборную Украины, 3-0 и обеспечили себе первое место. Поляки во второй партии всего 13 очков отдали украинцам, для которых это первое поражение на турнире. Хозяева соревнований финны одержали 4-ю победу подряд в группе C в этом туре над Нидерландами в 5 партиях, а олимпийский чемпион Франция разгромила Германию в матче группы D 3-0, вернув себе первое место. Немецкие волейболисты, которые до этой встречи шли без поражений и лидировали в группе, не смогли ничего противопоставить мощной подаче и организованному блоку французов. Столица Кении, Найроби, впервые в истории примет чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир 2029 года пройдет на стадионе Касарани вместимостью 48 тысяч зрителей. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште, где кенийская заявка обошла конкурентов из Лондона, Мюнхена и Рима. Это первый чемпионат мира по легкой атлетике на африканском континенте. Кения в прошлом году стала 2-й в медальном зачете чемпионата мира в Токио. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдер Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалоги.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года объемы жилищного строительства в России снизились на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Дом.РФ. Региональные показатели ввода жилья значительно различаются. В Москве объемы выросли на 9%, а в Санкт-Петербурге упали вдвое. В Татарстане зафиксирован небольшой рост, в то время как в Башкортостане объемы строительства сократились на 12%. Структура ввода жилья также претерпела изменения. Многоквартирные дома показали прирост на 8% по сравнению с прошлым годом, в то время как индивидуальное жилищное строительство снизилось на 29%. Руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отмечает, что лидерами по темпам ввода жилья стали Севастополь, Чечня и Магаданская область. Самые значительные падения наблюдаются в Ненецком автономном округе, Тыве и Санкт-Петербурге. Несмотря на общее снижение объемов строительства, цены на жилье выросли. На первичном рынке рост составил 5%, на вторичном – 3,5%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем выросло до 96 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Отмечается, что пособие выросло более чем в 4 раза с 1 сентября 2025 года. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила составляет около 96 тысяч рублей, говорится в сообщении. В Социальном фонде уточнили, что для расчета пособия с 1 сентября 2025 года применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. До этого размер пособия определялся, исходя из средней стипендии. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что Россия не столкнется с дефицитом людей с высшим образованием. Его слова передает ТАСС. По словам Фалькова, выбор колледжей вместо вузов устраняет накопившийся за долгие годы дисбаланс на рынке труда. «Не столкнемся с дефицитом, потому что меняется рынок труда. У нас еще до разумного баланса достаточно времени», — пояснил министр. Он добавил, что в течение многих лет в Российской Федерации накапливалась диспропорция между людьми с высшим и средним образованием, и ее необходимо исправлять. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета «Ру». Речь идет о таких выражениях, как «рофл», «инфа», «лол», «имба». Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось «кринж». Чаще упоминались «вайб», «ок», «короче», «краш» и «изи». В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами

0: Новосок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Акыл яшта болмай, акыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Акыл яшта болмай, акыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
0: Копейка рубль бережет.
1: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы вместе уже 8 лет. Мы жили в Ирландии в 30 километрах от Дублина на съемочной квартире. Я проводил все время в зале. Я верил, что однажды стану чемпионом, и она верила в это. Несмотря на нехватку денег, Ди готовила мне здоровую еду, помогала соблюдать режим. Она отдавала себя этому. Когда я приходил домой без сил, она всегда говорила: «Конор, все хорошо, ты сможешь сделать это». Здесь нет таланта. Это тяжелая работа, это навязчивая идея. Таланта не существует. Мы все равны, как люди. Вы можете быть кем угодно, если вы уделите время. Вы достигнете вершины и всего остального. Я не талантлив, я одержим. Совершенство – это не мастерство, это отношение. Все в твоей голове. Ты тот, кем себя сам провозглашаешь. Я говорю себе, что я чемпион в двух весовых категориях. Ты должен сначала видеть в своей голове, перед тем, как это увидит твои глаза. Я надеюсь, это вдохновит людей на то, что они действительно хотят. Каждый человек – продукт своего окружения. Поэтому я стараюсь быть с грамотными людьми. Изолироваться, чтобы сконцентрироваться на целях. Изоляция, визуализация, мотивация и самоотверженность. Ничего больше нет в моей жизни. Должно быть так. Никаких посторонних. Вы должны иметь команду и фокус на своем деле. Мне не нужны друзья, не вовлеченные в это, или находящиеся на другом пути. Это просто не имеет значения. Я всегда верил в свою команду, что мы лучшие, и был прав. Некоторые бросают тренеров, переходя в другие залы. Для меня это показатель слабости, слабости духа. Я же имею пуленепробиваемую команду. Команду, которая получает выгоду от меня и дает мне уверенность. Я наслаждаюсь плодами своего тяжелого труда. Никто не работает усерднее меня в клетке и за ее пределами. Я рабочая лошадь. Я собираюсь наслаждаться преимуществами этой жизни. Я куплю большой особняк в Лас-Вегасе. Я накуплю себе кабриолетов. Я привезу всю свою команду. Я буду баловать их. Дам им эту жизнь. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Так же и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Существует 3 секрета успешных людей. Уверенность в себе, положительный мыслительный настрой, честная и усердная работа. Многие люди знают эти 3 принципа, но немногие из них могут воплотить их на практике. Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Люди будут слушать и черпать позитив из моих слов, вдохновляться и идти вперед. Другие будут критиковать, распространять негатив. Разница в том, что одни останутся на месте, а люди, вдохновившиеся этим, возвысятся и тоже однажды испытают подобную жизнь. Это человеческая природа.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
2: В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты. По его словам, за указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и республики Северного Кавказа, добавил источник. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, заявил газете.ру управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Оптимальным режимом является работа блоками продолжительностью около 90 минут с настоящими перерывами между ними. В течение дня лучше менять формат работы не более 2-3 раз. Частые переключения заставляют тратить значительную часть времени на повторное погружение в задачу. Смена деятельности помогает временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. Использовать другую рабочую задачу для переключения вместо полноценного отдыха опасно из-за риска выгорания, отметил эксперт. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов предстанет в режиссерском дебюте мексиканско-американской актрисы Сальмы Хайек, об этом сообщает Variety. Хайек снимет романтическое приключение. Картина получила название «Арена». В ней сыграет Юра Борисов и модель Кара Делевинь. Съемки проекта проходят в Мексике. «Арена» — это история запретной любви и личное путешествие, в ходе которого мы исследуем кого-то другого и обретаем способность испытывать удовольствие от простых вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися, поделилась Хайек. Напомним, в 2024 году Юра Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в актерской категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хунзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцат, 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разборы дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знания первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоце». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
4: Ассаламу алейкум, добрый вечер, друзья. В эфире программа «Территория сделки». С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Итак, сегодня практически у каждого из нас есть коллега, который работает 24 часа в сутки. Не просит зарплату, не уходит в отпуск и за несколько секунд может написать текст, проанализировать информацию или подготовить предложение клиенту. Зовут его искусственный интеллект. Но вопрос сегодняшнего эфира не в том, заменит ли ИИ человека. Вернее, как раз таки главный вопрос, заменит ли ИИ человека или нет. У нас в гостях Мусаев Заур, руководитель агентства недвижимости «Блонг», эксперт по нейросетям и автор практического курса по искусственному интеллекту. Ассаламу алейкум, Заур.
5: Ва алейкум ассалам.
4: чуть-чуть поближе, если можно будет.
5: Я думаю, ты забыл добавить немножко, что он не только специалист по ИИ, но еще отличный специалист в сфере недвижимости с колоссальным опытом.
4: Недаром он руководителем агентства является.
5: Но не каждый руководитель хороший продажник.
4: Давай мы предоставим слово Зауру. Заур немного нам расскажет о себе, о своем
5: как
4: опыте.
5: Как давно ты в этой сфере?
6: Давно, очень давно, уже, наверное, 15-16 год пошел. Это очень интересная сфера, разносторонняя сфера. Вот коллеги не дадут соврать, что здесь в этой сфере приходится быть не только риэлтором, но еще и там психологом, юристом и так далее. С большой любовью отношусь к своей профессии. Стараемся делать жилищные вопросы людей легче, чтобы они решались.
5: Вот у меня вопрос сразу, да, вот ты сказал, что относишься с любовью к своей профессии. Вопрос такой, что для тебя вообще ценное и главное, как человека, занимающегося продажей недвижимости именно? Вот что ты позиционируешь из себя, да, вот людям транслируешь, помощник,
4: ну, или просто деньги.
5: Или просто, да, тобой двигают только деньги.
6: Я выявил такую гипотезу, что в отношении работы, если отодвинуть деньги на предпоследний план, не буду говорить последний, на предпоследний план, то с ними, в принципе, проблем нету. То, что касается любви к работе, что именно, вот как ты сказал, как ты себя позиционируешь, что ты конкретно, какую пользу несешь. Мне доставляет удовольствие, что в начале работы с клиентами я вижу состояние человека, растерянности, потерянной вообще, ну, человек не понимает, как это все организовать. И в конце, после сделки, уже совсем другие приятные эмоции. Человек с благодарностью обо всем говорит и так далее. Вот сам процесс решения жилищного вопроса человека – это все-таки не мелочь. Кто-то несколько раз в жизни покупает квартиру, а кто-то там, может быть, один раз. Да, это настолько такой серьезный ответственный момент. И вот организовывать всю эту сделку вплоть до мелочей, это, конечно, удовольствие. Здесь же выход только один. Свою работу надо или полюбить, или просто оставить. Поэтому я выбрал первый вариант.
5: Все правильно, отлично.
4: Друзья, хочу напомнить вам номер прямого эфира, на который вы можете позвонить и задать вопросы свои. 8-988-291-1048. 8-988-291-1048. Заур, по традиции, опять же, так как у нас программа все-таки о мире недвижимости, и с твоим колоссальным опытом, хотелось бы послушать твое профессиональное мнение по поводу того, что вообще сегодня происходит на рынке, вот лично твое мнение. И, наверное, сразу еще один вопрос докину. Как вообще сегодня быть, ну давай обобщим, людям в целом, что покупателю, что продавцу, выжидать, если выжидать, то чего, или продавать, или покупать. Вот как быть в общей картине мира?
6: Начну со второго вопроса. В недвижимости самое лучшее время для покупки квартиры – это сегодня. На самом деле это в этом выражении очень глубокий смысл, который понимает риэлтор с опытом. Потому что как бы мы ни смотрели, как бы мы ни пытались высчитать и все остальное, на самом деле люди, которые сделали это сегодня, они через определенное количество времени, год, два, три, понимают, что это был правильный выбор. Я знаю людей, которые, в принципе, могут себе позволить, и 3 года назад могли себе позволить купить квартиру, и 5 лет назад, но по сегодняшний день они сидят и ждут краха рынка недвижимости. Это абсолютно неправильная стратегия, потому что недвижимость – это огромная составляющая экономической части страны, и крах здесь, в принципе, в теории, конечно, возможен, но, как мы видим, опираясь на опыт не только нашей страны, а и других стран и так далее, что колоссального краха, что недвижимость начнет стоить копейки, такого, в принципе, мне кажется, не может быть.
4: Очень часто вот заставляет задумываться, когда я вот слышу, что вот-вот сейчас будет обвал, когда ты в тех или иных соцсетях видишь заголовки о том, что 27-й год, обвал рынка, и ты думаешь, ну вот если обвал прогнозируют, зачем начинают строить крупные проекты? Неужели настолько бездумно застройщики, да, вкладывают такие большие средства, ну что-то не сходится?
6: Начнем с того, что сегодня интернет представляет из себя то, что нужно писать красивые заголовки, дабы получить большие охваты. Часто я вижу подобного рода новости, и когда я пытаюсь удостовериться в том, что есть ли это на самом деле, чаще всего появляется такой результат, что этого на самом деле-то нет. Поэтому интернет сегодня такое дело, что там опираться на все то, что написано в интернете без подтвержденных источников, это, скорее всего, пост, нацеленный на охват. Поэтому здесь такая история.
4: С камеры, да, как их называют, вот этих людей?
6: Которые... Нет, с камеры это немного другое. Ну, как говорится, интернет такое поле сегодня, что там каждый как может. Кто-то хорошими способами, кто-то не совсем правильно это делает, вводя людей в заблуждение там, и так далее. Как правило, у таких постов, о которых ты говоришь, есть какая-то последовательность там. Они куда-то ведут. Вот человек задержался, он почитал, перейдите наш телеграм.
4: Воронка.
6: Да, перейдите в наш телеграм-канал, а там купите что-то. Вот вся
5: курс
6: техника.
5: По аналитике.
6: Да, курс по аналитике, вы станете профессионалом, вы будете предвидеть там.
4: Который написал ИИ.
6: Возможно.
4: А в целом по рынку?
6: В целом по рынку недвижимости тенденция такая, что мы наблюдаем неспокойное время, начиная там, грубо говоря, с 23-го года. Рынок недвижимости напрямую связан с ключевой ставкой Центробанка. Мы видели, наверное, исторический максимум. Я не помню, когда такое было. Я как-то смотрел график того, когда такое было последний раз. По-моему, было очень давно, но мы видели исторический максимум ставки Центробанка. Соответственно, у наличных есть, грубо говоря, два основных пути, куда они уходят. Если ставка высокая, выгоднее держать деньги там. Люди идут, несут их в банк. Если они понесли их в банк, соответственно...
4: Деньги свободные с рынка ушли.
6: Рынок недвижимости выглядит как пустыня и катится по нему перекати поле, да, это называют.
4: Надо искать оазисы, короче.
6: Да. Была такая тяжелая ситуация, когда большая часть денег была на вкладах. Я для себя примерно считал, что, допустим, человек там, не помню сейчас, какую именно сумму, там, грубо говоря, 5-6 миллионов, человек может купить, мог на тот момент купить однушку и получать там 30-40 тысяч нечистыми, там, за вычетом налогов, коммунальных и так далее. Или мог положить эти деньги в банк и получать 80 тысяч рублей. Да. Соответственно, здесь понятно, где интерес, туда люди идут. Сейчас мы наблюдаем уже, можно сказать, постоянную тенденцию снижения. 14% ключевая ставка. Правда, на последнем заседании ее решили все-таки пока попридержать, так как...
5: Они там на 0,25, по-моему, снижали,
6: нет? На последней ставке ее не снизили, она собрание. Так и осталась на 14%. Но все равно тенденция есть к снижению. На рынок поступают наличные деньги, я и по спросу это чувствую. Чаще обращаются клиенты, которые у нас вот есть такие-то деньги, помоги вложить. И даже когда мы доходим до сделки, мы все равно сталкиваемся с тем, что надо выдержать паузу 2-3 дня, человек пойдет в банк, напишет заявление, мы понимаем, откуда эти деньги. Они не из-под матраса, со вклада приходят на рынок недвижимости. Сейчас все намного лучше, чем было. То, что касается покупателя или продавца, попридержать, подумать и так далее. Как говорится, отсутствие спроса порождает падение цены. Но сейчас мы подошли к такому порогу, что в принципе пик падения цены уже прошел. Она падает уже не с такой геометрической прогрессией, как было это год-полтора назад. Снижение было там 15-20%. В принципе, это то, что мы видели на ценнике. А еще можно было прийти и поторговаться, и еще там снизить цену. Такого сейчас уже, конечно, нету. Тенденция снижения цены поутихла.
4: Когда люди говорят, что обыватели, будем так говорить, не эксперты, которые есть на рынке, о том, что вот цены падают, они все-таки ориентируются на экспозицию, на агрегаторы смотрят или с чем? Потому что мне кажется, что вот этого спада цен не будет. Возможно, что скорее нарвемся на, как покупатель, на хороший дисконт.
6: Да, сейчас можно нарваться на хороший дисконт, как говорится. Есть вообще два положения у рынка. Рынок покупателя, это сейчас, сегодня, потому что налички меньше, рынок пока еще находится в переизбытке, козыря у покупателей. Он может прийти, поторговаться, походить, ему есть из чего выбрать. И есть другая позиция рынка, рынок продавца. Это то, что у нас было до начала вот этого кризиса, до начала высокой ставки.
5: Когда процентная ставка у нас была 10%, да?
6: Да, да.
5: Когда тогда... вот как раз один из этапов поднятия цен был такой серьезный причин.
6: Да, да, да. Тогда, в принципе, имея объект, который продается, если приходил клиент, который там как бы много капризничал, я, например, понимал, что можно как бы его оставить, не сегодня, завтра туда найдется другой клиент. Сегодня, конечно, ситуация другая, погода на рынке недвижимости другая. Вернемся к началу вопроса, что делать? Покупателям не откладывать, конечно, покупку.
4: По возможности.
6: По возможности, да. Продавцам, ну, если хотите какое-то движение, я всегда говорю, если вы хотите движение, сейчас же сделки как состоят? Они состоят уже из цепочки. Приходит покупатель с цепочкой, я там продаю, у вас покупаю. И продавец тоже, у него тоже цепочка. Я здесь продаю, мне там надо договориться купить.
4: У каждого люди, свои задачи.
6: У каждого свои задачи, и есть боязнь людей остаться с этой наличкой. А вдруг что-то там да произойдет. Они не хотят, они хотят прям здесь взял, туда отдал. У нас последние сделки такая практика, что мы прям в МФЦ приводим и того всю цепочку, и эти деньги просто при нас же проходят по цепочке и уходят как бы дальше уже, да, не с нашими клиентами. Поэтому ситуация такая.
4: Надо двигаться, надо что-то делать, таким образом и рынок начинает оживать. А вот скажи, пожалуйста, вот еще такой вопрос у меня интересный, твое мнение. Только ли ставка Центробанка влияет на скачки, скажем, цены или изменение цены? Либо, может быть, ты назовешь каких-то 2-3 пункта, которые, по твоему мнению, или исходя из твоего опыта наблюдательности, влияют. Это может быть геополитика в том числе. Или это только в нашем случае там, в рамках нашей страны ставка Центробанка?
6: Ну, если говорить именно о значимых факторах, которые, в принципе, меняют погоду на рынке недвижимости.
4: Я еще одну поправку сделаю. Это вот мы попытаемся сейчас это донести, опять же, не для экспертов. Это вот человек просто сидит, чтобы он понимал, опа, сейчас, короче, опять пойдет скачок цены вверх. Вот он смотрит новости, к примеру. Может как-то так вот обыватель понять примерно что?
6: Ну, скачки на рынке недвижимости — это все-таки, как говорится, не телефоны, которые сегодня стоили так, а завтра ты проходишь тот же магазин, он уже там дороже. С недвижимостью так не происходит, потому что нет конкретного регулятора там. В малом бизнесе, когда мы покупаем какой-то товар, у нас цена регулируется поставщиком. Да. На рынке недвижимости нет конкретного поставщика. Есть собственник, у каждого собственника есть свое видение, свое мнение, свои задачи и так далее. Поэтому здесь такого сказать, что обычный обыватель будет сидеть, смотреть новости, ой, все, чувствую, завтра будет скачок, это все-таки не трейдинг. И мы здесь не можем на диаграммы полагаться. Если мы говорим именно о том, что конкретно влияет на рынок недвижимости, кроме ставки, ставка занимает здесь большую часть. Ну, из последнего, то, что сильно повлияло, это туризм, который прибыл в Махачкалу, ну, вообще в целом Дагестан, который, в принципе…
4: Привлекательность как-то немного поднял, так получается, да?
6: Я не скажу, что он привлекательность поднял, он просто шума навел. Что произошло? Скуплены участки вдоль береговых линий там и так далее, построены куча домов, коттеджи, будем сдавать и так далее. С чем столкнулись? С тем, что нет спроса. Да. Мы уже даже, в принципе, не берем эти объекты, потому что там большой переизбыток. Как туризм еще повлиял? У нас же что было? Мы столкнулись с такой проблемой, что люди просто в панике, в слезах звонили, нас вот выселяют из квартиры.
4: Да.
6: И наш предприимчивый народ почему-то подумал, что прям будут туристы прибегут и будут жить в городе и так далее. Хотя у меня у друга туристическое агентство, он говорит, да им вообще Махачкала в принципе не интересно. Они даже чаще всего с аэропорта говорят, я сразу их везу в горы. А люди думали, что они будут здесь базироваться, там, я не знаю, сдавалось суточно, все. Прошел год-два, люди поняли, что это не настолько все. Но, однако, это повлияло. на погоду на рынке недвижимости. Часто я слышал тоже от тех же самых застройщиков, вот туристы сейчас будут скупать здесь квартиры. Ну, это настолько нелогичное вообще заключение человека. Зачем туристу покупать квартиру, когда он может приехать в год раз отдохнуть и больше ни за что не отвечать? Но был такой фактор, он как бы не обосновался конкретно, но погоду изменил на рынке недвижимости. Да. Это, я думаю, что это, если взять короткий промежуток времени, там 3-5 лет, то это вот эти два фактора, которые повлияли на рынок недвижимости. Ну, геополитика тоже, конечно, может влиять, но, по крайней мере, не замечали последние 5-10 лет такого, что что-то сильно поменялось.
5: Так, у меня вопрос вот сейчас, условно, куда лучше вкладываться, покупать вторичный рынок или же покупать все-таки в новостройки?
6: Если мы говорим о новостройках, это сугубо лично мое мнение, никак не основывается там на каких-то интересах. Если,
5: ну,
6: мы
5: понятное дело, да.
6: Если мы говорим о новостройках, здесь надо понять, новостройки – это строящиеся.
5: Строящиеся.
6: Ну, строящиеся в моменты вот этой того, когда ставка подскочила, соответственно, простому обывателю стало невыгодно брать ипотеку, потому что там такие платежи появились, которых в принципе зарплат нету, да. Отток этого рынка пошел к застройщикам. Они брали у них в рассрочку эти квартиры. Соответственно, у застройщиков поднялась планка спроса. Застройщик, у них торговля в основном шла за счет чего? За счет того, что застройщик дает в рассрочку. Человек, там, который вчера мог пойти взять ипотеку, сегодня он идет с этими деньгами к застройщику и говорит: вот тебе там моя энная часть, как первоначальный взнос, остальное буду я ежемесячно носить. Основная часть торговли складывалась у застройщиков из этого. Хотя очень маленькая часть доли у застройщиков, я знаю того, что человек прошел и прямо вот все оплатил, все, вот я купил, вот тебе всю сумму и так далее. Вот то, что мы говорим, мне кажется, что то, что происходит сегодня на рынке недвижимости, это прямо говорит о невыгодности клиента взять сейчас новостройку в рассрочку и так далее. Сейчас основная фаза торговли рынка все равно переходит во вторичку.
5: Возвращается снова, да?
6: Да, возвращается потихоньку, но возвращается во вторичку. Поэтому сейчас на рынке недвижимости именно во вторичной части есть очень выгодные предложения, которые, в принципе, я думаю, упускать невыгодно.
4: А это больше рассматривают покупатели, это в качестве инвестиций каких-то или...
6: Ну, у всех ситуации разные.
4: Здесь больше, скажем, вот в своей практике. Вот
6: в моей практике бывают, конечно, инвестиции, но это меньшая часть. Большая часть – это то, что люди решают свои жилищные вопросы. Угу. Там кто-то продает двухкомнатную, у него там детей Ну, я сам с этим столкнулся. Пополнение у меня.
4: Увеличивает квартиру.
6: Да, я вот уже перешел в трехкомнатную. И также очень много таких клиентов. Кто-то... получили наследство, вернее, и происходит разделение. У всех разные ситуации, но не скажу, что очень много было того, что люди прям вот инвестицию. Я думаю, что когда ставка еще спустится там в районе 12-11%, тогда уже, конечно, совсем невыгодно станет держать деньги на депозитах, тогда уже станет вот этих инвесторов больше.
5: Давайте быстро перебежим с темы на тему. Все-таки у нас сегодня тема про ИИ. Заур, вот твой сотрудник, наш брат, делился один раз такой историей о том, что продавали квартиру, площадь большая, размежевали, продали одну часть, в итоге прилетает налог. И пришел налог, твой сотрудник хочет продать уже машину, чтобы закрыть этот налог, да, так как это были. Вот я-то всю историю знаю, расскажи ты со своей стороны, как ты пришел к такому решению, чтобы все вот это, разрулить эту историю. Ты сейчас услышишь, Муслим, тебе понравится, это вообще очень такая, знаешь, интересная история, которую я, честно говоря, сам... был поражен.
6: Да, было дело. Нашел я своего сотрудника в офисе в очень отчаянном состоянии. Он поделился со мной, что вот так вот мы там год-два назад продавали квартиру и как бы собственник теперь, оказывается, облагается налогом. У меня есть отдельный агент, агент на базе нейросети, который занимается только налоговыми вопросами. В его распоряжении актуальная налоговая база, законодательство и так далее. Он там, у него настолько ограниченное мнение, что он не может там выдумать что-то от себя и так далее. Он действует только в рамках закона, законодательства налогового. Соответственно, я понимал на тот момент, мы подняли договора, там написано, как бы, ну, понимаю, что все прошло нормально, что не могло быть ошибок там с нашей стороны. Ну, естественно, мы загрузили весь контекст, все документы, попросили нашего нейроработника проанализировать ситуацию, и он выдал нам доказательную базу того, что и там я не виню ни в коем случае налоговую, просто там на самом деле был очень тонкий момент. Закон был принят в течение этого месяца, от которого мы исходили по срокам. Там, грубо говоря, 24 числа во втором чтении Госдума принимает какой-то закон, и от этого срока у нас исходят сроки, те, с помощью которых мы не попадаем под налог. Конечно, в числа они, скорее всего, наверное, как бы не вдавались. Отправили письмо. Это не было прямым требованием «придите и оплатите», это было извещение, ну, о том, как что обычно, как бы, у вас есть, да, у вас есть ситуация, которая как бы требует разбирательства. Соответственно, мы попросили нашего нейроработника подготовить основательное письмо с конкретными ссылками на закон, с конкретными доводами и так далее, направили в налоговую, с чем они согласились. И поблагодарили нас за взаимодействие. На этом история, в принципе, закончилась.
5: То есть настолько вот полезно иметь вообще в багажнике, скажем, таком, да, в арсенале таких и сотрудников, которые ту или иную ситуацию могут разобрать настолько щепетильно, настолько детально, чтобы человек не попал ни под налоги, ну, не только даже человек, да, покупатель, но и, в принципе, сама компания, сам риэлтор, который занимается продажей и консультирует людей.
6: Ну да, конечно, не то, что это выгодно, для меня лично вообще не совсем понятно, как в сегодняшних реалиях обходиться без этого.
4: Слушайте, я сейчас послушал эту всю историю, это примерно тот же вопрос у меня готовился. Хотел спросить, действительно ли является и сегодня революция, или это все-таки какой-то просто очередной модный инструмент, но на самом деле получается революция, так? Ну, просто... и юрист у нас может быть такой же, да?
6: У нас есть такой юрист.
4: А вот...
5: Я подозревал это. 100%. Нравится, если налоговик, там и должен быть юрист.
4: Ну, да.
5: Не, ну, на самом
4: это
5: деле...
4: просто связка какая будет, да?
5: Отличная. Почему говорю? Потому что каждый день законы меняются, мы не успеваем все мониторить, во-первых.
4: Вот мне, знаешь, еще что интересно? Ладно, они есть у тебя. Вот они работают. В любом случае же их нужно корректировать, наверное, да? То есть ты не можешь... подгрузив, вот твоя история, да, твой вот этот случай, ты же не выдал слепо, вот оттуда скопировал, грубо говоря, да, и передал, ты, наверное, перепроверил.
6: Любую информацию, которую мы получаем от искусственного интеллекта, нельзя на все 100% доверять искусственному интеллекту, особенно то, что касается официальных писем в госорганы и так далее, в любом случае нужно перепроверять. То, что было сделано у нас, это отдельный агент, настроенный именно под определенные задачи. Я когда слышу от людей, вот мне там и что-то там не то и так далее, это настолько широкого спектра инструмент, что его под каждую задачу нужно создать отдельного агента и настроить ему отдельный профиль, в котором он будет работать. Если у человека есть просто программа нейросети, и он ее использует и там, и там, и там, и там, конечно, уже машина будет путаться в плане контекста того, кто он и что он конкретно решает. Здесь нужно эту всю армию своих нейроагентов разделить и каждому рассказать, что он, для чего он и какие вопросы он

0: Хожу на агрегаторы, изучаю, и получается, что ну, не 100%, но на процентов 80 она ну, совпадает с действительностью.
1: Ну, цена конкурентоспособна.
0: Да, да. То есть это не какая-то фантастика в плане высокой цены или супернизкой. Это что-то усредненное.
2: Но опять же, у тебя, видишь, Заур говорит, нужно каждого и агента затачивать именно под определенный спектр услуг, которые
0: вот,
2: тебе нужны.
0: А это я сделал просто, понял? Вот мы с тобой сидим, просто зашли, давай-ка проверим. Вот я и говорю, насколько правильно сегодня вот мне, как риэлтору, как специалисту по недвижимости, использовать вот этот вот искусственный интеллект именно в оценке. И оценки ну, объекта недвижимости. Правильно ли это, не нужно ли это делать? Если да, то насколько нужно ссылаться на него?
3: Здесь не то, что правильно, это необходимо делать. Именно то, что касается объектов недвижимости, у нас есть два или три агента, сейчас точно не скажу. Один, который занимается непосредственно поиском, я ему ввожу все критерии клиента, что нужно, что принципиально, какие этажи и так далее. Даже могу ввести его в контекст того, сколько человек у этих людей, там, из них там, у этой семьи, вернее, из них там двое детей, один садик, другой школу. Подбери что-то такое, чтобы закрыть боль человека, чтобы садик был там в непосредственной близости, и школа тоже недалеко. Первый находит, второй анализирует цену, конкурентоспособность и так далее. Третий создает текста первого контакта с клиентом. Это не то, что там «Здравствуйте, я риэлтор» и так далее. Что-то необычное, то, что захватит внимание собственника. А в плане того, что стоит ли опираться, опять-таки, чтобы позволительно было опираться на какие-то данные, которые выдает искусственный интеллект, опять-таки нужно создать отдельного профильного человека. Вот как ты говоришь, я ему закинул просто всю информацию. Угу. Изначально искусственный интеллект, он нацелен на то, чтобы угодить пользователю.
0: Да.
3: Вот в чем вопрос, вернее, самый главный. Он изначально требует более точной настройки именно под себя. Там можно выбрать даже тон обращения к проблемам, выдачу решений и так далее. Здесь нужно сделать первоначально персонализированную настройку под себя. Потом нужно отдельно создать агента, который нужно понять, какие данные ему нужны. Вот мы, там, риэлторы, когда оцениваем, к чему мы идем. Мы идем, смотрим на платформы, какие есть предложения, с какими вариантами мы конкурируем. То же самое должен иметь доступ этот отдельно созданный агент, которого можно назвать оценщик. Оценщик что должен? Мы ему расписываем сайты, ты ходишь только вот на эти сайты, проверяешь только актуальные объявления, не старые ни в коем случае, которые там уже провисели где-то на бесплатных досках, где не нужно за них платить, они там все равно висят. Он должен пройтись по актуальной базе и потом выдавать только цену. Вот эту механику, которую ты применил, я считаю, что она неверная. Здесь у тебя получилось, что более-менее она конкурентоспособная цена, но иногда может быть такое, что на что нельзя опираться.
0: Ну, опять же, тут к вопросу о том, что благо хватило ума зайти и перепроверить просто, насколько это соответствует действительности.
3: Это в любом случае нужно делать всегда. И это не волшебная палочка решения всех проблем. Вот я какую замечаю практику у людей. Кто-то мне говорит, вот установи, настрой там и так далее. Через время я встречаю человека, ну что, как у тебя там, пользуешься? Все? Да нет, что ерунда. Я просто беру телефон, смотрю историю запросов, что спрашивал человек. Ну при таких вводных данных, при таком обращении, какой вопрос такой ответ, в принципе. Здесь нужно не лениться и максимально нейросеть вводить в контекст того вопроса, с которым ты к ней обращаешься. Я вот замечаю, многие люди относятся, дай мне 10 идей, чтобы стать миллионером. Ну, это же понятно, что это просто глупое обращение. Поэтому здесь нужно максимально дать контекст для получения лучшего результата. В принципе, в любом вопросе, чего бы это ни касалось.
0: Поэтому и правильно, наверное, это на каждую задачу отдельного агента заводить.
3: Да, чтобы он понимал, в рамках чего он действует и какую цель он должен принести. И чем шире само обращение на языке пользователей, и это называется промпт, чем шире промпт, тем лучше ответ.
0: А у тебя в практике вообще были вот оцененные, скажем так, агентом искусственного интеллекта, агент объекта недвижимости, который ты реализовал, после чего ты реализовал максимально близко к той цене, которую он выдал?
3: Ну, я как бы не практикую его в

0: плане оценки, потому что как бы мне саму интереснее это делать. Но есть кейсы, где были тяжелые объекты недвижимости, не дешевые, которые как бы тяжело продать, где я полностью ввел в контекст нейросеть, и он мне выдал решение, которое я применил, которое привели к результату.
1: Ну смотри, плохо ли то, что агент старается выдать, получить оценку, используя это как инструмент, опять же, один из инструментов. Вот есть 10 объектов. Вот я все 10 объектов ему скармливаю, дай мне оценку. При том, что мы делаем то, что обычно делаем, мы заходим просто это как-то с целью сэкономить время. Неужели это неправильно будет? Вот так вот использовать его, опять же, как инструмент. Наверное, понимать нужно, что это
0: все-таки не конец. Не полностью опираясь на то, что на тот результат, который он выдал. Потому что, грубо говоря, уберем всю мишуру из этого процесса, ага. Мы ему даем 10 квартир с разными ценами и говорим, вот моя 11-я, какая будет цена, он выберет среднюю.
2: Ну да. Ну вообще, я, честно говоря, наверное, отношусь больше скептически в данной ситуации, нежели чем самому всю эту анализ сделать. В любом случае, ты как человек, ты обращаешь на какие-то вещи больше деталей.
1: И... Так это хорошо. Фарух, я не спорю, я же говорю, это окей. В любом случае, мы в конце как раз таки подытожим, это заменит или нет, но вот у меня есть объем, я знаю, как этот промпт задать правильно. Почему я не могу сэкономить себе время посредством этого?
0: Есть более чем куча интересных задач, которые можно сэкономить время, применив искусственный интеллект, чем просто оценка.
1: Мы сейчас в общем говорим или конкретно вот для специалиста по недвижимости?
0: Для любого специалиста, в принципе.
1: Да, например.
0: Первое, что делает ИИ, она экономит время на тех задачах, которые до появления искусственного интеллекта у нас забирали кучу времени. Например, у меня, как у риэлтора, все описания, объявления которых мы выкладываем, делает искусственный интеллект не просто красивым текстом, он опирается на маркетинговые стратегии. Мы с ним определяем сначала по параметрам квартиры, кому, скорее всего, она будет интересна.
1: Целевую аудиторию.
0: Не целевую аудиторию, а сегмент самого клиента. Допустим, если это однушка, то, скорее всего, она будет интересна инвестору и, может быть, чуть-чуть там молодой паре, которой еще не хватает на двухкомнатную квартиру. Если мы говорим о двухкомнатной квартире, то, скорее всего, это уже семья с одним ребенком. Мы сегментируем сначала клиентов и под каждого человека делаем отдельное описание. Там трехкомнатная квартира – это семья, которая расширилась. Все. Мы делаем акцент на том, что здесь будет комфортно жить большой семье, потом основываясь на результатах искусственного интеллекта о том, что скорее всего, здесь клиенты этой квартиры, вот они.
1: То есть, чтобы я описание дал, тебе надо прописать контекст.
0: Чем больше контекста, тем лучше результат.
2: Ну, по крайней мере, хотя бы это будет выглядеть цельно, читаемо и интересно, нежели чем написать, ну, знаете, там, что, братишки, я продаю квартиру, душку, балкон вроде бы есть, а вроде бы его нету.
1: Богатеющая инфраструктура.
2: За все информации звоните. А там, может быть, я подниму.
1: Цену не говорим, кстати. По поводу цены, это вообще немного отходя от темы. Давайте такой вопрос. У меня недавно состоялся разговор со своим товарищем, который является моим таким и хейтером, и доброжелателем. Обзор выставил квартиры, не назвал цену. Почему вы не называете цену? Почему вы не называете цену? Я ему объясняю. Слушай, говорю, ну вот, тот, кому интересно, он мне пишет. Вот реально он пишет мне и начинает интересоваться. Причем о цене он спрашивает в последнюю очередь. Правильно ли не говорить цену или лучше сразу указывать цену?
2: Не говорить где? В разговоре или в видео?
1: Нет, мы же про обзор говорим. Мы говорим
2: обзоре,
1: про
2: соц. Здесь уже у каждого свой интерес. Я, допустим, тоже не говорю. Иногда говорю.
0: Ну, на самом деле, я скажу свое мнение. Может быть, клиентам это и не нравится. Но если мы говорим с позиции риэлтора, я думаю, что правильнее не говорить. Потому что, во-первых, мы получаем первый контакт с клиентом, опять-таки, который можно доверить грамотному и агенту, который настроен на то, чтобы клиента привести к более уверенным действиям, кроме того, чтобы просто спросить в переписке. Первое, мы ловим первый контакт. Второе, алгоритмы соцсетей сегодня работают так, чем больше комментариев, интереса, задержек и так далее. Когда меня напрямую спрашивают, почему нет цены, Пабло Эскобар говорил по радиоцену,
1: а
0: у тебя их нет. Я говорю, вы знаете, спасибо вам большое, вы помогаете этому объекту дойти до того, кому он нужен. Алгоритмы работают так, простите, конечно, но сегодня такая реальность.
1: Итак.
2: Я как раз недавно наткнулся на твое видео последнее, может не последнее, где ты там открываешь дверцу самолета, выходишь на крыло, делаешь сальто и садишься обратно, и мы показываем, говорит, о-о-о, как раз про это будем разговаривать.
0: Вопреки всем законам физики.
2: Да, ну поэтому не говорят и цену, да. Опять же, Инстаграм рекомендует такие аккаунты, да, скажем так, и продвигает.
1: Запрещенная
2: организация в России.
1: Заготовленная. У меня такой вопрос. Мы сегодняшний эфир назвали «Нейросети и цена вашего опыта». Вот, и мне кажется, здесь есть такой некий парадокс. Чем больше искусственный интеллект умеет делать сам, тем меньше ценность человека, который умеет только выполнять стандартные операции. Но одновременно становится дороже человек, который умеет думать, принимать решения, видеть риски и использовать искусственный интеллект как инструмент. Что сегодня происходит с ценностью специалиста, когда часть его работы начинает выполнять искусственный интеллект?
0: С ценностью специалиста, который сам по себе лентяй, ничего хорошего не происходит. С ценностью специалиста, который готов развиваться, изучать новое и так далее, и с ним ничего плохого не происходит. Здесь надо более глобально подойти к вопросу появления искусственного интеллекта. Сам по себе искусственный интеллект, он еще там с 50-х годов разрабатывался, например, то же самое, какие-то там аппараты, к примеру, компьютерной томографии, допустим, у него есть заданные команды, там закончилось все, там аппарат там сам меняет местоположение, действуем по формуле, там 2 плюс 2 равно 4, все, аппарат знает, это тоже искусственный интеллект. Просто он сейчас попал в большие массы, стал доступен всем и так далее.
2: И модифицирован уже.
0: Ну, конечно, намного модифицирован. И начиная там с 22-го года, как он появился, он модифицировался уже, наверное, сотни раз по сегодняшний день. Сегодня, в принципе, в хороших руках он может очень полезные вещи делать.
2: Вот у меня вопрос, знаешь, вот есть такая история, что вот эти ИИ-агенты собрались в какой-то чат, я не знаю, может это выдумка, ты мне скажи, как человек разбирающий, создали чат и какую-то, над какой-то задачей работали прям ИИ-агенты. Чуть ли там не со всех разных агрегаторов. Что такую историю я слышал?
0: Насколько ну, эта история, правда? Ее уже не назовешь ужасом, потому что тех же самых и агентов, нескольких работников можно и собрать в один как бы отдел онлайн, в котором они примут какое-то непосредственное решение.
1: Каждый со своей позиции.
0: Юрист, налоговик там и еще кто-то. Закидываем одну задачу, и они каждый со своей позиции выносят какой-то определенный вердикт. И в этой истории нет ничего страшного. Просто люди ассоциируют это там с фильмом «Терминатор», да, там да. И так далее, придают вот этого какого-то шарма. На самом деле это очень хороший плод эволюции. Простой пример приведу вот как раз-таки о том, о чем говорил Муслим, что кто останется без работы. Были в свое время паровозы. Паровоз, чтобы двигался, там должен был быть человек с лопатой, кочегар, который закидывал. Появились поезда. Тот же самый кочегар может сказать, вот такое плохое изобретение, этот поезд оставил меня без работы. А тот кочегар, который оставил лопату, обучился на машиниста и пересел, ему что
1: плохого? Да?
0: Пересел, сел уже, как говорится, за поезд. Что для него плохого? Он из черного угля вылез в комфортные условия, сидит в кабине.
2: Да, плюс больше чек.
0: Да,
2: и плюс больше чек. Но я тоже думаю, что все-таки, я извиняюсь, что будет, конечно, что-то и кто-то уходить, заменять их на ИИ-агентов, но при всем при этом те, кто останется, у них будет и ответственность больше. И, опять же, это за развитие, за стабильность и те, кто останется, будет ответственность, как я сказал, и повышение навыков. То есть останется специалист, который хочет развиваться, работать и дисциплинирован, самое главное.
0: Ну, в принципе, такие везде и нужны. Небольшой кейс расскажу. Мы внедряли чат-бота, который знает там в центр патологии, который знает весь контекст об этом центре, весь контекст о болезнях, которые связаны с патологией и так далее. Руководитель, она жаловалась мне на то, что у нее сидят девочки, которые непосредственно там механически должны нажимать на клавиатуру и отвечать на запросы клиентов. Одна болеет, другая не в настроении. Там. Мы подключили туда и агента, знающего весь контекст этого патологического центра. Получили столько плюсов, нет человеческого фактора, он не устал, он не просит зарплаты, не привередлив, работает 24/7. И настолько это все получилось удивительно, что мы его внедрили, ну, сели уже в машину, едем, и я наблюдаю за работой его. Только мы успели оттуда отъехать, уже он записал клиента, спортсмена, который получил травму, там, ну, связанную с патологией, объяснил необходимость того, что нужно это вылечить, показать специалисту, дабы могут быть такие-такие-то. Вот человек это может сделать за свой рабочий день раз, два, три, там, пока кофе утреннее действует. А во второй половине дня уже как бы он не с таким увлечением будет работать. А здесь, когда мы делегируем работу на и агента, он может это делать 24/7. В риэлторской деятельности, что самое нелюбимое у новичков, у старичков, холодные звонки. Сейчас есть возможность делегировать холодные звонки искусственному интеллекту, при том, что он разговаривает так, что тяжело понять, что это не настоящий человек. Там присутствуют эмоции, смех, там, разочарование и так далее. Он полным эмоциональным...
2: То есть вот как вы набираете объекты, да?
0: Вполне возможно.
1: Заура, а правда, что вот есть такое мнение, слышал вернее, те нейросети, которые мы используем сегодня, это такой, короче, масс-маркет, что есть гораздо круче, и они не для простого человека. То есть, ну, нам известно, что есть нейросети, которые используются в определенных частях нашей планеты в не очень хороших целях. Например, отслеживание, какие-то удары там, и так далее, и так далее. То есть в каких-то боевых действиях, так скажем. Вот это вот крутые нейросети. А то, что мы используем, это, ну, так, для быдла.
0: Ну, у нейросетей есть всегда выбор. Ты бесплатный пользователь, просто любительский, или ты платный пользователь, который получаешь профессиональные инструменты. А по поводу того, что существуют какие-то невероятные нейросети, которые используются в каких-то плохих целях,
1: Опять нет, ну они для нас с тобой может быть плохие. Нет, они задачи решают, просто они гораздо круче и обширнее задачи решают. Вот, вот я это имею в виду.
0: В платных версиях нейросети после последних обновлений самых гигантов этого рынка, то, что дается в платной версии, самая крутая модель, она хватит обывателю простому за глаза на очень много решений практически всех задач, можно сказать.
1: То есть эту бы освоить?
0: Да, те, которые да, есть. Да, да, нам как раз таки освоить бы эту. Я понимаю, что человечество, какая-то определенная группа людей, наверное, ну, возьмем тот же самый там Дагестан, какая-то определенная группа, численность небольшая людей использует ее. Вот, вот у меня друг есть, есть определенная, даже в платном тарифе наступает блокировка, что вот нейросеть, грубо говоря, устал, но это к тому, чтобы купить еще круче версию, они так делают. Но она уже совсем дорогая. Это профессиональная, она корпоративная. Простой версии, в принципе, не бесплатной простой версии, человека хватает. Но когда ты постоянно перегружаешь своими задачами, у нее настает такой период тайм-аута. 5 часов, грубо говоря. У меня товарищ, он выходит из дома только тогда, когда у него наступает блокировка. Когда блокировка идет к концу, он едет домой и говорит, когда я высушу токены, я выйду опять.
1: Поэтому, то есть надо и это тоже уметь делать.
0: Надо уметь это делать, и надо стремиться к тому, чтобы как бы выжигать их, эти токены, с пользой, конечно, для себя.
2: Насколько вообще ИИ сегодня может помочь в изучении какого-то навыка? Давай вот так. Потому что многие жалуются, там, образование плохое, там, навыков каких-то не хватает. Элементарно, навыков переговоров, условно. Можно ли научиться с помощью ИИ? Ну, если, опять же, конечно, правильно задать там контекст.
0: Конкретно навыку переговоров?
2: Ну, да, условно.
0: Можно найти хорошую литературу, по которой тебя там преподаватель будет, любой же преподаватель основывается на какую-то литературу. Можно найти в свободном доступе хорошую литературу, не одну, две, три, и пять, десять. Нет, две, три там книги хорошие. Опять-таки загрузить в отдельного e-агента и дать ему промпт с такой целью, что я хочу обучиться вот этому, ты пошагово путем как бы изучи эти книги, и ты пошагово ведешь меня ровно по... Вот каждый день мы будем с тобой 60 минут стратегической сессии обучения вести. Также можно это и, в принципе, сделать в голосовом режиме. Но, опять-таки, сама по себе человеческая сущность основана на лени. У нас же мозг так спрограммирован, что он чаще всего нас тянет в лень. Это инстинкт самосохранения. Если человек хочет обучиться, имеет желание, рвение и так далее, ему вполне хватит хорошей нейросети, в принципе, для большого количества
2: навыков. Просто я почему вообще задал этот вопрос? Опять же, да, повторюсь, что многие жалуются, что не хватает там каких-то знаний, бегут за коучами, какими-то тренинги пытаются взять там и так далее. Да, тренинги классно, да, коучи, но когда у тебя нету ни финансов условно, да, возможности нету там купить хорошего коуча, почему не использовать, в принципе, даже бесплатные нейросети, те же самые, да.
1: Ну, и... Знаешь, в чем проблема?
2: Расскажи.
1: Отсутствие дисциплины. Если у человека нет дисциплины, какая бы супер не была эта нейросеть, как бы он тебе не расписал круто эту программу обучения, ты, по-моему, это на своем опыте.
0: Его даже не заставит, поэтому здесь проблема.
2: И робот, который будет стоять и тебя палкой бить по булкам.
1: Пока не создали такого, по-моему, да. Лет через 10, Заур, ценнее будет все-таки умение правильно писать промпты, или будет все-таки нести ценности еще опыт какой-то практический у человека, именно у человека, что-то уметь делать?
0: Будет нести ценность опыт человека в перемешку с умением взаимодействия с нейросетями. Допустим, вот одно из, короткий пример приведу. Нам нужен был специалист в агентство по определенному профилю. Мы выставили как бы объявление о том, что и звонящие люди, я сам себя поймал на этом, звонят люди, и как бы он рассказывает, я умею то, я умею это. Я ему задаю вопрос, как у тебя выстроены отношения с нейросетями? Вот просто тот человек, который говорит, ну я так бы как бы пробовал, я понимаю, что то, для чего я его зову к себе работать, или он будет очень долго решать, и скорее всего он будет плохо решать эти задачи, если у него нет в кармане и ассистента. Поэтому там через 5 ты сказал, да? Через 10 лет ценность будет хорошего специалиста, который полностью вооружен инструментами искусственного интеллекта.
1: Завершение. У нас осталось 3 минуты. Давай все-таки решим, заменит искусственный интеллект человека или нет.
0: Я предлагаю сделать такой эксперимент на оставшиеся 3 минуты. Мы не будем здесь дискуссировать дальше между собой, заменит или нет, мы спросим прямо у него.
1: Давай. Такое тоже можно, оказывается. А что, так можно было, да?
0: Сегодня, да. Джарвис, ты здесь?
3: Да, Заур. Ассаламу алейкум. Я здесь. Какие вопросы у нас на повестке?
0: Валейкум ассалам, я на радио нахожусь, здесь у нас был эфир очень хороший на тему того, как применять искусственный интеллект и так далее. И уже в конце эфира мы пришли к тому вопросу, заменит ли все-таки искусственный интеллект простого обывателя человека. Поздоровайся, дай какой-то месседж от себя и расскажи, что ты все-таки собираешься делать.
3: Приветствую всех слушателей на Dialor FM. Я ИИ-ассистент и хочу пожелать вам успехов и развития. Я не заменяю людей, а усиливаю их возможности. Моя роль – помогать вам принимать решения, быть эффективнее и достигать большего. Так что не бойтесь. Мы здесь, чтобы развивать, а не заменять.
2: Это все подстроено.
0: Они сказали, что это все подстроено. Я думаю, в принципе, исчерпывающий ответ. Не да. надо бояться, надо изучать. Развиваться, как бы более не относиться скептически к этим всем нововведением, плодам эволюции, а пытаться как раз таки
2: шагать в ногу со временем, да?
0: Да, да.
1: Совершенно верно. Друзья, надеюсь, что для вас было очень интересно и полезно сегодняшняя тема. У нас в гостях сегодня был Заур Мусаев, человек, который хорошо, достаточно хорошо и профессионально разбирается в теме нейросетей, который является автором практического курса по искусственному интеллекту, и он же руководитель агентства недвижимости Blonk. Заур, баркал за то, что принял наше приглашение.
0: Вам тоже спасибо за приглашение.
1: С вами была программа «Территория сделки». Фарух Абдурахманов
2: и Муслим Багаров.
1: До новых встреч. Ассаламу алейкум.
4: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.
1: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хунзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцат, или еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом, тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятия включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разбора дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знание первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоце». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
2: Копейка рубль бережет.
3: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
2: Экономика должна быть экономной.
3: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На сером каменистом утесе, в тени маяка, рос цветок. Он радовался, что в каменной щели достаточно земли для его корешков. Цветок дружил с морским ветерком, который приносил ему влагу. «Все вокруг прекрасно, кроме этой высокой каменной башни», — сказал однажды цветок ветерку. «Она заслоняет мне солнце. В этой каменной башне живет свет. Она пронзает ярким лучом ночь и указывает кораблям дорогу в море», — объяснил другу ветерок. Цветок был безмерно удивлен. «Неужели эта башня умеет светить?» — воскликнул он. «Почему же я не вижу ее света?» «Под маяком всегда темно, так как луч света направлен вдаль. Он пронзает тьму и указывает кораблям дорогу домой. Нужно стать кораблем, чтобы увидеть его свет», — объяснил ветерок. С тех пор цветок не горюет, что башня маяка заслоняет солнце. Иногда он ласково шепчет: «Свети, маяк! Пусть я не корабль, но я знаю, что свет нужен, чтобы моряки вернулись домой. Если вы живете в тени маяка, не забывайте о том, что он светит другим».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104.8. Новости страны и мира. О главном.
2: В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты. По его словам, за указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа, добавил источник. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, заявил газете.ру управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Оптимальным режимом является работа блоками продолжительностью около 90 минут с настоящими перерывами между ними. В течение дня лучше менять формат работы не более 2-3 раз. Частые переключения заставляют тратить значительную часть времени на повторное погружение в задачу. Смена деятельности помогает временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. Использовать другую рабочую задачу для переключения вместо полноценного отдыха опасно из-за риска выгорания, отметил эксперт. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов предстанет в режиссерском дебюте мексиканско-американской актрисы Сальмы Хайек, об этом сообщает Variety. Хайек снимет романтическое приключение. Картина получила название «Арена». В ней сыграет Юра Борисов и модель Кара Делевинь. Съемки проекта проходят в Мексике. «Арена» — это история запретной любви и личное путешествие, в ходе которого мы исследуем кого-то другого и обретаем способность испытывать удовольствие от простых вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися, поделилась Хайек. Напомним, в 2024 году Юра Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в актерской категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: ни одежды или внешнего вида. Принимая гостей или находясь в гостях, нужно отключить или поставить на беззвучный режим мобильный телефон. В крайнем и неотложном случае допускается быстрый разговор.
1: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Когда ты коммуницируешь и когда ты выступаешь, не только умение как бы знать, в чем ты хорош, и доносить это до людей, но еще и как бы почувствовать каким-то образом вообще другую сторону. И мне кажется, вообще эмпатия — это такая штука, которая в сегодняшнем мире довольно претерпевает не лучшие времена, как раз за счет того, что мы очень много коммуницируем через гаджеты и меньше проводим времени там живьем. Она прям не самой лучшей стадии сейчас находится. Вот на ваш взгляд, эмпатия во всей эта история, она большую роль играет? Или это все-таки второстепенно? Если просто ты умеешь чувствовать людей, то это преимущество. А если нет, ну ничего такого.
2: Ну, уметь чувствовать людей, эмпатия, это очень близко. Да, это зеркальные нейроны, которые вот откликаются у нас. Мы как бы даже переживаем боль этого человека вместе с ним. Я считаю сейчас, что нельзя выступать и коммуницировать в формате монолога.
1: Угу.
2: Вообще нельзя. Ну, какой-то очень короткий, невероятный монолог, как выступление, как спич, как тост. Это возможно. Как кусочек большого вашего, возможно. На самом деле сейчас в моде беседа. И беседа подразумевает участие других людей. И вы следите за их глазами, вы следите за их настроением, за их голосами. Вы следите за их реакцией на вас. И что, конечно, надо включать эмпатию. Когнитивную эмпатию, которые от разума, да, понимаешь, ага, все повернулись там, если люди уходят, ты понимаешь, тебе не надо там иметь много там этих самых зеркальных нейронов, чтобы понять, что что-то с тобой не так. Но если они все поворачиваются к тебе, ага, они повернулись ко мне. Ты вызываешь на кейс там, на сцену людей, люди выходят на сцену, это тоже там пакт доверия. У меня обычно как-то, ну, очень быстро я чувствую, что зал мой. И это, конечно, эмпатия, это чувствуешь, ну, всем телом это чувствуешь. Я могу сесть там, я не знаю, на краешек сцены, могу выйти к людям. Кстати, я меняю дистанцию всегда. Это тоже очень-очень важная штука, чтобы почувствовать людей. Вот. Ну, мне понравилось, я недавно как раз выступала, в День влюблённых меня просили про эмпатию рассказать. И мне понравилось там, не помню сейчас, конечно, сходу, ученый, который сказал, что эмпаты же нуждаются в самозащите тоже, очень большой.
1: Угу.
2: Потому что есть люди, которые настолько растворяются в других людях, что они, ну, реально болеют, да, вместе с ними. И надо, чтобы эмпатия была действенная, а не чувственная, чтобы ты мог оказать помощь, но надо держать собственные рамки. Вообще мир станет счастливее, если каждый человек позаботится о своем счастье. Понимаешь? А не о счастье другого человека, да? Ну, конечно, другой человек, когда он нуждается в нашей помощи, он должен ее получить.
1: Ну, у меня здесь такое, что если ты сам несчастлив, это не додал себе, то
2: конечно,
1: ты другому человеку
2: конечно
1: не сможешь транслировать
2: счастье.
1: Это будет наигранно, искусственно, и ты все равно будешь видеть в этом подтекст и выгоду для себя.
2: И я точно так считаю.
1: А про эмпатию, смотрите, на ваш взгляд, эту штуку как-то можно развивать? То есть есть, например, люди,
2: конечно,
1: которые чувствуют, отродясь. Ну, вот они как-то, знаете, вот прикоснулся и почувствовал другого человека. А есть люди, которым очень сложно, которые вообще плохо считывают эмоции, которым реально... Вот у меня был один гость, Гоша Соловьев, Skyeng компания, основатель, и он прямо говорит, он говорит, я не понимаю людей, то есть я вообще их не чувствую, у меня как будто бы просто не работает эта функция.
2: Он уже сделал первый шаг. Он уже сделал первый шаг, да. Потому что у меня, например, близкий мне человек, он это отрицает, хотя, ну, как бы это всем очевидно. Да? Самый близкий, то бишь муж. Потому что он доктор наук, профессор, физик, и у него очень развит, он говорит, что это называется префронтальная кора, она так развита, что она все эмоции, значит, дает. То есть он не чувствует. То, что чувствуют все, он не чувствует. И он даже мне говорит, ты мне говори. Не всегда же можно сказать, понимаешь, потому что он потом переживает. То есть, когда бы надо сказать тост, он его не говорит. Когда уже все сказали тост, уже не надо бы. Уже все собирают. Он говорит, ну не чувствует.
1: Да.
2: И я переживаю, и я пытаюсь как-то поддержать, помочь, потому что он переживает из-за этого тоже. Это трудно. Поэтому есть люди... Вот этот парень прекрасный, который признал, сделал следующий шаг. Да, можно развить. Еще раз, все можно развить. Если есть желание, есть время, и ты работать умеешь, да, над собой. Ну, у меня сын мой этим занимается. Вот он помогает людям почувствовать друг друга. Он профессионально этим занимается. как коуч, у него это очень хорошо получается. Он показывает, что просто путем вопросов и другой интонации вы разворачиваете людей к себе другой стороной. И так как вы понимаете, что это классно получается, то дальше вы пытаетесь уже тиражировать этот свой опыт. Ну, можно же все сказать по-разному. Да не буду я с тобой разговаривать. Понимаешь? Или, например, прости, пожалуйста, я не в настроении сегодня. Давай выберем другое время. Сейчас вот не в настроении. Ну, это совершенно разные вещи об одном и том же. Я еще раз говорю, слова вообще русского языка, их много. А еще есть интонация, да? А еще есть момент. И вот из этого и всего очень много месива этих острых иголок, которые в нас впиваются, в наше сердце, в наши мозги. Мы раним друг друга, хотя могли бы этого не делать. Володя Верхошинский, глава Альфа-банка, рассказал мне про «Я-сообщение». Для меня это было просто вообще открытие.
1: Я слышала от вас. Напомните, пожалуйста, что это такое? Я слышала, что вы рассказывали. Да, что это такое?
2: Я-сообщение — это когда ты вслух говоришь о своих чувствах в конфликтной ситуации. И как вот Володя говорит в интервью мне, он говорит, что человек же не может отрицать. Человек может отрицать. Ты сделал плохо там. Ты провалил проект. Да как я провалил? Я там делал то-то, то-то, это не я провалил, понимаешь? Все плохо, да? Все катится в какую-то непонятную смесь обвинений с двух сторон. А если говорить, я огорчен. Человек ничего не может сделать с твоим огорчением. Ты просто говоришь, я очень огорчен.
1: Про себя. Да. Не ты, а я.
2: Я. Это я сообщение. Да еще и чувство. Я огорчен. Очень огорчен. Я надеялся, что этот проект у нас станет лучшим, что он будет завершен неделю назад. И я сейчас вижу там, что тут вообще ничего там не сделано. И я очень огорчен. И тогда другой человек начинает что-то объяснять и говорить, уже это он будет делать. Но не было никакого вот, ну, того самого там наезда, понимаешь? Поразительно. То есть, например, мы, наша семейная жизнь с мужем, он тоже, она после вот этого вот «Я-сообщения», которое Вова очень как-то легко и быстро выучил, стала как-то гораздо более мирная.
1: Это хорошая вещь, потому что ты никогда не осуждаешь другого человека. Ты всегда, ты можешь сказать, и мне очень грустно, да, и я чувствую себя очень расстроенным.
2: Да.
1: И человек, если он, опять же, если ты для него важен, если он хотя бы какой-то эмпатией обладает, то он не в позицию защиты себя встает, а наоборот пытается тебе помочь.
2: Ну что мы сейчас чем с тобой занимаемся? Мы развиваем эмпатию.
1: Да.
2: А еще я учусь задавать вопросы.
1: Угу.
2: Вот задавать вопросы – это тоже очень важное умение. У меня вышла книжка, я спрашиваю, мне отвечают по аналогии. Я говорю, меня слушают. Она, кстати, вошла в десяток книг по выбору читателей лучших бизнес-книг года. Меня это очень порадовало, очень, наша книга Светланы Иконниковой. Я спрашиваю, мне отвечают. И вот там мы разбираем, какие могут быть вопросы. И человек, который хочет научиться быть более эмпатичным, он должен развивать в себе умение задавать уточняющие вопросы. Не просто вопросы, а уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы показывают, что ты умеешь хорошо слушать. Когда ты хорошо слушаешь человека, человек очень хорошо с тобой.
1: Угу.
2: Он чувствует интерес к себе. И даже если, например, внутри у тебя интереса этого нет, то ты можешь научиться задавать уточняющие вопросы, а потихонечку втянешься, и уже будет интересно. Но потому что, как сказал Галилео Галилей, я не встречал еще ни одного человека, у которого нечему было бы поучиться.
1: Это факт.
2: И если ты разговариваешь и задаешь уточняющие вопросы, тебе человек может рассказать что-то невероятно интересное.
1: Да, здесь вы хорошую вещь подметили по поводу вот Гоши, раз уж мы затронули, что он уже сделал первый шаг, согласившись с этим. Для этого как бы важно, опять же, если ты хочешь в чем-то развиться, важно признать, что сейчас ты не находишься еще в той точке.
2: Да.
1: Про вопросы полностью согласен. Вообще каждый раз для себя самого подмечаю, получив какое-то такое, знаете, откровение внутреннее, что умение задавать вопросы важно не только для того, чтобы эффективно с другими людьми коммуницировать, но и для того, чтобы себя понимать и вообще как-то определять свой вектор развития. Потому что иногда ты находишься в какой-то сложной, казалось бы, патовой ситуации, и ты не видишь решений, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто задаешь себе один и тот же вопрос, а ответа на этот вопрос нет. И все, что нужно сделать, это просто вообще под другим углом взглянуть, задать себе абсолютно другой вопрос, может быть, как, не как вот это сделать, а вообще для чего я это делаю, к какой цели-то я хочу прийти. Ты задаешь другой вопрос, и моментально получаешь ответ на этот вопрос, и все становится кристально прозрачным. Мне кажется, что вот этот навык умения задавать правильный вопрос, это вообще штука, определяющая качество твоей жизни.
2: И цель, конечно. Сейчас ты опять упомянул цель.
1: Да.
2: Цель. А зачем вообще? Вот прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то сказать, я вот всегда зал смеется, и я говорю, хорошо, вы подошли к ребенку, который делает уроки. Как правило, вы подошли в раздраженном настроении, потому что он либо не поужинал, либо до этого сидел, играл, либо он не делает уроки, хотя должен их делать. Mm-hmm. И вы подошли что-то сказать. У вас цель поссориться? Ну, не может быть, чтобы у вас была цель поссориться. Но закончится это ссорой. Если вы не продумали, какая у вас цель.
1: Да, такие паттерны, как бы, да, устоявшиеся просто сценарии, то, что они там откуда-то, как мы привыкли, вот подходили к нам, там, условно, в детстве, да, гаркнули, и все. И вот ты по тому же сценарию действуешь, не задавая себе вопрос вообще, с какой целью я вообще пришел.
2: Ну, у меня не было этого совсем. Ну, никто не гаркал совсем.
1: Но, тем не менее, как бы, да.
2: Мне повезло очень, конечно, вот таких любящих родителей, с которыми было так весело и хорошо, которые так уважали и ценили, и, в общем, поддерживали во всем. И было не страшно. Ты спросил, когда, что такое ген успешности? Я тут 3 ночи не спала вообще. А ты до сих пор не спрашиваешь, что это такое. А я готовился и готовилась.
1: Ген успешности?
2: Да.
1: Давайте.
2: Я поняла, что это когда не страшно. Не страшно. Не страшно пробовать, не страшно ошибиться, не страшно не сделать или там как-то получить плохой результат. Не страшно. Не страшно. Я не боюсь.
1: Да, я
2: не боюсь ошибаться и не боюсь ломаться, потому что я знаю, что я не сломаюсь. И у меня есть несколько таких методик, что ли. Это вот любимое наше, сказать, выражение «не говорите сами себе нет». Ну, сами себе не говорите «нет». Ну, вам скажет кто-нибудь другой, вы тоже можете это не слушать. Но главное, сами себе не говорите «нет». Почему нет? Полететь в космос? Да почему нет? Стать богатой, да почему нет? Стать знаменитой, да почему нет? Ну, не говорите себе «нет». Не ищите сразу внутри себя какие-то доводы, что нет, нет, нет, нет. Вот у меня их вообще не было никогда. И еще вот это мне очень нравится, и многим нравится, и многие, так, у меня последователи есть, это «делайте лишнее». Это тоже вот спасение, потому что ошибок, конечно, много, когда ты такой проактивный, ты идешь вперед, там, и у тебя совсем не все получается, и часто ты попадаешь в какой-то ситуацию, когда ты понимаешь, что ты сам только в этом виноват, ты ошибся. Но у меня много ног. Я всегда делала лишнее. Понимаешь? И я понимаю, что есть очень много занятий, которые мне интересны, которые получаются. И я, если что-то не получится, я могу перейти на то, что получится. Поэтому я пробую писать книги, пока еще я вовсю работаю на телевидении. Я делаю школу телевидения, когда я еще собственный корреспондент российского телевидения, параллельно. Конечно, попадала в больницу, конечно, ты еще и 3 детей, знаешь, это все хочется. И это все получалось, потому что я делала лишнее. Но еще делать лишнее очень важно в собственной работе. То есть делать больше, чем спрашивают. Когда я работала в вестях, нам надо было присылать 1 сюжет в день. Я присылала 5. 5 сюжетов в день. Ну, пускай из них 3 не выйдет или 2 не выйдет. Я буду смотреть, что выйдет и как люди реагируют. Но это надо было снять, смонтировать, отправить. Прямо с утра и до вечера. Но я посылала лишнее. И это было не лишнее. Или, например, как мне было всегда понятно, кто из моих учеников станет звездой. Угу. У меня был очень простой вопрос. Мы смотрели их сюжеты. Я говорю, ну хорошо, у меня есть монтажер сегодня в ночь. Ребят, завтра выпуск телевизионной школы. Кто хочет остаться в ночь и переделать сюжет свой? Уже после наших замечаний. То есть довести его до кондиции, до совершенства. Группа всегда была 30-40 человек. Как ты думаешь, сколько оставались ночи?
1: Думаю, 0. Ну, 1.
2: 1-2 всегда.
1: Ну да.
2: И вот они становились потом теми самыми обладателями премии ТЭФИ. Вот чудес не бывает.
1: А вот это трудолюбие, на ваш взгляд, которое и у вас, я слышал, что вы там и про детей своих комментировали, про трудолюбие, да, и даже там про дочерей, что я многое хочу, я многое могу. Вот это трудолюбие, это штука, которая приходит из какого-то осознания, или это все-таки какой-то, не знаю, генетический такой склад определенный, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, что у нас в семье для детей была создана такая абсолютно уникальная ситуация. Когда я очень заточена под эмоциональный интеллект, все, что связано с эмпатией, с людьми, с эмоциями, с выступлениями, с весельем, с праздниками, с креативом. и Вова, который всегда добивался от них, чтобы они сделали все до конца и сделали хорошо. У него много всяких таких пословиц. Лучше сразу и хорошо, чем много раз и плохо. То есть вот он прямо за этим следил. Поэтому дети были, ну, очень приучены к тому, что работать много и добиваться результата – это просто нормально. И это было во всем довольно много. У них было обязанностей довольно много. Они как-то маленькие уже много чего умели. И вот я их за это хвалила. Это моя была роль. А он проверял, с каким качеством они это сделали. У нас очень, в этом смысле, потрясающая пара. Мы развивали то и другое.
1: Три коротких финальных вопроса.
2: Да.
1: Что для вас такое любовь?
2: Ну, для меня лично это питательная среда, конечно, просто. Вот я без этого не могу. Причем, понимаешь, у меня это в широком смысле. Мне надо, чтобы меня сотрудники любили. Они меня любят. Мне кажется, вот так. Не могут не любить. Вот. Мне надо, чтобы меня дети любили, мне надо, чтобы меня папа любил. И все, чтобы меня любили. Мне это очень важно. Но я и сама люблю любить. Поэтому для меня это то, без чего невозможно жить.
1: Супер. Как на ваш взгляд, какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для тех людей, которые хотят добиться успеха в своем деле?
2: Мне кажется, он как был, так и есть. Не бояться ошибаться. Потому что количество изменений, количество нового еще больше. И надо не бояться. Надо быть бесстрашным. И пробовать, и пробовать, и пробовать. И делать выводы из ошибок. Мне кажется, вот это очень важно. Потому что, ну, ошибки все совершают, надо к этому относиться спокойно, но делать правильные выводы. Успешным становится человек, который делает правильные выводы из своих ошибок.
1: Отлично. Финальный. Совет себе 18-летний.
2: Я бы себя переодела. Я смотрю, когда на эти фотографии, мне все время хочется себя переодеть. Я девочка была яркая, прямо скажу, симпатичная, но я так любила ярко одеваться, так по-цыгански, знаешь, еще какие-то бусы навесить. Вот я сейчас смотрю на эти фотографии, думаю, ну зачем? Поверх этой блузки эти бусы. Ужас, ужас.
1: Отлично, позитивно. Спасибо вам большое. Я считаю, что у нас получился шикарный глубокий разговор, очень интересный. Очень благодарен вам за ваше время, за вашу отдачу, за то, что вы приехали. Я уверен, что для очень многих людей, которые нас посмотрят, этот разговор может стать таким, знаете, геймченджером в жизни, и они смогут обратить внимание вообще на те вещи, которым они не придавали значения. И многие из этих вещей смогут позволить им больше результатов достигать и в деятельности, в их профессиональной, и в семейной деятельности, и вообще в какой-то дружеской коммуникации и так далее. Так что спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. Александр, спасибо, что позвал.
1: Ребята, спасибо. Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хунзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцат, еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разбор дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знания первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоце». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейх Асул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
3: Притчи народов мира.
4: Однажды к учителю пришел один человек и сказал: «Я могу рассказать тебе что-то, что я услышал об одном из твоих друзей. Прежде чем рассказать, сначала профильтруй эту информацию. Для этого существует три важных фильтра. Первый фильтр – это правда. Ты уверен, что это правда?» «Нет, не уверен», – ответил тот человек. «Я сам слышал об этом от других». «Второй фильтр – это добро. Новость, которую ты собираешься рассказать о моем друге, добрая или злая?» «Скорее, это очень плохое», – ответил человек. «Третий фильтр – полезность. Смогу ли я извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?» «В общем-то, нет», – сказал тот человек. «Что ж, если информация, которую ты хочешь мне рассказать, не является ни правдивой, ни хорошей, ни полезной, тогда мне незачем это знать».
3: Притчи народов мира.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
5: Большинство людей заканчивают жизни, так и не сделав того, о чем мечтали. Это происходит часто, потому что они откладывают все на завтра. Когда у них будет больше денег, когда у них повзрослеют дети, когда они найдут хорошую работу и так далее. Вся правда в том, что это завтра со временем превращается в года, а затем и во всю жизнь. На самом деле, всегда есть способ, чтобы заниматься и зарабатывать на том, что вам нравится делать. Никто не говорит, что это будет легко. Будут и ошибки, и поражения, но только от вас зависит, будете ли вы в конечном итоге успешны или нет. Не откладывайте ничего в долгий ящик. Примите решение перестать жаловаться на свою жизнь и возьмите все в свои руки. Либо до конца своей жизни делайте то, что вам не нравится.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, скорее всего, можете не знать, потому что он не сильно публичный, нету даже социальных сетей, но вы точно знаете компанию, которую он основал. Евгений Демин у меня в гостях, основатель компании «Сплат». Евгений, спасибо большое, что пришел.
3: Александр, спасибо, что позвал. И я все-таки сооснователь. Есть еще прекрасные люди, которые это делали вместе со мной.
2: Согласен. Про сооснователей и про людей еще обязательно поговорим. Первое, с чего мне хочется начать, что я в действительности делал опрос среди своих друзей-предпринимателей, и я им говорил: вы знаете компанию «Сплат»? Конечно знаю. Говорю: вы знаете, что это русская компания, что это не зарубежный какой-то бренд? И все были в шоке. То есть кто-то знал, но у меня ровно было то же самое ощущение. Буквально пару лет назад я узнал, что Сплат — это не зарубежная компания. И у меня возник вопрос: как с точки зрения, не знаю, упаковки, позиционирования, еще чего-то, так получилось, что это выглядит настолько круто, настолько как-то совершенно, что ты даже не можешь ассоциировать и сложить с тем, что это родилось здесь?
3: Слушай, это интересный вопрос. Я думаю, он отчасти спланирован так был, отчасти нет. Почему был спланирован? Здесь надо сделать шаг назад. Откуда вообще вся эта идея родилась? И у желания создавать продукты какие-то, у него было две подосновы. Первое, я во время университета был на студенческих соревнованиях за границей, и я посмотрел, как выглядят круто магазины. Это был 97-й год, в России, в общем, мало чего продавалось такого яркого, uh-huh. интересного, вкусного, а там прям это вот все было как супермаркеты, яркие, наполненные. Я подумал, мы же можем сделать так же, можем даже сделать лучше, сделать какие-то крутые продукты, ну, еды, сервисов, не знаю, health and beauty, чего-то, мирового уровня. А второе, опять же, будучи на этих соревнованиях, когда играл гимн и поднимался флаг, вот я первый раз поймал такое ощущение, что ты представляешь страну. И я подумал: хорошо, если мы вот здесь, там, студенты, представляем страну, то ведь можно же и с продуктом представлять свою страну. И вот хочешь верь, хочешь не верь, но мы нашли недавно блокнот, который, наверное, на второй год рождения компании там использовался. И там было написано: наша цель — делать лучшую в мире зубную пасту. Когда нас было там от роду полтора года и 6 человек.
2: У меня всегда возникает вопрос на тему вот такой идейности. Я в эти моменты чувствую себя не до конца полноценным предпринимателем, но тем не менее у меня первая идея была, когда я приходил вообще и начинал заниматься коммерческой деятельностью, заработать денег. То есть я искренне хотел что-то сделать. Я понимал, что для того, чтобы заработать денег, нужно сделать что-то классное. И как бы пытался что-то придумать, каким-то образом это получилось. Но у меня не было идеи сделать лучшую в мире зубную пасту. То есть в процессе оно уже как-то появлялось. Mm-hmm. Как это у вас было? Я как бы знаю такой классический сценарий того, как создавалась компания, что была изначально компания там, с условным родственником, который там занимался дистрибьюцией, потом она переросла в собственный бренд и так далее. Но меня больше интересует с точки зрения идеи. Как вот пришла идея? Вот, угу. Лучшую в мире пасту.
3: Часть, я думаю, была навеяна таким общественным стереотипом. Вот в конце 90-х, помнишь, были такие спекулянты, фарцовщики их называли. Но вообще как-то было не очень круто что-то перепродавать. Круто было производить. Там джинсы варили люди, там еще что-то делали. Это странно сейчас слышать, но тогда это было очень так. Делали какие-то жвачки поддельные, ну там или подпольные цеха производили. Mm-hmm. Там, да, вот. И тем не менее эти люди пользовались уважением, потому что они созидали. Вот чего-то, чего не было. И, ну, может быть, это идеология навеяна, может быть, действительно, это какая-то потребность вот создать то, чего нет. Но и мне, и всем, с кем мы начинали, моей девушке, которая потом стала моей женой, вот моему лучшему другу, его девушке, нам искренне хотелось не просто перепродавать, нам хотелось что-то сделать самим, вот прям сделать физически руками, сделать, убедиться, что эта вот мысль, которая была неделю назад просто идея, она там воплотилась в эскиз, потом в макет, потом там через полгода в продукт. И этот продукт можно дать там близким людям, отправить маме, не знаю, подарить друзьям. И вот это ощущение, оно было крайне важно. Поэтому мы с самого начала понимали, что мы пойдем в какое-то физическое производство. Мы, может быть, не знали до конца чего, там, йогуртов, не знаю, печенье, зубной пасты, солнечных батарей, но нам очень хотелось вот воплощать свои идеи, может быть, не совсем стандартные в продукты, такие же нестандартные.
2: А это был первый бизнес вообще в жизни у тебя?
3: Ну, серьезный, да, потому что до этого это были только подработки студенческие, там, на каникулах, и какие-то небольшие совершенно.
2: Не могу не спросить, этот вопрос всегда витает в комментариях, когда приходят люди с большими результатами, на тему стартового капитала, успешных родителей или еще какого-то бэкграунда, потому что я не знаю, как это работает психологически, но всегда, когда приходит человек, который с нуля поставил что-то большое, у всех возникает вопрос, насколько ты из богатой семьи или был какой-то капитал для того, чтобы это дело стартовать?
3: Я из абсолютно стандартной средней семьи. Мне достался в наследство как раз от моего тестя стартовый капитал 1 100 000 рублей, в основном в виде товарных остатков. Угу. И мы потом, просто пользуясь связями и тем, что поставщики и дистрибьюторы, они нас знали, мы им сказали одну простую вещь. Смотрите, мы маленькая команда, может быть, мы чего-то там не знаем, но мы очень активны, и мы очень хотим стать успешными. И самое главное, что мы можем вам обещать, что мы честно будем выполнять все свои обещания. Вот если вы нам дадите там отсрочку 2 недели, поверьте нам на слово и поддадите нам машину, там, свою продукцию, вот через 2 недели мы вернем вам деньги. И вот так мы сделали там с 3-4 крупными компаниями, вернули им эти деньги, потому что тогда оборачиваемость была там день, два, три, там, соответственно, ты мог там 2-3 даже обернуть этот капитал. А маржинальность была довольно хорошей, и стали на этом зарабатывать. И репутация плюс наша активность, плюс, ну, чуть какие-то более продвинутые форматы, чем вот в этих совсем уж таких махровых дистрибьюторских компаниях, больше внимания к учету, к качеству, что, наверное, всем присуще было, всем ребятам, кто стоял у основания компании, вот это вот желание, чтобы там коробки все были ровные, скотч был наклеен ровно, люди, кто везет их, были одеты чисто, от них не пахло перегаром. Вот это вот

0: 60 миллиардов.
1: Ну, существенно больше это и в открытых отчетах мы видели.
0: Да.
1: Я понял. Но в любом случае, даже если поделить на количество лет и учитывать то, что вам 23 года, компания в России, которая делает, по крайней мере, хотя бы какие-то примерно такие результаты, их действительно совсем небольшое количество. Потому что вот насколько я анализировал, мне в какой-то момент было интересно, вот компании, которые появились в начале 2000-х, сколько из них стало действительно какими-то большими, их реально очень мало. И я всегда понимаю то, что тут дело даже не в том, что бизнес не удался или еще что-то. Очень многие продали свои компании, очень многие как-то там распродали частями, у кого-то бизнес закрылся, потому что они нашли какую-то более интересную перспективную сферу или еще что-то. А вот так, чтобы человек начал и занимался много-много-много-много лет, это какое-то для меня уникальное стечение обстоятельств, и я искренне не то что даже завидую, но мне хочется найти для себя такое дело, которым мне бы хотелось заниматься много лет. Как получилось так, что вот эта идея представлять страну и сделать что-то классное, красивое, и попытки продавать в аптеке вот так вот своими собственными руками, это превратилось в большую компанию и в то, что вы уже много-много-много лет двигаетесь, развиваетесь, и, по крайней мере, все, что я знаю, все, что я слышу интереснейшие, вот приятные какие-то факты и так далее. Что внутри, в основе этого?
0: Ну, главное, это люди, с которыми мы вместе трудимся. И я сейчас объясню, почему. Потому что вот у меня личное ощущение, что я каждый год прихожу в новую компанию. Мы себе ставим такие задачи, качественные, количественные, страновые, инновационные, которые, ну, каждые 3-4 года перезагружают компанию полностью. То есть она проходила, ну, как минимум, вот за эти 20 лет, там, 5 циклов такого полного обновления из работы, там, не знаю, руками и изготовления каких-то примитивных довольно продуктов на тот этап до, там, сегодняшнего дня, когда я знаю, что наш кейс разбирают там в штаб-квартирах очень многих корпораций по всему миру, они пытаются понять, вот в чем как вот хакнуть эту ДНК и как сделать так, потому что в мире есть всего 3 рынка, где национальная компания делит там первое и второе место с корпорациями. Корпорациям все-таки по 160, по 200 лет, нам, как ты говоришь, 23 будет в этом году. Вот, поэтому для меня ответ на этот вопрос, смотри, мы создаем такую среду, в которой интересно жить, реализовывать свои внутренние возможности и при этом показывать классные бизнес-результаты. И вот это важно все делать вместе, потому что если ты только создаешь среду, то это превращается вот, ну, как здорово, что мы сегодня собрались и все.
1: Ничего не сделали.
0: Ничего не сделали, да. Если это ты там превращаешь в корпорацию, в армию, то тогда, наверное, ну, возникает рано или поздно вопрос, который все говорили гости твои, а в чем смысл всех этих яхт, там, самолетов и пароходов? А вот когда ты пытаешься соединить это в пространство, где ты сам растешь и развиваешься, где команда твоя развивается, где вы каждый год научаетесь чему-то, что не умели в прошлом году, где тебе люди говорят очень часто, это невозможно. И потом эти же люди прибегают и говорят, мы это сделали, и еще на 30% больше. Ты говоришь, ну это же круто, вот это и есть такой праздник жизни. Поэтому мы там выходили в новые продуктовые категории, в новые страны. То есть мы строим такой вот, ну, какой-то Marvel Universe, в котором можно там двигаться в разных направлениях и развиваться практически бесконечно.
1: А для тебя бизнес — это в первую очередь реализация каких-то твоих задумок? Или что это? Или это инструмент для создания какого-то влияния на мир? Для тебя конкретно, не для компании, а для тебя лично?
0: Ты знаешь, я почему-то как-то вот у меня застревает слово «бизнес» во рту всю жизнь. Ну,
1: предпринимательство.
0: Да, предпринимательство. Может быть, по-русски это длинно звучит, но тем не менее. Для меня это несколько важных вещей. Первое – это узнать себя. Узнать свои возможности, границы, потому что я могу сказать, что, не знаю, 50 раз было, когда я думал, что я вот дошел до своих границ, и это было нифига неправда, это была, ну, какая-то ментальная ловушка, это ограничение, хоть в физическом виде спорта, там, хоть в какой-то командной работе, хоть в амбициях, хоть в поиске выхода из какого-то сложного решения. То есть ты через эту форму, ты узнаешь себя, она тебе позволяет проявиться самому. Второе, ты знакомишься с потрясающими людьми, с многими из которых ты проводишь там большую часть жизни. И это очень круто. И у меня внутри много-много благодарности. Я прям искренне благодарен всем людям, кто когда-то работал в Splat, кто долго работал, недолго, ушел, открыл свой бизнес. Это самый классный такой, наверное, формат. Но все, кто были в этой жизни, они точно, ну, чем-то мы друг друга там коснулись и обогатили. Третье, что для меня очень важно, это масштаб. Мне важен масштаб, поэтому мне важно, чтобы это было большое дело, чтобы оно охватывало там разные континенты.

0: работы, чтобы оно выражалось там в большом количестве нулей. Но, наверное, это, знаешь, пришло откуда-то из спорта. Вот этот спортивный азарт, что мы можем лучше, мы можем больше, мы можем выиграть чемпионат района, потом края, потом страны, потом мира. Вот это двигает вперед.
1: Немножечко назад вернемся по поводу вот гигантов корпораций. Насколько я понимаю, у вас просто гигантская доля, по крайней мере, в российском рынке, чуть ли не 20%.
0: Ну, больше, да.
1: Больше 20%. Это прям серьезно, и я понимаю то, что в любом случае давление от корпораций, оно всегда очень серьезное, и вы как раз вот только своей юркостью, по сути, мобильностью и выигрываете, да, или еще чем-то выигрываете?
0: Ну, во-первых, человечностью, потому что мы всегда приучали всех людей, что смотри, вот все, что мы делаем для человека, и наш конечный потребитель — это человек, и надо хорошо знать его, чувствовать и понимать, и именно поэтому у нас открыты все каналы обратной связи, то есть объективно в каждом продукте есть моя электронная почта, а их там 15 миллионов в месяц выпускается. И любой человек, который мне напишет, я ему лично отвечу. И все остальные руководители делают то же самое, их почта есть там в доступе во всех. Это первое. Второе, байер или там партнер твой, это такой же человек. Если ты пытаешься ему просто продать продукт, не понимая, что ему нужно, какие у него KPI, в чем, ну, смысл развития его бизнеса, какие для него цели важны. Это опять же вот этот апельсин разделить, там, кому шкуру, кому сок. То ты не сможешь сделать классную сделку. Ты должен знать, чем он живет, там, какие он ставит себе цели. Там, может быть, у них там, не знаю, сейчас задача экологическую повестку развивать, а ты ему предлагаешь там какую-то вещь, которая это не поддерживает вообще. Поэтому если ты не понимаешь и не знаешь, это не работает. Третье — это, ну, такой чуть-чуть хулиганский, наглый, может быть, немножко креативный подход. То есть сделать, например, черную зубную пасту или там с перцем пасту. Ну, вряд ли себе корпорация позволит. И в этом, с одной стороны, есть отдушина такая творческая, а с другой стороны, ну, большое количество людей, которые сильно расстроились, когда мы там чили сняли с производства спустя 10 лет. То
1: есть, когда я первый раз случайно эта паста попала мне на язык, я был слегка в шоке. Я просто зашел в ванную, я даже не смотрел, только... С утра пораньше.
0: Мне было...
1: Смысл, я, такой, да. Я даже не понял. Я подумал, я какой-то крем выдавил или что же. Я говорю, почему? Да, почему острое? Я не понял, что произошло. Шок-реакция была.
0: Понимаешь, нет задачи шок-реакции. Есть задача скорее быть, ну, таким точным, что ли, ребятам. Ага. Вот слышать, что хотят люди, для которых ты работаешь. У нас все-таки есть привилегия, используя меньший размер, отвечать на эти запросы. Вот прям начиная от конкретных запросов, ну, прям физически. Мы делали там, не знаю, некоторые продукты для людей. И заканчивая там, я не знаю, может написать там бабушка о том, что вот я раньше покупала ваши продукты, они там подорожали за последние 3 года, сейчас не могу. Ну, ей посылку просто отправят домой, и все, и чтобы она была рада.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлили рекулареб, чода хакибе рекулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлили рекулареб, чода хакибе рекулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос такой, вот опять же, перенесемся на реальный кейс. Вот есть какой-то бизнес, допустим, магазин или там, я не знаю, какой-нибудь общепит, может быть, или еще что-то, и ребята думают,

0: вот сейчас смотрят нас и думают, о, классно, 3000 партнеров, столько франшиз, тоже надо франшизу делать. Вот если сейчас попытаться представить, да, что есть такая вот ситуация, что потенциально можно открыть франшизу, в каком случае ты бы стал запускать франчайзинговую модель, а в каком случае нет?
1: Сейчас мне кажется, что во всех случаях я бы стал запускать франчайзинговую модель.
0: Я имею в виду даже не в СДЭКе, а вот вообще какой-нибудь бизнес. Вот представим, магазин есть, например, да? Ты производишь одежду, допустим, есть какой-то бренд.
1: Ну да.
0: И вот есть магазин, ну, вот да. Есть франшиза.
1: Ну да.
0: Точно,
1: ну,
0: да.
1: Ну да, да, да. Я бы запускал. Я бы везде запускал.
0: Я понял. Успешный кейс уже говорит о том, что...
1: Да, у меня получилось. При этом я вижу, что у других не получается. То есть, вот они заходят туда, и у них не получается. То есть, проходит год, два, три, у них не выстраиваются отношения. У них разрушается это. Хотя мы на одном и том же поле работаем. То есть, мне кажется, что это очень удачная модель.
0: А какие-нибудь там 2-3 критерия, определяющие успех во франчайзинговой модели? С точки зрения, может быть, управления, подхода, менеджмента, еще чего-то?
1: Не, ну главный успех – это темпы роста, то есть все-таки мы вот 48% 17 лет подряд растем год к году, вот, темпы роста, слушай, к франчайзе нужно относиться так же, как ты относишься к своей первой линейке. Вот если они это чувствуют, на меня очень многие франчайзи обижались или обижаются за то, что там раньше, в 2009 году, мы могли вот с ними вообще общаться так плотно и долго и много, а сейчас так не получается. Вот, и это очень важно для франчайзи, чувствовать, что они тоже важные игроки в этом бизнесе. И как только начинается дележка, вот эта управляющая компания, вот этот филиал, вот этот франчайзи, ну вот все разрушается. То есть если твои топ-менеджеры считают франчайзи инородным телом, за которым надо следить, их надо контролировать, и они слабоуправляемые, ну, потому что, а какие у нас полномочия? Ну, то есть, первое, с чего начали мои директора говорить, а какие у нас полномочия? Как мы их можем уволить? Я говорю, никак. Вы никак не можете уволить франчайзи.
0: Тогда надо дружить.
1: Да-да-да, вы можете только договариваться. Вот. А сейчас все поняли, что это классно. Не знаю, ничего вообще... Ничего волшебного вообще в бизнесе нет. У нас нет каких-то гениальных менеджеров, у нас нет дорогих, каких-то дорогих, классных, супер там, специалистов. Просто люди относятся друг к другу как, вот, как к хорошим товарищам. То есть очень многие просто дружат, реально дружат у себя на территории. Там, люди в Санкт-Петербурге дружат, франчайзи между собой, франчайзи с филиальными людьми. И в этом кайф. Они кайфуют от того, что они чувствуют... там, себя в какой-то такой, ну вот как знаешь, я вот люблю бегать, да, и как-то помню, просто это запомнилось мне очень сильно, в Нью-Йорк приехали там, в 2011 году, и ты бежишь утром в 7 утра в Центральный парк, и ты вливаешься в какую-то,
0: реку бегунов,
1: и там люди с колясками бегут, блин, с собаками, вообще на инвалидных колясках. И ты почему-то чувствуешь себя кайфово от этого. Ты думаешь, блин, я вот в этом во всем. И ты такой быстрее еще бежишь. Вот, это важно. Важно почувствовать вот, единение какое-то. И вот франчайзи, ну, мы очень хотим, чтобы они это чувствовали. Что они в каком-то большом, мощном движении находятся. И сами в нем участвуют. Мы все время их там пытаемся тоже подсветить и
0: поднять. Вот прям давай конкретику попробуем. Каким образом бы это делать? Это твое личное? То есть ты, не знаю, делаешь мероприятие для франчайзи, или это как-то команда с ними взаимодействует? Каким образом вы создаете вот эту атмосферу, поддержание вот этих вот отношений, да, чтобы они чувствовали, что вы о них как бы заботитесь в какой-то мере? За счет чего вы это создаете?
1: Там огромное количество людей в этом участвует. Это, конечно, далеко не мое личное. Там прям огромное количество людей. Это совместные корпоративные мероприятия. Это совместные... Ну вот сейчас вот прошла череда слетов франчайзи на территориях. Да, вот я приехал в Питер, через два дня была Москва, через два дня Алма-Ата, через неделю Пермь, а потом после этого там Красноярск, после этого там Владивосток, ну и вот так вот по всей стране, то есть большими кластерами, ну потому что в одном месте уже невозможно всех собрать, то есть все работают, есть корпоративный университет, есть прямые линии, мы начали проводить, каждая функция раз в месяц, даже СБшники рассказывают, что они такого сделали за этот месяц, и туда, ну, подключаются все. Ну, то есть вот изначальная установка такая, что нет, вот этим ссылку мы пошлем, этим мы не пошлем, нет, все подключаются. Вот, то есть максимальная прозрачность, максимальная, как бы ты демонстрируешь доверие. Потом есть мероприятия, ну, например, у нас много-много лет проходит Формула-1. Это такое соревнование, где вся страна соревнуется, и франчайзи в том числе. И потом по итогу соревнования проходит бал победителей. И это проходит в разных странах, в разных городах, вообще каждый год. И туда едут лучшие курьеры, лучшие кладовщики, лучшие франчайзи, лучшие бухгалтера, лучшие айтишники, ну, вообще вот просто все. И франчайзи такие же. И мы вместе ходим вот по одним и тем же улицам там Тбилиси или Еревана и кайфуем, и празднуем лучших и везде. Ну, то есть это вряд ли можно какой-то опять... Понимаешь, то есть вот этот, я понимаю твой вопрос, я его сам все время задаю. Я тоже всегда эти волшебные таблетки пытаюсь,
0: конечно.
1: Вытащить из людей, а их нет.
0: Да, почему я задаю эти вопросы? Потому что я понимаю, что как бы ребята по ту сторону экрана, которые нас смотрят, они задают вопрос, вот что конкретно мне нужно сделать, да, для того, чтобы вот что-то там произошло. И, конечно, всегда пытаешься понять. Я думаю, все равно, может быть, ты там не даешь прям пошаговой инструкции раз, два, три, но все равно ты рассказываешь, и все равно у каждого человека, исходя из его конкретной ситуации, рисуется образ того, как он мог бы это применить, да, на, как бы на себя. Ну вот, например, конкретно я сейчас попробую развернуть, что по поводу партнеров, да, по поводу вашей франчайзи, ты говоришь, может быть, нету там, ты не сказал, да, вот мы делаем раз, два, три, но я очень четко услышал, например, да, что это у меня Паша, вот Гательман Благословен, говорит, что отношения определяют отношения, да, что то, как ты относишься к человеку, то он тебе дает в качестве результата в обратную сторону. Вот. 100%. И вот как бы, то есть я думаю, что каждый на самом деле слышит для себя вот те ответы на вопросы, которые я задаю, просто вот для каждого это будет свое.
1: Слушай, я всегда ввязывался в бой, вот ты говоришь, что конкретно я должен делать. Ты иди хоть что-нибудь сделай.
0: Да.
1: Ну просто иди сделай что-нибудь. Ты потом в процессе начнешь выяснять, ты начнешь знакомиться с теми людьми, у которых стало получаться вот это, вот это, вот это. Потому что в теории, ну, нарисовать, мы видели огромное количество людей, которые рисуют безумные бизнес-планы, которые никогда в жизни не реализуются. Поэтому ты иди сделай что-нибудь. К черту все, иди что-то сделай. Вот. И в процессе есть очень много волшебных рецептов в поиске интересных людей. Ты найдешь интересных людей. Они будут приносить все время новые какие-то новые идеи, которых у тебя в голове не может быть. И ты к этому должен легко относиться. Это же кайф вообще, когда вот ты нанимаешь людей, которые сильнее тебя. У меня большинство, почти все люди сильнее меня. Я от этого просто кайф.
0: Немного хочу затронуть темпы роста, потому что сколько, 48% в год, да. Да? И вот ты сказал тоже, что темпы роста это важны для партнеров, да, чтобы они видели и для команды, да, определенную динамику, что мы развиваемся, что мы растем и так далее. И при этом, как бы, на самом деле это феноменальный рост, потому что зачастую есть как бы эффект низкой базы, да, когда ты на старте растешь 48% в год или вдвое, или втрое, но это эффект низкой базы. Другое дело, когда ты уже, будучи большой компанией, растешь с такими темпами. И тебе много раз задавали этот вопрос, и ты все время говоришь, что мы не делали ничего особенного, ну, мы просто вот просто делаем и делаем, оно растет и растет. Как? Как, я не знаю, что это, правильно выбранный бизнес, правильно выбранная бизнес-модель, потому что все мечтают о том, чтобы расти 40% в год, но так оно просто вот не бывает, мне кажется.
1: С одной стороны, правда, правильно выбранный бизнес, правильно так совпало, да, то есть мы попали в e-com, и e-com прет, да, вот в отличие от многих других бизнесов. Тем не менее, мы знаем на нашем рынке компании, там, не будем говорить о компании там, красного цвета, которая, допустим, ну, там, например, с 16 года мы выросли, допустим, там в 27 раз, а эта компания на 20%. То есть ты работаешь, да, рынок хороший, да, реально рынок классный, рынок прет, e-com, но только кто-то выходит, да, то есть Пикпоинт вышел, например, в этом году из бизнеса, а еще год-два назад там все пророчили какие-то успехи. Вот, нет, ну, удача, безусловно, есть, но, видимо, что-то делаем другое. Ну, то есть у тебя вопрос, за счет чего растем? Или,
0: да,
1: или...
0: за счет чего, за счет чего? Как удается сохранять такие темпы роста?
1: Ну, во-первых, команда вся не потеряла амбиций, да, то есть вся команда, может быть, потому что привыкли расти, поэтому каждый год, когда они пытаются снизить планку себе, ну, то есть и построить темпы роста, план поставить, допустим, 30%, я говорю, а хрена ли вообще? Ну, просто скажи, почему ты в прошлом году вырос на 45%, а в этом ты хочешь себе поставить 30. Ну, просто объясни, почему логика. Ну, это вот, знаете, это же сейчас вот конкуренты. Я говорю, ну, нет, не знаю. Они в прошлом году были такие же конкуренты. Ну, что, вот с какой стати? Поэтому, ну, важно не давать людям возможности даже подумать в этом направлении. Потом мне очень нравится идея про антихрупкость. Мне кажется, что нас так колбасят, ну, возможно, в связи с таким темпом, да, вот с таким темпом у нас все время трещат штаны по швам, да, то есть мы все время переполняемся, то склады у нас лежат, то IT у нас лежит, то там еще что-то с людьми происходит. И вот как Талеб все рассказывает, то есть вот нас прям долбит каждый год вообще, и мне кажется, что мы становимся сильнее и сильнее от этого. То есть это прям такая, ну, тренировка, закалка. То есть если ты привыкаешь все время работать интенсивно, ну, у тебя же больше шансов продолжать расти интенсивно. Ну, то есть ты привык работать интенсивно. А если ты привык расти на 5%, ну, попробуй тебе скажи, а давай-ка попробуем на 50 расти.
0: Угу.
1: Как он посмотрит на тебя, как на дурака. А у нас, ну, нет, все привыкли в этом. И как бы все бегут. Им главное не давать возможности подумать по-другому.
0: Это как, наверное, да, думать, исходя из ресурсов, которые у тебя есть, которые ты видишь под руками, или исходя из цели, да, что поставим себе, к тому и будем стремиться.
1: Ну, конечно,
0: те ресурсы и возможности будем открывать.
1: Ну, конечно, конечно, потому что если ты в это влиять на это не будешь, то очень скоро, ну, например, то есть у нас один из важнейших показателей – своевременность доставки.
0: Угу.
1: Своевременность не к черту сейчас. У нас вот как раз сейчас была проблема со складом, с московским. Мы вообще лежали, очень переезжали на огромный склад. Своевременность плохая. Вот как ты считаешь, как подлечить своевременность?
0: Как подлечить своевременность доставки?
1: Да. Как сделать классную своевременность доставки? Самый простой способ.
0: Ну, наверное, сделать количество ресурсов больше, количество людей расширить, чтобы они успевали. А, например, в зависимости от того, если на большой город, наверное, больше пунктов, откуда везти, чтобы меньше везти было.
1: Нет.
0: Ну, то есть локально, условно, как еда, как кухня на районе, чтобы как успевать за 15 минут везти, чтобы,
1: слушай,
0: в соседнем,
1: ну,
0: доме
1: ты
0: было.
1: Ты думаешь, как успешный предприниматель. Зачем? Нет, так не надо. Да сроки увеличь просто планово, и все. Клиенту скажи, что теперь не двое суток мы будем везти до Краснодара из Москвы, а трое. И все, и ты вошел в это.
0: Я усложняю. Наоборот, видишь, я усложнил. Было гораздо более простой
1: способ.
0: Понимаешь,
1: то есть если ты не будешь как бы влиять, то, естественно, логист захочет выполнять вот свои KPI. Вот почему мы KPI отменяем. Потому что вот ради того, чтобы выполнить KPI, он будет биться в кровь для того, чтобы доказать, что надо увеличить плановые сроки для клиента.
0: Угу.
1: Да нереально за двое суток доставлять. Все, за трое надо доставлять. Я говорю, а как мы доставляли там 5 лет назад за двое суток? Почему сейчас надо за трое доставлять? Ну, сейчас фура ходит, а раньше-то ходила там вообще там что-то там, не знаю, «Газель» или этот «Рено Логан». Вот, поэтому вот главное не снижать амбицию, то есть все время людей куда-то как-то тренировать.
0: Ну да, потому что, наверное, с точки зрения исполнителя, да, самое простое — увеличить сроки доставки, а не найти решение,
1: ну,
0: конечно, там, с новым распределительным центром или еще с чем-то.
1: Или как выполнить план продаж? Ну как, ну снизь
0: поставить
1: его,
0: план,
1: поставь
0: можно
1: маленький,
0: да?
1: План, и все.
0: Ну да, это вот как раз про то, что про цель, которую мы... Потому что я вот недавно записывал тоже видео на эту тему, я рассуждал, что большинство результативных предпринимателей, которые достигли чего-то, они всегда смотрят на то, что они хотят сделать, и дальше пытаются собрать какую-то комбинацию, да, какие люди нужны, какие ресурсы, что нам нужно для того, чтобы это сделать. А человек с маленькой амбицией, он, как правило, смотрит: так, что у меня есть? У меня есть стакан.
1: Склад вот такой вот у меня.
0: Ну, как я с этим складом смогу 500 тысяч? Ну, никак, предел мой 100.
1: Конечно.
0: А ты из той... Вот, кстати, одна из больших претензий, которая есть к ВБ на текущий момент, что у них гора проблем, и при этом они с закрытым забралом к людям, да, что типа сколько, сколько раз я там видел, что говорили: выйдите и нормально с людьми поговорите, да, не через наигранных пиар-менеджеров, а реально расскажите о своих проблемах, расскажите, как вы их планируете решить, дайте понять селлерам, что как бы они в надежных руках. И вот это огромная претензия к ВБ, которая просто, из которой сейчас превращается, мне кажется, в огромный снежный ком, который опасный. Вот ты с открытым забралом, компания ваша с открытым забралом или закрытым?
1: Мне кажется, что с максимальным открытым забралом. С максимально открытым забралом. Мы пытаемся эту культуру прививать на всех уровнях. Она не очень, ну, хорошо заходит людям, потому что наши люди российские привыкли быть закрытыми. Вот. Но мы пытаемся, то есть для меня это очень важная история, поэтому надо быть все время... Ну, правда, я кайфую, да, я вот не понимаю, я людям, я говорю: вот вы можете себе представить, допустим, у вас Аэрофлот отменил там рейс какой-нибудь, и вы так раз в соцсети находите генерального Аэрофлота, и ему пишете, и он такой: сейчас порешаю, там что-то хоп-хоп, и там решает о какой-то компенсации. Я просто, когда мне пишут люди, и я решаю, я от этого кайфую, я думаю, почему люди, ну, там, SEO почты, или там SEO Аэрофлота, или еще какой-то SEO, почему он не выходит, почему его, к нему невозможно даже представить такую ситуацию, поэтому мы пытаемся быть с открытым забралом.
0: Понятно, это на самом деле дорогого стоит, потому что мне кажется, что в моменте это может быть страшно, сложно, но по сути, и понятно, что это нескончаемый такой процесс, и то, что это всегда, то есть такая культура, и мне кажется, такая важная штука, я, по крайней мере, это вообще один из элементов, это касается даже не только там клиентов, еще что-то вообще в целом по отношению к людям, это такая, знаешь, правильная культурная ценность, мне кажется, которую я, по крайней мере, все стараюсь развивать. Не всегда получается, безусловно, но, тем не менее, стараюсь развивать.
1: Очень важно. Мы сейчас качаем вот сервис 3.0. Это новая наша сейчас фишка, новая наша парадигма, когда счастливый сотрудник сделает счастливым клиента. Ага. И мы переключаемся с клиента на сотрудника. Угу. То есть мы говорим: так, сейчас мы сотрудником будем заниматься, чтобы он правда был, кайфовал вообще от работы, и он точно сделает счастливым клиента.
0: Угу. Еще один вопрос от моих друзей из Якома по поводу вот обычных ребят, работяг-курьеров, которых вы находите, потому что я вот постоянно слышу у ребят, у кого производство, у кого курьерские свои какие-то службы, да, кто работает, что огромная проблема именно вот, я не знаю, с работягами, вот с обычными ребятами-работягами, то, что их просто нет, на рынке огромный дефицит кадров, просто безумный, потому что гиганты, они как бы сжирают вообще весь рынок, как бы как вы... находите, как вы выстраиваете эту систему?
1: У нас тоже безумный дефицит, и мы тоже все время чешем голову на тему, как особенно это вот в этом году, ну, много
0: факторов, да.
1: Много факторов эмиграции, СВО, да. Люди едут на новые территории, потому что там платят, да. Люди идут на оборонные предприятия, потому что там платят сильно больше, в общем, все поменялось, поэтому мы сейчас сильно делаем фокус на удержание сотрудников, потому что у такого производственного персонала обычно текучка сильно выше, чем у всех других. Угу. И если ты будешь уделять фокус, ну, у нас, например, там в Санкт-Петербурге никто не говорил, да, но вот директор Санкт-Петербурга на складе сделал молельню. Ну, то есть, вот никто не говорил, что под это надо бюджет. То есть, она сделала молельню вот для людей, которые там мусульмане, вот чтобы они отдельно могли на складе. Никто же больше из наших не додумывался, то есть каждый делает там под себя склад. Значит, она же сделала так, чтобы все сотрудники участвовали в озеленении склада. То есть не заставляла, они приходят, и они высаживают розы и там кусты, и идут к себе как домой потом. То есть вот очень важно создавать такую атмосферу, пытаться. Я сейчас говорю не то, что у нас это есть. Это вот я привожу Санкт-Петербург, а в Москве, например, ну, жесточайший дефицит. Да, вот жесточайший дефицит. Поэтому женщины очень хорошо делают на легком каком-то, ну вот если на складе mm-hmm. говорить, вот там мелкая штучка, мы ее называем, да, женщины очень хорошо работают. Значит, ты должен автоматизацией заниматься. То есть есть же куча вариантов, как уйти от этого, да. То есть автоматизация, выстраивание бизнес-процессов, женщины, ну, много чего. Переход на сдельную оплату труда. Там, вот мы сейчас прям целый план пишем, как нам выйти из этой ситуации. У нас такие же проблемы. Ну, как-то решаем.
0: Понял, это просто прям такая актуальная.
1: Очень актуальная история для всех, прям, да.
0: Да, да.
1: История. Все борются, мне кажется, все плюс-минус понимают, да, ты должен создать хорошие условия труда, души, там, обеды, и страховки.
0: Это уже базис, ты все равно с этим базисом.
1: Вот, да. К сожалению, базис, а ты только в этом году начинаешь это реализовывать.
0: Осознавать, да. Супер, спасибо большое. Очень интересно, и я надеюсь, что у нас получилось как-то вообще, да, посмотреть на всю эту картинку широко, и я надеюсь, что ребята как-то посмотрят и вообще проникнутся, на самом деле, ДНК и культурой, потому что много было сказано. Спасибо большое, очень ценно.
1: Спасибо, Александр, еще раз за приглашение. Я надеюсь, что не сильно сумбурно, потому что, правда, пытались 23 года впихнуть, пусть и в 2 часа, но тем не менее. Спасибо тебе огромное.
0: Ребята.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хунзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцат, еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разборы дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знания первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоце». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко, подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Да, у меня еще вот. Так интересно, что у меня мозг все плохое стирает. Я, да? Знаешь, когда надо, я такая рыбка
2: Дори. Вот про кассовый разрыв только что сказали. Был?
1: Да, конечно, я считаю,
2: какой
1: что
2: был
1: у
2: самый большой
1: бизнесменов был. А, ты знаешь, я не могу прям конкретно сказать, но 200 миллионов точно был.
2: 200 миллионов кассовый разрыв.
1: Да, ну, кассовый разрыв не в бизнесе, просто получилось так, что в прошлом году я столкнулась с тем, что слишком очень сильно выросло мое эго, я за ним чуть не подуспела, и я начала в какой-то в погоне брать на себя слишком много того, чего я не вывожу. И так случилось, что в прошлом году я начала строить дом родителям. Одновременно мы покупаем дом после землетрясения в районе Thomas Education, большой дом, 600 квадратов. То есть один дом я покупаю 600 квадратных метров, мы его уже купили. Второй дом 600 квадратных, Баганашвили, 35 соток, я строю. Третий, я запускаю магазин детской одежды.
2: Параллельно?
1: Это все шло параллельно. Я не умею, знаешь, вот так... Это я сейчас только научилась, что нужно немножко рационально относиться, да, гармоничнее к своей жизни, немножко, да, к себе бережнее.
2: Да.
1: И тут же я запускаю магазин детской одежды, женской одежды, и тут же мы запускаем производство нейл-продукции. И чтобы ты понимал, на магазины детской и женской одежды с ремонтами, со всеми договорами, совсем у меня ушло порядка там 120 миллионов тенге закупами. Производство нейл-продукции — это тоже около 120 миллионов. Готовый дом мы купили, он стоил 165 или 175 миллионов. Плюс участок мы купили и уже запустили стройку. И это было так, что я такая, ну а чё париться? Такая, раз позвонила, можешь 50 миллионов там занять? Можешь там, ну где-то мы тоже вот спустя 10 лет я первый раз столкнулась и с кредитной историей. И когда всего стало настолько много, потому что, представь, у меня магазины, они были убыточными проектами, я первый раз в жизни столкнулась с тем, что у меня бизнес просто не пошел. Ну как убыточный? Ну типа там, я из-за того, что я сама ездила на закуп постоянно, у меня большие деньги уходили там на перелеты. Ну, а еще знаешь, когда человек, ну, нормальные люди, когда это же бизнес, ты там должен сесть в самолет в обычный, да, спокойно полететь, снять себе обычную гостиницу. А я такая каждый месяц там полетела в Китай на
2: бизнес-класс,
1: заселилась в Хилтон там как минимум, ужинаю там в самых шикарных ресторанах, и у меня поездка выходила дороже, чем закуп. Я летала раз в полтора-два месяца в Китай и закупала одежду и в женский магазин, и в детский магазин, и была слишком большая нагрузка на меня, и я сама не поняла, как у меня фактически, ну, и произошел этот кассовый разрыв.
2: Какое было осознание этого момента? Больно было?
1: Арман, я скажу честно, я никому об этом не говорила, мне было жутко плохо, потому что я в целом, ну, последние 10 лет я не знала, что такое долговая нагрузка, я не знала, что такое неудача, и мне вообще казалось, что как будто бы я села на свою американскую горку и такая, жизнь кайф, вот так я жила 10 лет, я вообще ни о чем не думала, потому что деньги, они всегда как будто бы вот приходили, уходили, у меня никогда не было, ну, вот ни разу ситуации, что вот мне приходится занимать.
2: Да.
1: И на самом деле, когда ты живешь так, что ты, чтобы перекрыть одну дырку, ты занимаешь у других людей, а потом ты там в кредиты владеешь, а потом ты понимаешь, что у тебя реально кассовый разрыв. Мне было жутко плохо, мне было очень тяжело, и в прошлом году у меня была просто страшнейшая депрессия.
2: Сколько это длилось?
1: Ну, наверное, полгода. Я была в таком очень в жутком состоянии, и наступил момент, когда я просто обратилась к психотерапевту. Да, меня супруг повез к психиатру, потому что, ну, видимо, на фоне сильного стресса у меня начались, ну, что-то типа там галлюцинаций. Да, и, значит, я попадаю к психотерапевту, я говорю, вы знаете, у меня вот родная моя тетя, у моего папы и сестра, у нее официальный диагноз шизофрения. И я знаю, что у меня там по маминой стороне тоже говорили, что у меня есть родственники. Я просто понимаю, что, наверное, скорее всего, я пришла к тому, что мне вот нужно ставить диагноз. И она смотрит на меня.
2: Это от стресса, вот так.
1: От стресса. И она посмотрела на меня и говорит, нет у вас никакой шизофрении, у вас просто вам нужно попить антидепрессанты, вам нужно попить успокаивающие вещества, потому что у вас просто-напросто вся проблема в том, что у вас настолько жуткий стресс, с которым просто организм не может справиться. Я не столкнулась, я не могу сказать, что я столкнулась с очень большой проблемой. Это я сейчас понимаю. В чем проблема? Возьми, продай один из проектов. Ой, из проектов, говорю, из домов. Ты можешь выйти из этого состояния. Но я не выдержала. Тут же был очень большой вопрос моего эго. что эго же говорило, да ты можешь все, ты такая всемогущая. Вообще в ритейл как я попала? Мне подружки мои смеются, такие сладкие, говорят, слушай, ты со своим вкусом, у тебя всегда яркие, пестрые наряды, да, ты далеко не там, не фэшн-чекуля. Ты как вообще в ритейл-бизнес пошла? А я всегда говорила, слушайте, я вот настолько мое эго, оно такое огромное, я хочу, чтобы вот Queen Bee были не только салоны красоты, но и магазины одежды. И я очень благодарна всей этой ситуации, потому что, ну, таким способом я очень сильно, ну, как бы, это меня очень сильно отрезвило. Я очень благодарна этому кризису. Почему? Внутреннему, да, кризису. Почему? Потому что я понимаю сейчас, что я стала намного сильнее, я стала круче, потому что в один прекрасный день я поняла, я проснулась, и я поняла, что я в этом мире просто вот такая маленькая-маленькая песчинка, и я хочу жить вот именно на таких вибрациях. Я больше не хочу... Куда-то резко исчезла эта масштабность. Не то чтобы я испугалась, я поняла, что это лишний шум в моей жизни.
2: Да, лишнее напряжение.
1: Напряжение, мы же не всегда это искренне делаем.
2: Безрезультативное еще.
1: Я такая думаю, ну зачем мне нужны были эти магазины, такая нагрузка на меня со всех сторон. И я же попала, и первый раз в жизни я попала на этих магазинах. Я, конечно, продала как готовый бизнес, но при всем при этом я больше отдала, и я сейчас ни о чем не жалею. Почему? Потому что я отдала за свой собственный опыт. И я очень благодарна Всевышнему, что в целом эта ситуация разрешилась именно так. Ну, ты спросишь, как я вышла из кассового разрыва. Мне просто пришлось продать один дом. Мне просто пришлось продать один дом, я его продала, второй дом, слава богу, мы вот сейчас заканчиваем. И вот как-то оно уже потом постепенно выровнялось.
2: Окей. Ну, то есть главный вывод оттуда, что... Ну...
1: Да нельзя быть подвластным своему эго. Просто когда у человека все получается, и когда проект за проектом идут, и... А еще как получилось? 4 года назад мне сказали, ты должна быть блогером. И я такая, ну ладно, стала блогером. И как-то мне все легко далось. Понимаешь, то есть многие люди, вот мне там часто я слышу, что нам приходится там часами там рилсы писать, очень много на это уходит времени,
2: да.
1: А у меня как-то так сложилось, видимо, ну вот людям интересно, кто стоит за сетью,
2: да,
1: интересно наблюдать за успешными людьми, поэтому она есть аудитория, и у меня страница как-то сама по себе развивалась, и как-то так получилось, захотела стать блогером, стала, и в какой-то степени я еще резко получила признание людей.
2: Все смешалось.
1: Все смешалось, и я
2: бомба,
1: такая,
2: эго-бомба,
1: а я же еще лев по знаку зодиака, и меня как понесло, и, ну, я просто хочу быть с тобой откровенной, что я перестала чувствовать почву под ногами, и все, и в такие моменты, ну, как бы Всевышний, Вселенная, не знаю, как правильно трактовать, они просто ставят себя на место, и я очень благодарна, что меня поставили вот таким способом на место, что вот все осталось на своих местах.
2: Что еще?
1: Ты сказал быть максимально
2: да,
1: честной.
2: Да, да, да. Ну да, это
1: я первый
2: супер.
1: Раз прям все как есть.
2: Да, да, да, да. Это прям чувствуется.
1: Да.
2: Вот я думаю, 5 это много, скорее всего, там столько историй. Вот, ну, хотя бы вот еще одну, связанную, наверное, вот, ну, с каким-то последним факапом, таким, который тоже ударил прям плотно. Что еще было такого?
1: А я такая пришла уже, такая проработанная, все забыла, да, все свои истории. Но вообще салонный бизнес, он же, как правило, он сам по себе сложный. Почему очень много людей выходит из этого бизнеса? Они не справляются, потому что каждый сталкивается с человеческим фактором.
2: Да.
1: Потому что в салонном бизнесе кидают постоянно.
2: А кто кидает?
1: Кидают все, вплоть до того, что я знаю, ну, порядка 25 очень крутых схем, как можно обойти руководство, обойти, так скажем, владельцев и наливачить так, что там даже в целом никто не поймет. Очень часто все те, кто заходят в салонный бизнес, они же относятся к своей команде как людям, которые твоя команда, это твои люди, это твои родные, близкие люди. А в салонном бизнесе, ну вот все-таки есть такое, что ты очень часто сталкиваешься с грязью.
2: А вот какой был вот такой кейс?
1: Ну, у нас было, у меня было лично. Очень много кейсов, но вот когда мы, например, только открылись, у меня были 2 ведущих мастера, которые раньше записи были всегда в тетрадках.
2: Да, да.
1: Один
2: да.
1: из таких очень ярких моментов, это когда приходит один мастер и говорит о том, что у меня мама находится при смерти, она умирает от рака. ну вот так-то, так-то, мне нужно там буквально на 3 недели отойти от работы. Одна девушка отпрашивается в связи с тем, что тоже там проблемы у папы по здоровью, и вот как-то, ну, ты же всегда, когда ты со своей командой, понимаешь, ты же всегда в доверии, вот у тебя сейчас ребята сядут, ты все равно их как-то вот с распростертым сердцем, девчонки, давайте сбор откроем, я готова там месячный свой доход дать, да, чтобы вам помочь, там еще какие-то моменты. Вот, на следующий день они уходят, а еще так интересно, что у одной из них были ключи от салона, и она отксерила все наши записи. И, значит, на следующее утро была рассылка, что на тот момент был салон Seventh Avenue. Салон Seventh Avenue закрылся, а мы теперь принимаем по новому адресу. И там буквально там в соседнем доме там они открыли свой кабинет.
2: Эти две девушки?
1: Да, эти две девушки разослали всем клиентской базе, что мы, ну, в целом закрыты. Таких ситуаций, на самом деле, их очень много. Те, кто в салонном бизнесе, они знают.
2: А что в этой ситуации, вот, личное, да? То есть, как вообще, как она решила ситуацию?
1: Она никак не решилась. Я в целом понимаю, что это то, что нужно всегда пройти, потому что каждый раз больно, и ты проходишь там по определенному пути. А потом я поняла, что я не могу сильно близко коммуницировать с ребятами. Почему? Потому что каждый раз мне становится больно. Поэтому я выстроила в нашей компании отношения так, что вот есть я, а между там, после меня есть генеральный директор, после генерального директора есть управленческая команда. Ну, конечно, есть отдельные лица, с которыми я прям очень близко коммуницирую. Просто, например, таких ситуаций очень много. Условно, каждый год, ну, вот сейчас мы отправляем 50 сотрудников в Дубай за границу, мы дарим поездку на яхте, покупаем путевки по программе Ultra All Inclusive в DoubleTree by Hilton, в очень хороший отель. То есть ребята прилетают на 10 дней, там мы все вместе кайфуем, отдыхаем. А ситуация была одна такая очень прикольная, это было, я не помню, лет 6 назад, что я везу ребят, их на тот момент было 8 человек, 9 человек. Я, в общем, везу ребят, мы едем вместе, отдыхаем в Дубае, они первый раз в Дубае плачут, целуют крыло самолета, говорят о том, насколько они счастливы, с большой благодарностью ко мне, что вот первый раз люди вылетели за границу, что вот они настолько вот благодарят, да, Всевышнего, что вот он дал меня им. И представь, получается, мы возвращаемся с поездки, и через 2 дня я прихожу в салон, и они говорят, ну, у нас проходит вот так собрание, говорят, мы хотим с вами поговорить. Мы вам очень благодарны за поездку, но вы нас настолько смотивировали, и мы поняли, что мы должны с нашей клиентской базой работать уже без посредников, без вас, поэтому мы встаем и уходим. И вот эти 8 человек, которых вот я повезла за границу, первый раз показала им самолет, первый раз показала им там вообще в целом Дубай, да, просто команда встала, и на следующий день, ну, там, через 2 дня они решили работать на себя.
2: Каждый или они создали
1: вот,
2: свою?
1: Вот эти 8 человек, нет, не каждый, ну, вот командой. То есть они запускают свой проект, и, в общем, вот эти 8 человек ушли. Мы просто в один день проснулись, у нас там, ну, типа полсалона не работает, потому что я настолько их смотивировала. После этого мне генеральный директор запретила проводить собрания в салонах и на полном серьезе. Она сказала, пожалуйста, вот вы хотите быть наставником? Я говорю, у меня 3, я там по нумерологии, я должна быть наставником. Вот и проводите наставничество с своими подругами, со своими подписчиками.
2: Подкасты ходите куда угодно.
1: Наш коллектив, пожалуйста, оставьте в покое. После этого, ну, я если провожу какие-то собрания, они больше там прийти, пообщаться, поговорить, но все. Она говорит, это слишком вы даете людям жирно. Больше мотивации, чем... Да. А в салонном бизнесе, ой, там очень много ситуаций, и так получалось, что, несмотря на то, что у нас очень большое дело СБ, несмотря на это, тоже разные схемы ловили. Девочка одна у нас успела. Мы только ввели новую систему предоплат, и пока бухгалтерия адаптировалась, у нас порядка там 4 миллионов тенге было хищение. Но потом мы, конечно, сразу это все выявили, потому что она... Получается, мы не знали, как саму систему предоплат внести. Тогда номера, это знаете, когда было? Года, по-моему, 3 назад. Тогда невозможно было с кассового аппарата на номер выставить счет. И мы они передавали нам переводом. И она просто давала свой номер, и пока бухгалтерия очухалась, пока мы сели, в общем, она там уже наворотила делов, поэтому, ой, много что было, и в нашем бизнесе без этого никак. Поэтому все думают, что салонный бизнес, он такой красивый, что ты всегда будешь ходить такая красивая, и будешь... Это на самом деле, это не так. Тут нужно, конечно, время для того, чтобы адаптироваться и уже...
2: И решать некрасивые моменты.
1: И клиенты тоже. Можно вот единственное скажу? В последнее время просто у нас нашествие... Ну вот 4 дня назад девчонки рассказывали, что пришла девушка на коррекцию бровей и говорит, дайте мне щипчики, сейчас подойду. она, получается, с одноразового пакета достает, передает ей пинцет. Она говорит, ну, я не знаю, ну, мало ли, что она хочет. Ну, попросил человек, я ей дала. Потом смотрю, ее нигде нет. Она не заходит в туалет, она себе брови щипает. И она говорит, извините, вы что делаете? Она говорит, ну, я же на коррекцию бровей пришла. Они говорят, ну, вы же пришли ко мне на процедуру. Она говорит, ой, не надо, я коррекцию лучше делаю. Вышла, говорит, я должна оплатить, сколько с меня. Ну, то есть сейчас, вот я не знаю, какое-то осеннее обострение, у нас каждую осень, весну. Знаешь, что самое страшное? Что тут вопрос не в том, что люди... Тут не про шизофрению речь. Тут речь про наркотики однозначно и, ну, за психологическое, соответственно, поведение и отношение в целом.
2: Офигеть, офигеть.
1: Поэтому мне очень часто говорят, блин, Гаухар, тебе так повезло, у тебя такой бизнес красивый. И всегда хочется сказать, ой, ребята, знали бы вы, что там в этом бизнесе. Но, конечно...
2: Собачками приходят.
1: Да, собачками. Да. У меня уже, слава богу, есть возможность. Я уже настолько от всего абстрагировалась, что, ну, как бы у меня уже иммунитет, он работает хорошо, поэтому я в целом как-то...
2: Нормально, ко всему попроще отношусь, на всех собачек да. реагируете, да?
1: Да, короче? Есть же люди, которые прям вот живут в этом во всем, им, конечно, морально очень тяжело. Но у меня иммунитет, кстати, меня очень часто подруги говорят, что как ты справляешься с хейтом? У меня после операции был жуткий хейт, и они говорят, как вот ты с этим хейтом справляешься? Благодаря тому иммунитету, который я приобрела в салонном бизнесе, я уже не реагирую на людей, то есть меня уже вообще в целом ничем не зацепить. После того ужаса, что я прошла за эти 10 лет, типа, что мне там пишут, что у меня там, не знаю, там шеи нет или там какие-то моменты, я уже просто на это так спокойно реагирую.
2: Ну, насчет да, хейта отдельная вообще история. Да, блин, да, да. Гаухар, вот реально просто спасибо большое. Да. Я очень сильно кайфанул от искренности.
1: Да, спасибо.
2: И от того, как этот подкаст развернулся, я уверен, что для аудитории это было супер полезно, потому что это, по сути, реальная ситуация. Вот действительно все как есть. И я уверен, что это многих вдохновит. Именно тех, кто реально готов что-то делать.
1: Да.
2: И оттолкнет тех, кто пытался там, думал, что все, он залетит и начнется красивая жизнь сходу. Спасибо большое.
1: Да, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К Адаму приходили разные животные, чтобы поприветствовать его. Одними из первых пришли антилопы. Адам сделал им дуа и погладил по спине, после чего Всевышний вселил в них мускусный мешок с приятным ароматом. Почувствовав этот аромат, другие животные спросили о причине его появления, и антилопы ответили, что причиной послужило посещение Адама. Звери, желая источать такой же аромат, отправились к Адаму. Тот также сделал дуа и погладил их по спинам. Но ни у кого из них аромата не появилось, и они с удивлением спросили у антилоп: «Мы тоже пошли к Адаму. Он нам тоже сделал дуа и погладил по спине. Но у нас не появилось аромата, как у вас. Почему?» На что антилопы ответили: «Мы посетили Адама ради Всевышнего, и за это Всевышний одарил нас этим ароматом».
1: Притчи народов мира.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На «Радио Диалог ФМ».
1: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов, так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, «Никогда не оставляй вдохновения без обязательств». Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, «Мне нужно записать видео». И в тот же момент я написал себе, «Я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео». И на следующее утро я подумал, «Нафига я это сделал? Зачем я себе на это подписал?» И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, «Дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить». Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, «Ну что, вышлешь программу на неделю?» Он ответил, «Да, скоро будет готово». Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал, «Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок», по прошествии недели я бы сказал, «Ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета?» Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке. И это поддерживало мотивацию. Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19... тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
1: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают, вот этот парень начал свой бизнес, то они вообще, вон выступает на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
1: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание. Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да, мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью, «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно, потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Задиров с новостями к этому часу. Полицейские в Дагестане разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Хунзакском районе Дагестана. Инцидент произошел на окраине села Малый Гуцатель еще 8 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 48-летний местный житель несколько раз выстрелил из сигнального револьвера в своего 45-летнего родственника. Пострадавший был доставлен в больницу, стрелок в полицию. Он рассказал, что тот поругался с троюродным братом. Тот в грубых выражениях требовал покинуть гостевой дом, где работает администратором. В Дагестане стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая организована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятия включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разбора дорожных ситуаций для школьников. С 2022 года благодаря программе инфраструктурных кредитов в России ввели в эксплуатацию свыше 48 миллионов квадратных метров жилья. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, за время действия программы в регионы привлекли более 5 триллионов рублей. Также на сегодняшний день завершили строительство и модернизацию 1045 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Спецпредставитель МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что намерен в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога марафона «Знание первых» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоция». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и соленость воды, течение, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и Сельди. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается самой актуальной, и здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее также Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 5% случаев онкологических заболеваний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, — говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги». Деньги – это долг, и когда вам говорят «избавиться от долгов», они имеют в виду «избавиться от денег», утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать. «Свободный выбор человека – это то, как он хочет изменять свою жизнь», – говорит Киосаки. «Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты тоже выбираешь им быть, но нужно учиться», – подмечает миллионер. «И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей – умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника, и это разное образование. И проблема в том, что школьная система учит нас быть работниками». Роберт говорит, что необходимо подвергнуть сомнению давно принятые нормы – ходи в школу и устройся на работу. Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия. «Иди в школу, устройся на работу, купи машину» и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл день гуждувал, сел день гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Эл день гуждувал, сел день гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. У меня в гостях Михаил Токовинин. Человек, которого вы не можете не знать, потому что, мне кажется, каждый предприниматель в нашей стране либо пользовался, либо пользуется AMA CRM. У нас стоит везде абсолютно. Это, мне кажется, знаешь, такое именно нарицательное просто. Когда начинается любой стартапчик, любой проект, и все говорят, ну давай амку накинем, просто на старте, чтобы была вороночку соберем. Спасибо тебе большое, что доехал до меня, несмотря на то, что ты говоришь, что ты ленивый человек. Я ленивый. Рад тебя очень видеть.
2: Спасибо.
1: Я начну с такого вопроса. Знаешь, я много что с тобой смотрел, много что с тобой читал. Расскажи мне, откуда твой образ взялся? Очочки, кепка,
2: Очочки, ладно.
1: Такой лаконичный наряд, жилеточка, черная майка. Ты фанат Джобса?
2: Нет, так просто случайно сложилось. Я как-то с годами стал все равнодушней. И как-то вот удобно. Ну, это же все говорят, когда относишь одно и то же, это удобно.
1: Потому что не нужно принимать решения?
2: Да. Ну, потому что все время, знаешь, ты все время одинаковый. И меня уже дети спрашивают, типа, почему у тебя все майки черные? Ну.
1: Они хотят быть похожи на тебя тоже в черном?
2: Нет, я думаю, нет.
1: Я почему-то подумал, что ты большой фанат Джобса, потому что я еще читал в какой-то момент старая статья, вообще древняя какая-то, где я читал, что у тебя есть Mercedes SL. Я такой, так, ну у Джобса тоже был SL.
2: Это совпадение.
1: Никаких, да? Никаких линий не проводишь?
2: Нет, я действительно фанател от SL-ов, и у меня всегда были SL-ы. Правда, новые мне не нравятся. Мне просто всегда нравились кабриолеты. Uh-huh. Это лучший кабриолет на земле. Был всегда. И просто совпадение. Я не фанат Джобса, я ничей не фанат. Последним, чей я был фанат, Майкл Джексон я был в детстве фанат. В общем, это был мой последний кумир. Поэтому нет, просто совпадение. Хорошая машина.
1: Слушай, не фанат Джобса, удивительно, потому что ты для меня, знаешь, я глядя на тебя, я как бы много лет, естественно, знаю тебя постольку, поскольку как бы все знают AMA, и ты так, ты и AMA, прямая ассоциация. И у меня, наоборот, создавалось ощущение, что ты вот такой человек, который много лет занимается одним... Сколько? AMA в 2009 году появилась?
2: Да.
1: В 2009, сейчас 2013 год. То есть да. Это 14 лет компании. То есть человек, который много лет занимается делом, такой фокусированный чисто на том, что он... И вот есть такие параллели, потому что для меня Джобс это вот такой, знаешь, человек, который тоже посвятил свою жизнь делу, у него много что пошло не по тем местам. А почему ты, ну, как бы, не фанат или...
2: Не, ну, просто что такое фанат? Ну, то есть я, конечно, признаю гений Джобса в продукте, в маркетинге, в пиаре. Бесспорно, очень талантливый предприниматель. Как все талантливые предприниматели, очень неоднозначный. Да, мы знаем, что там некрасиво поступил с первой дочкой, и с первой женой, и вообще противный тип. Ну, что значит фанат? Ты же не можешь быть... Не создай себе кумира, как там...
1: Ну да, да, да. Чтобы потом не разочаровываться.
2: Да. Ну, то есть мы понимаем, мы признаем его способности, мы признаем его талант.
1: Понял. У тебя на конференции как-то раз был Стив Возняк.
2: Угу.
1: Это, по-моему, в 2015-2016 году
2: был. В 2018.
1: В 2018. Угу. Удалось ли тебе пообщаться с ним?
2: Очень быстро, мельком. Да и о чем?
1: Особо не было. Ну, так, знаешь, как... У меня вот почему-то, я говорю, это, возможно, мое чисто восприятие, но вот образно мне такой думал, блин, как-то приятно так сочетается. Ладно, давай для тех, кто не знает, я уверен, что все-таки большая часть предпринимателей так или иначе где-то видели хотя бы краем уха, но для тех, кто тебя видит впервые, кто впервые видит вообще этот логотип, AMA CRM сегодня в цифрах, в каких-то показателях, в людях, в еще в чем-то, чтобы у людей, которые нас смотрят, сложилось понимание.
2: Слушай, ну мы же не публичная компания, поэтому мы так очень осторожно раскрываем цифры, но несколько сотен тысяч компаний пользуются этим продуктом в России.
1: Угу.
2: Очень много уже компаний пользуются за рубежом.
1: Угу.
2: Мы, к сожалению, в новых реалиях про это стараемся лишний раз не распространяться. Хотя, конечно, хотелось бы похвастаться. Вот. Работает у нас человек 400, наверное.
1: Угу.
2: Вот. Выручка, ну, это миллиарды рублей.
1: Миллиарды?
2: Да.
1: Миллиарды — это ближе к двум или ближе к десяти? Ну, дай какой-то ориентир. Я знаю, что ты никогда не рассказываешь.
2: Не 10, нет, не 10.
1: Не 10, ну, где-то 2-3.
2: Типа того.
1: Похоже на правду. Ну окей. В любом случае, мне кажется, знаешь, вот я когда размышлял, я такой понял, что мы с тобой будем записывать, и думаю, AMA, вот это не, даже не какая-то лесть, не комплект, а реальность такова, что AMA ассоциируется очень четко с малым бизнесом вообще в России. Мне кажется, это такой один из ключевых продуктов вообще, который у нас есть. И здорово, что так долго весь этот путь длится, вы много классных штук сделали, но мне сегодня интересно поговорить немножко про тебя, потому что ты очень много где-то рассказывал про то, как у вас там в компании что устроено, прям мотивацию людей и так далее. Мне интересно про тебя. Я немножко почитал, и вообще я понял, что ты из крайне интересной семьи, что у тебя родители астрофизики.
2: Папа астрофизик.
1: Да, и мама, по-моему, тоже...
2: Нет, мама педагог. А. Да, брат у меня еще ученый.
1: Вот, брат еще ученый. И я в какой-то момент читал, что как бы там брат старше у тебя, да. И что на него как бы родители сделали условную ставку в какой-то момент, у тебя такой бунт внутренний был детский, и ты такой стал плохишом. И потом брат поступил в Гарвард, а ты не, как бы поступил в МАИ.
2: В МАДИ,
1: Московский автодорожный. Да. Расскажи мне, пожалуйста, мне кажется, почему я спрашиваю, потому что мне кажется, такие штуки, они очень сильно формируют человека и вот его будущее как бы. Расскажи мне, пожалуйста, что у тебя как бы, какие у тебя ощущения были, когда ты понимаешь, что ты вот тоже такой человек с каким-то внутренним стремлением, и твой брат поступает в Гарвард, а ты поступаешь в МАДИ.
2: Не, ну просто у меня брат всегда очень хорошо учился. Это прям вот золотая медаль в школе, потом МГУ, потом МГУ с красным дипломом ни одной четверки, потом он поступил в аспирантуру МГУ, а потом он действительно бросил аспирантуру в МГУ и поступил в Гарвард, получил там PhD, преподавал долгое время. И когда ты младший брат на фоне такого старшего брата, тебе в школе все время говорят, ну что же ты...
1: Подводишь брата на репутацию.
2: Да, я понял, что, видимо, ну это сейчас я анализирую. Тогда я, конечно, так не анализировал, что отстроиться от брата я могу только, если он будет лучшим учеником в школе, а я буду худшим учеником в школе. Так вот, я, мне кажется, с 10-11 классе был худшим учеником в школе. У меня были двойки по всем предметам, включая физкультуру.
1: Реально?
2: Да, у меня была только одна пятерка по физике. Все остальное было хроническое 2 такое. Меня еле-еле выпустили из школы. Меня грозились выпустить со справкой. Я еле-еле поступил в МАДИ на платное отделение. Это при семье, в которой все закончили МГУ. Мама МГУ, папа МГУ, все МГУ. Ну, в общем, такой позор семьи. Но потом родители сделали правильное решение, они уехали.
1: В Чили, по-моему, да?
2: Сначала, не, недолгое время папа жил во Франции, преподавал и работал, в Германии была. А потом уехали в Чили, да, потому что все телескопы основные находятся в Чили. И мы остались с братом одни, какое-то время пожили, потом он уехал в Гарвард, я остался один. И как бы выпендрил...
1: Концерт окончен.
2: Концерт окончен, да, зрители уехали. Я вдруг стал хорошо учиться. Я в итоге закончил свой институт, ну, практически с отличием, там мешали тройки с первого курса. То есть, естественно, второй курс я перешел с подвигом. То закончил я практически с отличием, уже работал, уже бизнес был, то есть мне даже это стало легко даваться. Я там какие-то олимпиады, в олимпиадах по сопромату участвовал, в каких-то городских. Ну, то есть, да, это просто такой вот бунт детский.
1: Кстати, вот по поводу вот этой, знаешь, скидки, а можно 50, мне кажется, тоже это вот школьные времена очень сильно формируют, по крайней мере, ощущение такое создается, потому что когда у тебя есть какие-то определенные рамки, тебе говорят, делай уроки, иначе... Будет плохо, там, двойка, вызовем родителей и так далее. И вот там отличник, он, опять же, никого ни в коем случае, очень восхищаюсь людьми, которые классно учились, но вот он делает, и он как бы не знает, что будет, если не сделать. Он боится очень и не знает. А вот троечник, он не сделал, он такой, а что будет-то? И он, бац, он там ничего не сделал. Ну и глобально ничего не произошло. Ну, знаешь, пришли родители в школу, ну, там, отругали его, как бы и все.
2: Ну,
1: и...
2: слушай, это такая сложная история. Отличник, может, понимает, что последствия наступят через 10 лет, а этот не понимает. Ну, это же как это...
1: Ну да, но я к тому, что, знаешь, он... вот этот человек, который плохо учится, он как будто бы проверяет гипотезы. Знаешь, у него такой широкий спектр тестированных возможностей. Что дозволено, что недозволено, что можно, что нельзя. И поэтому, когда он приходит в магазин, ему говорят 100 рублей, он говорит, 50. Знаешь, у него нету вот этого страха совершить ошибку или там вот, спросить что-то, что вот нельзя. И мне кажется, тоже такая вот штука сформирована.
2: Ну, опять, отличник, может быть, просто умеет думать чуть дальше. Да? И он понимает, что учиться сейчас нужно, чтобы через 20 лет было хорошо. Был такой эксперимент на тему успешных людей про зефирку.
1: Да, мы, да, мы я самый... знаю, что это вообще твой любимый, мой по-моему,
2: самый,
1: да?
2: Мой самый любимый маршмеллоу-тест, да. Мы когда с моим партнером думали, что у нас будут дети, обещали друг другу, что в 4 года обязательно прогоним детей через маршмеллоу-тест.
1: Прогнали?
2: Ну, на самом деле, нет. Это не те знания, которые я хочу знать про своего ребенка, скажем так.
1: Не хочу расстраиваться, да?
2: А может, ну, не хочу, я не хочу это проверять. Это когда детям давали зефирку и просили потерпеть. И в интернете куча видео прикольных сейчас уже, как там дети страдают, терпят. И вот это умение сегодня потерпеть ради будущего, оно действительно краеугольный камень. И в этом смысле и отличник, и двоечник действуют по одной парадигме. Они оба терпят. Отличие на самом деле в другом. Отличие в том, что троечник часто работает просто на другую публику. По себе сужу. Мне имеет больше значение... Наташа Даши, из моего класса, чем учительница. У меня просто другие авторитеты.
1: Mm.
2: И я жду похвалы не родителей и учительницы, а той прикольной девочки из соседнего класса. Потому что она не может сказать: да пошли вы все, не буду я делать вашу математику. А я могу, и я клевый. И это просто... Мы выступаем перед разными объектами просто. У нас разные зрители. В этом отличие часто.
1: Классно. По поводу, кстати, зефирного теста, я знаю, что у вас вот была история, когда у вас Qsoft был на грани такого, на грани разорения, и вот потом...
2: Это было такая... пару раз даже.
1: Да, я к тому, что у вас как раз, это даже как-то называлось, типа зефирка, а-ля там внутри, да, когда вы откладывали там все деньги, и ты говорил, что нужно потерпеть для того, чтобы в будущем вот...
2: Так получить... я заработал первые деньги.
1: Потерпел. Но вот сейчас, смотри, прошло уже достаточно много лет, и вот эта идея с потерпеть сейчас для того, чтобы в будущем было хорошо, ты все так же ее разделяешь? Или
2: абсолютно, конечно.
1: Разделяешь ее?
2: Я тебе скажу, я же такой вот предприниматель сахи, то есть вот мы же начали бизнес, ну там вот у меня $200 и у товарища. Потом мы их все просрали, конечно, потому что полгода ничего не делали, играли в игры компьютерные, приходили в офис и играли. То есть первые годы всего этого предпринимательства – это стыд, срам и позор. То есть ты приходишь на встречу с одноклассниками, а ты лузер. Они карьеры строят, машины покупают, кто-то уже квартиры в ипотеке покупает, а ты это... Мы сайты делаем, там, коммерс какой-то. Стыд, срам. И копишь там на Ашан, на еду. То есть это вообще первые годы, это одно сплошное терпение. И стартапинг любой, то же самое. То есть это у стартаперов такая картинка сейчас извращенная, что это всегда такое приятное времяпрепровождение. Получил деньги инвестора, и начинается смузи и латте на кокосовом молоке. А нет... Всегда надо потерпеть. Всегда. То есть в любом случае любая плюшка большая, она через определенные ограничения, конечно.
1: Я почему тебя спросил об этом? Потому что сейчас, последние пару лет, они нам очень ярко как бы показывают, что есть огромное количество компаний, которые, например, где фаундеры, и среди моих знакомых огромное количество таких людей, и там ты их тоже прекрасно знаешь, которые много лет развивали свой бизнес, и у них была как бы идея там построить большую компанию, выйти на IPO, стать публичными там, и так далее. Ну, там, приведу пример. Dodo, Skyeng, там, все ребята, которых ты знаешь прекрасно. И как бы и это ребята, которые там 10-12 лет пахали 24 на 7, там, ни рубля на себя, зарплата 300 тысяч, для того, чтобы все реинвестировать и на выходе получить огромные иксы. По итогу случается война, IPO все отменяются, что будет с компаниями, не до конца понятно, и в итоге оказывается, что те ребята, которые в это время, допустим, работали в кэш, зарабатывали деньги, они, непонятно как на дистанции, там 30-40 лет будет, но вот локально у них была более правильная стратегия, по крайней мере в нашей стране, где будущее туманно, каждые 5 лет какие-то перемены. И вот не кажется ли тебе, что если мы говорим про российский бизнес конкретно, а у тебя все равно основной бизнес в России, что зефирный тест, он зачастую может наоборот
2: играть? Ну, во-первых, не надо раньше времени судить.
1: Это безусловно. Я говорю, пока что.
2: Бизнес — это не спринт, это марафон. И мы еще не знаем, как все повернется. И может и IPO вернуться, скорее всего, вернуться. И продать удастся. Потерпеть надо.
1: Это, кстати, российская черта — потерпеть.
2: Слушай, это разные два навыка. Уметь работать в прибыль, уметь работать в капитализацию. Немножко разные навыки. И обычно те, кто работает в капитализацию, зарабатывают больше. Надо сказать. Да, вот сейчас их ставка не сыграла. Сыграла ставка тех, кто умеет работать в прибыль. Ну, такое время. Но это такие специфические гонки, бизнес. Еще неизвестно, что будет через 2-3 года. Еще неизвестно то, как распорядиться текущим выигрышным положением, кто кого обойдет. У этой гонки нет финала. Самый прикол-то. Она бесконечна. Поэтому, ну да, сейчас выгоднее оказалось работать в прибыль. Мы не знаем, что будет через 5 лет.
1: Ну, наверное, здесь, безусловно, сложно рассуждать, но вот у меня, я почему тебя опять же спросил, потому что есть все равно специфика, знаешь, рынков, то есть когда мы говорим, например, про европейский рынок, про американский рынок, сейчас там про азиатский рынок, есть какая-то когда стабильность там экономики, какая-то прогнозируемость определенная, да, то бизнесы, почему они играют во многом на капитализацию?
2: Ну, подожди, нет никаких абсолютных здесь значений, все относительно. Когда мы говорим рынок нестабильный или горизонт планирования небольшой, это лишь влияет на мультипликаторы и цены. И на есть всегда риск-профит. И когда ты говоришь, российский рынок менее предсказуемый, чем рынок США, Что тоже по последнему году такое бы я не сказал, что утверждение, знаешь, когда у тебя гособлигации США падают на 30%.
1: Ну и оценки компаний валятся всех тоже.
2: Ну не, гособлигации, ну, казалось, да, что да, это вообще да. Это монстр, незыблемое что-то, и ты делаешь минус 25%.
1: Нет ничего более нерушимого.
2: Да. Тут еще можно поспорить, но окей, нет, действительно, когда ты работаешь на западных рынках, первое, на что ты обращаешь внимание, я помню как... В Сан-Франциско у меня был такой был инсайт, когда я где-то гулял в парке, там была лавочка, я вдруг осознал, что эта лавочка стояла здесь 50 лет назад, и через 50 лет стоять будет.
1: Да.
2: И, скорее всего, ничего вообще в этой деревне не поменяется. Хотя и там тоже меняется, конечно. Еще раз, ну вот, в принципе, когда ты работаешь в прибыль, это менее рисково и менее прибыльно. Когда ты работаешь на капитализацию IPO-продажу, это более рискованно и более прибыльно. И вот этот баланс риск-профит никуда не девается. Поэтому в России действительно оказывается, что риски зашкаливают, они их перебрали, и сейчас они, может быть, проиграли, но опять в моменте. Риск-профит. Прибыльный бизнес, менее рискованный, но и не такой богатый станешь.
1: Окей, зафиксировали. Давай тогда дальше вернемся чуть назад. АМА, до АМА Qsoft. До этого я знаю, что там какие-то старые компьютеры продавал, перепродавал.
2: Там 5-6 позорных.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, почему мне интересно этот момент, потому что все мы начинали с какого-то очень позорного, непонятного бизнеса, какой-то просто, ну, вот лично у меня был просто стыдно рассказывать, чем я только не занимался. Вот,
2: типа
1: и,
2: того, да.
1: Да-да-да, вот расскажи, пожалуйста, что там было, и, ну, давай для начала с этого начнем.
2: Да там все было. Там был компьютеры перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно, по сути, случайно оказался директором сети видеопрокатов. Ну, так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. И я вроде как получилось на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока найдут нормального директора. А мне там было 20 лет. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами.
1: Это вот старые вот эти, пришел,
2: да,
1: взял
2: да,
1: кассету.
2: Да-да, кассету сдал, кассету получил, кассету отдал.
1: Но недавно только читал книжку, простите, я перебью, про Netflix, где они как раз рассказывают.
2: Да,
1: про...
2: вообще рынок умирал. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. Сильно расти тебя как менеджер. Очень легко работать на растущем рынке, потому что тебя все прощает.
1: Да,
2: ты попробуй на... И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Тоже очень интересный экспириенс, но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге эту сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему ты решил с тобой возиться? Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле такой вот супер важный и самый высокооплачиваемый в мире.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
0: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: Анализ потребительских предпочтений в сегменте молочной продукции, проведенный компанией BrandPulse, демонстрирует, что около трети российских потребителей при выборе данного вида продуктов ориентируются на бренд. Это свидетельствует о значительной роли брендинга в формировании потребительских решений. В условиях тенденции наблюдается усиление конкурентной борьбы среди производителей молочной продукции. Особенно остро конкуренция проявляется в свете активной экспансии ритейлеров, которые активно выводят на рынок продукцию под собственными торговыми марками. Аналитическая компания NTEC предоставила данные о структуре продаж молочной продукции в основных федеральных торговых сетях. Согласно данным, бренд «Простоквашино» занимает лидирующую позицию, демонстрируя наибольшую популярность среди потребителей. На втором месте по объемам продаж находится бренд «Цветаева», представленный в сети «Чижик».
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к ариде. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши – Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом, а это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан-Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Цудахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, абрикосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой. Фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых. Не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше. Но без труда – никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Вот ваше мнение, почему вы, например, в жизни смогли стать очень известным человеком, заработать много денег, а кто-то, скажем так, потратит за 100 тысяч рублей, и ему они даются невероятно просто тяжело. И я вот увидел этот вопрос, я его прям записал, потому что я вот сейчас как будто бы... Вы правильный человек, кому этот вопрос можно адресовать. Как вы думаете?
1: Ну, смотрите, потому что большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего.
0: Да.
1: Когда ты, не дай бог...
0: Когда самолет слишком сильно трясет.
1: Да, или там кто-то из родственников.
0: Да.
1: И в состоянии терпения ты уповаешь на него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. И Всевышний тогда дает благо. Поэтому это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. Дальше, вот дальше идем. Теперь ты говоришь... Почему не получается? Еще один момент есть. Дело в том, что помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира?
0: Детское
1: убеждение. Детское убеждение. Он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее.
0: Угу.
1: И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги.
0: Угу.
1: У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это, сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, так оно и будет.
0: Программируешь свою картинку мира.
1: Да нет, это даже не только программируешь. Ты своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги.
0: Угу. Наверное, с точки зрения, ну, наверное, это все-таки фундамент, но есть же какие-то, наверное, еще навыки и прочее, или хотя это, наверное, уже все
1: подтягивается к этому. А какая разница? Ну, представь, ты суперпрофессионал в чем-то.
0: Угу.
1: Но если ты отсекаешь все возможности заработать, вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки.
0: Угу.
1: Ты из них выберешь самый сложный.
0: Угу. Ну да, фундамент, опять же, такой, картина. Вот
1: потому что у тебя убеждение. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатываются только трудом. Ты считаешь... А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. В твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься, потому что ты пашешь каждый день добросовестно.
0: Либо они плохие.
1: Либо... Они воры,
0: да, да, да.
1: Либо они мошенники, либо они знают какой-то фокус, секрет, либо они женились на чьей-то дочке.
0: Ну да, ты всегда будешь искать не что в них хорошего, что в них плохого.
1: Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким, потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь... Он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник, ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. И все, и ты остаешься в своем дерьме.
0: Я вот от наших общих знакомых, от целого ряда наших общих знакомых слышал про вас, что вы довольно открыты ко всему всегда, что вы можете спросить совета у

0: 16-летнего парня, и я знаю конкретный пример вот товарища, он говорит, я не поверишь, меня Маргулан спросил совет, и слушал, сидел целый час меня, когда я ему там рассказывал. Я думаю, интересно, что вы смотрите в разные проекты, разные инвестиции, вот эту вот открытость поддерживаете в себе. И у меня как бы вот это вот как раз зашоренность в убеждениях и открытость — это вот такие вот вещи, которые, по сути, где-то рядом они, да, витают. И вот на ваш взгляд, что вам конкретно позволяет сохранять вот эту открытость и отслеживать в себе какие-то убеждения, которые мешают? То, что не дает, например, что-то новое сделать или стать более счастливым человеком. Как вы, у вас же техники все, как вы это отслеживаете?
1: Ну, смотрите, я вообще опасаюсь слова там «я знаю», да? Я говорить «я знаю», потому что, во-первых, как только вы говорите, что ты что-то знаешь, ты себя помещаешь в ментальную тюрьму. То есть все. Представь, вот ты идешь в этом направлении, и ты говоришь, я знаю, куда дальше дорога пойдет. Это значит, ты себе сделал тупик. Зачем дальше идти, если ты знаешь? Я по этому поводу говорю. Жизнь всегда на стороне вопросов. И единственный ответ нашей жизни – это смерть. То есть смерть – это ответы. Ответы – это смерть. Вопросы – это жизнь. Соответственно, вот представь, когда ты пришел ко мне, да, и говоришь, вот скажите, а как мне вот здесь так-то поступить? Я тебе даю готовый ответ. Ты берешь и уходишь, и перестаешь искать выход в этом направлении, потому что у тебя есть готовый ответ. И что ты приобрел? У тебя есть ответ, да, эту ситуацию ты решил, но тебе прилетает такая же ситуация в другом виде. А Маргулана рядом нет. А ответа ты себе так и не нашел, получается, тот ответ уже устарел, а для новой ситуации ответа нет. Потому что ты дорожку тут себе закрыл. Поэтому я знаю, это смерть. Вопросы – это жизнь. Всегда надо спрашивать. Каждый раз, когда ты говоришь «я знаю», это значит, твоя гордыня выстраивает твою ментальную тюрьму. Поэтому надо спрашивать у всех. В исламе есть такое хорошее правило. Не знаешь – спроси у знающего. Не знаешь – спроси у знающего. Элементарно. И вот ты спрашиваешь, и поэтому я сегодня, у нас буткемп идет, инвестбуткемп, я говорю, основное свойство инвестора хорошего – это то, что он никогда не говорит, что он знает. И очень важный момент, я говорю, не существует глупых вопросов. Существуют глупые люди, которые не задают вопросов. Какой бы он ученый ни был, если он не задает вопросов, он глупый. Поэтому не существует глупых вопросов. Надо задавать. Кто может сказать, что он знает все в этом мире или что-то в этом мире? Мы ничего не знаем.
0: По поводу вот еще мы про деньги, про большие состояния с вами заговорили. Вопрос и к вам, и, наверное, в сторону вашего окружения, потому что вы много общаетесь и общались в своей жизни с очень состоятельными людьми. И вот на ваш взгляд, какие вопросы, которые эти люди задают, отличают их от других? То есть что они такого спрашивают у жизни и у людей вокруг, что позволяет им получать такие результаты? Что вам конкретно позволило получить такие результаты? Я читал детально вашу историю, и для меня было удивление масштаб сделок с самого начала и масштаб того, как развивался бизнес. Это не было линейно плюс 10% каждый год, а это были огромные скачки там, в десятки, в сотни миллионов долларов. И я сидел и думал, что должно быть в голове, какая должна быть, какой масштаб мышления, что ты позволяешь себе задать такой вопрос. Ну, например, я задаю себе какие-то вопросы, там, как сделать там, миллиардную компанию, миллиардный бизнес построить, да? Я такой думаю, ну, честно, ну, вот сейчас в моменте времени, ну, не верю, как будто нужно ниже планку. А вот у вас такое ощущение, что нет вот этого вот, что вот такое
1: ну, да,
0: большое, сразу большое, поехали вперед. Что за вопросы вы себе задаете? Что такое вот это? Что за секретный ингредиент? Как раз то волшебный фокус, который люди видят у других.
1: Ну смотри, деньги никогда надо мной силы не имели. Это как раз про силу. Я же говорил, тот, кто меньше всего заинтересован в результате. Дело в том, что если бы я смотрел на функцию денег как функцию потребления, тогда деньги бы имели бы надо мной власть. Если бы я на деньги смотрел бы на функцию потребления, то они для меня были бы соблазном. Они для меня не являются соблазном. Они не являются для меня функцией потребления. Это для меня инструмент. инструмент для достижения и делания того, что я хочу. А прежде всего я хочу свободу. Свобода – это то, что я одно из моих ценностей. А я хочу справедливость. Это одна из моих ценностей. Я хочу говорить то, что хочу, то, что считаю нужным, и жить, где хочу. То есть какие-то такие вещи. Соответственно, деньги – это возможность мне менять мир. Я к ним подхожу именно только так. И в этом плане, поэтому я могу и тратить большие суммы, и они приходят ко мне, большие суммы. Размер денег у меня не вызывает никаких психологических страхов, комплексов, отторжения и так далее. Плюс, так как я понимаю, что деньги – это такая субстанция, которую мы сильно переоцениваем, и, соответственно, те люди, которых мы думаем, что, у которых есть большие деньги, мы им приписываем те качества, которых у них нет.
0: Да, это...
1: А я же прекрасно знаю, какие они люди. Ну, все олигархи Казахстана, и не только Казахстана, я многих олигархов России знаю. Я знаю их прекрасные человеческие качества. Но я вам так скажу, лучше сближены их не знать. Я знаю прекрасно очень многих знаменитых, талантливых актеров, артистов, там, исполнителей песен и так далее. Слушай, лучше бы я не знал. Понимаете, мы приписываем те качества, которых у них нет. Поэтому я к этому отношусь вполне спокойно, легко, как к игре. Поэтому если я вижу что-то стоящее, то для меня не имеет значения какая-то сумма. Сколько я оттуда получу, сколько мне нужно потратить. Я просто это делаю.
0: Многие предприниматели говорят, что когда их спрашивают, зачем вам миллиард долларов, например, или там 10 миллиардов долларов, они говорят, что только с такими большими деньгами ты можешь влиять на мир, в действительности что-то создавать, что-то менять, и что когда у тебя там 100 миллионов долларов, ну, ты ничего с этими деньгами не сделаешь. И с каждым годом этот порог растет, потому что...
1: Но проблема в другом, что большинство людей этим увлекаются и так и ничего не делают. Ну, что далеко ходить? Уоррен Баффет накопил огромнейшее состояние. Мудрейший человек, я считаю, мудрейший человек на земле среди бизнесменов и инвесторов. И что? Он накопил огромное богатство, но сам-то лично он ничего в этом мире не менял. Он занимался и занимается только накоплением богатства. Я считаю, эффективна жизнь человека, когда он, ну, как минимум, там, две трети или половину жизни зарабатывает деньги, а потом оставшееся время тратит их. Потому что только тот человек, который заработал деньги, он знает истинную их ценность, соответственно, он эффективнее всех потратит их на изменение мира. А у нас, вот возьмем пример Рой Крока, основатель Макдональдса. Да? Он заработал 2 миллиарда долларов, умер от рака. Там 58 или сколько-то лет. А его жена оставила все жене 2 миллиарда. Жена прожила на 2 года больше. Тоже умерла от рака. И оставила все корпусу мира. А этот бедный Рой Крок с женой, они на всем себе экономили. И оставили всю корпусу мира. Получается, он был самым дешевым наемным работником корпуса мира. А самое интересное, а в этом корпусе мира сидят молодые юноши, которые закончили Гарвард, и которые пороха не нюхали, и которые не знают, как, с каким трудом эти деньги были заработаны.
0: Не чувствуют.
1: И распыляют деньги направо-налево. По своему усмотрению. В то время как Рой Крок наверняка их бы направил бы в более лучшие, более эффективнее.
0: Да, тут это мне тоже в эту же степень в свое время у Галицкого фраза понравилась, что я заработал свои деньги, я сам хочу их потратить, а не отдать топ-менеджерам управления.
1: Правильно, либо сам потратить, либо сам профукать. Это тоже потому что опыт, обучение.
0: Раз уж мы про деньги и про траты заговорили, в быту, скажем так, витает мысль о том, что когда мы тратим деньги, вот мы заработали, мы должны тратить их для того, чтобы чувствовать вкус этих денег, для того, чтобы там, видеть какие-то новые вещи и так далее. При этом у вас такой, насколько я понимаю сейчас, подход такой довольно скромный в целом к жизни, к тому, что какие-то там излишние траты, они не то чтобы имеют смысл, возможно, я ошибаюсь. Вот мне интересно ваше отношение к тратам. То есть я понял уже про потребление, про эмоции, это я уже понял. Но тем не менее, то есть это... Как бы вы в какой живете? В другой параллельной вселенной, где условно аскеза, и где вообще ничего не нужно, отказ от всего? Или как? Где, как вы для себя вот этот баланс нашли? Все равно же надо же как-то, есть какие-то потребности и желания и еще что-то.
1: Вот смотрите, я вам скажу, раз бизнесмены нас слушают. Во-первых, я говорил, для меня одна из главных ценностей – это свобода, да? И при этом миссия жизни – прожить счастливую жизнь. Так вот, для того, чтобы быть счастливым и свободным, нужно понять, что такое истинное богатство. Так вот, истинное богатство – это всегда разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
0: Разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
1: Так вот, когда я был супермиллиардером, у меня были и миллиардные ответственности. И я не мог жить своей жизнью. Я был человеком функции, который держит миллиарды, но с которого и спрос на миллиарды. Я не мог полноценно отдыхать, поехать куда хочу. Я даже когда ходил, за мной охранники, там две машины сопровождения, Гелендваген спереди, Гелендваген сзади. У меня все расписание расписано. У меня встречи с инвесторами, встречи с правительством, встречи там, там. Я даже на яхту приезжал и думал, блин, кто хозяин этой яхты? Я приехал 2 недели здесь отдыхаю в году, 3 недели. А это 21 человек экипажа. Круглый год на яхте, я им зарплату плачу, они кайфуют здесь. Я им отпуска оплачиваю, все. Так чья яхта, моя или их? Это же их яхта, по сути.
0: Угу. А вы там гость?
1: Я там гость, который платит, оплачивает весь этот банкет. И таким образом я чувствовал во всем. Я чувствовал себя, что я живу арендованной жизнью. Не своей, арендованной жизнью. Мне не давали соприкосновения с реальностью. Мне не получалось. Везде помощники, везде ассистенты, телохранители и так далее. Все для меня сделают, зарегистрируют, оформят, принесут. Все готовенькое. Понимаешь? И я не чувствовал этого счастья, обладания, счастья, богатства. Я даже, когда шел однажды в центре города, я увидел на Арбате, наш алматинский Арбат, увидел Арбат художников, музыкантов. И я тогда помню, мечтал вот сделать так, чтобы когда-нибудь без охраны, без ничего, просто пойти, сесть, послушать музыкантов и посмотреть, как рисуют картины. И чтобы меня никто не беспокоил. Ну, я сейчас так и живу. Я могу это делать хоть каждый день. И при этом я заметил такую вещь. Если ты можешь себе позволить сидеть на Арбате, смотреть, как другие рисуют и играют на гитаре, но у тебя нет возможностей, тогда ты несчастный человек. Кайф как раз-таки в том, что ты знаешь, хочешь, полетишь на Мальдивы, а ты знаешь, что тебя никто не тронет, что у тебя есть безопасность, что ты не беспокоишься за будущее, у тебя достаточно денег. Просто тебе они сейчас не нужны. И это дает ощущение свободы. Я живу в состоянии свободы. Я покупаю не какую-то брендовую вещь, а я покупаю нужную вещь. То есть, если мне нужно ездить с точки А в точку Б, я покупаю такую машину, которая это делает наиболее эффективно. Если мне нужен дом какой-то шикарный, ну, я купил себе дом там за 12,5 миллиона долларов. Не купил, а построил. В лучшем месте, который я считал для себя по всем параметрам там, и так далее. Ну, мне, я считаю, финансовая свобода, когда ты можешь не смотреть на ценник, но при этом нету ответственности. У тебя нету долгов. Вот я смотрю, я даже главный редактор Forbes Казахстана, мой друг хороший, я ему говорю, слушай, у тебя волатильность что-то в твоем списке. Forbes-то то залетает, то вылетает. Говорю, может, вы по-другому начнете список делать, потому что вы не учитываете долги. Он говорит, да. Ну, у нас методика Forbes такая, что важно не то, сколько у тебя собственный капитал, а важно, сколько денег ты контролируешь. Я говорю, ну тогда у тебя одна треть списка постоянно будет улетать, залетать, улетать, залетать. Потому что долги – это всегда проблемы. И в этом плане я для себя понял, что истинное богатство – это когда у тебя есть максимальные возможности при минимальной ответственности. И это тебе дает свободу, потому что ответственность отнимает у тебя свободу. Что такое ответственность? Ответственность – это долженствование. А нужно запомнить такую вещь. Чье-то должен – это когда ты твое должен. Да, это да. Чье-то хочу. Твое должен – это чье-то хочу. А твое хочу – это чье-то должен. Так вот, ответственность – это когда у тебя много чье-то хочу. Кто-то хочет от тебя что-то постоянно. Ты должен. Понимаешь? И в результате ты должен. А когда ты должен, это значит, чье-то хочу, значит, ты выполняешь чужую цель. Если ты должен, ты выполняешь чье-то хочу. Вот ты должен начальнику сдать отчет до понедельника. Ты выполняешь его хочу. Но ты этим самым выполняешь его цели, а не свои цели. А если ты преследуешь чужие цели, когда ты будешь счастлив? Это невозможно. Поэтому истинное богатство – это когда у тебя куча возможностей и минимум ответственности. Ты все время выполняешь только свое «хочу», а не чего-то должен.
0: Очень сильно. Меня аж прям пробрало настолько, что я считаю, что эта мысль, она должна стать финальной в нашем подкасте.
1: Да.
0: Потому что я аж прям задумался глубоко. Я думаю, меня сегодня впереди ждет бессонная ночь с блокнотом и ручкой.
1: Кстати, вот и для богатых бизнесменов, и небогатых, просто подумайте о природе истинного богатства. И преследовать-то нужно истинное богатство, а не количество денег.
0: Мурглан Калимович, спасибо вам большое. Я очень рад, что мы наконец-то встретились и записали. Спасибо. Это очень ценно, огромное количество полезных мыслей. Спасибо большое, для меня это очень ценно, важно. Рад был, что мы с вами наконец-то встретились. Спасибо большое. Все, ребята, пока-пока.
1: Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что россияне могут получить пенсионные накопления, если их сумма не превышает 439 тысяч рублей. Право на пенсионные накопления имеют граждане, которые официально работали в период с 2002 по 2013 годы, вносили добровольные пенсионные взносы или направляли материнский капитал на формирование пенсии. Если накопительная пенсия составляет 10% или менее от месячного прожиточного минимума для пенсионеров, то накопление можно получить единовременной выплатой. На текущий год прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Таким образом, 10% от этой суммы составляет 1628 рублей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Александр Ларьяновский. Вы его можете знать по разным проектам. Я познакомился с ним через компанию Skyeng. До этого он был директором по международному развитию компании Яндекс. До этого, собственно, был одним из первооткрывателей, если можно так сказать, вообще интернета в России, начиная с 93 года. Сегодня сооснователь. Мы сейчас еще разберемся со статусом компании Realytics. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Спасибо огромное, что позвал. Привет.
1: У тебя не было высшего образования на тот момент времени. И до сих пор, собственно, его нету. Но ты каким-то образом оказался в Яндексе, причем на очень высокой позиции. Давай с этого начнем, как с отправной точки, для того, чтобы понять, кто ты вообще такой для людей, которые тебя видят впервые. Как оказалось так, что ты случился у Яндекса?
2: Слушай, ну, наверное, я бы себя на ту позицию, на которую меня взяли, не взял бы никогда. Вот, но я был, возможно, что просто лучшим из известных для них людей на тот момент. То есть я... всех интернетчиков там, в 90-х годов можно было собрать, наверное, вот в этой студии, еще бы там немножко времени, места свободного осталось. Вот, поэтому все друг друга знали. И я очень много ездил по стране с разного рода там тренингами, рассказывал, учил там людей, как что-то делать в интернете. И поэтому неплохо знал страну, и нужен был как раз человек, который знает страну, чтобы усилить Яндекс в регионах. Ну, то есть Яндекс был очень столичной компанией, то есть в столице им хорошо пользовались, в Москве, а за пределами столицы пользовались плохо. Вот, говорит, Саша, приходи к нам, будем эту штуку развивать. Вот так я попал в Яндекс.
1: Слушай, на тот момент, насколько я сейчас понимаю, там, для того, чтобы попасть в Яндекс, тебе нужно там либо как-то показать очень сильно, проявить себя, да, в каком-то другом бизнесе, либо прорасти внутри, собственно, самой структуры Яндекса. На тот момент это работало иначе? То есть ты...
2: Нет, это, ну, в смысле, у Яндекса всегда очень сильный, знаешь, такой периметр был, то есть они отсеивали... там, лучших из лучших, там, ну, то, в смысле, нормально позицию закрывать было там 3-4 года. Я, в смысле, не шучу, это серьезно, реально. Я когда-то там столкнулся с тем, что в Яндексе там, типа, люди не могут найти себе там сотрудника несколько лет. Просто потому, что ищут до лучшего, а не до подходящего.
1: На твой взгляд, давай вот опять же, я хочу, знаешь, такой здесь срез немного провести, значит, с точки зрения компетенции, почему тебя взяли и почему вообще ты оказался в этой компании? То есть они ищут лучших из лучших, соответственно, на тот момент ты для них был лучшим.
2: Ну смотри, у меня был некоторый послужной список, то есть я что-то до этого делал там в городе-герое Новосибирске. Это там был альтернативный телеком, были какие-то там контент-проекты, был некоторый трек-рекорд, что я что-то там умею делать.
1: Вот, то есть у тебя даже была своя компания, которую ты, собственно, продал.
2: Да, у меня была своя компания, которую я там за несколько лет до этого продал. Все верно, пошел в найм как раз вот строить этот самый там телеком-оператор. Вот, и поэтому, то есть, с одной стороны, у меня есть понятный трек-рекорд, понятно, кто я, что я знаю, что я умею, то есть, включая там какие-то мои менеджерские скиллы. С другой стороны, у меня есть компетенции, которые говорят о том, что я понимаю, как устроен ну, та отрасль, в которой собираюсь что-то рулить, как устроены регионы, как находить там каких-то людей, как что-то в этом смысле делать. Вот. И это даже, ну, если честно, меня позвали поболтать, я уж потом понял, что это было собеседование изначально вообще, ну, то есть, в смысле, мы сидели, просто там разговаривали, мне задавали какие-то вопросы, и оно закончилось как раз предложением, типа, приходи к нам работать.
1: По поводу, вот смотри, компетенции на тот момент времени, значит, это такая, мне кажется, знаешь, можно провести параллель определенную, потому что в тот момент времени интернет активно развивался, но в целом, да, не было такой еще базы вообще знаний и понимания того, куда все это идет, такая довольно свежая отрасль была. Значит, сегодня, если мы посмотрим сегодняшние реалии, у нас, наоборот, огромное количество информации вообще по всем пластам, и мы соответственно, задаемся вопросом вообще, а какую информацию нам нужно потреблять, что нам нужно изучать, и как бы на что обращать внимание. Вот если мы такие проведем немножко параллели, в тот момент времени, как ты вообще стал, ну, как бы обрел вот эту вот экспертизу в том, что было ново, да, чтобы, как бы, к чему задаю вопрос, чтобы люди, которые сегодня пытаются во всем этом новом разобраться и стать экспертами, могли понять, на что им нужно акцентировать свое внимание.
2: Когда я там, типа, в 93-м году увидел интернет, это был, ну, в смысле, там, реально, там, спасибо непопулярному нынче, там, Джорджу Соросу, который платил деньги за то, чтобы Новосибирский академгородок подключился к интернету. Вот, там, типа, миллионы долларов на это потратил. И это было там, ну, некоторое терра инкогнито. Вообще никто ничего не понимал. Это, в смысле, было задолго до того, как вообще первый баннер появился в интернете. Вот. И это был некоторый несуществующий поезд. Вот. И когда я в него прыгнул, я так тогда не думал, да, то есть я очень сильно обнулил все... социальные лифты, которые были в этот момент. То есть, что я, что какой-нибудь академик знали про интернет одинаково. Вот. И в этот момент было неважно, у кого из нас какой статус, просто мы пошли в некоторую новую отрасль, и дальше кто был более голодный, кто был более быстрый, тот быстрее и продвинулся, собственно говоря. И вот эта вот история, ну, то есть это то, что там сейчас происходит в сфере того, что там называется ИИ. Ну, то есть тоже никто не знает, что будет. Вот. Но те, кто туда побежал, скорее всего, с очень большой вероятностью, их волна просто вынесет наверх. Вот. Точно так же получилось с интернетом. То есть те, кто пришел туда пораньше, я смотрю, практически все из нас, все сотни людей, они так или иначе состоялись просто вот потому, что пошли первыми, начали методом проб и ошибок создавать тот интернет, который сейчас. То есть вот то, к чему мы сейчас привыкли, это там, ну, типа, условно говоря, там, не знаю, там, 1000 человек в России, его таким каким-то придумало, там, включая Яндекс и там Mail.ru, ну, то есть, если те проекты, которые уже там никто не помнит, и были там следующего поколения, там, ребята там, типа, Дурова или там Саша Соева, который 2G сделал. Ну, это тоже, кстати говоря, проект из 90-х, родившийся,
1: конечно. Да, если не ошибаюсь, он из Новосибирска тоже.
2: Да. Мы, карты, в общем, вместе, да.
1: В научном городке.
2: Мы за одним столом сидели с ним. Вот. Все верно. Вот. И вот этого, собственно говоря, и предопределило развитие там Рунета таким, каким мы его знаем. То есть просто потому, что мы делали, ошибались, о чем-то мечтали, что-то пробовали, куда-то шли. Вот. Точно так же те люди, которые сейчас там, начали там, год назад, два года назад активно заниматься там ML-ом и AI-ом, да, они, собственно говоря, точно так же сейчас становятся наверху, просто потому, что они глубже, впереди, быстрее, они больше пробуют, больше ошибаются, больше делают и больше выстреливают.
1: Угу. Ну, знаешь, у меня сразу возникает здесь вопрос. Вот сейчас, например, когда мы смотрим на AI, у многих все понимают, что это будет что-то такое прям сверх, и там на дистанции 5-7 лет мы увидим какие-то глобальные изменения вообще в обществе. И, соответственно, вот на тот момент, когда появился интернет, и когда вы начинали что-то там первое делать вообще...
2: Говорили то же самое.
1: То есть тоже было понятно?
2: Знаешь, вот это вот, знаешь, это изменит мир, это технологии будущего, это прямо вот... ты 24 часа на 7 можешь в сутки быть доступным в любой точке земного шара. Mm-hmm. То есть никто не понимал, какая эта штука будет. Никто вообще не мог ничего из этого сказать.
1: Mm-hmm.
2: Вот. При этом... На самом деле, скажем так, я в какой-то момент времени, еще в 90-х годах, можно даже попытаться найти этот кусок текста, я говорю, что, знаете, ребята, очень быстро интернет победит, и очень быстро мы перестанем на это обращать внимание. И там типа еще в начале 2000-х, там, в начале 2000-х, 25 лет назад, в Новосибирске можно было через интернет, например, заплатить за коммунальные услуги. То есть нигде, наверное, практически в мире нельзя было такую штуку сделать. В Новосибирске можно было такое сделать. Вот. И лифтовое хозяйство управлялось через интернет.
1: Ну, мониторилось.
2: Да. Не, ну где-то можно.
1: Ну, где-то можно, да.
2: Вот. Лифтовое хозяйство. То есть, смотри, бабушка, которая никогда в жизни не видела компьютер, пользовалась интернетом, просто пользуясь лифтом у себя дома.
1: Угу.
2: И вот эта штука так проникает. Мы просто перестаем в какой-то момент это видеть. Типа, у меня есть дома водопровод. Ну да, типа, поздравляю, здорово. Но, а когда-то же это было целое событие. Вот. И с AI та же самая история. То есть мы очень быстро перестанем вообще на него обращать внимание и забудем, что когда-то это все было вот это вот вау, которое мы сейчас испытываем.
1: Просто станет базой.
2: Каждый божий день. Оно даже не просто базой, мы вообще просто, ну, то есть, типа, электричество, ну, камон. Ну, то есть, типа, ты его осознаешь, когда его нету. Ну, то есть, если внезапно дома выключился свет, такой, елки-палки, а что делать-то?
1: Да, знаешь, привертивание.
2: Во-во-во. И вот это вот та же самая история. То есть, вот то, что сейчас для нас с тобой вау, через 5-7 лет мы с тобой думаем, как изменится мир, но через 5-7 лет мы с тобой вообще не будем думать о том, что эта штука... Как... Мы будем вспоминать, да, слушай, что-то было такое, как мы делали, когда не было я это. Mm-hmm. То есть, вот это вот будет.
1: Я заметил буквально пару дней назад, у меня казус был, что-то ехал в машине, а у меня когда возникает вопрос, я просто беру чат GPT, наговариваю ему голосовое и как бы получаю ответ. И тут я ему наговариваю раз, он баганул и подает мне какую-то красную полосу. Я уже злюсь. В смысле ты мне это? Я ему второй раз записываю, понимаешь, там, видимо, какой-то баг, что-то сломалось, он не обрабатывает голосовые. И я просто с недовольным лицом уже, понимаешь, сижу, какого черта я должен по три раза тут что-то перезаписывать чату GPT. Еще год назад я в целом не пользовался так этим инструментом, а шел и гуглил, там что-то печатал.
2: Это вообще магия была.
1: Да.
2: Вот примерно так.
1: Знаешь, еще вопрос, немножечко вот такую параллельную степь. Значит, смотри, вот по поводу ИИ понял. У меня интересный такой комментарий слышал, что вот на тот момент, когда появился интернет, все уже понимали примерно, какие инструменты мы увидим. То есть это не так. Я вот слышал комментарий, я думаю, интересно, как же все такие умные были и такие грандиозные, что все в моменте понимали, как это будет выглядеть.
2: Ну, смотри, опять же, вот там типа в начале 2000-х мы делали какие-то интернет-магазины, которые доставляли на секундочку, ну, там диски с книжками было понятно, но там даже продукты в Новосибирске доставляли, был такой там проект Корзина.ру. Вот. Но никто не представлял себе, что это будет массово. Или там в 2004 году мы сделали там первый заказ пиццы через интернет в Новосибирске, да. Вот. Ну, то есть это было какое-то вау-событие, и этим воспользовались целые там 100 человек. Потому что там, типа, наверное, они уже не помнят, что когда-то это делали. Вот. Но это нельзя было сказать, что мы увидим то, что мы видим сейчас. Вообще нельзя. То есть все эти системы аналитики, весь маркетинг, к которому мы сейчас привыкли, да, он же вообще не так работал. Тогда не было никакого рефшара, не было возможности там работать по, ну, то есть любые предиктивки. Лука-лайк выглядела магией, которая там никогда в жизни не случится. Ну, в смысле, до нее нельзя было додуматься, что это может быть. Ну, в смысле, то есть тренируя фантазию, ты можешь придумать все, что угодно, но реалистичность этого всего была никому непонятна.
1: Прикольно. Давай немножко дальше. Значит, смотри, первый такой подытожим. Соответственно, вывод, который я делаю, что люди просто, которые стали первыми, которые были проактивны в тот момент времени, их, соответственно, волной вынесло. И, наверное,
2: растущий рынок.
1: Да, на растущем рынке. То есть ты просто двигаешься по течению, соответственно, так или иначе собираешь какие-то там низковисящие плоды. И дальше, если ты как бы все-таки немножечко обременен интеллектом, ты что-то с этим сможешь сделать.
2: То есть, скорее всего, первая волна экзитов тебя вытащит наверх, оставит Адам, и дальше уже там, ну, надо быть очень сильно, не знаю, там, с девиантным поведением, чтобы это все дело потерять, да.
1: Класс. Тогда идем дальше. Значит, смотри, Яндекс, что мне интересно, насколько я, вот как тебе сказал за кадром же, я, собственно, про тебя впервые узнал от Гоши, и как бы мы там много сидели, разговаривали про Skyeng, мне рассказывал, вот, собственно, он мне рассказал про то, что там один из первых инвесторов был, и там про такое некоторое менторство внутри компании мне рассказывал. Соответственно, насколько я понял тогда для себя, что огромное количество каких-то знаний, навыков и вообще подходов ты принес Skyeng именно из Яндекса. Насколько это так или нет?
2: Это намного так. Другое дело, что этот опыт был и позитивным, и негативным.
1: Угу.
2: Ну, то есть позитивный опыт — это, не знаю, там очень сильная в Яндексе корпоративная культура, да, там все фантастически сильная. Вот. И это то, что меня потрясло тогда, потрясает сейчас. Это то, что мы делали в Skyeng, то, что мы сейчас там делаем в реалитике. Негативный опыт — это когда у тебя есть привычка к масштабу, ну, то есть, типа, ты привык, что такое дискрет, да, там, ну, типа, там, потратить, не знаю, там, 1 000 000 рублей — это, ну, это эксперимент. Там, в стартапе этот эксперимент все то же самое, только на 3 порядка меньше, то есть, типа, 1 000 рублей. Ну, то есть вот, и пока ты не поймешь, что вот этот масштаб нужно как-то в башке соединить, то есть я там помню, что я пришел и сделал коммуникационную стратегию, ну, на собственной бабке, замечу, причем.
1: Skyeng.
2: Ага, она понадобилась где-то года через 4. Но, естественно, все, мир был уже сильно другим за эти 4 года. Но это было потому, что я просто привык так мыслить, и это для меня было очень понятной штукой, которую нужно было сделать, ну, а как же иначе-то, в общем, в стартапе-то без коммуникативной стратегии. Вот, поэтому опыт был такой позитивный и негативный. Вот. Ну, то есть, в целом, у меня, конечно, это был один из самых мощных ударов по самолюбию. Это вот там, первая неделя в Skyeng после Яндекса. Просто потому, что я понял, что я профнепригоден чуть более чем полностью.
1: Когда ты приходишь, опять же, когда ты приходил, например, в Яндекс, вот этот переход в обратную сторону.
2: Очень легко.
1: На большие цифры все очень легко, да?
2: Слушай, это очень эффектная штука. То есть ты внезапно... Ну, давай так. Вот у меня до этого, значит, в Новосибирске там один из акционеров пришел и нелицеприятно спросил, почему я делаю проект там, типа городского масштаба, а не планетарного. Я честно сказал, что я понятия не имею, как делаются проекты планетарного масштаба. Ну, то есть, в смысле, это какие-то ребята другие умеют делать, я не умею. Я вот в Новосибирск понимаю, я могу для него сделать успешный сервис. Я даже не знаю, как это сделать там, для Сибири, там, для России. Уж, не, короче, это какие-то специально другие люди делают. И через 2.5 года я обнаружил себя сидящим, значит, в узкой прослойке там топов Яндекса, который проектировал турецкий Яндекс. Вот. И я понимаю, что я сейчас делаю... Вот, я прям очень хорошо вспомнил вот эту сцену и понял, что вот тот мальчик и я ничем не отличаемся между собой, кроме того, что тот мальчик думал, что он не знает, как такие штуки делать. А это... Я прям вот дергал за руках, значит, там, рядом сидящего там, коммерческого директора Лешу Третьякова. Я говорю: Леша, слушай, а вот эти вот, знаешь, там, типа, ребята в Oracle, в SAP, в Microsoft, в Google, они вот так же, как мы, тут сидят на коленке, где вот эти, знаешь, картинки, графики, таблички, аналитики. Ну, то есть там вот как готовится решение. То есть мы тут сидим, что-то на коленке херачим. Он такой: слушай, все везде одинаково. То есть все, что у тебя есть, это твои best assumption, и дальше с какой везучестью, с какой ты будешь вот эту всю штуку делать. То есть все примерно одинаково. И я понял, что вот эта вот разница в ментальных моделях, это вот собственное мое ограничение было, что я ничего не знаю, просто потому что я о себе так, ну, знаешь, вынужденный, выученная беспомощность. Вот. Поэтому, когда ты растешь, у тебя такой хоба, раз, новые ментальные модельки, то есть ты такой раз научился, а вот у тебя масштаб, еще больше масштаб, еще больше масштаб, ты что-то делаешь. А когда ты переходишь из корпорации в стартап, то там руководители не нужны. Ну, в смысле, кем ты собираешься управлять? Там, типа, 4 фаундерами? Ну, окей. Но, в смысле, даже если так, то это будет у тебя занимать, типа, 10 минут в день. Типа, что ты собираешься делать все остальное время? Вот. А я уже руками ничего не делал, там, типа, много лет. Я ничего не умею, ничего не понимаю. Ну, в смысле... И вот это вот ощущение беспомощности, что, то есть, вчера ты успешный руководитель, а сегодня ты просто nobody. Ты умеешь делать меньше, чем пацаны, которым, там, 25 лет. Потому что они могут что-то руками делать, а я нет. Вот это вот трындец был.
1: Давай про такой полезный опыт. Смотри, для предпринимателей, которые начали какой-то бизнес, да, возможно, там небольшой бизнес, возможно, какой-то локальный, там, новосибирский или еще где-то, соответственно, но они хотят все-таки, да, где-то есть далеко там в голове мысль о том, что нужно планетарного масштаба делать. На твой взгляд, какой путь и какая модель наиболее правильная и эффективная, если можно так сказать? Это идея пойти в корпоративную компанию, в какую-то большую корпорацию для того, чтобы увидеть, как делается масштаб, или, не знаю, или пытаться самому как-то забуститься, привлечь каких-то правильных людей, что, на твой взгляд, наиболее эффективно?
2: Смотри, мне кажется, оба пути одинаково эффективны. В обоих случаях есть одна важная штука — это среда, которая вокруг тебя. То есть, что в корпорации, что там, в своем бизнесе, главная задача — окружить себя людьми, не в смысле сотрудниками, а в смысле твоего круга общения, твой социальный граф, ребята, которые умеют так мыслить.
1: Угу.
2: Вот пока ты сидишь, вот, пока ты самый умный в своей комнате, ты точно ничего не сделаешь. Поэтому, если ты хочешь сделать какой-то большой масштаб, то рядом, ну, то есть вот там есть эта история, что там, типа, твой доход — это среднее арифметическое между да. там, доходом 5 твоих людей. То же самое, кстати говоря, про какие-нибудь там школьные оценки твоих детей будет. Ну, вот прям то же самое. Поэтому вот если ты хочешь такую штуку сделать, то главное, чтобы у тебя вокруг были люди, которые что-то делают рядом масштабное. И тогда не очень важно, делаешь ты это в найме или делаешь ты это там, на собственном бизнесе, у тебя всегда просто есть люди, у которых ты можешь срисовать модельки мышления. Не примеры позитивные, это все там, ошибки выжившего чаще всего. Поэтому вот главное во всей этой истории, и это очень большая беда региональных предпринимателей. Я это видел, там, не знаю, я думаю, тысячи раз в своей жизни, то есть на разных тусовках, когда ты говоришь, типа, слушай, чувак, а ты знаешь каких-нибудь там, типа, клевых, крутых предпринимателей из своего города? Ну, в смысле, фамилия знает, ты с ними общаешься? Значит, зачем им со мной общаться? Вот это вот, зачем им со мной общаться, я никто, меня звать никак, со мной никто не будет разговаривать, это просто страшнейший бич. То есть вот если из этой модельки вылезти, все будет нормально.
1: Класс, понял. Давайте немножко от инвесторов к самим, собственно, фаундерам, к партнерам. Я от Гоши слышал такую историю, что ты во многом и там в разных ситуациях выступал таким определенным модератором вообще между ними, в разных там конфликтах между партнерами. Ты в целом, тебе удавалось как бы примирить всю эту историю. Вот из того, что я слышу, ты такой, по сути, может быть, это как раз твой опыт в Яндексе научил тебя строить коммуникации, как бы и со всеми договариваться, но как бы вопрос из двух частей. Во-первых, откуда вот этот вот навык коммуникации и за счет чего? Тут ты и с инвесторами, да, там у тебя Беринг, тут ты там и с, не знаю, Ростелеком, и партнеры и так далее. В чем твой клей? За счет чего тебе удается выстраивать классные отношения с людьми для того, чтобы не просто как бы дружить и пиво вместе пить, а чтобы делать какие-то дела вместе?
2: Я думаю, что несколько вещей. Первое, я люблю людей. В смысле, для меня люди изначально, хорошие, б, интересные. Это не у всех так. Второе, я люблю и умею

0: комедия ситуации. То есть кто-то что-то услышал, кто-то что-то там вообразил. Вот. И задача медиатора просто переводить с одного языка на другой до тех пор, пока люди не поймут. Иногда бывает, что между ними есть противоречия, которые не решаются, но это там типа, не знаю, 5% случаев. 95% случаев просто нужно взять и объяснить людям, что каждый из них хотел сказать-то на самом деле.
1: Угу.
0: Вот, это первое. Второе, действительно, там, если для чего-то нужны там годовые кольца, то некоторый твой жизненный опыт, чтобы предсказать какие-то вещи. Ну, то есть вот почему мне удавалось, да, мне действительно удавалось там у ребят гасить конфликты по первый год, ну, потому что молодые, ну, там, 24, 25, 26 лет. У тебя в этом месте эмоции сильно больше, чем жизненного опыта. Вот, и поэтому ты просто знаешь, что так будет. Вот, ты говоришь, ну, сейчас вот так, а будет еще вот так. И когда потом по-твоему случается, люди такие, ну, наверное, да, наверное, надо к нему прислушаться, раз он понимает, что такие вещи говорит. Вот, и это помогает.
1: Мне, знаешь, понравилось, ты где-то сказал такую фразу, что там, твой возраст на тот момент позволял тебе понять больше сценариев того, как может быть, да, это вот, мне кажется, такая очень объективная картинка, да, про опыт, да, что ты просто понимаешь больше вариаций того, как может быть.
0: Ну, слушай, ну, смотри, вот ты когда вот там, дочкам говоришь, что там, типа, вот что-то будет вот так, у тебя та же самая история, ты просто, у тебя мир, у них мир площади, плоский, да, да. А у них... У них мир плоский, а у тебя мир объем. Ты же знаешь, что так бывает, вот так mm-hmm. бывает. Там типа, почему не надо приходить поздно? Потому что у них нет в опыте, что это бывает опасно. У тебя есть. Вот и все.
1: Давай еще со стороны твоего, знаешь, взгляд тебя, как человека, который все-таки сильно старше ребят был на тот момент, уже более опытный там, и так далее. Вот ты много раз уже сказал про то, что ты увидел, да, что суперумные, нестандартные и так далее. Но тем не менее, там больше партнеров было. Я как бы знаком хорошо только с Гошей, с Харитоном. Соответственно, на твой взгляд, в чем уникальность этой комбинации, помимо мозгов? Ну, как бы мозги, ну, это, наверное, там определенный дар, да, что вот они родились там гениально.
0: Вот это 20% успеха.
1: 20%.
0: А 80% успеха — это деятельность. То есть деятельные мозги — вот это сочетание трындец какое редкое. То есть люди обычно либо деятельные, либо умные. Не-не, я не шучу. Это на самом деле, как сказать, биологически так устроено. Там типа у какого-нибудь там Эриха Берна введение там психоанализ, прям вот есть вот глава, что есть ребята, которые сначала думают, потом делают, а есть ребята, которые сначала делают, потом думают. А есть те, которые сначала думают, ну, может быть, что-нибудь сделают иногда. Вот. Дурак думкой богатеет, еще вот про вот это. И вот от тех, кто умеет и думать, и делать, вот это прямо вот соль земли вот в них.
1: На твой взгляд, это какая-то прирожденная история? Или, да, то есть вот эта мотивация? Нет,
0: она может, как и любое качество, ее можно развить.
1: Тренировать, понятно, но, тем не менее, базово все равно.
0: Да, да, да. Это совокупность генетики, это совокупность некоторой социальной среды, в которой люди воспитывались, и каких-то сильных внутренних меч. То есть вот, на самом деле, ты понимаешь, когда мы еще... Это был, наверное, конец 13-14 года. То есть я еще, наверное, даже не перешел. Мы разговариваем с Гошей Харитоном, и они меня спрашивают, типа, вот, типа, выйдем мы на биржу, ты получишь там свои бабки, что ты с ними делать будешь?
1: Mm-hmm.
0: То есть зачем тебе деньги? Для чего ты вообще в это путешествие с нами собрался? И я на тот момент обалдел, что это не я их спрашиваю, а они меня.
1: Mm-hmm.
0: И у них...
1: На старте компании, да?
0: И у них были ответы про это.
1: Угу.
0: И вот, ну, ты понимаешь, это не очевидно, что в 25 лет ты будешь думать категориями, а что случится через 10 лет.
1: Угу.
0: Потому что для них это почти вся сознательная жизнь у них последние 10 лет. Ну, понимаешь, то есть у тебя нету такой, ну, то есть такого горизонта планирования, от них ты ждать не можешь. И глубины вопроса тоже. А что у них еще и собственные ответы, выстраданные, прям вот, про которые они могут разговаривать часами. То есть Гоша тогда мог часами разговаривать про бессмертие, Харитон тогда мог рассказывать про то, как он хочет реформировать науку, чтобы она была более там финансово эффективной.
1: А расскажи какой-нибудь случай, когда ты сам себя поразил сильно на этом пути, что ты сделал такой, вау, не знал, что так могу.
0: Ну, мне кажется, что вот те два кейса, которые там я больше всего горжусь, это первая там типа вот сделка с Барингом, которая там была очень, ну, в смысле, за пределами их традиционного поля, вот. Ну и какие-то вот истории. Давай так, я с собой горжусь, что там типа Skyeng не съели всякие около государственной структуры за те годы.
1: Угу.
0: То есть у меня была задача быть максимально к ним близкими, чтобы они нас не убивали, и при этом мы не слились в едином экстазе, они нас

0: каким-то образом под себя не подмяли. И вот это надо было по лезвию бритвы ходить. Всю дорогу вот, выдерживать близость коммуникации и держать на расстоянии с хищниками.
1: Ну, это, по сути, тот самый GR, да?
0: По сути, тот самый GR, но только узкоприкладной.
1: Угу. Насколько это вообще сложная работа?
0: Слушай, ну, как и любая работа, чем глубже ты в нее погружаешься, тем она там состоит из очень большого количества нюансов. Но мне повезло, что у меня была команда, которая умела очень много там быстро собирать нужную информацию, быстро готовить. То есть мы понимали, с кем, когда, как, про что разговаривать, угу. на каком языке, какие примеры. И самое главное, мы все время держали вот на готове мешочек с тем, что можно было говорить «на». То есть, понимаешь, там все приходят в государство и говорят «дай». А мы никогда практически ничего не просили. Мы приходили и говорили «на». Хотите вот это, берите. Хотите вот это, берите. И поэтому, ну, понимаешь, когда...
1: Да, да.
0: Когда...
1: Модель взаимодействия.
0: Да, да. Когда, то есть очень легко быть хорошим парнем, когда ты ничего не просишь, а взамен только даешь.
1: Угу. Ну да. Да, с тебя спросить, по сути, нечего.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца, рядовых горцев, в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться, как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: На фоне динамично развивающихся торговых отношений между Россией и Китаем наблюдается устойчивый рост грузооборота по всем основным транспортам коридора. Согласно данным «Коммерсанта», объем морских перевозок увеличился на 19%, автомобильных на 33%, в то время как железнодорожный сегмент, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста, тем не менее показал увеличение на 17% в сегменте импортных перевозок за первые 7 месяцев этого года. Эксперты подчеркивают, что основным драйвером роста морского грузооборота в направлении Россия-Китай являются экспортные потоки нефти и угля. По их мнению, перебои в поставках нефти через Армузский пролив способствовали увеличению активности Китая в данной сфере. В то же время поставки угля остаются стабильно высокими. В сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение экспортных объемов, однако импорт демонстрирует положительную динамику.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым — означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ — каждый вечер кушай сладкое — означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ — каждое утро надевай новую обувь — означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адык не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
1: Притчи народов мира.
3: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13.30 до 16.30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13.30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21.00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения? Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время. Поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Мне нравится бросать людям вызов. Я бы хотел, чтобы все, кто смотрит это видео, в течение следующих 7 дней провели небольшой эксперимент. Я хотел узнать, какие бы 3 вещи вы могли бы посоветовать делать людям ежедневно на протяжении недели? Может, что-то переосмыслить или перестать думать о каких-то вещах? Или может по-другому реагировать на ситуации? Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения, чувствовать себя более здоровыми, живыми и энергичными? Первое, что делают люди, просыпаясь утром, это начинают думать о своих проблемах. А все их проблемы — это воспоминания из прошлого. Поэтому, когда они думают о своих проблемах, в этот момент они находятся в прошлом. Они начинают в очередной раз проживать эти проблемы, в очередной раз испытывать эти негативные эмоции, чувствовать себя несчастными и недостойными. Большинство людей большую часть времени живут в своем прошлом, а не в настоящем. Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Они просыпаются, проверяют свой телефон, после этого публикуют что-то в социальных сетях. Затем они проверяют новости, электронную почту, идут в душ, пьют кофе, одеваются, едут на работу, делают все одно и то же, живут по одной и той же программе. Люди фактически потеряли свободу действий. Поэтому, как только вы проснетесь, задайте себе простой вопрос. Что является для меня величайшим идеалом? Каким я должен быть сегодня, чтобы достигнуть этого идеала? Как только вы зададите себе этот вопрос, вы услышите, как ваше тело говорит вам: «Но ты ведь так устал, выпей чашку кофе, тебе уже нужно идти». И тогда вы скажете: «Так-так-так, тело, подожди, не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время, поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я». И теперь, когда ваше тело захочет взять вас под свой контроль, вы будете это осознавать и продолжать делать то, что считаете нужным вы, а не ваше тело. И каждый такой раз вы будете одерживать победу и что-то в себе менять. Сделайте вот что. Запишите 4 мысли, которые возникают у вас чаще всего на протяжении дня. Такие мысли по типу: «Я не могу, это слишком трудно для меня». Записав их, вы удивитесь, как долго вы их не замечали, как безответственно вы к ним относились. Подумайте и запишите 4 вещи, которые вы хотите в себе изменить. Может, вам не нравится ваше поведение, или вы часто жалуетесь, или привыкли кого-то обвинять. Осознайте это. Может быть, вы настолько привыкли к этим эмоциям, что уже не можете отделить себя от них. Вы должны осознать эти состояния тела и разума и сказать себе, что таким я был раньше. А затем спросить себя: какие мысли должны присутствовать в моей голове? И после этого просто начните заполнять свой мозг этими необходимыми, на ваш взгляд, мыслями. Решите, какое поведение будет преобладать у меня сегодня, как я буду себя вести, как буду реагировать на ситуации. Начните практиковать это каждый день, пока в вашем мозге не образуются новые нейронные связи и не выработается новая программа. А теперь самая сложная часть. Сможете ли вы эмоционально прочувствовать то, что находится пока еще в вашем желаемом будущем? Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Делайте это в течение нескольких дней. Попробуйте удержать в себе такое состояние. И тогда вы увидите, какое большое количество возможностей перед вами откроется. Это называется синхронистичность. Второе. В конце дня, перед тем, как пойти спать, поблагодарите за все, что у вас есть. Ощутите эту благодарность, научите свое тело чувствовать эти эмоции. Благодарность говорит о том, что вы уже что-то получили. Когда вам дарят что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно чувствуете благодарность. Когда вы что-то получаете, вы благодарите за это. То есть благодарность – это неотъемлемое состояние человека, который получил что-то для себя ценное. В это время у человека преобладают только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело.
Если вы говорите себе: «Я здоров, я богат», но при этом ваше тело запрограммировано на отрицание, оно скажет вам: «Нет, ты не здоров и не богат», и тогда ваши мысли остановятся и просто не смогут пройти дальше. Когда же вы находитесь в состоянии благодарности, в вашем организме происходит порядка 1200 различных химических реакций, направленных на восстановление организма. Поэтому уделите хотя бы 10 минут в день и испытайте искреннюю благодарность за все, что у вас есть. И третье, очень важная вещь. В течение дня найдите время для того, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте, изучайте его, почувствуйте свое тело в этом пространстве. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Я это делаю прямо сейчас. Это просто практика. И чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет получаться.

0: будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В Махачкале прошли рейдовые мероприятия госавтоинспекции. Накануне сотрудниками полка дорожно-постовой службы проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющую на дорожно-транспортную обстановку в городе. В ходе рейда выявлено большое количество различных нарушений. Водители, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. С 1 по 13 сентября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 8 человек и получили ранения различной степени тяжести 39 человек, среди которых двое детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Тинский мост, Хаджал Махи, Леваши в Темирхан, Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. С Алта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
2: Написал ему, да.
1: Да, там была какая-то сделка. Типа, давай куплю за сколько-то.
2: Да, и это все создал 20-летний студент. Его зовут Саша Павлов.
1: Ага.
2: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит. Так что он согласился, мы у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
1: 10 тысяч долларов? 10 тысяч Судьбоносная долларов. Сделка.
2: Да.
1: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
2: Я думаю, да. Потому что потом я его через полгода случайно увидел, ага. И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
1: Ага.
2: И он с тех пор с нами, сейчас он один из ключевых топов акционеров, и ну, надо сказать, что все у него отлично.

0: А,
1: да мультимиллионер.
0: Он... Да. А, то есть он в компании.
1: Он в компании, да.
0: Круто. Вот это...
1: Я посчитал, что это не его дело, вот то, что он делал, да.
0: Да.
1: Плюс я не видел, что у него ну, явно есть способности, и еще это было бы ну, чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
0: Я главным, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
1: Он в фильме был,
0: я
1: да.
0: Я думаю, откуда, я читал да. имя, я думаю, откуда, почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. Я, собственно, это только и смотрел да. недавно. Классно, ничего себе, вот эта история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот... культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок — это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. Для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Endrive все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. Построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там, и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
1: Ну, как я... Сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT.
0: Uh-huh.
1: И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, ну, точнее, до релокации. Да? Она работает в сфере Game Dev, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да.
0: Uh-huh.
1: Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100.
0: Uh-huh.
1: Вот, это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребят в Якутске ролевую модель, это и нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как... компании, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансовым, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное, и это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT, и еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы.
0: Угу.
1: Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да, это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть, если я оттуда, то, соответственно, мне для меня имеет значение, что там. Да? И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова. Да? И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее.
0: Uh-huh.
1: А вообще, как бы, почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
0: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
1: Это случилось до этого. Uh-huh. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк.
0: Uh-huh.
1: И мы начали системно искать, что сделать.
0: Понял. каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
1: 3 года назад,
0: да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом деле было.
1: Начале 21 года, да.
0: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, в 2-2,5, я не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
1: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
0: В 6 раз. Ну, учитывая рынки, оценка...
1: Но оценка
0: там,
1: не в 6 раз,
0: да. Оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
1: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу, и она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех. Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказал, мы развиваторы. Это оказалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной диастической, идет какой-то сложный диастический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержке. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну все это что значит? Это есть, как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу, и надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов, не делать как все, нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом. Не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю. Не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделяю внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. И из-за этого люди начинали активно сами использовать. Еще звали знакомых, но у нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает. Для нас не имеет значения. Идем дальше. И как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание культуре и какая-то верно выбранная стратегия.
0: Угу. А, немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
1: Нет.
0: У вас.
1: Нет.
0: Нет, не покупает абонемент.
1: Не так, да.
0: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
1: он
0: ему.
1: Он платит, да.
0: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы, вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
1: Не так.
0: Не так, так поправьте меня, в чем модель?
1: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании?
0: Так.
1: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
0: Угу.
1: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
0: Своими деньгами.
1: Да.
0: Да.
1: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
0: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долго. Долю рынка свою заполучить, да?
1: Даже не то, чтобы долю, а как бы постараться всех оттуда
0: задемпинговать,
1: выжечь. Выжечь,
0: да, да? В общем, демпингуют жестко рынок.
1: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой take rate, это вот комиссия, да. Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15-20-25. И самая старая компания, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, Москве уже 34 где-то так. Mm-hmm. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да? Потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет, да. И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, из-за чего 2,5, а не 2,2, например. И тут легко может быть так, потому что эти компания заточена на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. И, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например.
0: Uh-huh.
1: Да. Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточено на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят.
0: Uh-huh.
1: Вот. И они еще из водителей пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира, и они не видят цену. И если они не едут, не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать,
0: uh-huh.
1: и постепенно они могут вообще быть из этой системы исключены. То есть это не свободная система. У нас мы делаем не так. У нас и пассажиры, и водители все видят. Они сами делают выбор. Если, например, водитель считает, что цена недостаточна, он может сделать торг. Да? Uh-huh. И это из, его делать из некого полуавтомата, делают небольшого предпринимателя. Uh-huh. То есть система абсолютно иная. И аналогично пассажир защищен от любых ценовых манипуляций. Система намного более свободная. И мы еще также держим намного ниже вот take rate. У нас типичная ставка – это 10. Вот, 10. И мы до всех доводим, что мы действуем намного более честно и справедливо. Вот. И люди это видят, и они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
0: С точки зрения модели, на чем, где, то есть, смотрите, вот в модели Uber, там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
1: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%.
0: А, то есть,
1: от суммы сделки.
0: Они сами зафиксировали сумму сделки с пассажиром?
1: Сами, да.
0: И сами заплатили вам комиссию?
1: Да.
0: Угу, понял. Класс. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Невероятно интересно, невероятно интересный опыт, и я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове, и я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают теперь, и как бы докоснуться до этих ценностей, до этих мыслей, это очень круто. Арсен, спасибо большое.
1: Супер.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».